святые преподобные отцы Варсануфий и Иоанн. О мере воздержания в пище и питии отцы говорят, что должно употреблять того и другого несколько менее надлежащего, то есть не наполнять совершенно желудка. И всякий должен сам себе определить меру как в вареной пище, так и в вине. Впрочем, мера воздержания не ограничивается только пищей и питьем, но простирается и на разговоры, и на сон, и на одежду, и на все чувства. Во всем этом должна быть своя мера воздержания. Как определять меру пищи и питья, чтоб она была несколько менее надлежащего? От всего количества пищи, то есть хлеба и других снедей, отделять без малого одну унцию. А в отношении вина и воды от обеих отделять менее половины чаши. Если ты внимаешь себе и нетрудно тебе пить один только раз, это было бы хорошо. Если же не можешь, то пей два раза, но всякий раз менее надлежащего. А во время смущения и брани помыслов должно и обыкновенное количество пищи и питья несколько уменьшать, то есть пищу еще на одну унцию, а все питье еще на одну чашу, так, чтобы вообще уменьшить количество пищи на две унции, а питья на одну чашу.

Пресвятая Богородица, просвети нас светом Сына Твоего. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя.

0: Духовное слово.
1: Предлагаем вашему вниманию главы алфавитного патерика, читает Денис Гаврилов.
2: Об Авве Пафнутии. Авва Пафнутий рассказывал о себе. «Однажды, путешествуя, сбился я с дороги, ибо был туман, и очутился близ одного селения. Там увидел я некоторых бесстыдно разговаривавших между собою. Остановившись, начал я молиться о грехах своих. И вот явился мне ангел с мечом и говорит: «Пафнутий, все осуждающие братьи своих погибнут от меча сего. Но ты не осудил, а смирился пред Богом, как бы виновный во грехе. Посему имя твое вписано в книгу живых». Сказывали об Авве Пафнутии. Он не любил пить вина. Однажды в дороге, встретившись с шайкой разбойников, увидел он, что разбойники пьют вино. Атаман разбойничий знал старца, знал также, что он не пьет вина. Но, видя Пафнутия в великом утомлении, наполнил чашу вином и, взяв в руку меч, сказал старцу: «Если не выпьешь, убью тебя». Старец, поняв, что разбойник хочет исполнить заповедь Божию и желая обратить его на путь спасения, принял чашу и выпил. Тогда атаман раскаялся пред старцем и говорит: «Прости мне, Авва, оскорбил я тебя». Старец отвечает: «Уповаю, что Бог за эту чашу сотворит с тобой милость свою и в сём веке, и в будущем». «И я надеюсь на Бога», — сказал атаман, — «что с сего времени никому не сделаю зла». Таким образом, старец, отказавшись от своей воли для Господа, обратил всю шайку разбойников. Авва Пимен сказывал, что Авва Пафнутий говорил: «В одни жизни старцев я всегда ходил к ним по два раза в месяц, имея пребывание от них на расстоянии 12 миль, и открывал им всякий помысл свой. Старцы всегда говорили мне одно и то же: куда бы ты ни пришел, храни смирение и будешь спокоен». С Аввою Пафнутием жил в скиту один брат, который искушаем был помыслом блуда. Он говаривал: «Если я возьму 10 жен, и тогда не насытить мне своей похоти». Старец увещевал его: «Не делай так, сын мой», — говорил он, — «это искушение от демонов». Но брат не послушался, пошел в Египет и взял жену. Через несколько времени случилось старцу прийти в Египет и встретить брата, несущим корзинки с черепками. Старец не узнал его, но он говорит старцу: «Я такой-то ученик твой». Старец, видя брата в таком унижении, заплакал и сказал: «Как это ты оставил прежнее честное состояние и дошел до такого унижения? Не взял ли ты 10 жен?» Брат отвечал со вздохом: «Я взял только одну жену, и вот тружусь, чтобы достать ей хлеба». «Пойдем опять с нами», — сказал старец. «Но возможно ли покаяние, Авва?» — спросил брат. «Возможно», — отвечал старец. Брат оставил все и последовал за старцем. Искушенный опытом, по возвращении в скит он сделался добрым монахом. Один брат, живший в пустыне Фиваитской, был искушаем таким помыслом: «Что ты живешь здесь без пользы? Встань, ступай в Киновию, и там получишь пользу». Он, встав, пошел к Авве Пафнутию и открыл ему свой помысл. Старец сказал ему: «Пойди и сиди в своей келье и твори одну молитву утром, одну вечером и одну ночью. Когда хочешь есть – ешь, когда захочешь пить – пей, когда придет сон – спи. Но оставайся в пустыне и не слушай своего помысла». Брат пошел к Авве Иоанну и пересказал ему слова Аввы Пафнутии. Авва Иоанн сказал ему: «Сиди в своей келье». Брат пошел еще к Авве Арсению и сказал ему обо всем. Старец говорит ему: «Исполняй, что заповедали тебе отцы, и я более сего не могу сказать тебе». Брат пошел от него с полным убеждением. Об Авве Павле. Один из отцов рассказывал. Некто Авва Павел, родом из Нижнего Египта, живший в Фиваиде, брал в руки керастов, рогатых африканских змеев, скорпионов и змей и разрывал их пополам. Однажды братья, поклонившись ему, спросили: «Скажи нам, Авва, что сделал ты, что получил такую благодать?» Авва отвечала: «Простите мне, отцы, кто приобретет чистоту, тому все будет повиноваться, так же, как все повиновалось Адаму в раю, когда он еще не приступил к заповеди». Об Авве Павле Космите. Авва Павел Космит и Тимофей, брат его, жили в скиту. Часто бывали между ними распри. Авва Павел сказал однажды: «Долго ли нам жить так?» Авва Тимофей отвечает ему: «Сделай милость, когда я буду оскорблять тебя, потерпи меня, а я буду терпеть, когда ты станешь оскорблять меня». Поступая таким образом, они были покойны в остальные дни свои. Авва Павел и Тимофей, занимаясь в скиту своим мастерством, терпели беспокойство от братьев. Однажды Тимофей говорит своему брату: «Чего мы хотим от нашего искусства? Целый день нам нет покоя». Авва Павел сказал ему в ответ: «Довольно с нас и ночного безмолвия, если только ум наш будет бодрствовать». Об Авве Павле Великом. Авва Павел Великий, галатянин, говорил: «Если монах имеет некоторое удобство в своей келье и выходит из кельи с заботой, то подвергается посмеянию от демонов. Я сам терпел это искушение». Авва Павел говорил еще: «Я погряз по самую шею в тину и плачу перед Богом, взывая: помилуй меня». Рассказывали об Авве Павле, что он провел всю Четыридесятницу с малой мерой чечевицы и кружкой воды и был в затворе до самого праздника, сплетая и расплетая одну и ту же корзинку. Об Авве Павле Простом. Блаженный Авва Павел Простый, ученик святого Антония, рассказывал отцам о следующем событии. Однажды пришел он в монастырь для посещения и ради пользы братьев. После обыкновенных взаимных приветствий они пошли в Святую Божию Церковь для совершения обычной службы. Блаженный Павел внимательно смотрел на каждого входящего в церковь, кто с каким расположением души приходил к службе. Ибо он имел такую благодать, данную ему от Господа, что в каждом видел, какова душа его, как мы друг у друга видим лица. Все входили со светлым взором и веселым лицом, с каждым шел ангел, радуясь о нем. Но увидел он одного брата мрачным, все тело у него было черно, с обеих сторон держали его демоны и влекли к себе, надевая намордник на лицо его. А святой ангел его шел поодаль с печальным и поникшим взором. Павел прослезился и, сидя у церкви, ударял себя в грудь и горько оплакивал того, кого он видел в таком состоянии. Братья, увидев такую необычайную и внезапную перемену старца, его скорбь и слезы, убеждали его сказать, отчего он плачет. Думали они, не плачет ли он, заметив в них какой-нибудь общий порок. Упрашивали его идти с ними к службе, но Павел, отвергнув их, молча сидел вне церкви и горько плакал о том, кого он видел в таком жалком состоянии. Спустя немного, когда кончилось служение и все выходили, Павел опять смотрел внимательно на каждого, желая узнать, в каком состоянии выходят из церкви. И вот видит, выходит из церкви и брат, который прежде был мрачен и имел все тело черное. Теперь лицо его светло, тело бело, демоны идут за ним издали, а святой ангел идет рядом с ним и светло радуется о нем. Павел воспрянул от радости и, благословляя Бога, взывал: «О неизреченное Божие человеколюбие и благость!» Он побежал, стал на высокой лестнице и громким голосом восклицал: «Приидите и видите дела Божие, как они страшны и дивны! Приидите и видите того, который хочет, чтобы все люди спаслись и достигли познания истины! Приидите, поклонимся и припадем Ему, и скажем: «Ты один можешь отпускать грехи». Братья с поспешностью сбежались, желая слышать, что говорит Павел. И когда собрались все, Павел рассказал, что открыто было ему при входе в церковь и что после того. Он просил брата открыть причину, почему Бог внезапно благоволил сделать с ним такую перемену. Изобличенный Павлом, брат откровенно пред всеми исповедал дела свои. «Я, — говорил он, — человек грешный. С давнего времени и доселе предавался блудодеянию. Вошедший ныне в святую Божию церковь, услышал я слова святого пророка Исаии, или лучше самого Бога, говорящего через пророка: «Отмойтесь, очиститесь, удалите злые деяния ваши от очей моих, научитесь делать добро. Если будут грехи ваши, как багряные, как снег убелю. Если захотите и послушаетесь, то будете вкушать благо земли». «Я блудник», — продолжал он, пораженный до глубины души словами пророка, сокрушаясь в сердце своем, сказал Богу: «О Боже, пришедший в мир грешники спасти, исполни на мне грешным и недостойным то, что Ты обещал ныне через пророка Твоего. Вот отныне даю Тебе слово, и от всего сердца исповедуюсь пред Тобою, даю обет, что впредь не буду делать греха сего, отвергая всякое беззаконие, буду отныне служить Тебе с чистой совестью. Ныне, Владыка, от сего часа прими меня, кающегося и преподающего к Тебе, и обещающегося удаляться от всякого греха». «С такими обетами, — говорил брат, — вышел я из церкви, положив в душе своей не делать более ничего худого пред Богом». Все, слышавшие это, в один голос воскликнули к Богу: «Яко возвеличишися дела Твоя, Господи, вся премудростью сотворил еси». Итак, христиане, зная из Божественного Писания и из святых откровений, сколь великую благость являет Бог к тем, которые искренно обращаются к Нему и покаянием очищаются от прежних грехов своих, зная, что Господь возвращает им обещанные блага, не наказывая их за прежние грехи. Зная сие, не будем отчаиваться в своем спасении. Бог обещал через пророка Исаию омыть погрязших во грехах, убелить их, как волну и снег, и удостоить благ небесного Иерусалима. Также и через святого пророка Иезекииля Бог с клятвой уверяет нас, что Он не хочет погибели грешника. «Живу я, — говорит Господь Бог, — не хочу смерти грешника, но чтобы грешник обратился и жив был». Об Авве Петре Диосском. Петр, пресвитер Диосский, когда бывал на общественной молитве, то хотя его и принуждали стоять напереди всех из уважения к его священству, он по смирению всегда становился позади других, исповедуя грехи свои, как написано об этом в житии Аввы Антония. Это делал он, никого не оскорбляя. Об Авве Псенфоисии. Авва Псинфаисий, Авва Сур и Псой говорили: «Слушая наставления отца нашего Аввы Пахомия, мы получили большую пользу, ибо он возбудил в нас ревность к добрым делам. Видя, что хотя он молчит, но дела его поучительно говорят, мы дивились и говорили между собою. Думали мы, что сам Бог творит святыми, что святые святы еще от чрева матери своей, что святые не могут по своей воле ни лишиться, ни достигнуть святости, и что грешники не могут жить благочестиво, потому что они сотворены грешниками. Но теперь ясно видим благость Божию на сём отце нашем. Он произошел от родителей язычников и сделался столь благочестив и столько украсился добродетелями по всем заповедям Божиим. Посему и мы можем, и все могут последовать ему, как сам он следует святым. Сказано в Писании: «Придите ко мне, все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас». Итак, умрем греху и поживем с человеком сим. Об Авве Римлянине. Один монах, римлянин, бывший некогда знаменитым при царском дворе, пришел в скит и поселился близ церкви. Он держал при себе и раба, который прислуживал ему. Настоятель, приметив его немощь и узнав, в каком довольстве жил он прежде, посылал к нему, если что сам приобретал или другие приносили для братьев. Прожив 25 лет в скиту, римлянин сей получил дар прозрения и сделался славным. Один из великих египетских подвижников, услышав о нем, пришел посмотреть на него, надеясь найти у него какой-нибудь необыкновенный образ внешней жизни. Вошедший к римлянину, египтянин приветствовал его, и, помолившись, они сели. Вот египтянин видит, что он одет довольно роскошно, под ним рогожа, покрытая кожей, и небольшая подушка. Ноги у него чисты, обуты в сандалии. Видя сие, он соблазнился, потому что в этом месте прежде не так жили, но гораздо строже. Старец по дару прозрения понял, что посетитель его соблазнился, и говорит своему прислужнику: «Сделай нам ныне утешение ради Аввы». Служитель взял немного овощей и сварил их. Когда пришло время, они встали и ели. Ради немощи своей старец имел у себя несколько вина, и они пили. Когда же наступил вечер, прочитали 12 псалмов и легли. То же сделали и ночью. Вставши утром, египтянин говорит старцу: «Помолись о мне», и пошел от него, не получив желаемой пользы. Как он несколько отошел, старец, желая доставить ему пользу, послал за ним и воротил его. Когда тот пришел, старец опять принял его с радостью и начал спрашивать: «Из какой ты стороны?» «Я египтянин», — отвечал он. «Из какого города?» «Я не городской житель», — отвечал египтянин. Старец спросил: «Что же ты работал в своей деревне?» «Я был сторожем». «Где ты спал?» «На поле». «Имел ли постель под собою?» «В поле какую постель мог я подстилать под себя?» — отвечал египтянин. «Как же ты спал?» «На земле». Далее спрашивает его старец: «Какую имел ты пищу в поле и какое пил вино?» «Какая в поле пища и какое вино?» — отвечал опять египтянин. «Как же ты жил?» «Ел сухой хлеб с малым количеством соли, если удавалось найти ее, а пил воду». «Великий же ты нес труд», — сказал старец. «А была в деревне баня, где бы вам можно было мыться?» «Нет», — отвечал египтянин, «но когда хотели, купались в реке». Выслушав все это и узнав, как бедна была прежняя жизнь египтянина, старец в назидание ему рассказал о своей прежней жизни в мире. «Я смиренный», — говорил он, — которого ты видишь пред собою, из великого города Рима и был знаменитым человеком при царском дворе». Египтянин, выслушав сие начало рассказа, пришел в умиление и внимательно слушал, что далее говорил ему старец. Тот продолжал: «Оставил я город и пришел в сию пустыню. Я, которого видишь пред собою, имел великолепные чертоги и великое богатство. Презрев все это, пришел я в эту малую келью. У меня были кровати из чистого золота с драгоценными покрывалами, а теперь вместо их Бог дал мне сию рогожу с кожей. У меня были драгоценные одежды, вместо их ношу я теперь это недорогое одеяние. На стол мой издерживалось много золота. Вместо сего теперь Бог дает мне несколько сего овоща и небольшую чашу вина. Мне служило множество отроков, и вот вместо всех их Бог внушил этому старцу прислуживать мне. Вместо бани я лью на свои ноги понемногу воды и по немощи своей ношу сии сандалии. Вместо музыки и пения я прочитываю по 12 псалмов с вечера. То же малое мое служение в тишине совершаю я и ночью за содеянные мной грехи. Итак, прошу тебя, Ава, не соблазняйся моею немощью». Выслушав это, египтянин из глубины души сказал: «Увы мне, от многих нужд мира перешел я сюда на покой и имею теперь то, чего не имел живший в мире. А ты от такого довольства пришел к скорбям, от великой славы и богатства пришел к уничижению и бедности». Ава египтянин пошел от старца, получив великую пользу, сделался ему другом и часто посещал его ради пользы. Ибо старец отличался рассудительностью и исполнен был благоуханием Святаго Духа. Ава римлянин рассказывал: «Один старец имел у себя доброго ученика, но по своему малодушию выгнал его из кельи и выбросил ему мелодь. Брат не отходил от кельи и сидел за дверью. Старец, отворив дверь и нашедший его сидящим тут, поклонился ему и сказал: «Отец мой, долготерпеливое смирение твое победило мое малодушие. Войди сюда, и отныне ты будешь старшим и отцом, а я младшим и учеником». Абай Веруфи. Брат спросил Авву Руфа: «Что такое безмолвие и какая от него польза?» Старец отвечал ему: «Безмолвствовать значит пребывать в своей келье в страхе Божием и в размышлении о Боге и воздерживаться от памятозлобия и высокоумия. Такое безмолвие, как мать всех добродетелей, охраняет монаха от раскаленных стрел врага, не допуская ему уязвляться от них. Так, брат, старайся стяжать себе безмолвие, помня о смерти своей, ибо неизвестно, в который час придет вор. Бди над своею душою». Авва Руф говорил, что живущий в послушании духовному отцу своему получает большую награду, нежели тот, кто по своей воле живет в пустыне отшельником. При этом рассказывает он об одном отце, который видел 4 чина на небе. В первом чине стоял человек, который болен и благодарит Бога. Во втором чине человек, который с любовью принимает странных и с терпением служит им. В третьем – отшельник, который живет в пустыне и никого не видит. В четвертом – человек, живущий в послушании духовному отцу своему и повинующийся ему ради Господа. Сей последний за послушание свое носил золотую цепь и щит и имел большую славу в сравнении с другими. «Я, — сказывал старец, — спросил своего путеводителя: почему этот меньший имеет большую пред другими славу. Он отвечал мне: «Страннолюбивый все делает по своей воле. Кто живет в пустыне, удалился туда также по своей воле. А сей, живущий в послушании, отказывается от всех своих желаний и во всем зависит от Бога и Отца своего. Потому он и получил большую славу в сравнении с другими». Итак, дети, доброе дело – послушание ради Господа. Дети, и вы слышали уже несколько о сей добродетели. О послушание! Ты спасение всех верных, ты мать всех добродетелей. Ты находишь царство, ты отверзаешь небеса и возводишь людей от земли на небо. Ты питательница всех святых, они питались твоими сосцами и возрастали в совершенствах. Ты сожительница ангелов. Об Авве Романе. Пред смертью Аввы Романа собрались к нему ученики его и спрашивали: «Как нам после тебя управляться?» Старец отвечал им: «Знаю, что никому из вас я не поручал никакого дела, если прежде не положил в уме своем не гневаться, когда слово мое не будет исполнено. Таким образом, все время наше мы прожили в мире».
1: В цикле «Духовное слово» мы слушали алфавитный патерик, читал Денис Гаврилов.
0: «Я осень жду, как смерти иногда ждут те, которые познали, что не уходят в никуда, идут туда, куда позвали. Я жду людей, когда они начнут и плакать, и молиться. Я знаю, это все случится в один из самых вечных дней. Я знаю, что в последний миг мы всех простим не по велению, а по предсмертному прозрению души, что разум не постиг, и будет светил дальний путь, и не захочется на землю, и не захочется вернуть ее безумство и веселье».

0: В Екатеринбурге 6 часов. Новости.
1: На волнах православного радиоканала «Воскресенье» выпуск новостей. В поселке Верхние Серги по благословению митрополита Екатеринбургского и Верхотурского Евгения состоялся крестный ход и установка поклонного креста. Крестный ход к месту установки креста начался от Веденского архиерейского подворья. Шли с молитвой. Кто-то читал «Отче наш», кто-то Иисусову молитву, кто-то молился про себя. Дорога была не близкой, но никто не жаловался. Среди идущих были совсем юные прихожане, но и они чувствовали торжественность происходящего. Были люди почтенного возраста. Для маломобильных участников организаторы предусмотрели передвижение на транспорте. В этом и есть настоящая церковная община, где каждый важен, где каждый находит место у сердца. Крестный ход возглавили благочинный Нижнесергинского церковного округа иерей Максим Крылов, настоятель прихода в честь иконы Божьей Матери взыскания погибших поселка Верхние Серги иерей Олег Махмазиев и настоятель Веденского архиерейского подворья поселка Верхние Серги, инициатор установки поклонного креста иерей Алексей Ралдугин. Священники своим примером показывают, что значит быть пастырем не только в храме, но и в жизни. Крест к месту установки был доставлен на транспорте. Деревянная конструкция оказалась весом более 200 килограммов. На месте установки мужчины закрепили основание, проверили уровень, подгоняли детали. И вот крест установлен, раздались аплодисменты и дружное «Слава Богу!». Благочинный Нижнесергинского церковного округа иерей Максим Крылов совершил чин освящения. Действительно, было ощущение, что невидимая благодать сошла на это место, делая его отныне не просто точкой на карте, а уголком небесного Отечества на нашей земле. Завершился день общей трапезы и на природе. На поляне неподалеку от установленного креста развернулась полевая кухня. Прихожане с благодатью в сердце обменивались впечатлениями и общались со священниками. В эфире новости. Вечером 27 августа, в канун праздника Успения Пресвятой Богородицы, митрополит Екатеринбургский Верхотурский Евгений и епископ аргентинский Южноамериканский Леонид совершили всеночное бдение в храме в честь Успения Божией Матери города Березовского. Высокопреосвященному владыке сослужили помощник руководителя службы протокола Екатеринбургской епархии, старший священник Вознесенского архиерейского подворья города Екатеринбурга иерей Иоанн Черных, настоятель Успенского храма города Березовского игумен Владимир Туманский, клирики храма и духовенства Екатеринбургской епархии. На богослужении присутствовал временно исполняющий полномочия главы Березовского Владимир Сергеевич Шауракс. Во время всеночного бдения священники благоговейно изнесли из алтаря и разместили в центре храма на специально приготовленном, украшенном цветами месте плащаницу Пресвятой Богородицы. Изнесение плащаницы из алтаря символизирует погребальную процессию, в которой в далеком первом веке участвовали апостолы Христовы, а ныне к ним духовно присоединяются все верующие, любящие Матерь Божью. Вынос этой святыни происходит только раз в год. Он пребывал в центре храма до вечера дня Успения, когда совершился чин погребения плащаницы Пресвятой Богородицы. Митрополит Евгений сугубо поприветствовал владыку аргентинского и южноамериканского Леонида с пребыванием на родной уральской земле и поздравил верующих с Успением Пресвятой Богородицы. Владыка отметил, что этот праздник имеет значение для каждого человека, потому что каждый смертен и рано или поздно столкнется с переходом в вечность. Правящий архиерей поблагодарил за труды по восстановлению благоукрашению храма настоятеля прихода игумена Владимира Туманского и пожелал, чтобы все жители города Березовского регулярно проходили в отверстые двери храма Успения Пресвятой Богородицы, выправлялись для доброй жизни в этом мире и вдохновлялись для входа в вечную обитель. После проповеди митрополит Евгений и епископ Леонид совершили елеопомазывание. Вы слушаете новости. Открыт набор добровольцев на служение у мощей святителя Спиридона Тримифунского храме на крови города Екатеринбурга. По благословению святейшего патриарха Московского и всея Руси Кирилла в храм на крови города Екатеринбурга 11 сентября в 21 час будет принесена десница святителя Спиридона Тримифунского. Отдел социального служения приглашает нас стать частью этого события. Десница святителя будет доступна для молитвенного почитания круглосуточно до полудня 13 сентября. Приглашаем молодых людей послужить добровольцами у мощей, помочь тем, кто пришел поклониться святому и прикоснуться сердцем к великой святыне. Задача добровольцев – регулирование потоков людей, организация порядка в очереди, помощь маломобильным прихожанам и детям, ответы на вопросы посетителей, поддержание чистоты и благоговейной атмосферы в храме. Служение у мощей – это возможность побыть в тишине молитвы среди тех, кто обращается к святому, и ощутить чувство сопричастности к общему делу, отмечает в отделе социального служения Екатеринбургской епархии. Дополнительную информацию можно получить по телефону 200-07-04. На волнах православного радиоканала «Воскресенье» прозвучал выпуск новостей. Храни вас Господь! В эфире православный канал «Воскресенье». Свидетельство о государственной регистрации Л номер ФС-77-50-582 выдано Роскомнадзором. Канал без возрастных ограничений.

Детский сад при гимназии имени Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Алексия II принимает детей в возрасте от 1 года 8 месяцев до 7 лет на полный день. Для ребят предусмотрено православное воспитание, художественно-эстетическое развитие, музыкальные занятия, ритмика, прогулки, физкультурные занятия, речевое развитие, подготовка к школе по программе «Русская классическая школа», трехразовое сбалансированное питание. Растим детей с верой, знаниями и любовью. Индивидуальный подход к каждому ребенку, заботливые педагоги и воспитатели, безопасная среда. Детский сад находится по адресу город Екатеринбург, улица Лучевая, 35. За подробной информацией обращайтесь по телефонам +7 343 254 65 61 и +7 919 368 57 01. Я повторю телефоны: +7 343 254 65 61 и +7 919 368 57 01.

0: Боже, милости буди мне грешному. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитв ради пречистой Твоей Матери и всех святых, помилуй нас. Аминь. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, Царю Небесный, утешителю души истины, и же везде Сы, и вся исполняй, сокровище благих и жизни подателю, приди и вселися вны, и очистины от всякие скверны, и спаси блаже души наша. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троице, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. Владыка, прости беззаконие наше. Святый, посети исцели немощи наши. Имени Твоего ради. Господи, помилуй. Господи, помилуй. Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже еси на небесех, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим. И не веди нас во искушение, но избави нас от лукавого. Восставши от сна, припадаем Ти блаже, и ангельскую песнь вопием Ти сильне. Свят, свят, свят Иси Боже, Богородицу и помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу. Отодра и сна воздвигл миссии, Господи, умы просвети, и сердце и уснемы отверзи, вы же пейте Тя, Святая Троице, свят, свят, свят Иси Боже, Богородицу и помилуй нас, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Внезапу судья приидет, и кое-го же деяние обнажаться, но страхом зовем в полунощи, свят, свят, свят Иси Боже, Богородицу и помилуй нас. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. От сна восстав, благодарю Тебя, Святая Троице, яко многие ради Твоей благости и долготерпения, не прогневался си на мя ленивого и грешного, ниже погубил миси со беззакониями моими, но человеколюбцевся обычный, в ничане лежащего воздвигл миси, воеже утреннего Тей славословите державу Твою, и ныне просвети мои очи мысленные, отверзи мои уста поучати словесем Твоим, и разумейте заповеди Твоя, и творите волю Твою, и пейте Тя во исповедании сердечнем, и воспевайтеся святое имя Твое, Отца и Сына и Святаго Духа, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Придите, поклонимся Цареви нашему Богу, придите, поклонимся и преподем Христу Цареви нашему Богу, придите, поклонимся и преподем самому Христу Цареви и Богу нашему. Помилуй мя, Боже, по велице милости Твоей, и по множеству щедро Твоих очисти беззаконие мое, наипаче моими от беззакония моего, и от греха моего очисти мя, яко беззаконие мое знаю, и грех мой предо мной ствыну, Тебе единому согреших, и лукавое пред Тобой сотворих, яко да правдишеся во славе всех Твоих, и победишь в них да судить идти, все во беззаконие зачат есмь, и во грехах родимя мать моя, сего истину возлюбила себе известное и тайное, премудрости Твоей вел миссии, окропишими и сопами очищуся, омышими по чесне губилюся, слухом ему дась радость и веселье, возрадуются кости смиренные, отврати лице Твое от грех мых и вся беззаконие мое чисти, сердце чисто созижа мне Боже, и дух прав обнови во утробе моей, не отвержи меня от лица Твоего, и духа Твоего святаго не отыми от меня, воздашь мне радость спасения Твоего, и духом владычным утверди мя, научу беззаконный путем Твоим, и нечестивый к Тебе обратятся, и избави мя от крови Божия, Боже, спасение моего, возрадуется язык мой правде Твоей, Господи, усне мы отверзыши, и уста мои возвестят хвалу Твою. Якащ восхотела все жертвы, дал бы хуба все сожжения неблаговолиши. Жертва Богу дух сокрушен, сердце сокрушенное смиренно Богню не тяжит. Ублажи, Господи, благоволением Твоим Сиона, и да засижутся стены Иерусалимские, тогда благоволишь жертву правды, возношение и всесожигаемое, тогда возложат на алтарь Твой тельцы. Верую во единого Бога Отца Вседержителя, Творца неба и земли, видимым же всем и невидимым, и во единого Господа Иисуса Христа, Сына Божия, Единородного, и же от Отца рожденного прежде всех век, света от света, Бога истина, от Бога истина, рожденно, несотворенно, единосущно Отцу, им же вся быша, нас ради человек и нашего ради спасения, шедшего с небес и воплотившегося Духа Свята и Марии Девы, и во человечшася, распятого же заны при понтистем Пилате, и страдавша и погребенно, и воскресшего в третий день по Писаниям, и вошедшего на небеса, и сидящего десной Отца, и паки грядущего со славой судите живым и мертвым, Его же царство не будет конца, и в Духа Святаго Господа же отворящего, и же от Отца исходящего, и же со Отцем и Сыном споклоняемо и славимо глаголовшего пророки, во единую святую, соборную и апостольскую церковь, исповедую едино крещение во оставление грехов, чаю воскресения мертвых и жизни будущего века. Аминь. Боже, очисти мя грешного, яко николи же сотвори благое пред Тобою, но избави мя от лукавого, и да будет во мне воля Твоя, да несужденно отверзу уста мои недостойная, и восхвалю имя Твое святое, Отца и Сына и Святаго Духа, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. От сна восстав, полуночную песнь приношу Ти спасе, и припадая вопию Ти, не дашь мне уснуть и во греховней смерти, но ущедри мя, растныся волею, и лежащка мя в лености ускори восстави, и спаси мя в предстоянии молитве, и по сне ночнем воссияй мне день безгрешен, Христе Боже, и спаси мя, к Тебе, Владыка Человеколюбче, от сна восстав прибегаю, и на дела Твои подвязаюсь и милосердием Твоим, молюсь и Тебе, помози мне на всякое время, во всякой вещи, и избави меня от всякие мирские злые вещи и дьявольского поспешения, и спаси меня, и веди в Царство Твое вечное. Ты, Боиси, мой сотворитель, и всякому благу промысленник и податель, а Тебе же все упование мое, и Тебе славу ссылаю, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, и же многою Твоей благостью и великими щедротами Твоими, далось и мне рабу Твоему, мимошедшее время ночи сия без напасти прийти, от всякого зла противно. Ты сам, Владыка, всяческий творче, сподоби мя истинным Твоим светом и просвещенным сердцем творите волю Твою, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, Вседержителю, Боже сил и всякие плоти, Вышний живый и насмиренный презирай, сердца же и утробы испытуй, и сокровенный человеков яви предведай, безначальный и пресносущный свете, у него же не есть применение или приложение синение, сам бессмертный царю, прими моление наше, я же в настоящее время на множество Твое щедро дерзающее, от скверных к Тебе у стен творим, и остави на прегрешение наше, я же делом и словом и мыслью, ведением или неведением, согрешенное нами, и очистенное от всякой скверной плоти и духа, и дару нам бодренным сердцем, и трезвенную мыслью всю настоящего жития ночь прийти, ожидающим пришествия светлого и явленного дне, единородного Твоего Сына, Господа и Бога, и Спаса нашего Иисуса Христа. В Он же со славу Судья всех приидет, кому ж да дать и поделом Его, да не падший и обленившийся, но бодрствующий и воздвиженный в делании, обрящимся готови, в радость и божественный чертог слава Его совниде, и где же празднующий глаз непрестанный, и неизреченная сладость зрящий Твоего лица доброту неизреченную, Ты бойся истинный свет, просвещая и освещая всяческая, и тяпается тварь во веки веков. Аминь. Тя благословим, Вышний Боже, и Господи, милости, творящего пресно с нами великой же и неисследованная, славная же и ужасная, и же нечисла, подашь к нам сон упокоения немощи нашей и ослабление трудов многотрудной плоти. Благодарим Тя, яко не погубилась и нас и беззакониями нашими, но человеколюбствовал и си обычно, и в нечаянии лежащий воздвигла си, во иже славословите державу Твою, тем же молим безмерно Твою благость, просвети наши мысли и очиса, и ум наш от тяжкого сна лености востави, отверзи наши уста, и исполни я Твоего хваления, якогда возможем непоколеблемо петь и же исповедаться Тебе во всех и от всех славимому Богу, безначальному Отцу, с одинородным Твоим Сыном, и си святым и благим, и животворящим Твоим Духом, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Воспевай благодать Твою, Владычице, молю Тя, умы благодати, ступати правыми настави путю Христовых заповедей, где Ти к песню укрепи, уныне сон отгоняющий, связано пленницами грехопадений, мольбами Твоими разреши, Богу невесту, в ночи имей, во дни сохраняй, борющих враг избавляющий мя, жизнодателя Богородшая, умишленными страстьми оживи, я же свет не вечерний родшая, душу мою ослепшую просвети, о дивная владычная палата, дом Духа Божественно мене сотвори, врача родшая, уврачуй души мои многолетные страсти, волнующейся житейскую бурею, кости зиме покаяния направи, избави мя огня вечнующего и черви же злаго и тартара, да мя не виши бесом радование, и же многим грехом повинника, ново сотвори мя обетшавшего нечувственными, при непорочное согрешении, странно муки всякие покажи мя, и всех владыку умоли, небесными лучите веселье со всеми святыми сподоби, Пресвятая Дева, услыши глаз, непотребного раба Твоего, струю да вам не слезам пречистая, души мои скверно очищающей, стенание от сердца приношу Ти непрестанно, у сердца Владычице, молебную службу мою прими, и Богу благоутробному принеси, превыше ангел, мискаками превыше слитие сотвори, светоносное сене небесное, духовную благодать во мне направи, руцы воздей, и усне похваление оскверненной скверною, всенепорочная, души тленных мя пакости избави, Христа прилежно умоляющий, Ему же честь и поклонение подобает, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Много милостивей, все милости, Боже мой, Господи Иисусе Христе, многие ради любви шел и воплотился Иси, якогда спасеши всех, и паки спаси, спаси мя по благодати, молю Тя, аще бо одел спасеши мя, неси благодати дарк, но долг паче, и многие в щедротах и незреченной милости, верую бы в мя рекл Иси о Христе мой, жив будет и не узрит смерти вовеки, ащу бо вера, я же в Тя спасает отчаянные, все верую, спаси мя, яко Бог мой, си Ты и Создатель, вера же вместо дел да вменится мне, Боже мой, не обрящешь ибо дел отнюдь оправдающих мя, но та вера моя додавляет место всех, та да отвещает, та да правдит мя, та да покажет мя причастника славы Твоей вечная, да не убо похитит мя сатана и похвалится слове, еже оторнут мя Твои руки и ограды, но или хочу, спаси мя, или не хочу, Христе спаси мой, предвори скоро, скоро погибох. Ты бойси, Бог мой, а чрева матери моя, сподоби мя, Господи, ныне возлюбите Тя, як уж возлюбих и надо той самый грех, и паки поработайте Тебе без лености точно, як уже поработок прежде сатане стивому, наипаче же поработаю Тебе, Господу и Богу, моему Иисусу Христу, во вся дни живота моего, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Святые ангели, предстояй каяни моей души и страстной моей жизни, не остави меня грешного, ниже отступи от меня за невоздержание мое, не дашь места лукавому демону обладать и мной насильством смертного сего телесе, укрепи бедствующую и худую мою руку, и настави меня на путь спасения, ей, святые ангели Божии, хранителю и покровителю окаяна моей души и тела, вся мне прости, и ликими тя скорбих вося от живота моего, яще что согреших пришедшую ночь сию, покры мя настоящий день и сохрани мя от всякого искушения противного, да ни в коем гресе прогневы Бога, и молись за мя ко Господу, да утвердит мя в страсти своем и достойно покажет мя раба своя благости. Аминь. Пресвятая Владычица моя Богородице, святыми Твоими всесильными мольбами, отжени от меня смиренного и окаянного раба Твоего, уныние, забвение, неразумие, нерадение и вся скверное, лукавое и хульное помышление от окаянного моего сердца и от помраченного ума моего, и погаси пламень страстей моих, яко нищ есть мя окаянен, и избави мя от многих и лютых воспоминаний и предприятий, и от всех действий свободи мя, яко благословенно иси от всех родов, и славится пречестное имя Твое во веки веков. Аминь. Моли Бога о мне, святый угодничий Божий, назовите свое имя. Яко усердно к Тебе прибегаю, скорому помощнику и молитвеннику о душе моей. Богородице, Дева, радуйся, благодатная Мария, Господь с Тобою, благословена Ты в женах, и благословен плод чрева Твоего, яко спас родилась и душ наших. Спаси, Господи, люди Твоя, и благослови достояние Твое, победы православным христианам на сопротивные даруя, и Твое сохраняя крестом Твоим жительство. Помяни, Господи Иисусе Христе Боже наш, милости и щедроты Твои от века сущие, и же ради и вочеловечился Иси, и распятие и смерть по спасению ради права в Тя верующих претерпеть изволил Иси, и воскрес из мертвых, вознился Си на небеса, и сидишь одесную Бога Отца, и презираешь на смиренные мольбы всем сердцем призывающих Тя. Преклони ухо Твое и услыши смиренно моление мне, непотребного раба Твоего, воню благоухание духовного, Тебе за все люди Твое приносящего, и в первых помяни Церковь Твою святую, соборную и апостольскую, и уже снабделась и честную Твою кровью, и утверди, и укрепи, и расшири, умножи, умири, и непреборимо адами враты вовеки сохрани, раздирание церкви утиши, шатань языческий угаси, и ересей восстанье скоро разори и искорени, и в ничтоже силу святого Твоего Духа обрати. Поклон. Спаси, Господи, и помилуй страну нашу российскую, православные люди, я в Отечестве и в России несущие, страну сию и власти я. Поклон. Спаси, Господи, помилуй святейшие восточные патриархи православные, преосвященные митрополиты, архиепископы и епископы православные, и весь священнический и монашеский чин, и весь притчи церковный, я же поставил си пасти словесное Твое стадо, и молитвами помилуй, и спаси мя грешного. Поклон. Спаси, Господи, помилуй отца моего духовного, назовите имя. И святыми Его молитвами прости мои согрешения. Поклон. Спаси, Господи, помилуй родителя моя, назовите их имена, братья и сестры, и сродники мои по плоти, и вся ближняя рода моего, и други, и дару, и мирная Твоя, и примирная благая. Поклон. Спаси, Господи, помилуй старцы, юные, нищие, сироты, вдовицы, и сущие болезники, печали, бедах же и скорбях, обстояниях и пленениях, темницы же и заточениях, и зрядни же в гонениях, Тебе ради веры православные, от язык безбожных, от отступники, от ретиков, сущие рабы Твоя, и помяни я, посети, укрепи, утеши, и скоре силу Твою слабу, свободу избавы им подашь. Поклон. Спаси, Господи, и помилуй посланную службу, путешествующие, отцы и братью нашу, и вся православные христианы. Поклон. Спаси, Господи, и помилуй, и же с безумием соблазнив, и от пути спасительного отвратив, к делом злым и неподобным приведох, божественным Твоим промыслом, к пути спасения паки возврати. Поклон. Спаси, Господи, помилуй ненавидящие, обидящие мя и творящие мя напасти, и не остави их погибнуть имени ради грешного. Поклон. Оступившие от православной веры и погибельными ересьми ослепленные, светом Твоего познания просвети, и святей Твоей апостольской соборной церкви причти. Поклон. Помяни, Господи, от жития сего отшедшей правоверной цари, царицы, благоверной князи, княгини, святейшей патриархии, преосвященные митрополиты, архиепископы и епископы православные, в иересим же и притче церковным и монашеским чине тебе послужившие, и вечной твоих селений со святыми упокой, поклон. Помяни, Господи, душу усопших рабов твоих, родителей моих, назовите имена, и всех сродников по плоти, и прости вся согрешение вольное и невольное, даруй им царствие и причастие вечных твоих благ, и твоей бесконечной блаженной жизни наслаждение, поклон. Помяни, Господи, вся в надежде воскресения и жизни вечные, усопшие отцы и братью нашу и сестры, и где лежащие повсюду православные христианы, и со святыми Твоими, и где же пресвящает свет лица Твоего, всели нас помилуй, яко благ и человеколюбец. Аминь. Поклон. Подашь, Господи, оставление грехов всем прежде отшедшим в вере и надежде воскресения, отцам, братьям и сестрам нашим, сотворим вечную память. Подашь, Господи, оставление грехов всем прежде отшедшим, вере и надежде воскресения, отцам, братьям, сестрам нашим, и сотворим вечную память. Подашь, Господи, оставление грехов всем прежде отшедшим, вере и надежде воскресения, отцам, братьям, сестрам нашим, и сотворим вечную память. Достойно есть, кого истину блажить Тебя, Богородицу, пресноблаженную и пренепорочную Матерь Бога нашего, честнейшую Херувим, ей славнейшую без сравнения Серафим, без исцеления Богослова родшую, сущую Богородицу Тя величаем. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, благослови. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитв ради Пречистой Твоей Матери, преподобных и богоносных Отец наших и всех святых, помилуй нас. Аминь.
1: Молитва о спасении России. Господи Иисусе Христе, Боже наш, прими от нас, недостойных рабов Твоих, усердное моление сие, и, простив нам вся согрешение наше, помилуй всех врагов наших, ненавидящих и обидящих нас, и не воздашь им по делам их, но по великой милости Твоей обрати их, неверных ко правоверию и благочестию, верных же воеже уклонитесь от зла и творите благое. Нас же всех и Церковь Твою святую, всесильную Твоею крепостью от всякого злаго обстояния милостиво избави, страждущую землю русскую от лютых враг видимых и невидимых свободи, и воскреси святую православную Русь, верных же рабов Твоих, в скорби и печали день и ночь вопиющих к Тебе, многоболезненный вопль услыши, многомилостиве Боже наш, и изведи из истления живот их». Подашь же мир и тишину, любовь и утверждение, и скорое примирение людям Твоим, их же честною кровью искупил еси. Но и отступившим от Тебе, и Тебе не ищущим явлен буди, воеже не единому от них погибнути, но всем им спастися и в разум истины прийти, да все в согласном единомыслии и в непрестанной любви прославят пречестное имя Твое, терпеливо душне, не злобиве Господи, во веки веков. Аминь.

0: Здравствуйте, дорогие братья и сестры! Сегодня 1 сентября по новому стилю или 19 по старому. И сегодня мы творим память мученика Андрея Стратилата и с ним 2593 мучеников, пострадавших на рубеже 3 и 4 веков. Мучеников начала 4 века Тимофея, Агапия и мученицы Феклы. Святителя Пити Рима, епископа Великопермского 15 века. Священноисповедника Николая Лебедева, пресвитера, почившего в 1933 году. Прославляется икона Божией Матери Донская. Именинников мы поздравляем с Днем Ангела, а также поздравляем всех тех, кто сегодня начинает свой учебный год. Братья и сестры, сегодня мы говорим об одном из священноисповедников первой половины XX века. Будущий священноисповедник Николай Лебедев родился в 1869 году в селе Бережай Бежецкого уезда Тверской губернии в семье пономаря Василия Лебедева. Семья была из бедных, и весь курс Тверской духовной семинарии Николай обучался за казенный счет. В 1893 году он с отличием окончил семинарию, и начальство, как одному из лучших учеников, предложило ему продолжить за казенный счет образование в духовной академии. Но Николай отказался от этого предложения и поступил псаломщиком в храм в селе, где он родился и где служил когда-то его отец. Здесь он пробыл полгода и в 1894 году был рукоположен в сан священника ко храму Казанской иконы Божией Матери в селе Власьево, расположенном в нескольких километрах от Твери. Сразу же после начала служения в Казанском храме отец Николай стал принимать деятельные меры по искоренению пороков в среде прихожан. 22 октября 1897 года им было открыто общество трезвости во имя Казанской иконы Божией Матери. Впоследствии в своих объяснениях следователям во время заключения в 1929 году отец Николай писал: «Я родился в деревне и детство свое провел среди простого народа. Испытавши и нужду, и горе, я близко принимал к сердцу нужды и бедность народные. Еще на школьной скамье у меня созрело решение отдать все свои силы на служение темной, забитой, бесправной и бедной деревне. Мне думалось, что нужно прежде всего внести лучи света и знания в темную деревню, нужно поднять ее экономическое положение, и народ сам завоюет себе и права, и свободу. В этих видах я отказался от духовной академии, куда меня послали как лучшего ученика, и решил идти в священники, и именно в деревню. И я пошел. Вся моя жизнь в деревне была посвящена осуществлению моей мечты, служению простому народу». Для епархиального начальства церковная деятельность, которую вел священник, виделась настолько значительной, что сведения о деятельности отца Николая печатались в тверских епархиальных ведомостях для духовенства епархии, чтобы вдохновить и других священников на пасторский подвиг служения народу. Во время революционных беспорядков в 1905 году отец Николай не оставил свою паству, но узнав, что 25 ноября в селе Эммаус, расположенном неподалеку от Власьева, состоится митинг, на котором собирались присутствовать прихожане Казанского храма, отправился туда. На митинге отец Николай вступил в публичный диспут с ораторами-безбожниками и разгромил все их доводы. В 1907 году батюшка принял решение организовать детский приют, и 22 октября в селе Власьево состоялось торжественное архиерейское освящение и открытие приюта. Но, к сожалению, через некоторое время приют постиг пожар. Собирались средства на восстановление всем миром, но, несмотря на активную деятельность отца Николая по сбору пожертвований, ущерб от пожара был настолько велик, что впоследствии приют пришлось закрыть. Чтобы хоть как-то содействовать просвещению народа и в особенности крестьян, отец Николай основал в 1909 году журнал «К свету», который издавался им до революции 1917 года, прекративший уже всякую церковную и культурную деятельность в издательском деле. Во все время существования журнала все заботы, все тяготы ежедневных трудов лежали на отце Николая. За 3 года своего существования журнал обратил на себя внимание читателей и в других епархиях. Все чаще стали печататься о нем положительные отклики, как об одном из лучших журналов, который представляет интерес не только для крестьян, но и для образованных людей. Понимая, насколько зависит материальное положение крестьян от природных условий, отец Николай часто устраивал беседы с ними на сельскохозяйственные темы. Он убеждал крестьян улучшать обработку земли, а также следить за тем, чтобы почва не истощалась. Убеждал приобретать современные сельскохозяйственные машины и инвентарь, с помощью которых можно свой труд сделать и производительнее, и легче. Для практического осуществления этих задач священник учредил Власьевское кредитное товарищество, которое своей деятельностью охватывало 33 селения. Товарищество проработало 11 лет, все это время снабжая бедняков деньгами, приобретая для крестьян лучшие сорта посевных материалов, сельскохозяйственные машины, выписывая из питомников плодовые культуры. Когда начались гонения на Русскую Православную Церковь, отец Николай ни в чем не изменил своим принципам. И вот 19 августа 1929 года власти арестовали отца Николая по обвинению в том, что он, используя положение священника, с церковного амвона будто бы ввел агитацию, направленную во вред советской власти. Во время нахождения отца Николая в тюрьме прихожане выступили в защиту своего пастыря. Они написали заявление властям, но власти не вняли прошению народа. И 3 ноября 1929 года священник был приговорен к 3 годам заключения в Соловецкий концлагерь, где он пробыл до августа 1931 года, а затем был выслан в город Мизень Архангельской области. В июле 1932 года отца Николая перевели в Архангельск, а затем выслали в Усть-Куломский район в село Керчомье Коми области. 19 августа 1932 года окончился срок ссылки священника. Для выезда с места ссылки требовалось согласие местного ОГПУ, но оно не было дано, и священник еще на год остался в Керчомье. Летом 1933 года здоровье отца Николая сильно пошатнулось, и он стал быстро слабеть. Посылки от дочери приходили с большим перебоем. Священник Николай Лебедев умер в ссылке в селе Керчомье Усть-Куломского района Коми области 1 сентября 1933 года и был погребен на деревенском кладбище в ныне безвестной могиле. После ареста отца Николая храм в селе Власьево был закрыт. Вновь он был открыт лишь в 1989 году. Это был первый храм в Тверской епархии, в котором возобновилось богослужение после нескольких десятилетий гонений на Русскую Православную Церковь. Святые священные исповедничи Николая, моли Бога о нас. Всего вам доброго!
1: Вы слушали православный календарь, его вел священник Михаил Кудрявцев.

0: В Екатеринбурге 7 часов.
1: Новости.
2: На волнах православного радиоканала «Воскресенье» выпуск новостей. 27 августа на Ленинградском вокзале Москвы состоялась торжественная встреча чудотворной Тихвинской иконы Божьей Матери. По благословению святейшего патриарха Московского и всея Руси Кирилла, чудотворный Тихвинский образ принесен в столицу и будет доступен для поклонения верующих Москвы и Московской области с 27 августа по 27 сентября. Чудотворный образ сопровождают епископ Тихвинский Ладейно-Польский Мстислав, секретарь Тихвинского епархиального управления иеромонах Николай Бестужев, насельник Тихвинского Богородичного Успенского мужского монастыря, председатель отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Тихвинской епархии иеромонах Венедикт Шустов, заместитель председателя отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Тихвинской епархии иеромонах Януарий Рухлов. На перроне святыню встречала духовенство Москвы во главе с исполняющим обязанности благочинного Богоявленского церковного округа, настоятелем храма Вознесения Господня на Гороховом поле протоиереем Максимом Батуриным. Священнослужители вынесли икону из вагона поезда и при пении тропарей пронесли по перрону. В зале официальных делегаций Ленинградского вокзала епископ Мстислав в сослужении духовенства совершил славление перед чудотворным образом. Богослужебное песнопение исполнил хор храма Вознесения Господня. Вечером торжественную встречу святыни в кафедральном соборном храме Христа Спасителя возглавил святейший патриарх Московский и всея Руси Кирилл. 26 августа по благословению святейшего патриарха Московского и всея Руси Кирилла, председатель синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ, член Общественной палаты Российской Федерации Владимир Легойда принял участие в международной научно-практической конференции «Уроки атомного проекта». Экта в городе Сарове, посвященный 80-летию Российского федерального ядерного центра Всероссийского научно-исследовательского института экспериментальной физики. Участники обсудили историческую роль и научные достижения советского атомного проекта, его вклад в создание Федерального медико-биологического агентства, а также нравственно-духовные основы развития технологий. Отдельное внимание было уделено сотрудничеству России и Китая в научно-технической сфере и поддержанию стратегической стабильности. Владимир Легойда передал участникам конференции поздравления святейшего патриарха Кирилла, а также выступил перед участниками с докладом «Развитие технологий и развитие человека. Первичность нравственно-духовной опоры». В своем выступлении он обратился к наследию культуролога Лотмана, напомнив его тезис о том, что техника должна становиться культурой. Проблема, по словам спикера, состоит в том, что скорость развития технологий сегодня такова, что человек не всегда успевает выработать правила этического и культурного обращения с ними. В завершении своего выступления Владимир Легойда обратился к словам святейшего патриарха Кирилла, произнесенным 1 августа 2016 года в Сарове во время круглого стола «Вера и наука. Взаимодействие во благо России». Тогда предстоятель отметил, что церковь беспокоится не столько о содержании научных разработок, сколько о том, уделяется ли науке должное внимание в первую очередь в сфере образования. Святейший Владыка назвал церковь безусловным союзником научного сообщества в вопросах развития и укрепления науки, а также напомнил о необходимости всеобъемлющей поддержки научного и экспертного сообщества. Владимир Легойда выразил уверенность, что слова его святейшества о сочетании гуманитарного, в том числе религиозного образования, с подлинно научным, открывает возможность увидеть целостную картину мира, восприятие которой, в свою очередь, способно сформировать целостную духовно-сильную личность. Вы слушаете новости. В пятницу 28 августа Православная Церковь отмечала один из 12 главных праздников Успения Пресвятой Богородицы. Это последний 210-й праздник православного церковного года, заканчивающегося 13 сентября по новому стилю. В день празднества митрополит Екатеринбургский Верхотурский Евгений совершил богослужение в уральских храмах. В день Успения Божьей Матери Владыка Евгений совершил праздничную божественную литургию в храме в честь Успения собрание Божьей Матери на визе города Екатеринбурга. Вечером того же дня архипастырь совершил утреннюю с чином погребения плащаницы Пресвятой Богородицы в Иоанно-Притеченском соборе Уральской столицы. Слово «Успение» означает «сон». Для христиан день кончины Божьей Матери стал не трагедией, а радостным переходом в вечную жизнь. Согласно преданию, после Вознесения Христа Богородица жила в Иерусалиме. Архангел Гавриил возвестил ей о скорой кончине. В час Успения в комнате воссиял свет, сошел Христос в окружении ангелов и принял душу Матери в свои руки. Апостолы погребли тело Богородицы в Гефсимании. На третий день гроб оказался пуст. Так предание подтвердило, что Христос воскресил Матерь и взял ее на небо. Как общецерковное торжество, праздник утвердился в конце VI века. И последняя информация выпуска. До 3 сентября продлен срок приема документов в Центре подготовки церковных специалистов имени священномученика Фадея Успенского по направлению подготовка педагогов и директоров воскресных школ. Форма обучения заочная, срок обучения 3 года. Документы принимаются по 3 сентября по адресу город Екатеринбург, улица Розы Люксембург, 57. Вступительные экзамены пройдут 9 и 10 сентября. С правилами приема и перечнем документов для поступления можно ознакомиться на сайте Екатеринбургской духовной семинарии. На волнах православного радиоканала «Воскресенье» прозвучал выпуск новостей. Храни вас Господь!

0: Боже, милости буди мне грешному. Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий, молитв ради пречистой Твоей Матери и всех святых, помилуй нас. Аминь. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, Царю Небесный, утешителю души истины, и же везде Сы и вся исполняй, сокровище благих и жизни подателю, приди и вселися вны, и очистины от всякие скверны, и спаси блаже души наша. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троице, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. Владыка, прости беззаконие наше. Святый, посети исцели немощи наши. Имени Твоего ради. Господи, помилуй. Господи, помилуй. Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже еси на небесех, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим. И не веди нас во искушение, но избави нас от лукавого. Восставши от сна, припадаем Ти блаже, и ангельскую песнь вопием Ти сильне. Свят, свят, святый си Боже, Богородицу и помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу. Отодрай сна, воздвигл миссии Господи, умы просвети, и сердце и уснемы отверзи. Вы же пейте Тя, Святая Троице, свят, свят, святый си Боже, Богородицу и помилуй нас, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Внезапу судья приидет, и кое-го же деяние обнажаться, но страхом зовем в полунощи. Свят, свят, святый си Боже, Богородицу и помилуй нас. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. От сна восстав, благодарю Тебя, Святая Троице, яко многие ради Твоей благости и долготерпения, не прогневался си на мя ленивого и грешного, ниже погубил миси со беззакониями моими, но человеколюбцевся обычный, в ничане лежащего воздвигл миси, воеже утреннего Тебе славословите державу Твою, и ныне просвети мои очи мысленные, отверзи мои уста поучати словесем Твоим, и разумейте заповеди Твоя, и творите волю Твою, и пейте Тя во исповедании сердечнем, и воспевайтеся святое имя Твое, Отца и Сына и Святаго Духа, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Придите, поклонимся Цареви нашему Богу, придите, поклонимся и преподем Христу Цареви нашему Богу, придите, поклонимся и преподем самому Христу Цареви и Богу нашему. Помилуй мя, Боже, по велице милости Твоей, и по множеству щедро Твоих очисти беззаконие мое, наипаче моими от беззакония моего, и от греха моего очисти мя, яко беззаконие мое знаю, и грех мой предо мной ствыну, Тебе единому согреших и лукавое пред Тобой сотворих, яко да правдишеся во славе всех Твоих, и победишь в них да судить идти, все во беззаконие зачат есмь, и во грехах родиме мать моя, сего истину возлюбила себе известное и тайное, премудрости Твоей вел миссии, окропишими и сопами очищуся, омышими по чесне губилюся, слухом ему дась радость и веселье, возрадуются кости смиренные, отврати лице Твое от грех мых и вся беззаконие мое чисти, сердце чисто созиже в мне Боже, и дух прав обнови во утробе моей, не отвержи меня от лица Твоего, и духа Твоего святаго не отыми от меня, воздашь мне радость спасения Твоего, и духом владычным утверди мя, научу беззаконный путем Твоим, и нечестивый к Тебе обратятся, и избави мя от крови Божия, Боже, спасение моего, возрадуется язык мой правде Твоей, Господи, усне мои отверзыши, и уста мои возвестят хвалу Твою, якащ восхотелось и жертвы, дал бы хуба все сожжения неблаговолейшие. Жертва Богу дух сокрушен, сердце сокрушенное смиренно Бог не уничижит. Ублажи, Господи, благоволением Твоим Сиона, и да засижутся стены Иерусалимские, тогда благоволишь жертву правды, возношение и всесожигаемое, тогда возложат на алтарь Твой тельцы. Верую во единого Бога Отца Вседержителя, Творца неба и земли, видимым же сем и невидимым, и во единого Господа Иисуса Христа, Сына Божия, Единородного, и же от Отца рожденного прежде всех век, света от света, Бога истина, от Бога истина, рожденно, несотворенно, единосущно Отцу, им же вся быша, нас ради человек и нашего ради спасения, шедшего с небес и воплотившегося Духа Свята и Марии Девы, и во человечшася, распятого жезаны при понтистем Пилате, и страдавша и погребенно, и воскресшего в третий день по Писаниям, и вошедшего на небеса, и сидящего десной Отца, и паки грядущего со славой судите живым и мертвым, Его же царство не будет конца, и в Духа Святаго Господа Животворящего, и же от Отца Исходящего, и же со Отцем и Сыном споклоняемо и славимо глаголовшего пророки, во единую святую, соборную и апостольскую церковь, исповедую едино крещение во оставление грехов, чаю воскресения мертвых и жизни будущего века. Аминь. Боже, очисти мя грешного, яко николи же сотвори благое пред Тобою, но избави мя от лукавого, и да будет во мне воля Твоя, да несужденно отверзу уста моя недостойная, и восхвалю имя Твое святое, Отца и Сына и Святаго Духа, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. От сна восстав, полуночную песнь приношу Ти спасе, и припадая вопию Ти, не дашь мне уснуть и во греховней смерти, но ущедри мя, растныся волею, и лежащка мя в лености ускори восстави, и спаси мя в предстоянии молитве, и по сне ночнем воссияй мне день безгрешен, Христе Боже, и спаси мя, к Тебе, Владыка Человеколюбче, от сна восстав прибегаю, и на дела Твои подвязаюсь и милосердием Твоим, молюсь и Тебе, помози мне на всякое время, во всякой вещи, и избави меня от всякие мирские злые вещи и дьявольского поспешения, и спаси меня, и веди в Царство Твое вечное. Ты, Боиси, мой сотворитель, и всякому благу промысленник и податель, а Тебе же все упование мое, и Тебе славу ссылаю, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, и же многою Твоей благостью и великими щедротами Твоими далось и мне, рабу Твоему, мимошедшее время ночи сия без напасти прийти от всякого зла противно. Ты сам, Владыка, всяческий творче, сподоби мя истинным Твоим светом и просвещенным сердцем творите волю Твою ныне и присно и во веки веков. Аминь. Господи, Вседержителю, Боже сил и всякие плоти, Вышний живый и надсмиренный презирай, сердца же и утробы испытуй, и сокровенный человеков яви предведай, безначальный пресносущный свете, у него же не есть применение или приложение синение, сам бессмертный Царю, прими моление наше, я же в настоящее время на множество Твоих щедро дерзающее, от скверных к Тебе у стен творим, и остави нам прегрешение наше, я же делом и словом и мыслью, ведением или неведением, согрешенное нами, и очистенное от всякой скверной плоти и духа, и дару нам бодренным сердцем, и трезвенную мыслью всю настоящего жития ночь прийти, ожидающим пришествия светлого и явленного дне, единородного Твоего Сына, Господа и Бога, и Спаса нашего Иисуса Христа. В Он же со славу Судья всех приидет, кому ж да дать и поделом Его, да не падший и обленившийся, но бодрствующий и воздвиженный в делании, обрящимся готови, в радость и божественный чертог слава Его совниде, и где же празднующий глаз непрестанный, и неизреченная сладость зрящий Твоего лица доброту неизреченную, Ты, Боиси, истинный свет, просвещая и освящая всяческая, и тяпается тварь во веки веков. Аминь. Тя благословим, Вышний Боже и Господи, милости творящего пресно с нами великой же и неисследованная, славная же и ужасная, и же нечисла подашка на сон упокоение немощи нашей и ослабление трудов многотрудной плоти. Благодарим Тя, яко не погубилась и нас и беззакониями нашими, но человеколюбствовал и всеобычно, и в нечаянии лежащий воздвиглась и, во и же славословите державу Твою, тем же молим безмерно Твою благость, просвети наши мысли и очиса, и ум наш от тяжкого сна лености востави, отверзи наши уста, и исполни я Твоего хваления, якогда возможем непоколеблемо петь и же исповедаться Тебе во всех и от всех славимому Богу, безначальному Отцу, с одинородным Твоим Сыном, и все святым и благим, и животворящим Твоим Духом, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Воспевай благодать Твою, Владычице, молю Тя, умы благодати, ступати правыми настави путю Христовых заповедей, где Ти к песню укрепи, уныне сон отгоняющий, связано пленницами грехопадений, мольбами Твоими разреши, Богу невесту, в ночи имей, во дни сохраняй, борющих враг избавляющий мя, жизнодателя Богородшая, умишленными страстьми оживи, я же свет не вечерний родшая, душу мою ослепшую просвети, о дивная владычная палата, дом Духа Божественного мене сотвори, врача родшая, уврачуй души мои многолетные страсти, волнующуюся житейскую бурею, кости зиме покаяние направи, избави мя огня вечнующего и черви же злаго и тартара, да мя не виши бесом радование, и же многим грехом повинника, ново сотвори мя обетшавшего нечувственными, при непорочное согрешении, странно муки всякие покажи мя, и всех владыку умоли, небесными лучите веселье со всеми святыми сподоби, Пресвятая Дева, услыши глаз, непотребного раба Твоего, струю да вам не слезам пречистая, души мои скверно очищающей, стенание от сердца приношу Ти непрестанно, у сердца Владычице, молебную службу мою прими, и Богу благоутробному принеси, превыше ангел мискаками превыше слитие сотвори, светоносное сене небесное, духовную благодать во мне направи, руцы воздей, и усне похваление оскверненной скверною, всенепорочная, души тленных мя пакости избави, Христа прилежно умоляющий, Ему же честь и поклонение подобает, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Много милостивей, все милости, Боже мой, Господи Иисусе Христе, многие ради любви шел и воплотился Иси, якогда спасеши всех, и паки спаси, спаси мя по благодати, молю Тя, аще бо одел спасеши мя, неси благодати дарк, но долг паче, и многие в щедротах и незреченной милости, верую бы в мя рекл Исе о Христе мой, жив будет и не узрит смерти вовеки, ащу бо вера, я же в Тя спасает отчаянные, все верую, спаси мя, яко Бог мой, си Ты и Создатель, вера же вместо дел да вменится мне, Боже мой, не обрящешь ибо дел отнюдь оправдающих мя, но та вера моя додавляет место всех, та да отвещает, та да правдит мя, та да покажет мя причастника славы Твоей вечная, да не убо похитит мя сатана и похвалится слове, еже оторнут мя Твои руки и ограды, но или хочу, спаси мя, или не хочу, Христе спаси мой, предвори скоро, скоро погибох. Ты бойси, Бог мой, а чрева матери моя, сподоби мя, Господи, ныне возлюбите Тя, як уж возлюбих и надо той самый грех, и паки поработайте Тебе без лености точно, як уже поработок прежде сатане стивому, наипаче же поработаю Тебе, Господу и Богу, моему Иисусу Христу, во вся дни живота моего, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Святые ангели, предстояй каяни моей души и страстной моей жизни, не остави меня грешного, ниже отступи от меня за невоздержание мое, не дашь места лукавому демону обладать и мной насильством смертного сего телесе, укрепи бедствующую и худую мою руку, и настави меня на путь спасения, ей, святые ангели Божии, хранителю и покровителю окаяна моей души и тела, вся мне прости, и ликими Тя скорби хвася от ни живота моего, яще что согреши, пришедшую ночь сию, покрими настоящий день и сохрани меня от всякого искушения противного, да ни в коем гресе прогневы Бога, и молись за меня ко Господу, да утвердит меня в страсти Своем и достойно покажет мне раба Своя благости. Аминь. Пресвятая Владычица моя Богородице, святыми Твоими всесильными мольбами, отжени от меня смиренного и окаянного раба Твоего, уныние, забвение, неразумие, нерадение и вся скверное, лукавое и хульное помышление от окаянного моего сердца и от помраченного ума моего, и погаси пламень страстей моих, яко нищ есть мя окаянен, и избави меня от многих и лютых воспоминаний и предприятий, и от всех действий свободи мя, яко благословенно иси от всех родов, и славится пречестное имя Твое во веки веков. Аминь. Моли Бога о мне, святый угодничий Божий, назовите свое имя. Яко усердно к Тебе прибегаю, скорому помощнику и молитвеннику о душе моей. Богородице, Дева, радуйся, благодатная Мария, Господь с Тобою, благословена Ты в женах, и благословен плод чрева Твоего, яко спас родилась и душ наших. Спаси, Господи, люди Твоя, и благослови достояние Твое, победы православным христианам на сопротивные даруя, и Твое сохраняя крестом Твоим жительство. Помяни, Господи Иисусе Христе Боже наш, милости и щедроты Твои от века сущие, и же ради и вочеловечился Иси, и распятие и смерть по спасению ради права в Тя верующих претерпеть изволил Иси, и воскрес из мертвых, вознился Си на небеса, и сидишь одесную Бога Отца, и презираешь на смиренные мольбы всем сердцем призывающих Тя, преклони ухо Твое и услыши смиренно моление мне, непотребного раба Твоего, воню благоухания духовного, Тебе за все люди Твои приносящего, и в первых помяни Церковь Твою святую, соборную и апостольскую, и уже снабделась и честную Твою кровью, и утверди, и укрепи, и расшири, умножи, умири, и непреборимо адами враты вовеки сохрани, раздирание Церкви утиши, шатань языческий угаси, и ересей восстание скоро разори и искорени, и в ничтоже силу святого Твоего Духа обрати. Поклон. Спаси, Господи, и помилуй страну нашу российскую, православные люди, я в Отечестве и в России несущие, страну сию и власть я. Поклон. Спаси, Господи, и помилуй святейшие восточные патриархи православные, преосвященные митрополиты, архиепископы и епископы православные, и весь священнический и монашеский чин, и весь притчи церковный, я же поставил си пасти словесное Твое стадо, и молитвами помилуй, и спаси мя грешного. Поклон. Спаси, Господи, и помилуй отца моего духовного, назовите имя, и святыми его молитвами и прости мое согрешение. Поклон. Спаси, Господи, и помилуй родителя моя, назовите их имена, братья и сестры, и сродники мои по плоти, и вся ближняя рода моего, и други, и дару, и мирная Твоя, и примирная благая. Поклон. Спаси, Господи, помилуй старцы, юные, нищие, сироты, вдовицы, и сущие болезники, печали, бедах же и скорбях, обстояниях и пленениях, темницы же и заточениях, и зрядни же в гонениях, Тебе ради веры православные, от язык безбожных, от отступники, от ретиков, сущие рабы Твоя, и помяни я, посети, укрепи, утеши, и вскоре силу Твою слабу, свободу избавы им подашь. Поклон. Спаси, Господи, и помилуй посланную службу, путешествующие, отцы и братью нашу, и вся православные христианы. Поклон. Спаси, Господи, и помилуй, и же с безумием соблазнив, и от пути спасительного отвратив, к делом злым и неподобным приведох, божественным Твоим промыслом, к пути спасения паки возврати. Поклон. Спаси, Господи, помилуй ненавидящие, обидящие мя и творящие мя напасти, и не остави их погибнуть имени ради грешного. Поклон. Оступившие от православной веры и погибельными ересьми ослепленные, светом Твоего познания просвети, и святей Твоей апостольской соборной церкви причти. Поклон. Помяни, Господи, от жития сего отшедшей правоверной цари, царицы, благоверной князи, княгини, святейшей патриархи, преосвященные митрополиты, архиепископы и епископы православные, в ересьем же и притче церковнем и монашеским чине и Тебе послужившие, и вечных Твоих селений со святыми упокой. Поклон. Помяни, Господи, душу усопших рабов Твоих, родителей моих, назовите имена, и всех сродников по плоти, и прости вся согрешения вольное и невольное, даруй им царствие и причастие вечных Твоих благ, и Твоей бесконечной блаженной жизни наслаждение, поклон. Помяни, Господи, вся в надежде воскресения и жизни вечные, усопшие отцы и братью нашу и сестры, и где лежащие повсюду православные христианы, и со святыми Твоими, и где же пресвящает свет лица Твоего, всели нас помилуй, яко благ и человеколюбец. Аминь. Поклон. Подашь, Господи, оставление грехов всем прежде отшедшим в вере и надежде воскресения, отцам, братьям и сестрам нашим, сотворим вечную память. Подашь, Господи, оставление грехов всем прежде отшедшим, вере и надежде воскресения, отцам, братьям, сестрам нашим, и сотворим вечную память. Подашь, Господи, оставление грехов всем прежде отшедшим, вере и надежде воскресения, отцам, братьям, сестрам нашим, и сотворим вечную память. Достойно есть, кого истину блажить Тебя, Богородицу, пресноблаженную и пренепорочную Матерь Бога нашего, честнейшую Херувим, ей славнейшую без сравнения Серафим, без исцеления Богослова родшую, сущую Богородицу Тя величаем. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, благослови. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитв ради пречистой Твоей Матери, преподобных и богоносных Отец наших и всех святых, помилуй нас. Аминь.
1: Молитва о спасении России. Господи Иисусе Христе, Боже наш, прими от нас, недостойных рабов Твоих, усердное моление сие, и, простив нам вся согрешение наше, помилуй всех врагов наших, ненавидящих и обидящих нас, и не воздашь им по делам их, но по великой милости Твоей обрати их, неверных ко правоверию и благочестию, верных же воеже уклонитесь от зла и творите благое. Нас же всех и Церковь Твою святую, всесильную Твоею крепостью от всякого злаго обстояния милостиво избави, страждущую землю русскую от лютых враг видимых и невидимых свободи, и воскреси святую православную Русь, верных же рабов Твоих, в скорби и печали день и ночь вопиющих к Тебе, многоболезненный вопль услыши, многомилостиве Боже наш, и изведи из истления живот их». Подашь же мир и тишину, любовь и утверждение, и скорое примирение людям Твоим, их же честною кровью искупил еси. Но и отступившим от Тебе, и Тебе не ищущим явлен буди, воеже не единому от них погибнути, но всем им спастися и в разум истины прийти, да все в согласном единомыслии и в непрестанной любви прославят пречестное имя Твое, терпеливо душне, не злобиве Господи, во веки веков. Аминь.

Сегодня в православных храмах на Божественной литургии читается Евангелие от Марка, 4 глава, с 24 по 34 стих. «И сказал им: замечайте, что слышите. Какой мерой мерите, такое отмерено будет вам, и прибавлено будет вам слушающим. Ибо кто имеет, тому дано будет, а кто не имеет, у того отнимется и то, что имеет. И сказал: Царствие Божие подобно тому, как если человек бросит семя в землю, и спит, и встает ночью и днем, и как семя всходит и растет, не знает он. Ибо земля сама собой производит сперва зелень, потом колос, потом полное зерно в колосе. Когда же созреет плод, немедленно посылает серп, потому что настала жатва. И сказал: чему подобим Царствие Божие, или какую притчу изобразим его? Оно как зерно горчичное, которое, когда сеется в землю, есть меньше всех семян на земле, а когда посеяно, всходит и становится больше всех злаков и пускает большие ветви, так что под тенью его могут укрываться птицы небесные. И таковыми многими притчами проповедовал им слово, сколько они могли слышать. Без притчи же не говорил им, а ученикам наедине изъяснял все». А сейчас, дорогие братья и сестры, обратимся к словам поучения святителя Феофана Затворника. Притча о постепенном возрастании и семени пшеницы изображает в отношении к каждому человеку постепенное возрастание потаенного в сердце человека благодатью Божией, засеменяемого и блюдомого, а в отношении к человечеству постепенное увеличение тела Церкви или общества спасаемых в Господе Иисусе Христе по чину им установленному. Этой притче разрешается вопрос: отчего до этого времени христианство не всеобъемлющее? Как человек, бросив семя в землю, спит и встает, семя же прозябает и растет само собой, без его ведома? Так и Господь, положив на землю семя божественной жизни, дал ему свободу о себе разрастаться, подчинив его естественному течению событий и, не насилуя сих последних, блюдет только семя, содействует ему в частных случаях и дает общее направление. Причина этому — в свободе человека. Господь ищет, чтобы человек сам и ждет склонения его свободы, дела и длится. Если бы все зависело только от воли Божией, давно бы все были христианами. Другая мысль — созидаемое тело Церкви созидается на небе, земли поступают только материалы, образуемые тоже небесными деятелями. Слово с неба проходит по земле и привлекает ходящих. Внявшие и последовавшие поступают как сырцовый материал в лабораторию Божию, Церковь, и здесь переделываются по образцам с неба данным. Переделанные по исходе из этой жизни переходят на небо, и там поступает в здание Божие каждый куда годен. Это идет непрерывно, и, следовательно, дело Божие не стоит. Всеобщая торжественность христианства и не требуется для этого. Здание Божие созидается невидимо.

0: Екатеринбурге 8 часов.
1: Новости.
2: На волнах православного радиоканала «Воскресенье» выпуск новостей. С 25 по 27 августа в Нижегородской епархии пребывал ковчег с десницей святителя Спиридона Тримифунского. Святыню сопровождая делегация Латской православной церкви, принесение мощей святителя Спиридона организовано отделом внешних церковных связей Московского патриархата и комиссией Русской православной церкви по развитию паломничества и принесению святынь. Благодаря поддержке общества региональная энергетическая компания Всемирного русского народного собора, фонда имени Иннокентия Сибирякова и при информационном партнерстве журнала «ФОМА». 27 августа в Александро-Невском кафедральном соборе Нижнего Новгорода состоялись проводы ковчега с мощами святителя. Молебен святителю Спиридону, епископу Тримифунскому, возглавил митрополит Нижегородский Арзамасский Георгий. Ему сослужили руководитель административного секретариата Нижегородской епархии и ключа Александро-Невского собора иерей Артем Мужиченков и другие клирики епархии. За богослужение молились викарии Нижегородской епархии, епископ Балахнинский Илья, епископ Сормовский Иннокентий, многочисленные прихожане и паломники. На молебне присутствовал председатель Комитета Государственной Думы по международным делам Леонид Слуцкий. Затем ковчег с десницей святителя Спиридона Тримифунского торжественно проводили в Санкт-Петербург. За два дня в Нижнем Новгороде к мощам предложились более 70,5 тысяч человек. Всего за три дня в Нижегородской епархии, в том числе в Свято-Троицком Серафимо-Дивеевском женском монастыре, к святыне приложились 95 тысяч 600 человек. Это паломники из Москвы, Приморского края, Нижегородской области и соседних с ней регионов. По благословению святейшего патриарха Московского и всея Руси Кирилла, святыня пребывала на Нижегородской земле три дня. 25 августа ковчег с десницей святителя Спиридона прибыл в Серафимо-Дивеевский женский монастырь. 26 августа святыню встретили в Нижнем Новгороде и доставили в Александро-Невский собор многолюдным крестным ходом, который возглавил митрополит Георгий. Продолжаем выпуск новостей. 23 августа по окончании божественной литургии на территории Кафедрального собора Рождества Христова города Сахалина состоялось открытие освящения памятника последнему русскому государю, страстотерпцу Николаю II. Чин освящения совершил архиепископ Южно-Сахалинский Курильский Никанор. На богослужении присутствовал сенатор Российской Федерации, представитель в Совете Федерации от Сахалинской областной думы Андрей Хапочкин. В своем слове архипастырь подчеркнул, что событие это уникально, так как этот памятник стал первым в истории Сахалина монументом русскому императору, единственному царю из династии Романовых, причисленному к лику святых. Также архиерей поблагодарил вице-президента Фонда православного телевидения, гендиректора телеканала «Спас» Бориса Корчевникова и общественного деятеля и писателя Павла Астахова, попечением которых стала возможна реализация этого проекта в Южно-Сахалинске. И последняя информация выпуска. В канун праздника Успения Пресвятой Богородицы 27 августа митрополит Санкт-Петербургский Ладожский в Арсенофе совершил всенощное бдение в соборе Рождества Пресвятой Богородицы Новой Ладоги. Его высокопреосвященству сослужили секретарь епархиального управления протоиерей Сергий Куксевич, настоятели благочинные Новоладожского округа протоиерей Алексей Волков с клиром, настоятель Староладожского Никольского монастыря игумен Филарет Пряшников и другие священнослужители. Митрополит обратился к верующим с проповедью. Храму была подарена икона святителя Митрофана Воронежского. За усердные труды во славу Святой Церкви и в связи с 55-летием протоиерей Алексей Волков был награжден орденом святого Александра Невского третьей степени. Во внимание к трудам по восстановлению Никольского монастыря благотворитель Виктор Абрамов удостоен ордена святого Дмитрия Донского третьей степени, протодиакон диакону Андрею Кулюку вручена патриаршая грамота. Настоятель поблагодарил владыку за совместную молитву и подарил книгу о соборе. Он отметил, что в нынешнем году исполняется 10 лет образованию Новоладожского благочиния. За эти годы проведена большая работа по передаче храмов церкви, разработке проектов их восстановления. Отец Алексий выразил надежду, что храмы благочиния постепенно будут возрождаться. Верующим раздали иконки особо чтимых святых. На волнах православного радиоканала «Воскресенье» прозвучал выпуск новостей. Храни вас Господь! В эфире православный канал «Воскресенье». Свидетельство о государственной регистрации Л номер ФС-77-50-582 выдано Роскомнадзором. Канал без возрастных ограничений. Православный радиоканал «Воскресенье» приглашает на работу журналистов. Нам нужны активные творческие люди православного вероисповедания с грамотной речью, желающие освещать жизнь епархий, приходов, культурные и исторические события, записывать репортажи и интервью с интересными людьми. У нас свободный график работы и дружный коллектив. Приглашаем в свои ряды. Записывайтесь на собеседование по телефону в Екатеринбурге 278-96-41. 278-96-41.

0: Детский сад при гимназии имени Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Алексия II принимает детей в возрасте от 1 года 8 месяцев до 7 лет на полный день. Для ребят предусмотрено православное воспитание, художественно-эстетическое развитие, музыкальные занятия, ритмика, прогулки, физкультурные занятия, речевое развитие, подготовка к школе по программе «Русская классическая школа», трехразовое сбалансированное питание. Растим детей с верой, знаниями и любовью. Индивидуальный подход к каждому ребенку, заботливые педагоги и воспитатели, безопасная среда. Детский сад находится по адресу город Екатеринбург, улица Лучевая, 35. За подробной информацией обращайтесь по телефонам +7 343 254 65 61 и +7 919 368 57 01. Я повторю телефоны: +7 343 254 65 61 и +7 919 368 57 01.
1: Добрый день, меня зовут Екатерина. Я сотрудник банка. С вашей карты только что пытались снять деньги. И чтобы сохранить свои сбережения, вы должны обналичить всю сумму и перевести деньги на специальный, безопасный счет, который я вам укажу.
2: Осторожно, это мошенники. МВД напоминает, никому не сообщайте ваши персональные данные. Помните, в банках есть вся необходимая информация. Прекратите разговор и перезвоните на горячую линию банка. Не дайте мошенникам шанса вас обмануть.

Дорогие друзья, православный радиоканал «Воскресенье» Екатеринбургской митрополии вещает для вас ежедневно и круглосуточно на следующих частотах. Екатеринбург 72,83 МГц, Каменск-Уральский 90,3, Нижний Тагил 94,9, Алапаевск 104,6 МГц, Артемовский 106,7, Арти 104,7, Асбест 97,1, Байкалово 103,7, Барончинский 92,2, Бесерть 107,2, Богданович 96,1, Будка 100,9 МГц, Верхний Тагил 90,1, Верхотурье 104 МГц, Восточный 102,4, Ивдель 103,9, Ирбит 96,7 МГц, Камышлов 107,9, Карпинск 99,8, Качканар 104,4, Кировград 91,1 МГц, Красноуфимск 100,5, Красноуфимский район 99,7 МГц, город Лесной 87,6, Нижние Серги 89 МГц, Нижняя Салда 105,7, Нижняя Тура 87,6 МГц, Новая Ляля 103,4, город Новоуральск 93,2, Первоуральск 89 МГц, Полевской 96,6, Пышма 104,1, город Реж 93,1 МГц, Рижевской район 105,9, Североуральск 87,7, Серов 99,3, Сосьва 102,9, Староуткинск 91 МГц, Сухой Лог 96,1, Сысерть 93,2, Тавда 104,9, Талица 105 МГц, Тугулым 88,6, Туринск 105,4, Туринская Слобода 101,5 МГц, Шаля 106,3, Шамары 105,7 МГц. Также радиоканал «Воскресенье» вещает в пакете радио «Триколор ТВ», в мобильном приложении для телефонов и на сайте в интернете profradio.ru. Свидетельство о государственной регистрации Л номер FS77-50-582 выдано Роскомнадзором. Канал без возрастных ограничений. Мы рады вам, дорогие друзья. Настраивайтесь на волну православного радиоканала «Воскресенье».

0: гость в нашей студии.
1: Здравствуйте, с вами Ирина Василевич. Александр Сергеевич Пушкин оставил нам сказки, которые мы знаем с раннего детства. Однако за их внешней простотой скрывается глубокий пласт, в котором исследователи находят множество евангельских мотивов, христианских символов и этических дилемм. Часто за привычными строками мы не замечаем глубоких духовных истин. Сказки Пушкина – это не просто фольклор, это притчи о грехе, покаянии, промысле Божьем и милосердии, о том, как сказочный сюжет становится притчей, архаика соприкасается с догмами веры, как великий поэт раскрывает христианское понимание мира и человека, мы беседуем с русским поэтом, преподавателем литературного института Сергеем Сергеевичем Арутюновым. Сергей Сергеевич, здравствуйте.
2: Добрый день.
1: Как вы думаете, почему Александр Сергеевич взял в сказке о мертвой царевне и семи богатырях мотив воскрешения?
2: Ну, потому что было бы слишком горестно. Ну, кстати говоря, и западная традиция тоже подразумевает воскрешение. То есть было бы слишком горестно завершить все на подлости человеческой и на безвинной кончине цветущей, замечательной царевны. Это было бы грустно. Это было бы как-то даже и не по-человечески, и не по-христиански, и вообще никак. Ну, вот так вот, да. Вдруг, даже не вдруг, а просто от зависти человеческой погибает эта самая замечательная царевна. Какой урок мы бы из этого вынесли? Никакой. То, что мачехи ревнуют, мачехи хотят быть единственными, ну, это мы и так знаем. Но вся суть-то в том, что они встретились потом. Воскрешенная встретилась с убийцей своей. И та уже от стыда, от горя и от вот этого раскаяния, она пала замертво. Осознав всю тяжесть одновременно. Здесь не нужно было приглашать на полицейские наряды, там, да, вот, значит, заключать ее под стражу, судить и так далее. То есть осознание пришло мгновенно. То есть та, которую она убила, явилась к ней. Не как призрак, а как совершенно полнокровный человек. Есть замечательный сюжет, кстати говоря, античный. Геракл в гостях у Адмета. У нас снят совершенно потрясающий мультфильм уже в самые поздние советские годы, последние. Геракл приходит к своему другу Адмету, обычному юноше, который находится в страшном горе. Молодая супруга его погибла. Непонятно от чего. Просто, ну вот, и Геракл, который находится на вершине своей славы, уже совершивший 12 подвигов, совершенно, ну, это небожитель. Сказал, послушай, укройтесь дома, укройтесь. И потом спускается вот в этот подвал, где она лежит и

0: ждет, пока ее унесет дух смерти, Танат. И вот тот является, он там сидит Геракл, он этого совершенно не ожидает. Дай крови жертвенной напиться. Это черное существо с этими дьявольскими крыльями, распростертыми. Но Геракл с улыбкой встречает его и говорит о том, что он не отдаст эту девушку. Вот просто возьмет и не отдаст. Начинается битва, в результате которой Танат, могущественнейший, да, совершенно не ожидающий вот этого нападения, он распростерт, он связан буквально, и крылья его изломаны, он сам изломан. Неодолимая сила Геракла, неодолимая сила земли, жажды жизни. И на утро Адмет, все они в трауре, они выходят из дома, и Геракл выходит, и рядом с ним идет какая-то фигура, покрытая погребальными пеленами. А Геракл, это очень тонкая деталь, вот в мультфильме это совершенно дано, он пританцовывает. И танцует этот греческий танец, выбрасывая коленца и так далее. И что-то напевает про себя. Он говорит, они не верят. Он говорит, еще 3 дня она будет нема, сообщает им Геракл. Еще 3 дня. Но он отстоял ее. И это великий подвиг, который не входит в 12 классических. Вот воскрешение, да, вот голос Греции. Еще, я даже ее не буду называть античной, я назову ее просто Грецией. Это их тяга. Да, бывает. И литургия бывает. Бывало, что и хоронили тех, кто впадали в литургию. И Гоголь этого ужасно боялся, кстати говоря.
1: Почему же взято для данной сказки такое противостояние или содружество таких понятий, вот перекличка такая христианская эсхатология, где, в чем, кто это, о чьем пути на Голгофу. И мотив воскрешения, в принципе, мне понятен, что любовь воскрешает, правильно?
0: Да, собственно, если бы Елисей не искал свою невесту по всему миру, если бы он не обратился ко всем, кому он вообще мог обратиться, то есть он обращается к природе. Фактически это молитва. Просто там вместо Господа даны вот природные силы. То есть вот это «я спросил у ясеня», «я спросил у тополя», в принципе, да, вот такая же ситуация. Но он и к месяцу, то есть к луне, и к звездам, и к небу, и к деревьям. Вот всех он спрашивает, и наконец они ему указывают путь. Это тоже типично хтонический, еще дохристианский ход. Они указывают ему пещеру, где она содержится. Хотя он бы никогда не нашел без их указаний. Но любовь ведет его. Любящее сердце зряче. Вот, он, конечно же, бы нашел ее, потому что, ну, во-первых, он может себе этого позволить, поскольку он молод. А что загнало ее к смерти? Желание царицы первенствовать. Ей действительно от природы было дано многое. Она действительно красива. Во всех, значит, вариантах иллюстрации к этой сказке, хоть кинематографических, хоть и просто книгопечатных, вы увидите, что эта женщина красива. Но, как всегда, как и старуха из сказки о рыбаке и рыбке, она не может этим ограничиться. То есть ей мало. Она хочет единственной быть. И здесь довольно страшное оружие искушения дает ей бытие. Зеркальце она имела. Да если бы не зеркальце, может быть, и не случилась бы трагедия. Но честность вот этого зеркальца, ну, на самом деле, это, конечно, не столько механизм, не столько инструмент, сколько ее, отражение ее, скажем так, здравости. Она понимает, что девушка вот-вот расцветет и затмит ее. Поэтому она не может этого допустить. Не может она этого допустить. Этот титул самой красивой женщины мира не дает ей, в общем-то, ничего, кроме такого вот поклонения. Мы не видим поклоняющихся ей, но она не может этого пережить.
1: Царица-мачеха буквально сгорает от зависти к молодой царевне. Как в этой сказке показана разрушительная сила зависти, как смертельного греха, и спасительная сила кротости и смирения?
0: Как погубить падчерицу? У царицы есть все, абсолютно все средства для того, чтобы это сделать. Она не бросается на нее с ножом, она даже не травит ее ядом, хотя могла бы. Она избирает путь лукавый. Вот в этом ее окончательный грех. Это путь лукавства. Вы помните, как она зовет к себе так называемую чернавку? Чернавка. Вот эта женщина в услужении, это рабыня фактически, которой она приказывает отвезти девушку в лес. Ну, как в сказке о, скажем, «Мороз Красный Нос», злая мачеха, значит, также действуя через своего второго, кстати, уже мужа, значит, приказывает ему отвезти дочь от первого брака его в лес и связать. Но добросердечная чернавка, отведя ее в дебри, не привязывает ее к дереву. И точно так же, как старик золотой рыбки говорит: «Бог с тобой». Да, она сделала половину преступления, взяла на себя вот этот грех, да, отвезти девушку туда, откуда она не выйдет. То есть в таком темном... Она не найдет дороги назад. Да и к чему ей искать дорогу назад? Она пойдет дальше, на удачу. Господь улыбается, и она находит дом семи богатырей. Вот. Значит, дальше, узнав, что царевна все еще жива, с помощью вот этого всевидящего зеркальца, царевна решает закончить, но опять-таки не своими руками. Это опять не путь вот этого открытого противостояния. Решим наше дело в полюбовном поединке, сразимся на топорах, сразимся на, я не знаю, на чем-нибудь, но сразимся в открытую. Только одна из нас достойна жизни. Нет, это не рыцарство. Это путь коварства и предательства. Она посылает старуху с отравленным яблоком. Вот уже за это ей должно быть предпослано страшное наказание. За то, что она пытается действовать не своими руками. Что грех свой и свою алчность и зависть она перекладывает на других людей, пытаясь их втравить вот в это. Ну, есть версия, что она сама переоделась в старуху, сама подносила яблоко. Это может быть прочитано, что она сама. Но она бы не смогла изображать согбенную. Даже в этом черном капюшоне, скрывающем все лицо, она бы не смогла так притвориться. В конце концов, она ведь и не знала, где это. Ну, откуда это знала старуха и так далее. То есть, там опять роятся вопросы, но, в общем, она перекладывает свой грех. Она не сама действует против царевны, не в открытую. Поэтому, конечно же, вот так.
1: То есть здесь сама царица-мачеха обращается к темным силам, получается.
0: Да, причем зеркальце здесь не вовсе не проводник темных сил, это просто нейтральный такой вот инструмент наблюдения. То есть это вот то самое яблочко, опять яблочко, которое катится по вот этой тарелочке. Там волшебным образом все это представляется, вот эти вот картины. Ну, вот здесь вот зеркальце, да, она показывает, что живет, да, у семи богатырей, вот царевна, что, и что она жива. Это вгоняет ее мачеху, царицу, в страшнейшее состояние буйства. Она и не собирается как-то усмирять свои страсти, свои грехи. Она и не собирается, она и не может. Она такова, что изведение падчерицы для нее становится манией. Она гибнет. И она гибнет безвозвратно.
1: А вот в чем спасительная сила кротости и смирения? Вот в чем та мертвая царевна, которая, да, воскресла, в чем ее кротость и смирение? С чем она смирилась?
0: Немногие замечают, что жить ей приходится у разбойников. Это настоящие разбойники. Пушкин рисует их такими светлыми красками, но там из контекста совершенно понятно, кто это. Это люди, которые ушли в глухой вот этот лес, они занимаются исконным делом. Это разбойники. Или выманить из леса какого-то там черкеса, Понимаете, да? То есть это каких-то там сизых уток пострелять, это одно, это охотники. Но на самом деле это удалые и лихие люди. Они ушли от мира. Они зарабатывают этим промыслом, грабежом. А это не те прекрасные витязи, которые там вместе с дядькой Черномором поднимаются из моря в другой сказке его. Эти совершенно нейтральные ребята какие-то, в общем, да. Морская пехота такая. Вот, подводные богатыри. Эти семь богатырей – это живущие, да, без женщины. Это разбойники. Она принимает их как братьев. Они, видя ее манеры, обхождения, они сразу понимают, что это высокородный человек. Единственное, до чего они не доходят, это до того, чтобы послать нарочного к царице с требованием выкупа, потому что они прекрасно понимают, что никакого выкупа она за эту отверженную не даст. Наоборот, она прикажет им ее умертвить. Поэтому, понимая все это, эти семь вот разбойников, они оставляют ее у себя. Но в конце концов, ну действительно, она хороша. И они сватаются к ней и получают твердый отказ, потому что она говорит, что сердце ее занято. Они понимают, что рано или поздно жених ее найдет. Но они не делают ничего для того, чтобы найти его и умертвить прежде. Чтобы у нее сердце ее оказалось свободным. Но это единственное, чего они не делают. Да, они не торгуют ей. Они принимают ее как сестру, понимая, что ни за кого она замуж не выйдет. Но вот это смирение, она ведь не начинает их просить, как трех медведей, выведите меня из леса, вот, верните домой и так далее. Она отвержена. Она фактически уже мертва. Она осознает, что ее жизнь кончена, и что наступила новая жизнь. И она здесь, конечно, это женская ипостась Иосифа Прекрасного. Вы помните этот великий сюжет? Братья предают своего брата, выдают. Это тоже сюжет из сказки, потом это все в сказки перешло, в позднем Средневековье. Но они мочат его одежды в козлиной крови и говорят, что его живьем в пустыне разодрал лев. И Иосиф Прекрасный попадает в дом несравненный. Он практически к фараону попадает. К огромному, богатейшему властителю Египта. Там у него случается коллизия с женой этого фараона, да, и так далее. И он вновь, значит, на грани смерти. Но когда эти предатели, братья приходят к нему, он принимает их как братьев. Это дохристианский, христианский идеал. Вот она, это Иосиф Прекрасный, который полностью смиряется с жизнью, которая ей дана после катастрофы, после предательства, после ухода матери настоящей, после предательства мачехой. Она смиряется с новой жизнью. Более того, она... Есть такая вот интонация, вы знаете, об этом, наверное, можно долго говорить, но если вы помните «Маленькие трагедии» Пушкина, то Золотухин, играющий Моцарта, играл совершенно осознанно человека, который знал, что его отравят. Там есть одна фраза «Довольно сыт я». Как это произносит Валерий Золотухин, это надо видеть, конечно. Он понимает, что Сальери убьет его сейчас. Но он настолько смирен, этот Моцарт пушкинский, что он выпивает яд, чтобы не дать убийце шанса торжествовать, дескать, все такие коварные, да, мир коварен, тут то, кого переиграет. Нет, он как агнец идет к яду. И вот эта интонация есть и в сказке о мертвой царевне. Яблочко, да, старухи уже нет, и оно так призывает ее, вот это искушение, да, но это совершенно чистое искушение, ну, куснула, завалилась на лавку, ни жива, ни мертва, точнее говоря, мертва, но она уже мертва была до этого, и вот этот хрустальный гроб, эти почести посмертные, да, она ведь не знает, найдет ли ее жених или нет, но она выбирает тоже участь, яблоко есть яблоко. И она не сладострастна. Ну, просто раз вот принесли. Вот. И спить чашу до дна.
1: Это подставить другую щеку?
0: Да, абсолютно.
1: Значит, в кротости и смирении спасительная сила.
0: Спасительная сила заключается в том, чтобы идти путем, который ты чувствуешь предначертанным тебе. Угадать этот путь. А что есть предначертание? Знаете, как сложно... и женщинам, и мужчинам в этом мире угадывать, а что предназначено? Но есть неодолимое, не соблазное, я подчеркиваю, да? Почему героями на Руси всегда считались те, которые нанимались в дружину не наследственным образом, а просто шли вот на военную службу? Почему они герои? Потому что это самоотверженность. Почему сейчас мы выше всего обязаны ценить людей, которые участвуют в специальной военной операции? Потому что они отвергли себя. И те, кто говорят, что они пошли за деньги, это люди, ну, пусть они увидят всю свою внутреннюю подлость, потому что это не так. Потому что, имея шанс, может быть, 1.5-2 месяца пробыть на передовой и потом погибнуть или получить тяжелейшие увечья, это вовсе не то, понимаете? Это вовсе не то, что заработать, да? Ну, сами понимаете, порядок, сумма. Ну, 1.5-2 месяца. Ну, что ты получишь? 6-7 зарплат обычных своих. Но это не то, это неравноценный размер, вы понимаете, да, вот размен. Поэтому геройство – это отвержение, это жертва, великая жертва, которая приносится на алтарь вот этого избранного пути. Я знаю людей, которые пошли на это, какие там деньги, вы что? Родина позвала их, и они пошли. Они ощутили в себе этот зов. Ну, честь и хвала им. Вот особенное искусство жизни – это уметь отличать соблазн от вот этого зова, великого зова, который превышает любой соблазн на 30 голов. Потому что он идет прямо с неба. Человек просто ощущает, что иначе он не может. И все. Вот примерно так.
1: О верности слову. Царь Дадон в сказке о золотом петушке нарушает свое обещание мудрецу и погибает. Как этот сюжет соотносится с библейским пониманием верности данному слову и опасности духовной слепоты, в которую впадает человек из-за блудной страсти к шамаханской царице?
0: Сказка на самом деле кажется очень смешной. Я помню, как мне ее читал отец. Это, наверное, была первая сказка, которую читал мне мой отец маленькому. Мне было буквально 2 годика, и я, может быть, по ней как-то чему-то учился, какому-то такому слогу. Вы знаете, если уж говорить о сказке о золотом петушке, тут очень большое количество каких-то силовых линий сходится. Задействуются в защите царства приспособления. Золотой петушок – это средство оповещения об угрозе. Как вот у нас сейчас стоят вот эти радары дальнего оповещения о подлете каких-либо ракет с какой-либо накачкой. Может быть, ядерные, может быть, обычные, там, в тротиловом эквиваленте, там, тонн 6-7. Вот, это средство раннего оповещения. Мудрец, волшебник, он, как всегда, ставит перед царем условия дьявольское. Все, что не захочу, вот, что не попрошу, ты мне предоставишь. Да? Ну, а у царя нет выхода иного. У него нет дальних дозоров там в степях и так далее. Ему это средство видится панацеей от нападений. Соседи беспокоят, стали славного царя, страшный вред ему творят. То есть окраины выжигаются вот этими полчищами соседей. И несмотря на то, что с молоду был грозен он, и соседям то и дело наносил обиды смело, вот это теперь пошла реконкиста, откат. У него нет другого выхода. Хорошо. И в это время он встречается с вот этой тоже во всей иконографии по вот этой сказке довольно восточной красавицей. То есть вообще на самом деле мудрец и вот эта шамаханская царица – это люди одного племени. Вообще-то почему они там, я не знаю, не были в родственных связях, это не совсем понятно. И этот челмей, и та, в общем, в брюках, скажем так, восточных, широких, таких ниспадающих одеяниях, да, да еще, значит, вот, как будто, значит, вся она сейчас будет танцевать танец живота, буквально, у нее такой вид, по крайней мере, да, так. Это люди одного племени, и вот она вдруг является для того, чтобы, значит, сделаться ценностью еще больше, чем золотой петушок. Ну, в общем, на человека просто обрушиваются чудеса. Один пришел, значит, ему, значит, второй. В западноевропейской сказке это классическая завязка сюжета. То есть, значит, оказывается какое-то благодеяние какому-то мастеру. Дьявол приходит ему на выручку, как бы на выручку, и говорит, но взамен я заберу у тебя самое дорогое. И человек, который в безвыходной ситуации, он соглашается. Классическая завязка. Потом дьявол приходит и забирает ребенка. Первенца, единственного. Дочь или сына. И вот здесь наступает трагедия. Поэтому, значит, мудрец — это не что иное, как тот же князь мира сего, который пытается совратить вот этого обычного совершенно царя, который ведет себя так, как ведет, и так далее, ну и достигает своей цели, да. Потому что шамаханскую царицу он отдать не хочет. Вот, он пылает, значит, вот этой стариковской такой, значит, беззаконной страстью к ней. Хотя, в общем, она его, по-моему, супругой-то и не становится, просто не успевает стать ей. Вот, поэтому, ну, как здесь понимать... Не вульгарно, что, мол, седина в бороду, без ребра, хотя и это случается сейчас, и на каждом шагу, потому что люди себя чувствуют чуть ли не бессмертными, да, и обращаться к своим, значит, вот этим внутренним, скажем, пора бы о душе подумать, они не собираются, потому что инфантилизм в наш век развит просто непомерно. То есть, какое там 18-е столетие с его духом рационализма и вообще секулярности? Нет, это вот только в 21 веке способно увидеть людей, которые там на 6-м, на 7-м десятке все еще воображают себя юношами и не собираются ни о какой душе думать. Да. Ну вот, царь – это инфантил, в общем-то. Любой царь, вот Дадон и так далее, это не мудрый Соломон, это не Давид, хотя именно... У них мы видели в сюжете с Версавией, а это Версавия, несомненно, это шамаханская царица, помните, да? С крыши своего дворца он видит ее. И что же он делает? Он идет на преступление. Помните, библейский царь? Он посылает ее законного мужа в битву, из которой ему нет возврата, и овладевает ей. Уж сколько этот сюжет кочует по Европе? Уж сколько? И ведь... Господь, гневаясь, отнимает у него последние остатки разума и отнимает детей, которые рождены в этом браке. Он умерщвляет их, чтобы тот осознал свою отверженность от Господа. И он чувствует, что его молитвы больше не действуют, что он больше не говорит с Богом. Вот это страшное наказание мужеубийце, влюбившемуся. Поэтому вот здесь, конечно же, сказка предупреждает нас о духовной слепоте, но, честно говоря, это не совсем тот объект. То есть царь Дадон – это довольно примитивное создание, глуповатое, простодушное, и таким, как он, конечно бы, исходом, а, собственно, исход и наступает. Его царству приходит конец вместе с ним. Он просто погибает. От петушка уже. Мстящего, кстати говоря, за своего же владельца бывшего, за мудреца. Которого тот, значит, Дадон хватил посохом так, что тот упал замертво. Да, в гневе, вот в этой страсти. Он и его, значит, не соглашающегося с ним хватил посохом. Ну, а петушок отомстил просто.
1: Об опасности духовной слепоты понятно, Сергей Сергеевич. А вот по поводу библейского понимания верности... данному слову. Это о чем?
0: Ну, скажем так, перед царем были поставлены довольно жесткие условия. Он должен был их соблюсти. Он нарушил свое царское слово. Это значит, что он и свою жизнь, скажем так, свел к минимуму. Ну и, а тут вытекающие из этого, скажем так, последствия, это и конец его царства, потому что он воплощает свое царство. Не может по Евангелию, да, разделенное царство существовать. Разделенное царство должно погибнуть. Так сказано, да, вот в Библии. А что такое разделенное царство? Это как раз разделение слова и дела. Вот очень просто. Для царей это вообще закон, совершенно лежащий на поверхности. То есть, если ты един в мысли, в слове и действии, в триединстве, царство будет жить. Если ты, значит, говоришь одно, делаешь другое, а думаешь третье, то это царство обречено к на гибель. Петушок здесь играет роль не столько вот орудия мести, скажем, это шут. Шут, который, значит, начинает именно его вот анафорическое такое присловие «Кирикуку, царство лежа на боку». Он издевается над своим новым хозяином, он будет его, пытается, значит, его вот эту духовную слепоту развеять. Такой вот бодрый голос утра. Но царь Дадон предупреждением-то не внимает. Для него все начинает сосредотачиваться, защита государства своего, царства. Для него сосредотачивается вот в этой женщине, которая пропадает вместе с мудрецом, а царица вдруг пропала, будто вовсе не бывало. То есть это морок. Морок, навеянный тем же мудрецом. Он же наверняка дьявол, ну просто принявший облик восточного мудреца в огромной челме. Это все мороки. И, конечно, царь духовно слепой, он не различил ни того, ни другого, ни третьего. А надо было бы.
1: Сергей Сергеевич, а вот такая дилемма. Милосердие или справедливое наказание? Или праведный суд?
0: Ну, мы знаем прекрасно, что милосердие выше закона. Это у нас было при основании русской словесности. Слово о законе и благодати, написанное Илларионом митрополитом. Вот он там подробно все разобрал. Что есть наше цивилизационное основание, что есть мы и как мы должны думать. И мы до сих пор думаем по слову о законе и благодати. То есть закон, в принципе, ну он есть закон, да. Вот кто ему следует, тот будто бы считает себя безгрешным. Я поступил по закону. А вот нет. Нет. Мало поступить по закону, мало выполнить букву. Надо выполнить еще и дух. А если вы выполняете дух, то вы действительно поступаете по закону, но по высшему закону, закону Христа. Вот. А как уловить дух? А значит, вот когда это Бабариха, свати баба Бабариха, значит, кто-то там портниха, повариха, да, там какие-то, в общем-то, три женщины. Я так понимаю, что это двое из них, это те самые первая и вторая девица, которые пряли под окном с будущей царевной, да, то есть они попали потом в услужение к своей третьей, и вот они начинают мстить бесконечно вот этой третьей, которая выиграла вот это соревнование, этот спор. Ну, хорошо.
1: Итак, в сказке о царе Салтане царь прощает завистливых сестер и ткачиху с поварихой. Это чистый образ христианского прощения. Как вы считаете, почему Пушкин выбирает именно милосердие, а не справедливое наказание в финале?
0: Здесь действительно нельзя было даже и выбирать. Почему? Потому что счастливое воссоединение семьи нельзя было обрачить казнью. Но это была бы западная сказка, а не восточная наша. Не восточно-христианская. Он простил их. Они вначале, когда воссоединение это великое произошло, то есть Гвидон, Салтан, значит, царица, изгнанная вместе с молодым Гвидоном из царства вон, в бочке, обреченная на смерть, да еще царевна-лебедь, которая уже жена Гвидона. Вот воссоединяются сразу четыре человека. Это великий праздник вообще. Мертвые воскрешаются, как будто, да, и вот с этого дивного острова Буяна они приходят опять в жизнь, чтобы жить счастливо. Можно ли было бы обрачить это все казнью? А в советской иконографии, я вам напомню, эти, значит, злобные типы, там еще есть один в исполнении, по-моему, Мартинсона, что ли, такой тоже заговорщик такой. А вот этих четверых сажают в лодку. Это не совершенно не канон, не пушкинская сказка. Их сажают, а они пытаются уплыть. Может быть, действительно, на остров Буян или вообще, чтобы они боятся. И тут вдруг из моря выступают те самые 33 богатыря и начинают с ними играть, жестоко играть. То есть они оплескивают в лодку, где эти несчастные мечутся в своих этих поблекших кафтанах, одеяниях старорусских, и они их заплескивают водой. И лодка вот-вот перевернется, и маленький советский зритель ощущал ли, что богатыри просто играют, они не хотят их потопить? То есть казни не может быть. Достаточно уже их испуга. Достаточно искреннего раскаяния. И вот у Пушкина это есть. Они разрыдались. То есть не просто сказали, там, простите, как, знаете, вот ужасные преступники современности, они вот на камеру извиняются и как бы... И все как. Извинились. Простите меня, пожалуйста, этими совершенно скрипучими, какими-то металлическими, деревянными голосами они говорят «простите». Но этого мало. Этого мало. А вот эти, искренне раскаиваясь, они понимают, что они сделали, как они поддались соблазну, как они преследовали безвинных. И только провидение спасло их. Ну, все-таки ведь не погибли же, да? А если бы их сунули в бочку, утыканную гвоздями, как это в некоторых сказках есть, и скатили бы с горы, они бы погибли, точно. Но смягченный опять вариант. Нет, бочку не утыкают гвоздями, старую ведьму не привязывают к хвосту черного жеребца и не пускают, чтобы она развеялась просто по ветру в степи. Нет, бочку не утыкиваются гвоздями. Их просто закрывают в этой бочке и спускают в море. В надежде, что море завершит начатое. Это тоже лукавство. Это не казнь. Почему лукавство? Потому что изначально их оговор царевны – ложь. Она не родила в ночь неведомую зверушку. Просто сына не показали царю, скрыли от него. И царь, дурак, поверил. И они расправились с ними, но не до конца, оставляя шанс. Так же, как чернавка не привязывает девушку к дереву, чтобы ее точно разодрали звери. Все-таки она свободна, она может своих вот этих преодолеть какое-то расстояние, скрываясь от диких зверей, но не привязана. Добывать, может быть, ягодку какую-то сорвать, да, то есть продлить как-то свою жизнь. Опять полумера. Здесь не то, чтобы наша половинчатость сказывается, русская, знаете, то есть завидовать в половину, ненавидеть в половину, расправляться не до конца, оставлять какой-то, знаете, ну, кончик, лучик для того, чтобы человек, ну, как-то, ну, я же не убивал, да, я просто подвинул его так, к смерти подвинул. Может быть, сказывается эта половинчатость, а может быть, и действительно оставляется великий шанс жить, если пройдешь полосу препятствий. Вы спрашивали о прощении, о милосердии. Истинно великий царь только и мог бы что простить. Царь глупый, даже пошлый. Конечно, а этих вот на дыбу или там и так далее. Но дело в том, что оба царства, и Гвидоново царство, и Салтаново царство, это сказочные царства. Там не казнят, там нет такого закона. Ни у Гвидона, ни у Салтана. Кстати говоря, Гвидон наследует Салтана, да, то есть эти обычаи. Это генетика. Там только чудеса. Там только белка, которая грызет вот эти ядра чистые изумруд, орешки, да, скорлупки золотые. Там, значит, вот эта царевна-лебедь, там чудеса, там лиши бродят. Почему? Потому что это генетически не царство крови. Ни то, ни другое. Поэтому, ну, увидеть здесь казнь вот этих, хотя мы на них точим зуб, конечно, в течение всей сказки на этих вот интриганов и заговорщиков, но мы не хотели бы видеть их распятыми, с отрубленными головами, мы бы не хотели этого видеть. Здесь примат, слишком ощутимый примат именно добра. Оно главенствует. Хотя заговоры, да, есть.
1: А вот такое сочетание, как язык и молитва. Александр Сергеевич удивительно сочетал сказовый ритм, лубочный юмор и высокую духовность. Как поэт, вы не могли бы объяснить мне эту способность автора говорить о серьезных духовных материях простым народным языком?
0: У Пушкина есть восклицание «Ох, как бы говорить, научиться говорить по-русски, да не в сказке». Это восклицание именно вот что в сердцах, вырвавшееся из него. Здесь обычно должны идти ссылки на Арину Родионовну, на «Великие народные начала», которые он зацепил. Ну, «Великие народные начала» он, конечно же, зацепил. Только вот говорил-то он по-французски до 12 лет.
1: Это не о сленге? язык более понятный народу.
0: Знаете, разделение языков в России еще 200-летней давности было таковым, что, конечно же, русский язык для дворянина был сленгом абсолютным. То есть он воспринимал русскую речь как речь, допустим, каких-нибудь азиатов, которые находятся у него в услужении. Он вообще не ощущал себя дворянином среднестатистически. Он не ощущал себя русским человеком. Еще Тургенев говорил Достоевскому: «Вы знаете, а я не русский». Достоевский изумился: «А кто?» Он говорит: «Ну я скорее немец какой-нибудь там». Сказал ему Тургенев в Баден-Бадене. Достоевский взорвался: как это вы так вообще? Что вы плетете? И вы, и не русский человек, написавший записки охотника? Вы что вы мне плетете?» Они рассорились очень серьезно. Они ходили, они смотрели друг на друга волками. Надо же было быть таким легкомысленным, чтобы сказать это Достоевскому, что он не ощущает себя русским. А царь Иоанн Васильевич Грозный сказал: «Да какой я русский? Что это вы говорите? Мы от Рюрика род ведем. Я, говорит, немец». Представляете? Иоанн Васильевич, один из самых русских царей. В общем, разделение двух культур – это кровавая язва, которая бушует и которая цветет до сих пор. Есть две культуры в России. Действительно, наследующие дворянские начала с их возвышенностью, заумью, кстати говоря. Но у народа есть своя заумь. И своя культура, которая старается произносить слова в соответствии с тайным умыслом о человеке. Вот это своя культура народная, она говорит языком притчи, загадки, сказки, пословицы, поговорки и так далее. И все вот это, конечно, Пушкину, может быть, пришло и от няни, а отчасти от дворни, но он это ощущал смыслом, собственно, основным смыслом своей страны. Очень поздно, конечно, мы начали понимать, а что, собственно, в человеке должно бродить, чтобы он ощущал себя человеком на этой земле. Очень поздно мы приходим к этому пониманию. Это должно быть сразу, но сразу не бывает.
1: В моем вопросе народный язык – это и есть сказовый ритм. Я могу объяснить способность автора говорить о серьезных духовных материях только как бы его природой, талантом. А вы?
0: Вы знаете, я бы не смог написать хорошую сказку. Мне сложно об этом судить. Потому что для написания вот такого квазинародного, скажем так, произведения нужно обладать особенной стойкостью духа и каким-то особенным пристрастием к традиции. Пытались многие. У Лермонтова же колоссальный же, да, «Купцы Калашникове». Тоже ведь сказка, только страшная сказка, безысходная. Все погибают, кроме царя. Вот. Но у Лермонтова также есть и ошибки рип. Он же странствовал по Востоку, хотя и самому-самому вот выдвинутому сюда, Востоку. Есть ошибки рип, есть еще какие-то попытки. Но, вы знаете, только очень хорошо поживший человек способен судить в этой оптике. Пушкин знал тайные ходы речи, он знал, как рассказывают на дворе или за двором сказители настоящие. Он это слышал собственными ушами, наверняка. И всегда бежал со всех ног туда, где слышал эту подлинную речь, где сказывают. Он же сидел в этих курных избах. Он же добирался до мест, где бунтовал Пугачев. И сидел там. И, кстати, в этих курных избах его сочли чертом. Вы не знали этих эпизодов? О, говорит, пришел человек чернявый, заросший, но ни бороды толком нет, ничего, а ногти длинные. И, говорит, на пальцах ногти-то он отпускал и постоянно, говорит, сучит ими. Так и есть Антихрист пришел. А он их просто спрашивал о Пугачеве. Говорит, а почему о Пугачеве? А они говорить с ним не хотели, видя его. Кольца, перстни были на пальцах. Он для них был черт. Вот. И они писали, чтобы его скорее арестовали. Помните, как вот у Булгакова там черт явился? Пошлите 5 мотоциклов с пулеметами. Вот так же писали они своим властям, чтобы немедленно арестовали Пушкина. Потом выяснилось недоразумение, конечно, там, но были даже попытки вот так, что, вот где ваша подорожная? Так бы, глядишь, и на съезжу отнесли. Он сидел там, он слышал эту речь. Он прислушивался к речи по дороге на Кавказ, он с удовольствием останавливался в татарских юртах, да, там еще приглядывался там к тамошним женщинам, оставляя весьма куртуазные пометки о них. Это в путешествии в Эрзурум. Да, и он слышал, как звучит речь совершенно чистая, не дворянская. Ни дворянская, ни французская, ни немецкая, ни английская. Он слышал, как звучит настоящий народный язык. Он хватался за него, конечно. Хватался. И умел его преобразовать таким образом. Вы знаете, проживи он, вот все любят ссылаться на это, проживи он еще лет, ну хотя бы 20-30, там бы не только песни западных славян появились, там появились бы и песни эфиопские обязательно, он бы еще и этот зов прочувствовал. Он бы по всем континентам пространствовал, и индийские песни Пушкина бы появились, и китайские обязательно, потому что это совсем близко к нам. Чего бы только не вышло, и все бы он отложил бы в своей душе, и через его великую призму мы бы увидели это как истинный первоисточник. Вот таково свойство великой поэзии, что все, что она не делает, мы рассматриваем как первоисточник. Мы по Толстому судим о Бородинской битве. По Лермонтову мы судим о Бородинской битве. Не по историкам, нет. Мы судим по величайшим художественным описаниям того, как якобы все было. Пусть бы было и наоборот. Нам важно именно это. Вот так и по Пушкину мы бы проехались до самых австралийских аборигенов. И все бы это было неопровержимо их речь. Для нас неопровержимо, потому что это было бы по-русски.
2: Дорогие друзья, вы слушали вторую часть беседы с преподавателем Литературного института Сергеем Сергеевичем Арутюновым. Беседовала Ирина Василевич. Продолжение следует.
3: В Екатеринбурге 9 часов.

Доброе утро, дорогие друзья! Доброе сентябрьское, первосентябрьское утро! И хорошего дня желает вам круглосуточный православный радиоканал Екатеринбургской митрополии «Воскресенье». Сегодня в студии с вами ведущая Полина Митрофанова, за звукорежиссерским пультом Людмила Пенигина. 1 сентября, 19 августа по старому церковному календарю. Память мученика Андрея Стратилата и с ним 2593 мучеников, святителя Петерима, епископа Великого Пермского, мучеников Тимофея, Гапии, мученицы Феклы, священно-исповедника Николая Лебедева, пресвитера, преподобной Марии Кареповой, исповедницы. Святые угодники Божии, молите Бога о нас. Ну что ж, дорогие друзья, а мы поздравляем вас с Днем Знаний, 1 сентября. Поздравляем и всех учащих, и всех учащихся, и всех нас, ведь так или иначе все мы когда-то получали знания. И пусть это день для тех, кто сегодня отправится или в детские сады, или в школы, или в высшие учебные заведения, в колледжи, в техникумы, пусть для всех он будет солнечным, добрым, радостным и принесет уже первые самые полезные знания. Еще раз с Днем Знаний вас, дорогие друзья, но и с началом осени, 1 сентября. Давайте послушаем мысли на день сегодняшний святителя Феофана Затворника. Притча о постепенном возрастании семени пшеницы изображает в отношении каждому человеку постепенное возрастание потаенного в сердце человека, благодатью Божью засеменяемого и блюдомого, а в отношении к человечеству постепенное увеличение тела церкви или общества спасаемых в Господе Иисусе Христе по чину им установленному. Эту притчу разрешается вопрос о отчего до сего времени христианство не всеобъемлюще? Как человек, бросив семя в землю, спит и встает, семя же прозябает и растет само собою без его ведома, так и Господь, положив на земле семя божественной жизни, дал ему свободу о себе разрастаться, подчинив его естественному течению событий и не насилуя этих последних. Блюдет только семя, содействует ему в частных случаях и дает общее направление. Причина этому в свободе человека. Господь ищет, чтобы человек сам себя подчинил ему и ждет склонения его свободы, делает лица. Если бы все зависело только от воли Божьей, давно бы все были христианами. Другая мысль. Созидаемое тело церкви созидается на небе. С земли поступают только материалы, образуемые тоже небесными деятелями. Слово с неба проходит по земле и привлекает хотящих. Внявшие и последовавшие поступают как сырцовый материал в лабораторию Божью, в церковь, и здесь переделываются по образцам с неба данным. Переделанные по исходе из этой жизни переходят на небо и там поступают в здание Божье, каждый куда годен. Это идет непрерывно и, следовательно, дело Божье не стоит. Всеобщая торжественность христианства и не требуется для сего. Здание Божье созидается невидимо». Напомню, это были мысли святителя Феофана Затворника. Еще раз доброго, хорошего праздничного дня, мира с Богом и ближними. Я познакомлю вас с нашей сегодняшней программой. После выпуска новостей православный календарь в 9:25 псалмы царя Давида. В 10:10 Евангелие дня, в 10:30 беседы о вере и жизни со священником Николаем Святченко и Санкт-Петербургской студии телеканала «Союз». В 11:10 житие священномученика Константина Меркушинского по книге «22 ступени к небу». В 11:30 духовное слово продолжаем слушать алфавитный патерик. В 12:15 мамины вести с Марьяной Ильиной. В 12:30 в цикле «Звучащая книга» рассказ священника Александра Дьяченко «Я сталкер». В 13:10 «Детям о Боге» сборник рассказов «Чудесная Нива». В 13:30 читаем Ветхий Завет со священником Константином Карипановым. В 14:15 в цикле «Беседы о вечном» принимает участие протоиерей Константин Харитонов, настоятель подворья Свято-Троицкой Сергиевой Лавры в городе Пересвет, Московской области. Тема беседы 1 сентября – День знаний. В 15:10 предлагаем вашему вниманию беседу с художником-монументалистом Владимиром Богачевым. В 15:35 поэтическая страница, подготовленная литературно-драматической редакцией нашего радио, цикл «Сердца серебряного века».
В 16:10 православный календарь, затем медицинский городок с доктором медицинских наук Игорем Борисовичем Хлыновым. В 17:20 программа «В кругу семьи», подготовленная Центром защиты семьи «Колыбель». В 18:10 для ребят рассказы и сказки Виталия Бианки. В 18:35 программа Константина Еремеева «Встреча за кулисами». Сегодня она посвящена императорским театрам царской России. В 19:15 программа Алины Баевой «Вкусное путешествие». Алина расскажет о консервации. В 19:30 рубрика «Звучащая книга», рассказ священника Александра Дьяченко «Я сталкер». Такие передачи, дорогие друзья, для вас прозвучат в эфире нашего радиоканала «Воскресенье» сегодня, во вторник, 1 сентября. Еще раз с началом осени и с Днем знаний вас, дорогие друзья. И оставайтесь на нашей волне.

0: Новости.
1: На волнах православного радиоканала «Воскресенье» выпуск новостей. 27 августа по благословению епископа Алапаевского Рябицкого Сергия руководитель миссионерского отдела Алапаевской епархии иеромонах Серафим Шанин принял участие в мероприятии для лидеров общественного мнения, которое состоялось в Екатеринбурге. Практикум прошел на тему «Медиагигиена и безопасность», практикум для лидеров общественного мнения в сфере профилактики террористических проявлений в обществе. Организатором выступил Координационный центр Уральского федерального университета имени первого президента России Ельцина. Программа мероприятия охватила важные направления профилактической и просветительской работы. В ходе мероприятия были затронуты следующие темы: распознавание и предотвращение вовлечения граждан в противоправную деятельность, вербовочные приемы в сети и мессенджерах, инструменты защиты и профилактики, работа с фейками и практические методики для разных аудиторий. Участники разобрали реальные примеры и обменялись методическими материалами и сценариями интерактивных занятий. Полученные наработки будут полезны в просветительской деятельности, в том числе в епархиальной работе. Подготовку к празднованию дня перенесения мощей святого благоверного князя Александра Невского и общегородскому крестному ходу по Невскому проспекту Санкт-Петербурга обсудили на большом совещании в Смольном под председательством вице-губернатора Бориса Петровского. Праздник в честь святого князя Александра Невского – значимое событие не только для Санкт-Петербурга, сказал наместник Александра Невской лавры епископ Кронштадтский Вениамин. Ежегодно на крестный ход приезжают паломники из других регионов. И наша общая задача – провести торжества так, чтобы люди могли помолиться и с радостным сердцем пройти по Невскому проспекту, чтобы у них остались хорошие воспоминания и желание вновь участвовать в этом событии. Важно показывать единство, сплоченность, верность истории и традициям, уважение и любовь к святыням и Отечеству. Наместник лавры рассказал об основных событиях 12 сентября. Главные богослужения пройдут в Казанском кафедральном соборе и Александр Невской лавре. Центральным событием станет крестный ход по Невскому проспекту от собора с Казанской иконой Божьей Матери. Кроме того, запланированы малый крестный ход из лавры с мощами святого и водный крестный ход из крепости Орешек. Три молитвенных шествия встретятся на площади Александра Невского около полудня. Здесь состоятся молебен, прохождение роты почетного караула, возложение цветов к памятнику святому князю, поздравление светских и духовных властей, чествование ветеранов Великой Отечественной войны, кавалеров ордена Александра Невского. Обсуждены вопросы безопасности, построения колонны, праздничных мероприятий на площади и в лавре, информационного освещения, взаимодействия волонтеров епархии, комитета по молодежной политике, участие в шествии общественных организаций. Вы слушаете новости. 26 августа в реабилитационном центре восхождения города Казани состоялась встреча с участниками специальной военной операции, проходящими программу реабилитации. В мероприятии приняли участие руководитель миссионерского отдела Казанской епархии Ирий Александр Ермолин, руководитель епархиального проекта «Зов причал» Дмитрий Гайнулин, представитель мусульманской общины и сотрудники отдела Дагвата. Встреча была посвящена вопросам духовной и психологической поддержки военнослужащих, проходящих восстановление после участия в боевых действиях. Участники обсудили значение комплексного сопровождения, включающего медицинскую, социальную, психологическую и духовную помощь. Реабилитация включает в себя не только лечение физических травм, но и восстановление социальных навыков, а также врачевание души. В центре восхождения нам удалось объединить пасторский опыт и психологическую поддержку для решения душепопечительских вопросов. Выражаем глубокую благодарность руководителю центра Ольге Гончаровой за организацию встречи и надеемся на развитие этого важного направления сотрудничества, отметил Ирий Александр Ермолин. Участники встречи выразили готовность к дальнейшему взаимодействию в сфере духовной, психологической и социальной поддержки участников специальной военной операции и членов их семей. Вы слушаете новости. В храме в честь святого пророка Иоанна Предтечи села Канашево Челябинской митрополии обустроили колокольню. Во время воскресной божественной литургии в продолжение по празднеству преображения Господня над селом впервые прозвучал колокольный звон. Появление звонницы стало возможным благодаря стараниям старшего звонаря Челябинского храма мученика Иоанна Воина Андрея Курбатова. Челябинский приход недавно взял шефство над церковью в селе Канашево и теперь активно занимается восстановлением здания и развитием местной общины.

0: В соборе был совершен специальный чин молебного пения при начатии учения отроков, утвержденный Священным Синодом Русской Православной Церкви. Во время молитвы верующие попросили Господа, Пресвятую Богородицу и святых покровителей учащихся о помощи в постижении наук, мудрости, терпения и усердии в учебе. На волнах православного радиоканала «Воскресенье» прозвучал выпуск новостей. Храни вас Господь!
1: Православный календарь со священником Михаилом Кудрявцевым.

Здравствуйте, дорогие братья и сестры! Сегодня 1 сентября по новому стилю или 19 по старому. И сегодня мы творим память мученика Андрея Стратилата и с ним 2593 мучеников, пострадавших на рубеже 3 и 4 веков. Мучеников начала 4 века Тимофея, Агапия и мученицы Феклы. Святителя Пити Рима, епископа Великопермского 15 века. Священноисповедника Николая Лебедева, пресвитера, почившего в 1933 году. Прославляется икона Божией Матери Донская. Именинников мы поздравляем с Днем Ангела, а также поздравляем всех тех, кто сегодня начинает свой учебный год. Братья и сестры, сегодня мы говорим об одном из священноисповедников первой половины XX века. Будущий священноисповедник Николай Лебедев родился в 1869 году в селе Бережай Бежецкого уезда Тверской губернии в семье пономаря Василия Лебедева. Семья была из бедных, и весь курс Тверской духовной семинарии Николай обучался за казенный счет. В 1893 году он с отличием окончил семинарию, и начальство, как одному из лучших учеников, предложило ему продолжить за казенный счет образование в духовной академии. Но Николай отказался от этого предложения и поступил псаломщиком в храм в селе, где он родился и где служил когда-то его отец. Здесь он пробыл полгода и в 1894 году был рукоположен в сан священника ко храму Казанской иконы Божией Матери в селе Власьево, расположенном в нескольких километрах от Твери. Сразу же после начала служения в Казанском храме отец Николай стал принимать деятельные меры по искоренению пороков в среде прихожан. 22 октября 1897 года им было открыто общество трезвости во имя Казанской иконы Божией Матери. Впоследствии в своих объяснениях следователям во время заключения в 1929 году отец Николай писал: «Я родился в деревне и детство свое провел среди простого народа. Испытавши и нужду, и горе, я близко принимал к сердцу нужды и бедность народные. Еще на школьной скамье у меня созрело решение отдать все свои силы на служение темной, забитой, бесправной и бедной деревне. Мне думалось, что нужно прежде всего внести лучи света и знания в темную деревню, нужно поднять ее экономическое положение, и народ сам завоюет себе и права, и свободу. В этих видах я отказался от духовной академии, куда меня посылали как лучшего ученика, и решил идти в священники, и именно в деревню. И я пошел. Вся моя жизнь в деревне была посвящена осуществлению моей мечты, служению простому народу». Для епархиального начальства церковная деятельность, которую вел священник, виделась настолько значительной, что сведения о деятельности отца Николая печатались в тверских епархиальных ведомостях для духовенства епархии, чтобы вдохновить и других священников на пасторский подвиг служения народу. Во время революционных беспорядков в 1905 году отец Николай не оставил свою паству, но узнав, что 25 ноября в селе Эммаус, расположенном неподалеку от Власьева,

0: состоится митинг, на котором собирались присутствовать прихожане Казанского храма, отправился туда. На митинге отец Николай вступил в публичный диспут с ораторами-безбожниками и разгромил все их доводы. В 1907 году батюшка принял решение организовать детский приют, и 22 октября в селе Власьево состоялось торжественное архиерейское освящение и открытие приюта. Но, к сожалению, через некоторое время приют постиг пожар. Собирались средства на восстановление всем миром, но, несмотря на активную деятельность отца Николая по сбору пожертвований, ущерб от пожара был настолько велик, что впоследствии приют пришлось закрыть. Чтобы хоть как-то содействовать просвещению народа и в особенности крестьян, отец Николай основал в 1909 году журнал «К свету», который издавался им до революции 17 года, прекративший уже всякую церковную и культурную деятельность в издательском деле. Во все время существования журнала все заботы, все тяготы ежедневных трудов лежали на отце Николая. За 3 года своего существования журнал обратил на себя внимание читателей и в других епархиях. Все чаще стали печататься о нем положительные отклики, как об одном из лучших журналов, который представляет интерес не только для крестьян, но и для образованных людей. Понимая, насколько зависит материальное положение крестьян от природных условий, отец Николай часто устраивал беседы с ними на сельскохозяйственные темы. Он убеждал крестьян улучшать обработку земли, а также следить за тем, чтобы почва не истощалась. Убеждал приобретать современные сельскохозяйственные машины и инвентарь, с помощью которых можно свой труд сделать и производительнее, и легче. Для практического осуществления этих задач священник учредил Власьевское кредитное товарищество, которое своей деятельностью охватывало 33 селения. Товарищество проработало 11 лет, все это время снабжая бедняков деньгами, приобретая для крестьян лучшие сорта посевных материалов, сельскохозяйственные машины, выписывая из питомников плодовые культуры. Когда начались гонения на Русскую Православную Церковь, отец Николай ни в чем не изменил своим принципам. И вот 19 августа 1929 года власти арестовали отца Николая по обвинению в том, что он, используя положение священника, с церковного амвона будто бы ввел агитацию, направленную во вред советской власти. Во время нахождения отца Николая в тюрьме прихожане выступили в защиту своего пастыря. Они написали заявление властям, но власти не вняли прошению народа. И 3 ноября 1929 года священник был приговорен к 3 годам заключения в Соловецкий концлагерь, где он пробыл до августа 1931 года, а затем был выслан в город Мизень Архангельской области. В июле 1932 года отца Николая перевели в Архангельск, а затем выслали в Усть-Куломский район в село Керчомье Коми области. 19 августа 1932 года окончился срок ссылки священника. Для выезда с места ссылки требовалось согласие местного ОГПУ, но оно не было дано, и священник еще на год остался в Керчомье. Летом 1933 года здоровье отца Николая сильно пошатнулось, и он стал быстро слабеть. Посылки от дочери приходили с большим перебоем. Священник Николай Лебедев умер в ссылке в селе Керчомье Усть-Куломского района Коми области 1 сентября 1933 года и был погребен на деревенском кладбище в ныне безвестной могиле. После ареста отца Николая храм в селе Власьево был закрыт. Вновь он был открыт лишь в 1989 году. Это был первый храм в Тверской епархии, в котором возобновилось богослужение после нескольких десятилетий гонений на Русскую Православную Церковь. Святые священноисповедничи Николая, моли Бога о нас. Всего вам доброго!
1: Вы слушали православный календарь, его вел священник Михаил Кудрявцев.

Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. Владыко, прости беззаконие наше. Святы, посети и исцели немощи наши, имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже еси на небесех, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим, и не введи нас во искушение, но избави нас от лукавого.

Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Всесвятая Троица, Боже и Содетелю всего мира, поспеши и направи сердце мое. Начати с разумом и кончати делы благими, Богодухновенные сие книги, я же Святый Дух, усты Давидовы отрыгну, их же ныне хочу глаголати аз недостойный, разумея же свое невежество, припадая молюся ти, еже от Тебе помощи прося, Господи, управи ум мой и утверди сердце мое, не о глаголании у стен стужати си, но о разуме глаголем их. Веселитеся и приготовитеся на творение добрых дел, я же учуся и глаголю, да добрыми делы просвещен, на судище десны эти страны причастник буду со всеми избранными Твоими. И ныне, Владыко, благослови, да воздохнув от сердца и языком воспою, глаголе сице, приидите поклонимся Цареве нашему Богу, приидите, поклонимся и препадем Христу Цареве нашему Богу, приидите, поклонимся и препадем самому Христу Цареве и Богу нашему. Кафизма 13. Благо есть исповедайтеся Господеви и пейте имени Твоему Вышни, возвещайте за утро милость Твою и истину Твою на всякую ночь, десятострунним псалтире с песней в гуслях, яко возвеселил меси Господи, в творении Твоем и в делях руку Твоею возрадуюся, яко возвеличившися дела Твоя, Господи, зело углубившися помышления Твоя, муж безумен не познает, и не разумив, не разумеет сих, нигда прозябоша грешница, яко трава, и проникоша все делающие беззаконие, яко да потребятся в век века, Ты же Вышний во век, Господи, яко все врази Твои, Господи, яко все врази Твои погибнут, и разыдутся все делающие беззаконие, и вознесется, яко единорога рог мой, и старость моя в елее мастите, и возре око мое на враги моя, и восстающие на мя лукавнующие услышат ухо мое. Праведник, яко финикс просветит, яко хедр, иже в Ливане умножится, насаждение в дому Господне, во дворях Бога нашего процветут, еще умножится в старости мастите, и благоприемлющие будут, да возвестят, яко прав Господь Бог наш, и несть неправды в нем. Господь, воцарися в лепоту, обличися, обличися, Господь, в силу и припоясася, ибо утверди вселенную, я же не подвижется, готов престол Твой оттоли, от века Ты еси, воздвигоша реки, Господи, воздвигоша реки, гласы Своя, возмут реки сотрения Своя, от голосов вот многих, дивны высоты морские, дивен высоких Господь, сведение Твое уверишеся зело, дому Твоему подобает святыня Господи в долготу дней. Бог отмщений Господь, Бог отмщений не обвинулся есть, вознесися судья земли, воздашь воздаяние гордым, доколе грешницы Господи, доколе грешницы восхвалятся, провещают и возглаголят неправду, возглаголят все делающие беззаконие. Люди Твои, Господи, смириша, и достояние Твое злобиша, вдовицу и сиро умориша, и пришельца убиша, и реша не узрит Господь, ниже уразумеет Бог Яковль, разумейте же безумнее в людях, и буе некогда умудритеся, насаждей ухо не слышит ли, или создавый око не смотряет ли, наказуя языки, не обличит ли уча человека разуму, Господь весь помышление человеческое, яко суть суетна, блажен человек, его же аще накажешь и Господи, и от закона Твоего научишь его, укротите его дни лютых, донде же изрыется грешному яма,
яко не отринет Господь людей своих и достояние своего не оставит, донде же правда обратится на суд, и держащиеся и я все правее сердцем, кто восстанет ми на лукавнующее, или кто спредстанет ми на делающее беззаконие, аще не Господь помог бы ми, в мале вселилась бы во от душа моя, аще глаголов подвижися нога моя, милость Твоя, Господи, помогаша ми, по множеству болезней моих в сердце моем, утешение Твоя возвеселиша душу мою, да не прибудет Тебе престол беззакония, созидая труд на повеление, уловят на душу праведничу, и кровь неповинную осудят, и бысть мне, Господь, в прибежище, и Бог мой в помощь упования моего, и воздаст им Господь беззаконие их, и по лукавстве их погубит я, Господь Бог. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Приидите, возрадуемся Господи, воскликнем Богу Спасителю нашему, предварим лице Его во исповедании, и во псалмех воскликнем Ему, яко Бог вели Господь и Царь вели по всей земли, яко в руце Его все концы земли, и высоты гор того суть, и суши руце Его создасте, приидите, поклонимся и препадим Ему, и восплачемся пред Господем, сотворшим нас, яко то есть Бог наш, и мы люди, и пажите Его, и овцы руки Его, днесь аще глаз Его услышите, не ожесточите сердец ваших, яко в прогневании под дни искушения в пустыне, вон же искусиша мя, отцы ваши искусиша мя, и видишь дела моя, 40 лет негодовах рода того и рех, присно заблуждают сердцем, те же не познаша путей моих, яко клягся во гневе моем, аще внидут в покой мой. Воспойте, Господи, ви песнь новую, воспойте, Господи, ви вся земля, воспойте, Господи, ви благословите имя Его, благовестите день от дни, спасение Его, возвестите во языцах славу Его, во всех людях чудеса Его, яко вели Господь и хвален зело, страшен есть над всеми Боги, яко все Божий язык бесове, Господь же небеса сотвори, исповедание и красота пред Ним, святыня и великолепие восвятили Его. Принесите, Господи, Отечестве и язык, принесите, Господи, славу и честь, принесите, Господи, славу имени Его, возьмите жертвы и входите во дворы Его, поклонитесь, Господи, во дворе святем Его, да подвижется от лица Его вся земля, рците во языцах, яко Господь воцарися, ибо исправи вселенную, я же не подвижется, судит людям правостью, да возвеселятся небеса и радуется земля, да подвижется море и исполнение Его, возрадуются поля и вся я же на них, тогда возрадуются вся древа дубравные, от лица Господня, яко грядет судите земли, судите вселенную в правду, и людям истинную Своею. Господь воцарися, да радуется земля, да веселятся острови мнози, облак и мрак окрест Его, правда и судьба исправления престола Его. Огнь пред Ним предыдет и попалит окрест враги Его, осветиша молнии Его вселенную, види и подвижися земля, горы яко воск растаешь от лица Господня, от лица Господа всея земли, возвестиша небеса правду Его, и видишь, а все люди славу Его, да постыдятся все кланяющиеся истуканным, хвалящиеся о идолях своих. Поклонитесь Ему все ангели Его, слыша и возвеселися Сион, и возрадовавшись от чери иудейские, суде праде Твоей, Господи, яко Ты, Господь, вышний над всей землею, зело превознеслся и си над всеми боги, любящие Господа, ненавидите злое, хранит Господь души преподобных Своих, из руки грешничей избавит я, свет восия праведнику, и правым сердцем веселие. Веселитесь, праведнее, о Господи, и исповедайте память святыни Его.
Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Воспойте, Господи, песнь новую, яко дивно сотвори, Господи, спаси Его десница Его и мышца святая Его. Сказа Господь спасение Свое пред языки, открый правду Свою, помяну милость Свою Иакову и истину Свою дому Израилеву. Видишь все концы земли спасение Бога нашего, воскликните Богови вся земля, воспойте и радуйтесь, а пойте, пойте Господи в гуслях и гласе псаломсти, в трубах кованых и гласом трубы рожены, вострубите пред Царем Господем, да подвижется море и исполнение Его, вселенная и все живущие на ней, реки восплещут рукою вкупе, горы возрадуются от лица Господня, яко грядет, яко идет судите земли, судите вселенне в правду и людям правостью. Господь воцарися, да гневаются люди, сидя на херувимях, да подвижется земля. Господь всего невелик и высок есть над всеми людьми, да исповедится имени Твоему великому, яко страшно и свято есть, и честь царева суд любит. Ты уготовал еси правоты, суд и правду во Якове Ты сотворил еси. Возносите Господа Бога нашего и поклоняйтесь подножию ногу Его, яко свято есть. Моисей и Аарон во Иереях Его, и Самуил в призывающих имя Его, призывах у Господа и той послушаше их, в столпе облачне глаголаше к ним, яко хранях у сведения Его и повеления Его яже даде им. Господи Боже наш, Ты послушал еси их, Боже, Ты милостив бывал еси им, и мщая на вся начинания их, возносите Господа Бога нашего, и поклоняйтесь в горе святей Его, яко свят Господь Бог наш. Воскликните Богови вся земля, работайте Господи в веселье, внидите пред Ним в радости, уведите, яко Господь Той есть Бог наш, Той сотвори нас, а не мы, мы же люди Его и овцы пажите Его, внидите во врата Его, во исповедание, во дворы Его в пениях, исповедайтесь Ему, хвалите имя Его, яко благ Господь, век милость Его, и даже до рода и рода истина Его. Милость и суд воспою Тебе, Господи, пою и разумею в пути непорочне, когда приедешь и ко мне, прихождах в незлобе и сердце моего посреди дома моего, не предлагах пред очима моима вещь закона преступную, творящие преступления возненавидях, не прельпе мне сердце строптиво, уклоняющегося от меня лукавого не познах, оклеветающего тай искреннего своего, сего изгонях, гордым оком и нечистым сердцем сим не ядях. Очи мои, на верной земли, посаждать ее со мною, ходя по пути непорочно, всеми служаше, не живяше посреди дома моего, творяя гордыню, глаголи неправедная, не исправляша пред очима моима, воутре избивахся грешной земли, еже потребите от града Господня, вся делающие беззаконие. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. Владыка, прости беззакония наши. Святый, посети и исцели немощи наши, имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь.
Отче наш, жизнь на небесех, да святится имя Твое, да приедет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам внесь, и остави нам долги наши, кажи мы оставляем должником нашим, и не введи нас во искушение, но избави нас от лукавого.

Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, святый и живышний живый, и всевидящим Твоим оком презирай на всю тварь. Тебе преклонихом вы души и телеси, и Тебе молимся, святые святых, простри руку Твою невидимую от святаго жилища Твоего, и благослови всяны, яще что к Тебе согрешихом, волею и неволею, яко благ и человеколюбец Бог прости, даруй нам, и мирная благая Твоя, Твое бо есть, еже миловати и спасати, Боже наш, и Тебе славу высылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно, и во веки веков. Аминь.

Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. Владыко, прости беззаконие наше. Святый, посети и исцели немощи наши. Имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже еси на небесех, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, як уже и мы оставляем должником нашим, и не введи нас во искушение, но избави нас от лукавого.

Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Много милостиви и премилостиви, Господи, и всего добра, дателю человеколюбче, и всея вселенная царю, много именитый владыко и Господи, нищий убог есть аз, дерзая призывать и чудное, и страшное, и святое имя Твое. Его же вся тварь небесных сил страхом трепещут, низу на земли, неизреченного Твоего человеколюбия смотрение, удивил еси, посланием возлюбленного Твоего отрока, Его же от безначальных недр Твои отеческие славы неразлучным божеством отрыгнул еси, да человеки со ангелы воедин состав устроит. Помяни, Господи, моего уныния смирение, калсы и персть, Тебе неизглаголанного света призываю, немощею плоти облажен, юже милости вне слова Твое понесе, и смертью Своею от работы вражия освободил есть души наша. Да общники вся, я же верую, ярем работы Твоя, нося вземшая, славы Твоя сподобит их, от нея же сатана льстивы отпади. Помилуй мя, омраченного греховными помыслы, возведи ум мой, удавленный тернем лености и лядиную непокорство. Утверди сердце мое по Тебе горете, очима моима источник слез спасли, и, наконец, исхода души моя, сотвори мя беспорочно Твоего угодника, наставляя мя к Тебе подвязайтеся усердно. Помилуй, Господи, родители моя, милосердием Твоим, и вся ближняя моя, и братию, и други, и соседы, и вся православные христианы, и спаси мя молитвами всех святых, и приими в честь сия псалмы и молитвы, ежеглаголах пред Тобою зася, и не мерзко Ти будет с воздыханием моления сие, яко милостив сы и человеколюбец, и Тебе, безначального Отца славим, со единородным Твоим Сыном и со Святым Духом, ныне и присно, и во веки веков. Аминь.

0: Молитвами святых, Отец наш, Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас.
1: Вы слушали псалмы царя Давида.

0: В Екатеринбурге 10 часов. Новости.
1: На волнах православного радиоканала «Воскресенье» выпуск новостей. 30 августа митрополит Екатеринбургский Верхотурский Евгений совершил воскресную божественную литургию в возрожденном храме во имя архистратига Михаила поселка Бобровский Сысерского района. За богослужением высокопресвященному владыке сослужили благочинный Арамильского округа, настоятель храма во имя покрова Пресвятой Богородицы поселка Октябрьский Ирий Игорь Константинов, настоятель прихода во имя архистратига Михаила поселка Бобровский Ирий Стефан Никулин, старший священник Вознесенского архиерейского подворья Ирий Иоанн Черных, клирик храма во имя архистратига Михаила Ирий Леонид Колосов, другие клирики Екатеринбургской епархии. Хор храма под управлением Анастасии Гизатулиной исполнил праздничные богослужебные песнопения. На сугубо Ектении были вознесены особые прошения и молитва о Святой Руси, читаемые в храмах по благословению патриарха Московского и всея Руси Кирилла. После запричастного стиха старший священник Вознесенского архиерейского подворья Ирий Иоанн Черных обратился к верующим с пастырским словом, в котором раскрыл смысл сегодняшнего евангельского чтения, через которое Господь наставляет и ведет нас по жизни. Пастырь напутствовал просить Господа Иисуса Христа, Матери Божью и всех наших святых, чтобы они даровали нам мудрость, которая нам нужна, чтобы выжить в житейских бурях. Мы не терялись, а полагались на божественную волю и его помышления о нас, и они были для нас на первом месте». Причастие святых христовых тайн было совершено из трех чаш. После окончания божественной литургии митрополит Евгений совершил молебен на начало нового учебного года. Затем владыка обратился к верующим с архипастырским словом. Правящий архиерей поздравил верующих с воскресным днем, воскресением Христовым, Малой Пасхой и напомнил, для чего предназначены такие встречи в храме в воскресные дни. Для того, чтобы мы здесь отлеплялись от земного, к которому мы в течение недели прикипаем очень сильно, и учились ум и сердце обращать к Богу. Владыка Евгений также поздравил школьников с началом нового учебного года и пожелал им хорошо учиться, а педагогам с удовольствием приходить к детям каждый день и относиться к ним с большой любовью. От всего сердца правящий архиерей поблагодарил настоятеля храма во имя архистратига Михаила поселка Бобровский Ирия Стефана Никулина за труды по возрождению прихода и восстановлению храма. Владыка Евгений пожелал, чтобы храм воскрес в полную силу, был украшен и переполнен вами и вашими детьми, и вашими внуками, сказал владыка. Напомним, первой в 1709 году в селе Бобровском была освящена сельская деревянная церковь, о чем есть упоминание в церковных архивах. Этот деревянный храм сгорел в 1792 году. Тогда же был заложен новый каменный храм, который был построен за один год. В 1799 году заложен предел северной стороны, строительство которого было закончено в 1810 году. В 1871-74 годах длина храма увеличена к западу и выстроена четырехъярусная каменная колокольня. Все строительные работы были закончены к 1896 году. Пятипредельный каменный Бобровский храм был единственным действующим на окрестные селения – Косулино, Малые Брусяны, Ключи, Фомино, Черданцево, Токарево, Кадниково. В 1890 году в селе Бобровском, ныне рабочий поселок Бобровский Сысерского района, был заложен каменный трехпрестольный храм во имя святого архистратига Михаила. В эфире новости. В воскресенье 30 августа в пещерном храме праведного Иосифа в парке святого семейства города Екатеринбурга было совершено первое богослужение, и этим богослужением стал молебен перед началом нового учебного года. На молебен собрались жители поселка Исток, окрестностей, приехавшие из других районов Екатеринбурга прихожане, родители и учителя, большей частью с детьми. Перед началом богослужения настоятель храма архимандрит Дмитрий Байбаков обратился обратился ко всем собравшимся со словом наставления на новый учебный год. Затем клирик храма священник Илья Соколов в сослужении диакона Никольского храма поселка Исток отца Олега Зенина совершил молебен на начало учебного года, а после рассказал о программе выходного дня в парке Святого Семейства, а также о предстоящих в сентябре мероприятиях. По окончании службы все молившиеся приложились ко кресту, были окроплены святой водой и получили сладкие подарки. Храм во имя праведного Иосифа – один из самых молодых в Екатеринбурге. Его первый камень был заложен митрополитом екатеринбургским и верхотурским Евгением при участии представителей Антиохийского патриархата, церкви чешских земель и Словакии и православной церкви в Америке на территории парка Святого Семейства 3 февраля 2024 года. 14 июня 2026 года в храм был назначен настоятель. 13 июля главным управлением Минюста России по Свердловской области была зарегистрирована община храма, а 18 августа суда для постоянного совершения богослужений был назначен штатный священник. Пока пещерный храм, а это его особенность и уникальность, еще не освящен, но по благословению митрополита Евгения службы в нем уже начали совершаться параллельно с последними отделочными работами и благоукрашением. На волнах православного радиоканала «Воскресенье» прозвучал выпуск новостей. Храни вас, Господь! В эфире православный канал «Воскресенье». Свидетельство о государственной регистрации Л номер ФС-77-50-582 выдано Роскомнадзором. Канал без возрастных ограничений.

Сегодня в православных храмах на Божественной литургии читается Евангелие от Марка, 4 глава, с 24 по 34 стих. «И сказал им: замечайте, что слышите. Какой мерой мерите, такое отмерено будет вам, и прибавлено будет вам слушающим. Ибо кто имеет, тому дано будет, а кто не имеет, у того отнимется и то, что имеет. И сказал: Царствие Божие подобно тому, как если человек бросит семя в землю, и спит, и встает ночью и днем, и как семя всходит и растет, не знает он. Ибо земля сама собой производит сперва зелень, потом колос, потом полное зерно в колосе. Когда же созреет плод, немедленно посылает серп, потому что настала жатва. И сказал: чему подобим Царствие Божие, или какую притчу изобразим его? Оно как зерно горчичное, которое, когда сеется в землю, есть меньше всех семян на земле, а когда посеяно, всходит и становится больше всех злаков и пускает большие ветви, так что под тенью его могут укрываться птицы небесные. И таковыми многими притчами проповедовал им слово, сколько они могли слышать. Без притчи же не говорил им, а ученикам наедине изъяснял все». А сейчас, дорогие братья и сестры, обратимся к словам поучения святителя Феофана Затворника. Притча о постепенном возрастании и семени пшеницы изображает в отношении к каждому человеку постепенное возрастание потаенного в сердце человека благодатью Божией, засеменяемого и блюдомого, а в отношении к человечеству постепенное увеличение тела Церкви или общества спасаемых в Господе Иисусе Христе по чину им установленному. Этой притче разрешается вопрос: отчего до этого времени христианство не всеобъемлющее? Как человек, бросив семя в землю, спит и встает, семя же прозябает и растет само собой, без его ведома? Так и Господь, положив на землю семя божественной жизни, дал ему свободу о себе разрастаться, подчинив его естественному течению событий и, не насилуя сих последних, блюдет только семя, содействует ему в частных случаях и дает общее направление. Причина этому в свободе человека. Господь ищет, чтобы человек сам и ждет склонений его свободы, дело и длится. Если бы

поступает в здание Божие, каждый куда годен. Это идет непрерывно, и, следовательно, дело Божие не стоит. Всеобщая торжественность христианства и не требуется для этого. Здание Божие созидается невидимо.

0: Беседы о вере и жизни.
1: Дорогие друзья, в программе «О вере и жизни» принимает участие священник Николай Свяченко. «Как увидеть подмену Христа» – программа из Санкт-Петербургской студии православного телеканала «Союз».
2: Добрый вечер, дорогие наши друзья. В эфире телеканал «Союз». Начинается передача «Беседы с батюшкой». Ведущий Глеб Ильинский. Сегодня у нас в гостях священник Николай Свяченко, председатель миссионерского отдела Санкт-Петербургской епархии и клирик храма апостола Петра Дыбенко. Здравствуйте, дорогой отец. Николай, благословите наши
3: телезрители. Господь Бог да благословит нас.
2: Дорогие наши друзья, тема сегодняшней передачи звучит интересно. Как увидеть подмену Христа. Вот, наверное, вы сейчас как раз еще и заговорили и еще об одной подмене Христа, потому что да. Если мы вот таким вот образом живем в уповании на этот мир, в который, как говорится, лежит во зле, то если мы отказываемся от Христа, то, соответственно, зло-то, оно, в общем, как бы неизбывно и существует вокруг меня, потому что я даже не... У меня нет в этом случае никаких способов бороться с этим. Знаете, как говорится, что вот, да, лежит этот мир во зле, но есть люди, которые посланы нам как некое утешение для того, чтобы, как бы сказать, преодолевать это, в том числе, конечно, преподобные отцы, да и потом много очень священников, которые просто так себя, так помогают нам видеть добро в этом мире, что... Но если мы Христа все-таки не видим или подменяем его, тогда просто что? Тогда получается сплошное зло.
3: Ну, сплошного зла все-таки, к счастью, не бывает и, ну, в нашем мире. Поэтому здесь вот в каком-то таком мраке мы должны учиться видеть эти искры добра вот, и блага. А вот то, о чем мы начали говорить, сейчас я подумал, что да, такой важный момент и аспект подмены Христа в том числе может быть и на Христа в таком иудейском контексте, того, которого ожидали уже иудеи в районе первого века, Машиаха, такого победителя, который придет и порядок наведет. И вот этот архетип Машиаха, победителя, он остается и в том числе в человеческом сознании, в разных его вариациях, в разных народах он проявляется и иногда возвращается через идею того, что вот придет какой-то подлинный царь, например, и этот царь всех, значит, врагов уничтожит, восстановит экономический баланс на всей планете и начнется... И начнется процветание, да, какое-то.
2: И все будут его любить.
3: Всей России. Да, то есть здесь вот это очень тонкий момент. С одной стороны, молиться за власть, да, и молиться за царя, и просить для царя мудрости и благословений, но при этом Христос должен оставаться центральной фигурой. Но вот в таких сектантских обществах, псевдоправославных, происходит смещение на Христа как бы как двойника, как политического лидера, как того, кто должен взять земную именно власть и царствовать, не знаю, там, тысячелетия. То есть это как какое-то возрождение идеи о тысячелетнем царстве. Отсюда мы знаем, что вот иногда из совершенно здоровых из здорового такого почитания некоторых наших императоров и царей, такое почитание превращается в, ну, в абсолютно возмутительное и уже сектантское, когда делают из них там соискупителей каких-то, тех, на которых перекладывается уже вся ответственность, какой-то весь груз за спасение там, всей нации, да, например, и всего народа. Хотя в Евангелии там не только у евангелиста Марка и у Матфея, и у Луки ярко эта идея присутствует о том, что Христос избегает земной власти. Христа пытаются сделать царем. Христа представляют как иудейского Машеха, да, так будем говорить, то есть тот, который восстановит царство Израиля в пределах Соломона и Давида. Но Христос каждый раз говорит: «Царство мое не от мира сего». Говорит это иудеям, говорит это понтийскому Пилату. Вот, сам избегает земного царства, естественно. Но это искушение остается, чтобы Христа посадить на трон, и кому-то, конечно, воссесть на этот трон, одев на себя одежды Христа. В этом смысле. Вот такая подмена, да, и я думаю, в этом смысле антихристианская идея, антихрист в этом смысле вот имеет уже физическое какое-то измерение.
2: Еще один момент, который, наверное, сейчас обсуждается везде, во всех гаджетах, во всех средствах массовой информации и так далее. Это продление человеческой жизни с помощью замены органов, может быть, даже каких-то кибер, каких-то, не знаю, там, рук, ног и так далее. И лишь бы был мозг цел, а тогда, в общем, в принципе, тело может человеку служить сколько угодно, и 100, и 150 лет. Это сейчас обсуждается очень много. И вот здесь у меня возникает вопрос. Откуда вообще в нашем обществе появилось это вот желание жить через, ну, просто много-много, и по возможности, если это как бы было, то вообще просто даже как бы по возможности очень долго, если не бесконечно.
3: Да, с одной стороны, христианство за жизнь, да, и мы на каждой литургии молимся о здравии, мы постоянно Господу взываем, да, к многолетию, мы молимся о здравии, мы молимся о жизни, о преизбытке жизни. То есть, с одной стороны, христианин тот, который отстаивает жизнь, но во Христе. Да, при этом мы понимаем, что смерть и грех властвуют над человечеством, и подлинная жизнь будет уже в Царстве Божьем, только в этом смысле, после воскресения из мертвых. И здесь, как бы, с одной стороны, нет ничего плохого в современных средствах медицины, да, медицина как наука, которая продлевает человеческую жизнь, которая иногда возвращает жизнь. Это очень благословенный и нужный труд. Но, как уже сегодня прозвучало, важно целеполагание, да, то есть то, когда ставится цель продления жизни ради самой жизни, но без Бога и без Христа, то здесь уже это в каком-то смысле напоминает Вавилонскую башню, что «а давайте построим башню до неба и покажем, какие мы великие, да, пусть мы не такой Бог всемогущий, но боги, тоже боги, да, с маленькой буквы, и человек хочет преодолеть свою смертность в том числе, потому что смерть – это единственная вещь, которая останавливает его вот, ну, в особенности во зле, в том зле, которое распространяется через человека. Потому что, конечно же, не секрет, те, кто хочет продлить эту жизнь как можно дольше, меняют сердце, да, по несколько раз себе и так дальше, мечтают о переносе сознания в какое-то другое молодое тело. Это, прежде всего, люди определенного уровня жизни, их достаточно малое количество. Эту, как сказать, достаточно долгую жизнь не могут дать всем, естественно, всем 7 миллиардам. То есть всегда здесь надо понимать, что это, скорее всего, если это и произойдет, допустим, пофантазируем, то мы будем иметь какой-то такой дифференциальный, какой-то фашистский подход, что будет элита, какие-то люди белой кости, ну и все прочие, естественно, одни полубоги, которые живут долго, сотни лет или тысячи лет, ну и все остальные, рабочий материал, вот рабочие, вот люди сервиса, так уже выпала судьба, как говорится. То есть, к сожалению, без Христа и без Бога вот это человеческое творчество, да, можно так сказать, и проявляющееся через науку, через медицину, мы, имеется в виду церковь и христианство, опасается, что будет использовано для утилитарных и совершенно эгоистических целей.
2: «Ныне отпущаешь и раба твоего». Помните, какое радостное песнопение было?
3: В этом смысле привит сейчас культ боязни старения. Угу. Да, есть некоторые
2: ген старости,
3: персонажи, которые пытаются вот молодиться, уже как бы полностью себя меняют внешне, и при этом не принимают то, что приходит уже в его возрасте, как-то человек в этом смысле не развивается, не эволюционирует. Да, можно же раньше одним делом занимался, потом другим, потом третьим. Но мы видим, как вот это вот, как такая болезнь сознания присутствует сейчас уже, наверное, на массовом уровне, в том числе благодаря средствам массовой информации через различные программные приложения, когда отсутствует приятие, того там возраста, того положения, в том числе, которое мы имеем. Это тоже такой страх всеивается.
2: Очень дорогой. До нас дозвонился Иван из Петербурга. Иван, здравствуйте, мы вас слушаем.
4: Добрый вечер.
3: Добрый вечер.
4: Уважаемый ведущий, батюшка, добрый вечер.
3: Добрый вечер.
4: Простите, пожалуйста, за беспокойство. Хотел спросить. Вот однажды сказал Отец Небесный, когда Христос обращался к нему, вот я пришел за теми, кого ты мне дал. Так вот, вот того, кого он ему дал, это мы и есть православные верующие, которые вот та соль земли. И вот еще хотел спросить, раз мы вот та соль земли, те люди православные верующие, которые исповедуются, причащаются, стараются исправлять свои грехи, а не машинально их там исповедуют. Все-таки, когда вот нас обижают, как воспринимать вот этих обидчиков? Как благодетелей или как врага? Вот если есть возможность, можете ответить. Всего доброго, ангела-хранителя вам. До свидания.
3: Спасибо. В первой части вопроса касается тех, кто возлюбил Христа и пошел за Ним. Православные верующие, да, то есть это уже, здесь нужно помнить о том, что Бог есть судья наивысший, потому что мы-то можем друг другу навесить ярлыки, кто более православный. Конечно, мы скажем о себе, что мы более православные, чем наш сосед какой-то другой. Поэтому здесь вопрос остается открытый в том, кто близок к Богу, да, в одной или там другой степени, этот вопрос остается открытым. То есть это касается уже тайны Пресвятой Троицы и жизни каждой души в этом мире, во-первых. То, что касается второе, да, враги-то они остаются врагами, но Христос нас учит: любите врагов ваших. Конечно, Христос дает максимум такой заповеди любви, которая кажется невозможной, да, для нас, с точки зрения любой человеческой логики, просто справедливости. И это невозможно принять. Но Христос не только об этом говорит, как учитель, как мудрец, да, Он это показывает сам. Он показывает это на кресте, Он показывает это в том числе в том смирении максимальном, которое Он проявил в жертве, принесенной за всех человеков. Да, потому что Он мог по Своем воскресении прийти с миллиардом ангелов, которые бы, как говорится, покромсали всех на кусочки, тех грешников и тех распинателей, как-то им показали, как говорится, правду настоящую. Но у Христа особый какой-то другой план, да, как мы видим. Как минимум, Он в своем, в том числе, поведении, отношении к людям показывает этот максимум любви к врагам. С одной стороны, человек остается нашим неприятелем, да, то есть это какая-то очевидность, нами фиксируется. Но с другой стороны, да, что такое любовь уже к врагу? На эту тему написано и сказано очень много в православной святоотеческой литературе, в духовном опыте очень-очень-очень много размышлений на эту тему. Как минимум, это то, когда мы нашим врагам не воздаем зло злом на зло. В особенности тогда, когда мы можем ответить. То есть то, когда у нас есть для этого все возможности. Потому что часто так бывает, мы просто обидчика не можем достать. Как-то он сильнее нас, больше нас. И мы себя как бы изображаем в качестве мучеников и смиренных людей. Но на самом деле мы просто ничего сделать не можем. Но тогда, когда у нас есть возможность расквитаться с обидчиком, и нам это ничего не стоит, и ничего нам за это не будет после этого, вот это уже христианская добродетель. Не совершить справедливое наказание тому, кто когда-то нам причинил, например, какое-то зло. Но это один из моментов. Один из моментов, об этом можно целую передачу тоже, я думаю, посвятить о любви к врагам.
5: Но здесь тоже, вот, как это не парадоксально, но опять-таки вот Иван тоже затронул эту тему. Потому что ведь получается так, что если мы подменяем Христа на справедливость, ведь это же тоже ведь получается подмена. Потому что ведь если бы Бог был справедлив, то мы бы все давно уже горели бы в гиене огненной. Но при этом, при всем, мы по отношению к себе требуем любви, а по отношению к людям, которые нам неприятны, мы не готовы сказать, что...
3: Да, это признак ветхозаветного человека. То есть в Ветхом Завете око за око, глаз за глаз. То есть там существует идея справедливости. Бог дает определенные принципы, определенные заповеди. Я исполняю эти заповеди. Бог мне за исполнение этих заповедей обратно возвращает как какое-то благо. Да, в рамках иудаизма и израильской веры это было земное благоденствие, это было множество детей, это были какие-то благословения такие земные. То есть я тебе, Боже, а ты мне. Такие совершенно справедливые торгово-экономические в этом смысле отношения. Ну, так, только касающиеся вопросов.
5: Может быть, как раз сейчас мы тоже часто так живем. Я тебе свечку за 100 рублей, а ты мне, соответственно, ответь на мою молитву.
3: Ну, мы стартуем с ветхого человека, можно так сказать. Апостол Павел говорит о том, что в течение всей нашей жизни, в том числе после крещения, новый человек во Христе, христианин, он должен возревать, он должен взрослеть, он должен вообще расти, а ветхий человек должен умоляться и должен уходить из жизни. Но вот такое противоборство в нашей жизни остается, ветхого и нового человека.
5: Вот хорошо, вы замечательно сказали об этом, но просто еще, я вот еще вспоминаю, вот на Великую Субботу я был в вашем храме и смотрел на огромное количество людей, которые приходят осветить свою снедь перед Пасхой. И, ну, если я вот смотришь, сколько, они меняются через каждые 10 минут, тысячи и тысячи людей. Я тогда подумал о том, что вот если бы хотя бы 10% от этих людей стали бы ходить в храм, то ваш храм нужно было бы делать трансляцию и видео, и аудио на всю площадь, потому что ваш храм не вместил бы 10% от тех людей, которые приходят в Великую Субботу. Так вот, скажите мне, пожалуйста, как вы к этому относитесь? Как вы это с пониманием, сходили, и уже хорошо. Или все-таки кто-то приходит и остается в церкви из тех людей, которые пришли тогда осветить снедь?
3: Мы, в частности, мы организовываем последние годы миссионерские акции именно на Пасху, на Рождество, на Крещение, то есть то, когда активно приглашаем захожан участвовать в приходских инициативах. Воскресная школа, там, молодежная община, например, какие-то другие служения, участие в богослужении. То есть мы об этом просто говорим, говорим о таинствах.
2: Но не заставляете всем людей.
3: Да, ну, заставлять уже это невозможно в 21 веке, потому что чем
2: больше... Ну, можно сказать, больше, что вы будете гореть в аду, если не придете в храм.
3: Такая ну, проповедь уже была в 20 и 21 веке, как говорится, не работает, потому что она в реальности вызывает больше недоверия, агрессию. Люди чувствуют, что манипулируют такой вот проповедью, потому что современный человек имеет уже определенное образование, имеет определенные критерии их жизни. Поэтому здесь нет. Мы чаще пытаемся показать красоту жизни во Христе, красоту православия и какую-то доброту и приглашаем присоединиться. Но так в целом я лично радуюсь, что в нашей стране много людей, даже в формате захожан, себя проявляющих, но по традиции считающих православными, потому что это те все-таки люди, с которыми мы можем взаимодействовать, которые в какие-то минуты их жизни приходят в церковь и обращаются к Богу, и многие из них на разных стадиях жизни начинают воцерковление, потому что я видел другие общества, народы, страны, где люди вообще не знают о православии, и там проповедь начинается с нуля.
2: Отче, минута осталась до конца передачи. Благословите наших телезрителей.
3: Да, давайте, братья и сестры, следовать за Христом, не упускать Его подлинный евангельский образ, не ставить перед собой кумиров различных для того, чтобы не появилось какого-то антихриста, да, или антихристианского отношения к тем или иным вещам. И доверять будем Господу. Благодарю всех за общение, за этот добрый вечер.
2: Спасибо, дорогой отец. Дорогие наши друзья, и вам спасибо за то, что вы с нами, за вашу поддержку, за вашу жертвенную любовь. С вами мы способны на многое. Без вас нам сложно. И оставайтесь на Первом православном.
1: Вы слушали беседы о вере и жизни из Санкт-Петербургской студии православного телеканала «Союз».

0: В Екатеринбурге 11 часов.
1: Новости.
2: На волнах православного радиоканала «Воскресенье» выпуск новостей. 28 августа, в день празднования Успения Пресвятой Богородицы, митрополит Тверской и Кашинский Амвросий возглавил праздничные торжества в Старицком Успенском мужском монастыре. Утром 28 августа у святых врат Старицкого Успенского мужского монастыря священно-архимандрита обители встречали наместник игумен Дамаскин Леонов с братьей. Облачившись в мантию, архипастырь под колокольный звон прошел в Успенский собор, в котором совершил божественную литургию. На праздничном богослужении антифон напели Московский камерный мужской хор «Пересвет» и хор Старицкого Успенского мужского монастыря. После чтения Евангелия митрополит Амвросий произнес проповедь. На сугубо Ектинии были возглашены особые прошения о ктиторах обители. Митрополит Амвросий прочитал молитву о воссоздании колокольни Спаса Преображенского кафедрального собора города Твери и молитву о Святой Руси. После отпуста литургии впервые в новейшей истории вокруг монастырских стен прошел многолюдный крестный ход, во время которого митрополит Амвросий совершил в монастырском парке освящение установки к престольному дню памятника трем игуменам – святителю Иову, патриарху Московскому и всея Руси, святителю Герману Казанскому и преподобному Дионисию Радонежскому. Перед освящением архипастырь обратился к участникам торжеств со словом, поблагодарив Христенко за поддержку в создании памятника и поздравив его с днем рождения. По окончании крестного хода митрополит Амвросий поздравил молящихся с праздником. В тот же день на площади перед Успенским собором состоялось традиционное напутствие первоклассников Старицкого муниципального округа. К школьникам, их родителям и учителям обратился со словом приветствия митрополит Амвросий. Владыка прочитал молитву на начало учения отроков и окропил всех святой водой. В амфитеатре на территории монастырского парка прошел праздничный концерт мужского камерного хора «Пересвет». В конференц-зале монастыря для гостей выступили воспитанники детской юношеского центра «Образ». Митрополит Амвросий провел встречу с председателем Совета фонда возрождения Старицкого монастыря Христенко и обсудил дальнейшие планы реставрации обители и приписных храмов. К празднику Успения Пресвятой Богородицы после капитального ремонта и реновации, проведенных фондом, в Старице открылась гостиница «Волга». Митрополит Амвросий совершил чин освящения гостиницы, в благословение на труды владыка передал коллективу икону Божьей Матери. 27 августа митрополит Екатеринбургский Верхотурский Евгений поздравил коллектив Уральского государственного аграрного университета с праздником Успения Пресвятой Богородицы. Архипастырь отметил давние дружеские отношения с коллективом вуза, сложившиеся еще в ту пору, когда он был настоятелем Вознесенского храма. Взаимодействие с вузом крепнет год от года, а сегодня коллектив учебного заведения имеет возможность более тесно общаться с духовником вуза, секретарем ученого совета Екатеринбургской духовной семинарии, клириком храма в честь Успения Пресвятой Богородицы Верхней Пышмы и иеромонахом Прокопием Рудченко. В новом учебном году планируется провести в университете 17 тематических бесед о духовных ценностях. Было подписано соглашение между вузами Екатеринбургской епархии в сфере духовно-нравственного воспитания студенчества. Подписи под документом поставили митрополит Екатеринбургский Верхотурский Евгений и временно исполняющий обязанности ректора Государственной аграрного университета Михаил Александрович Флягин. На память о событии глава митрополии передал в дар вузу икону небесного покровителя Урала и Сибири праведного Симеона Верхотурского. Вы слушаете новости. Патриарх Московский всея Руси Кирилл совершил 28 августа в праздник Успения Пресвятой Богородицы божественную литургию в Успенском соборе Московского Кремля, сообщает патриаршая пресс-служба. В 2026 году исполнилось 700 лет с момента закладки Успенского собора. По прибытии в собор предстоятель Русской Православной Церкви поклонился мощам святителя Петра, митрополита Московского, покоящимся в алтаре. За литургией состоялась хиротония архимандрита митрополита Иосифа Пашенцева, клирика Барышской епархии, воепископа Скадовского Алешкинского, избранный решением Священного Синода от 16 июля этого года. Он стал правящим архиереем Скадовской епархии, образованной в декабре 2023 года в административных границах левобережных районов Херсонской области. Патриарх Кирилл прочитал молитву во знаменование 700-летия со дня заложения Успенского собора. По окончании литургии патриарх Кирилл напутствовал епископа Скадовского Алешкинского Иосифа на служение и вручил ему архиерейский жезл. По традиции новорукоположенный епископ преподал верующим свое первое архиерейское благословение. На волнах православного радиоканала «Воскресенье» прозвучал выпуск новостей. Храни вас Господь!

0: Дорогие друзья, предлагаем вашему вниманию главы книги «22 ступени к небу». Житие священномученика Константина Меркушинского. Читает Дмитрий Поляков.
1: «22 ступени к небу». Житие священномученика Константина Меркушинского, принявшего мученическую смерть в 22 года. Дорогие братья и сестры, если в вашей жизни были случаи благодатной помощи по молитвам к священномученику Константину или святому праведному Симеону, просим сообщать их через сайт Новотихвинского монастыря по адресу www.sestry.ru. Обретение мощей. В годы советской власти Меркушинский храмовый ансамбль был уничтожен. Михаело-Архангельская церковь взорвана, галерея разобрана на кирпичи. Свято-Симеоновская церковь сначала служила спортзалом, а впоследствии была заброшена и постепенно начала разрушаться. Да и само село, теперь оно называлось Меркушино, будучи лишено духовной опоры, стало медленно умирать. В 1996 году здесь было основано подворье Екатеринбургского Новотихвинского женского монастыря, а вскоре был отреставрирован Свято-Симеоновский храм. В мае 2001 года на сохранившемся фундаменте повторно заложили Михаило-Архангельский собор. Через год, 31 мая, при проведении строительных работ у левого предела восстанавливаемого храма были обретены нетленные останки неизвестного священника. Тело сохранилось почти полностью, даже волосы и ресницы не истлели. Так земля, где когда-то православные люди обрели мощи святого Симеона Верхотурского, во второй раз за 3 с небольшим столетия изнесла из своих недр неизвестные нетленные останки. Нужно отметить, что при восстановлении церкви было обнаружено несколько погребений, в том числе священнических, однако ни одни останки не находились в такой степени сохранности, как эти. Удивительным было и другое. По месту, где они лежали, закопаны они были в землю совсем не глубоко, постоянно проходили камазы, которые вывозили камни и мусор из строящегося храма. Но, несмотря на это, захоронение не повредилось. Между тем камаз, да еще полностью нагруженный камнями, способен расплющить все, находящееся под землей и не на такой незначительной глубине. При детальном исследовании погребения выяснилось, что похоронили священника наспех без обуви. Облачение пастыря состояло из разнородных деталей. Желтые поручи были сшиты из материи иной фактуры, чем все одеяние, а воздух на голове оказался из красного бархата. Да и гроб выглядел сделанным не по мерке. Голова соприкасалась с верхней стенкой, а ноги настолько плотно прилегали к нижней, что были почти вдавлены в нее. Вместо мелкой стружки, которую принято насыпать в гроб, в нем лежала очень крупная, а под голову священника вместо подушки были подложены 2 березовых веника. Пол и филони оказались обильно закапанными свечой. Погребение, видимо, совершалось в торопях или в потьмах, тайно. Облачение для батюшки и все нужное для погребения собирали из того, что наспех удалось найти. Такая небрежность или спешка заставляли размышлять о причине их. В руки похороненного иерея был вложен лист с разрешительной молитвой, который распался на маленькие кусочки. Пальцы, когда-то сжимавшие его, казалось, соединились для благословляющего жеста. Будто священник вскинул руку, но еще не успел окончательно сложить пальцы. И еще одну деталь с удивлением отмечали все без исключения. От останка

области, эксперт высшей квалификационной категории, заслуженный врач России, стаж работы которого по специальности составлял к тому времени более 20 лет. С ним должен был прибыть и заведующий медико-криминалистическим отделением Свердловского бюро судмедэкспертизы, эксперт первой квалификационной категории А.В. Никитин. Таким образом, исследование предполагалось провести самые серьезные. Насельницы Меркушинского подворья Новотихвинского монастыря решили после осмотра останков специалистами временно погрести священника на кладбище, а впоследствии перезахоронить вблизи алтаря Михаила Архангельского храма. Сестры вспоминают такую необычную деталь. Им долго не удавалось подготовить могилу для временного упокоения пастыря. Вырытая на сухом возвышенном месте, она, тем не менее, дважды наполнялась водой. Эконом подворья сокрушалась, никак не получается могилу вырыть, не хочет наш священник быть похороненным. Мысль, что этим мощам не суждено покоиться в земле, начала появляться у многих, хотя все еще не было известно, чье это тело. 4 июля приехал Николай Иванович Неволин со своим помощником. Они профессионально очистили тело от грунта, сделали необходимые измерения, сняли старые одежды. Когда мощи были очищены, стало видно, насколько хорошо сохранилось тело. Лицо, глазные яблоки, ресницы, волосы, борода, руки, на которых плоть прильнула к костям. Только на животе не было кожи, а также была нарушена целостность стоп. От них остались только косточки. Ноги же полностью сохранились. И кожа, и мышцы, и коленные суставы. А в других погребениях, примерно такого же возраста, как свидетельствуют сестры, были обнаружены лишь кости. Потом эксперты сообщили, что им необходимо взять некоторые части тела для более детального исследования. Но это было невозможно, так как речь шла о священнике. Прибывшие расстроились, что им не позволяют работать профессионально, и один из специалистов, проводивших экспертизу, убеждая присутствующих в ее необходимости, сказал: «Смотрите, в голове трещинки, может, тут даже пули есть». У священника в гробу действительно была несколько обнажена височная кость, и виднелись трещинки. Пришлось связаться с духовником монастыря по телефону и получить разрешение немного подрезать волосы в этом месте. Батюшка дал согласие. Когда кожа с волосами были слегка отогнуты, все увидели в черепе черное ровное пулевое отверстие. Это было как гром среди ясного неба. На некоторое время установилась глубокая тишина. До этой минуты шла обычная процедура. Нашли останки священника, которого нужно переоблачить, а потом захоронить. Но когда обнаружилось отверстие, все в корне изменилось. Стало понятно, этот человек – новомученик, пострадавший за Христа, и одна из сестер, присутствовавшая при осмотре, изумленно прошептала: «Это же мощи! Это святой!» Экспертизой было установлено: захоронение совершено не менее 40 и не более 85 лет тому назад. Это останки священника, убитого выстрелом в голову. Отсутствие значительных разрушений костей черепа дало возможность предположить, что выстрел был сделан из пистолета типа Маузера или Нагана, имевших большое распространение в годы Гражданской войны. Рост погребенного 176-178 сантиметров, волосы длинные, русые, слегка волнистые, небольшая борода. Возраст пастыря был определен приблизительно, потому что экспертам не позволили исследовать зубы и кости, чтобы не нарушить целостность нетленных останков. В гробу нашли также небольшое Евангелие в металлическом окладе, напечатанное в московской синодальной типографии в 1893 году, с надписью на первой странице 4/5 17 г.г. Пер, многоточие, мягкий знак, Свящ, точка, Константин, Богоявленск, многоточие. Через несколько дней, 9 июня, под руководством тех же экспертов, началась процедура переоблачения. В ней участвовали игумен Филипп Ельшин, наместник Верхотурского

0: Свято-Николаевского монастыря, иеромонах Амвросий Громов из того же монастыря, иеромонах Андроник Магилатов, наместник Екатеринбургского монастыря во имя Всемилостивого Спаса, иерей Александр Пилосов, а также священнослужители храма во имя святого праведного Семена Верхотурского в Меркушино, иерей Михаил Кудрин, иерей Иоанн Лила, иеродиакон Арсений Элькинд. Священнослужители предполагали, что придется разрезать новые священнические одежды, иначе переоблачить останки будет невозможно, но неожиданно оказалось, что руки священника, почившего приблизительно 80 лет назад, легко сгибаются. В результате вся процедура заняла не более 20 минут, и разрезать облачение не пришлось. Когда 3 столетия назад в Меркушино были явлены мощи праведного Семена Верхотурского, освидетельствовать их приехал митрополит сибирский и тобольский Игнатий Римский-Корсаков. Убедившись, что голова, перси, рамена, ребра и ноги, все было цело, только кожа прильнула к костям, он произнес: «Это некий новый святый, яко Алексий или Иона, митрополит российский, или чудотворец Сергий Радонежский, поскольку такого же, как и эти святые чудотворцы, нетление от Бога сподобился». А верхотурский воевода И. Е. Циклер, сопровождавший владыку, добавил, что они подобны мощам Киево-Печерских святых. И в наше время архиепископ Екатеринбургский и верхотурский Викентий, увидев в первый раз честные останки святого Константина, потрясенный, сказал: «Это настоящие мощи, как в Киево-Печерской лавре». Архиерей непроизвольно повторил слова, произнесенные 300 с лишним лет назад.
1: Вы слушали главы книги «22 ступени к небу. Житие священномученика Константина Меркушинского». Читал Дмитрий Поляков.

моя любовь светится в чаше. Ищу везде твой кроткий взор. Благодарю.

0: В эфире радиоканал Екатеринбургской метрополии «Воскресенье».
1: Духовное слово.
2: Предлагаем вашему вниманию главы алфавитного патерика, читает Денис Гаврилов.
3: Об Авве Сисое. Один брат, обиженный другим, пришел к Авве Сисою и говорит ему: «Такой-то брат обидел меня, хочу отомстить за себя». Старец увещевал его и говорил: «Не мсти ему, сын мой, а лучше предоставь Богу дело отмщения». Брат сказал: «Не успокоюсь, пока не отомщу за себя». Тогда старец сказал: «Помолимся, брат». Вставший он так молился: «Боже, мы не имеем более нужды в Твоем попечении о нас. Мы сами хотим мстить за себя». Брат, услышав сие, пал к ногам старца и сказал: «Не хочу более судиться с братом. Прости меня, Авва». Ученик Аввы Сисоя говорил ему: «Отец, ты уже состарился, пойдем, наконец, в селение». «Пойдем туда, — сказал ему старец, — где нет женщины». «Где же нет женщины, кроме пустыни? — отвечал ему ученик. «Веди же меня в пустыню, — сказал старец». Ученик Аввы Сисоя часто говаривал: «Авва, встань, поедим». Старец говорил: «Еще мы не ели, сын мой». «Не ели, отец», — отвечал ученик. Тогда старец говорил: «Если не ели, пожалуй, поедим». Авва Сисой однажды сказал: «Поверь, вот 30 уже лет молюсь я Богу так. Господи Иисусе, защити меня от языка моего. Но и до ныне каждый день я падаю и согрешаю языком моим». Брат спросил Авву Сисоя: «Почему страсти не оставляют меня?» «Потому что сосуды их внутри тебя», — отвечал старец. «Отдай им задаток их, и они удалятся». Авва Сисой жил некогда в горе Авва Антония. В это время послушник его долго не приходил к нему, и он около 10 месяцев не видал ни одного человека. Однажды, проходя по горе, старец встречает Фаронита, который ловил диких зверей, и спросил его: «Откуда ты и давно ли здесь?» Охотник отвечал: «Поверь, Авва, я уже 11 месяцев на сей горе и еще не видал ни одного человека, кроме тебя». Услышав сие, старец возвратился в келью и бил себя, приговаривая: «Вот, Сисой, ты думал, что сделал что-нибудь, а не сделал и того, что сделал сей мирянин». В гору Авва Антония сделано было приношение, в котором найден небольшой бочонок вина. Один из старцев, налив в малый сосуд и из него в чашу, поднес сию Авве Сисою. Он выпил. Поднес потом вторую, он принял и вторую. Когда же старец предложил ему третью, Авва не принял и сказал: «Перестань, брат, или ты не знаешь, что есть сатана». Один из братьев пришел к Авве Сисою в гору Авве Антония. Между разговором он спросил Авву Сисою: «Неужели ты, отец, не достиг еще совершенства Авве Антония?» Старец говорит ему в ответ: «Если бы я имел и одну из мыслей Авве Антония, то весь сделался бы подобным огню. Впрочем, знаю человека, который, хотя и с трудом, может носить в себе мысль Авве Антония». Брат спросил Авву Сисоя: «Уже ли сатана также преследовал и древних?» «Нет», — отвечал ему старец, — «ныне более, ибо время его близко, и он приходит в смятение». Авраам, ученик Аввы Сисоя, был однажды искушен от демона. Старец, увидя его падение, встал, простер руки к небу и сказал: «Боже, угодно ли Тебе или не угодно исцелить? Но я не отступлю от Тебя, пока Ты не исцелишь его». И ученик тотчас исцелился. Брат говорил Авве Сесою: «Я замечаю за собою, что памятование о Боге всегда со мною». Старец отвечает ему на это: «Неважное дело, что ты размышляешь о Боге, но то важно — видеть себя ниже всей твари, ибо такое уничижение и труд телесный приводит к смиренномудрию». Рассказывали об Авве Сесое. Пред смертью его, когда сидели около него отцы, лицо его просияло, как солнце, и он говорит отцам: «Вот пришел Авва Антоний». Немного после опять говорит: «Вот пришел лик пророков», и лицо его заблистало еще светлее. Потом он сказал: «Вот вижу лик апостолов». Свет лица его удвоился, и он с кем-то разговаривал. Тогда старцы стали спрашивать его: «С кем ты, отец, беседуешь?» Он отвечал: «Вот пришли ангелы взять меня, а я прошу, чтобы на несколько времени оставили меня для покаяния». Старцы сказали ему: «Ты, отец, не имеешь нужды в покаянии». Он отвечал им: «Нет, я уверен, что еще и не начинал покаяние». А все знали, что он совершенен. Вдруг опять лицо его заблистало, подобно солнцу. Все пришли в ужас, а он говорит им: «Смотрите, вот Господь». Он говорит: «Несите ко мне избранный сосуд пустыни». И тотчас предал дух и был светл, как молния. Вся храмина исполнилась благоухание. Когда Авва Сесой жил в горе Авва Антония, посетил его Авва Аделфий, епископ Никопольский. Авва Аделфий и бывшие с ним уже собрались в обратный путь, но Авва Сесой убедил их на дорогу вкусить пищу утром. А это было во время поста. Когда предложили трапезу, вот стучатся в дверь братья. Авва Сесой сказал ученику своему: «Дай им немного кашицы, они устали». «Оставь это», — сказал ему Авва Аделфий, «чтобы не сказали, что Авва Сесой ест с утра». Старец, выслушав его, сказал брату: «Пойди, дай им». Братья, увидев кашицу, спросили: «Нет ли у вас странников? И старец не ест ли вместе с вами?» «Да», — отвечал им брат. Они стали скорбеть и говорили: «Да простит вам Бог, что вы заставили старца теперь вкусить пищи. Или вы не знаете, что за это он много дней будет изнурять себя?» Услышав о сём, епископ поклонился старцу и говорит: «Прости меня, Авва, я помыслил человеческое, а ты сделал, как Бог велит». Авва Сесой отвечает ему: «Если Бог не прославит человека, то слава человеческая — ничто». Пришли некоторые к Авве Сесою, чтобы получить от него наставление, но он ничего не говорил им, а только повторял одно: «Простите меня». Увидев его у корзинки, они спросили ученика его Авраама: «Что вы делаете с этими корзинами?» «Употребляем их туда и сюда», — отвечал он. Услышав сие, старец прибавил: «И Сесой ест то из той, то из другой». Слова сии сделали на них благое впечатление, и они пошли от него с радостью, назидаясь его смирением. Авва Амон Раевский говорил Авве Сесою: «Когда читаю Писание, то помысл внушает мне заботиться о витиеватом слове для состязаний». «В этом нет пользы», — сказал ему старец, «но лучше в чистоте ума ищи для себя безыскусственной простоты слова». Шел один мирянин с сыном своим к Авве Сесою в гору Авве Антония. На пути сын его умер. Отец не смутился, но с верою принес его к старцу и пал перед ним с сыном, будто кланяясь ему, чтобы получить от него благословение. Отец встал, оставив сына у ног старца, а сам вышел вон из кельи. Старец, думая, что сын еще кланяется ему, говорит отроку: «Встань и пойди вон», ибо не знал, что он был мертв. Умерший тотчас встал и вышел. Отец, увидев его, изумился, и, пришедший к старцу, поклонился ему и рассказал, в чем дело. Старец, выслушав, опечалился, ибо не хотел этого. Ученик же его запретил мирянину кому-либо сказывать об этом до самой смерти старца. 3 старца, услышав об Авве Сесое, пришли к нему, и первый говорит ему: «Отец, как мне избавиться от огненной реки?» Старец не отвечал ему. Второй говорит ему: «Отец, как мне избавиться от скрежета зубов и червя неусыпающего?» Третий говорит: «Отец, что мне делать? Меня мучит воспоминание о тьме кромешной». Авва Сесой сказал им в ответ: «Я не помню ни об одном из сих мучений. Бог милосерд, уповаю, что Он сотворит со мною милость». Старцы, услышав сие, пошли от него со скорбью. Но Авва, не желая отпустить их в огорчении, воротил их и сказал: «Блаженны вы, братья, я позавидовал вам. Один из вас говорил об огненной реке, другой о преисподней, третий о тьме. Если душа у вас проникнута таким воспоминанием, то вам невозможно грешить. Что же делать мне, жестокосердому, которому не дано знать, что есть наказание человеком? Оттого я каждый час и согрешаю». Старцы, поклонившись ему, сказали: «Что мы слышали, то и видим». Братья спрашивали Авву Сесое: «Если падет брат, довольно ли ему для покаяния 1 года?» Он отвечал: «Жестоко слово сие». «Довольно ли 6 месяцев?» — сказали они. «Много», — отвечал старец. Еще спросили: «Довольно ли 40 дней?» «И это много», — отвечал он. «Сколько же, — говорят они, — если падет брат и вскоре будет совершаема вечеря любви, может ли он прийти на вечерю?» «Нет», — отвечал им старец, — «но он должен несколько дней провести в покаянии. И я верую, что если таковой покается от всей души, то Бог и в 3 дня примет его». Авва Иосиф спросил Авву Сесое: «Во сколько времени человек должен искоренить свои страсти?» «Ты хочешь знать о времени?» — спросил его старец. «Да», — отвечал Авва Иосиф. «Как скоро придет страсть, — сказал старец, — тотчас отсекай ее». Брат спросил Авву Сесое Петрейского об образе жизни. Старец сказал ему в ответ: «Даниил говорил: вкусного хлеба я не ел». Пришли однажды к Авве Сесою в гору Авве Антония Ариане и начали порицать православных. Старец ничего не отвечал им, но, позвав к себе ученика своего, сказал ему: «Авраам, принеси сюда книгу святого Афанасия и читай ее». Еретики молчали, и тем изобличилась ересь их. Потом старец отпустил их с миром. Авва Аммун из Раефа пришел однажды в Клисму посетить Авву Сесое и, видя, что старец скорбит об удалении из пустыни, сказал ему: «Что ты скорбишь, Авва, и что ты в такой старости мог бы сделать теперь в пустыне?» Старец, устремив на него печальный взор, сказал: «Что ты говоришь мне, Аммун? Разве недовольно для меня было бы в пустыне и одной свободы ума моего?» Брат спросил Авву Сесоя: «Почему ты, когда жил с Аввою Ором, оставив скит, пришел и поселился здесь?» Старец отвечал: «Когда скит начал делаться многолюднее, и я услышал, что Авва Антоний почил, встал я и пошел в сию гору. Нашедший это место спокойным, я поселился здесь на несколько времени». «А давно ли, Авва, живешь здесь?» — спросил брат. 72 года, — отвечал старец. Авва Сесой говорил: «Если кто печется о тебе, ты уже не должен сам распоряжаться». Брат спросил Авву Сесоя: «Если во время путешествия проводник наш собьется с пути, нужно ли сказать ему об этом?» «Нет», — отвечал старец. «Так оставить его водить нас туда и сюда?» — сказал брат. «Что же», — отвечал старец, — «уже ли взять палку и бить его?» «Я знаю братьев, которые блуждали, потому что проводник их ночью сбился с дороги. Их было 12, и все они знали, что заблудились. Но каждый старался не говорить об этом. С наступлением дня проводник их, приметив, что они сбились с дороги, сказал им: «Простите меня, братья, я заблудился». Они все говорили ему, и мы знали это, но молчали. Услышав сие, он удивился и сказал: «Братья не дадут воли языку, хотя бы пришлось умереть», и прославил Бога. Расстояние же от пути, с которого они сбились, было на 12 миль. Рассказывали об Авве Сесое Фивейском. Когда жил он в Коломоне Арсенаитском, в другой лавре сделался болен один старец. Услышав об этом, Авва Сесой опечалился. Постился он по 2 дня и в день поста своего услышал о болезни старца. Посему рассуждал он сам с собою: «Что мне делать? Если пойду, как бы братья не заставили меня есть. А если не пойду до завтра, то как бы старец не умер. Ну вот что сделаю я. Пойду, а есть не буду». Так он пошел и не ел, исполнил и заповедь Божию, и не нарушил правила своей богоугодной жизни. Один отец рассказывал об Авве Сесое Коломонском. Однажды он, желая победить сон, привесил себя к утесу в Петре. Ангел пришел, снял его и запретил ему повторять это, дабы не подать примера другим. Один отец спрашивал Авву Сесоя: «Если я живу в пустыне, и придет ко мне разбойник, желая убить меня, а я одолею его, то позволено ли мне убить его?» «Нет», — отвечал старец, — «но предай его Богу. Какое бы искушение ни постигло человека, он должен говорить: это по милости Божией». Брат спросил Авву Сесоя Фивейского: «Дай мне наставление». «Что мне сказать тебе?» — отвечал старец. «Я читаю Новый Завет и не забываю Ветхого». Тот же брат спросил Авву Сесоя Петрейского о наставлении, которое дал ему Авву Сесой Фивейский. Старец сказал ему: «Грешником я засыпаю, грешником и пробуждаюсь». Рассказывали, что Авва Сесой Фивейский имел обычай бегом бежать в свою келью по окончании церковного служения, и говорили: «В нем бес», а он дело Божие делал. Брат спросил Авву Сесоя: «Что мне делать, Авва? Я пал». Старец отвечал: «Встань». Брат говорит: «Я встал и опять пал». «И опять встань», — отвечал старец. Брат еще спросил: «Доколе же это будет?» «Пока не будешь взят из жизни сей, добрым или порочным», — сказал старец, «ибо кто каким тогда окажется, тот таким и пойдет туда». Брат спросил одного старца: «Что мне делать? Я скучаю за рукоделием. Люблю плести корзины, но не умею делать их». «А Васисой сказал, — отвечал старец, — что нам не надобно заниматься таким делом, которое приятно нам». А Васисой говорил: «Ищи Бога, но не ищи, где обитает Он». Также говорил: «Стыд и бесстрашие часто наводят на грех». Брат спросил Авву Сесоя: «Что мне делать?» Авва отвечает: «Нужное для тебя дело — совершенное безмолвие и смирение. Ибо в Писании сказано: блаженны все, уповающие на Него. Тогда ты можешь устоять». Авва Сесой говорил: «Будь смирен, отвергайся своей воле, ни о чем земном не заботься, и ты будешь спокоен». Брат спросил Авву Сесоя: «Что мне делать со страстями?» Старец отвечал: «Каждый искушается, увлекаясь и обольщаясь собственную похотью». Иакова 1:14. Брат спросил Авву Сесоя: «Дай мне наставление». Старец сказал: «Что ты заставляешь меня празднословить? Делай, что видишь». Однажды Авва Авраам, ученик Авву Сесоя, ходил куда-то, исполняя послушание. Старец во все это время не хотел принять услуг ни от кого другого. «Могу ли я свыкнуться с кем другим, — говорил он, — кроме брата моего?» И не допускал никого, а сам трудился, пока не возвратился ученик его. Рассказывали об Авве Сесое. Однажды, сидя в келье, он громким голосом закричал: «О, беда!» «Что с тобой, отче?» — спросил ученик. Старец отвечал ему: «Ищу одного человека, чтобы поговорить с ним, и не нахожу его». Некогда Авва Сесой пришел из горы Авва Антония в ближнюю гору Фиваитскую и поселился там. Были там и милетиане, живущие в Коломоне Арсенаитском. Некоторые братья, услышав, что он пришел в ближнюю гору, желали видеть его, но говорили между собою: «Что нам делать? В горе живут милетиане. Знаем, что старцу они не могут сделать вреда, но нам, ходя к старцу, как бы не впасть в искушение еретиков. Посему, чтобы не встретиться с еретиками, они не пошли к старцу». Рассказывали об Авве Сесое. Когда он сделался болен, сиживали у него старцы, и с некоторыми он разговаривал. Старцы спрашивают его: «Что ты видишь, Авва?» «Вижу, — отвечал он, — что идут за мною, и прошу их, чтобы дали мне несколько времени на покаяние». Один из старцев говорит ему: «Если и дадут тебе несколько времени, можешь ли теперь принести спасительное покаяние?» «Хотя и не могу сего сделать, — отвечал старец, — но поплачу несколько о душе моей, и сего довольно для меня». Рассказывали об Авве Сесое. Пришедший в клисму, сделался он болен, и когда сидел с учеником своим в келье, вот послышался стук в двери. Старец, поняв дело, говорит ученику своему Аврааму: «Скажи тому, кто стучал: я Сесой в горе, я Сесой на рогоже». Стучавший, услышав сие, исчез. Авва Сесой Фивейский спросил ученика своего: «Скажи мне, что видишь во мне, а я скажу, что вижу в тебе». Ученик отвечал ему: «Ты добр сердцем, но немного суров». «А ты добр, — сказал ему старец, — но слаб сердцем». Сказывали об Авве Сесое: «Он не ел хлеба». В праздник Пасхи братья упрашивали его разрешить с ними трапезу. Старец сказал: «Я одно что-нибудь могу сделать. Буду есть или хлеб, или яства вами приготовлены».
2: В цикле «Духовное слово» мы слушали алфавитный патерик, читал Денис Гаврилов.

0: В Екатеринбурге 12 часов. Новости.
1: На волнах православного радиоканала «Воскресенье» выпуск новостей. 25 августа в конференц-зале при Казанском кафедральном соборе Санкт-Петербурга по благословению митрополита Санкт-Петербургского и Ладожского в Арсенофе состоялась научно-практическая конференция «Слово сильнее чуда», посвященная наследию святого праведного Иоанна Кронштадтского, его сподвижников и учеников. Конференция собрала ученых-докладчиков, как ответственных профессоров и доцентов духовных и светских вузов из Санкт-Петербурга, Калининграда, Томска, священнослужителей из Москвы и Московской области, так и зарубежных почитателей памяти великого кронштадтского праведника из Сербии, Хорватии и Белоруссии. Слушатели в немалом числе были не только из Санкт-Петербурга, но и специально приехавшие из Тихвина и Москвы. Доклады были посвящены наследию как самого всероссийского пастыря, так и его духовных чад и последователей, священномучеников Серафима Чичигова, философа Арнадского, святого Серафима Соболева, митрополита Гурия Егорова, протоиерея Иоанна Арнадского, протоиерея Понтия Рупышева и иных подвижников благочестия. В заключительной части конференции прозвучали выступления петербуржцев, представителей художественного блока, церковного искусствоведа Губаревой, иконописца, доцента Санкт-Петербургской духовной академии Мироненко и академика архитектуры Мамошина, рассказавшего о планах по возрождению Андреевского собора в Кронштадте. Участников форума поблагодарили председателя приходского совета Казанского собора протоиерея Александра Пашкова и его помощников, оказавших всяческое содействие проведению конференции. 30 августа на приходе святых преподобных Зосимы и Саватия Соловецких поселка Ис Серовской епархии состоялся молебен к началу учебного года. За богослужением собрались и дети, и взрослые. Традиция объединила прихожан разных поколений. Молебен на начало учебного года – древняя и добрая традиция Русской Православной Церкви. В этот день верующие спрашивают Божье благословение на предстоящие труды и учебные занятия. Богослужение было совершено сразу после божественной литургии. По завершении молитв настоятель прихода отец Сергий и отец Василий обратились к собравшимся с напутственным словом. Священнослужители благословили всех на грядущий учебный год и совершили окропление святой водой, призвав на учащихся, педагогов и их семьи милость и помощь Божью. В эфире новости. В культурно-просветительском центре «Царский» 2 сентября в 18 часов 30 минут состоится концерт театра «Слово», посвященный Дню знаний. В программе примут участие ведущие артисты уральской сцены, народная артистка России Тамара Воронина, заслуженный артист России Александр Викулин, а также лауреаты международных конкурсов Иеша Блакова, Мария Викулина, Владислав Чепинога, лауреат международного конкурса имени Чехова Ольга Медведева, артист Екатеринбургского театра юного зрителя Данил Андреев, а также Елена Америкина и Алексей Столяр. Концерт театра «Слово» – это уникальная возможность услышать любимые стихи и прозу в исполнении признанных мастеров художественного слова. Мероприятие приурочено к началу нового учебного года и станет ярким культурным событием для жителей и гостей уральской столицы. Вход на концерт свободный. Адрес культурно-просветительского центра «Царский», город Екатеринбург, улица Царская, 8. Продолжаем выпуск новостей. 30 августа в Доме культуры поселка Верхняя Синичиха состоялся праздничный концерт, посвященный престольному празднику храма во имя Успения Пресвятой Богородицы. Теплая объединяющая атмосфера вечера стала достойным продолжением церковного торжества и еще раз показала, как тесно переплетаются духовная и культурная жизни поселка. Открыл мероприятие настоятель храма Успения Пресвятой Богородицы иеромонах Серафим Шанин. В своем приветственном слове отец Серафим поздравил жителей с престольным праздником, отметил важность сохранения духовных традиций и пожелал всем благодатного покрова Пресвятой Богородицы. На сцене выступили участники праздничной программы. Их творческие номера стали настоящим подарком для зрителей. Концерт собрал десятки жителей поселка, не только прихожан храма, но и всех, кто ценит добрые, светлые праздники, объединяющие людей. Музыка, искренние слова и общая радость создали по-настоящему праздничную атмосферу. И последняя информация выпуска. Доброй традицией стало проведение при Свято-Троицком соборе благотворительной акции «Собери ребенка в школу». Социальная служба Свято-Троицкого кафедрального собора Алапаевска и родители многодетных и малоимущих семей благодарят всех участников, неравнодушных прихожан, спонсоров, жителей города Алапаевска и Алапаевского района за активную помощь в благотворительной акции. Благодаря поддержке и милосердию школьники были обеспечены школьными принадлежностями, портфелями, пластилином, красками, тетрадями, дневниками к началу учебного года. Благодаря вам, добрые люди, удалось осчастливить 29 семей в количестве 62 человек, из них 6 первоклассников. На волнах православного радиоканала «Воскресенье» прозвучал выпуск новостей. Храни вас Господь! В эфире православный канал «Воскресенье». Свидетельство о государственной регистрации Л номер ФС-77-50-582 выдано Роскомнадзором. Канал без возрастных ограничений.

Вы настроены на волны круглосуточного православного радиоканала Екатеринбургской митрополии «Воскресенье». В студии ведущая Полина Митрофанова, за звукорежиссерским пультом Людмила Пенигина. Сегодня 1 сентября, вторник. Хорошего и доброго вам дня, мира с Богом и ближними. И время напомнить вам те передачи, которые прозвучат в нашем дальнейшем эфире. Через несколько минут «Мамины вести» с Марьяной Ильиной. В 12:30 в цикле «Звучащая книга» рассказ священника Александра Дьяченко «Я сталкер». В 13:10 «Детям о Боге» сборник рассказов «Чудесная Нива». В 13:30 читаем «Ветхий Завет» со священником Константином Карипановым. В 14:15 в цикле «Беседы о вечном» принимает участие протоиерей Константин Харитонов, настоятель подворья Свято-Троицкой Сергиевой Лавры в городе Пересвет, Московской области. Тема беседы 1 сентября – День знаний. В 15:10 предлагаем вашему вниманию беседу с художником-монументалистом Владимиром Богачевым. В 15:35 поэтическая страница, подготовлена литературно-драматическая редакция нашего радио, цикл «Сердца Серебряного века». В 16:10 православный календарь, затем медицинский городок с доктором медицинских наук Игорем Борисовичем Хлыновым. В 17:20 программа «В кругу семьи», подготовленная Центром защиты семьи «Колыбель». В 18:10 для ребят рассказы и сказки Виталия Бианки. В 18:35 программа Константина Еремеева «Встреча за кулисами». Сегодня она посвящена императорским театрам царской России. В 19:15 программа Алины Баевой «Вкусное путешествие». Алина расскажет о консервации. В 19:30 рубрика «Звучащая книга», рассказ священника Александра Дьяченко «Я сталкер». В 20:15 беседы о вечном с протоиереем Константином Харитоновым. В 21:10 вечернее молитвенное правило, затем псалмы царя Давида на русском языке читает Лев Прыгунов. В 22:15 «Мамины вести» с Марьяной Ильиной. В 22:30 в цикле «Духовное слово» главы алфавитного Патерика. В 23:10 вечернее молитвенное правило, а затем беседы о вере и жизни из Санкт-Петербургской студии православного телеканала «Союз». Такие передачи, дорогие друзья, для вас прозвучат в эфире нашего радиоканала «Воскресенье» сегодня, 1 сентября, во вторник. Поздравляем всех, кто сегодня отправился за школьные или студенческие парты. И да поможет вам Господь в непростом деле постижения знаний. С вами радиоканал «Воскресенье». Оставайтесь на нашей волне.

0: за исключением случаев угрозы жизни или здоровью обучающихся и работников, а также экстренных ситуаций, сказал Кравцов. Он добавил, что на переменах дети могут пользоваться гаджетами в соответствии с правилами, установленными школой.
1: Спешим на помощь!
2: Марина Панфилова. Коррекционные сказки для младших школьников. Госпожа Аккуратность. В школе Белочка рассказала друзьям свой сон. Первоклассники весь день ходили под впечатлением от этого рассказа.
3: «А я думаю, — предположил Заяц, — что это Белочке не приснилось, а все было на самом деле.
4: Наверное, когда она крикнула, то все вещи остановились, притворились неживыми, неговорящими,
2: — рассуждал Лисенок. «На всякий случай я буду более внимательным к своим вещам», — с опасением проговорил Медвежонок.
5: «Уж лучше лишний раз убрать, чем потом остаться без портфеля и школьных предметов», — подтвердил Волчонок.
2: В этот день учитель похвалил всех учеников за аккуратность. «Молодцы, ребята! И в тетрадях, и на парте, и в портфеле у вас полный порядок. Пора поиграть в госпожу Аккуратность».
4: «А кто она такая?»
2: – спросила Белочка. «Послушайте историю про госпожу Аккуратность». Давным-давно в старинном замке жила-была самая аккуратная женщина на свете. Из разных мест к ней спешили родители со своими мальчиками и девочками. Только этой госпоже удавалось научить их аккуратности во всем. Блестели от чистоты и порядка школьные предметы, одежда, игрушки, прически и прочее. Ее называли «госпожой аккуратностью», предполагали, что она была волшебницей и умела превращать всех в чистюль. Однажды к госпоже Аккуратности обратилась злая колдунья Лень с просьбой раскрыть ей свой секрет. Колдунья хотела помешать доброму делу.
3: «Пусть все люди станут грязнулями, будут радовать только меня», – рассуждала Лень.
2: Но госпожа Аккуратность улыбнулась и ответила: «Все свои секреты я уже рассказала мальчикам и девочкам. Они помнят и хранят их, передают своим детям». Тогда колдунья Лень решила заколдовать всех людей, чтобы они забыли секреты аккуратности. И люди стали лениться. Но все же каждый мальчик или девочка помнили один из секретов госпожи и могли научить своих друзей и знакомых. С той поры люди играют в игру «Госпожа Аккуратность», и я вам сейчас расскажу, как в нее играть. Ёж продолжал. В коробочке лежат маленькие листочки бумаги с секретными вопросами. Вы по очереди будете отвечать на вопросы, и мы сможем найти помощников госпожи Аккуратности среди вас. Вы готовы?
5: «Конечно, готовы!»
2: – ответили школьники. Первый секрет – чистого тела. «Кто знает, как умываться, мыть руки и чистить зубы?» – прочитал записку учитель.
4: «Я знаю и смогу научить других!»
2: – воскликнула Белочка и рассказала, как это нужно делать.
6: «Будешь нашей помощницей!» – объявил всему классу ёж. «А вот другой вопрос из коробочки. Кто знает секрет чистых вещей?»
3: «Это мой секрет!»
2: Обрадовался медвежонок.
3: «Я много раз помогал маме чистить, стирать, гладить и убирать вещи в шкафчик. Могу это делать сам и научить других».
6: «Хорошо, и ты будешь нашим помощником, медвежонок. А вот других помощников, хранителей секретов чистой тетради, чистой парты и чистого портфеля, позвольте объявить мне. И я предлагаю полюбоваться тетрадочкой зайчонка, портфелем лисенка и партой волчонка. Вы согласны стать нашими помощниками?»
5: «Мы будем рады!»
2: – согласились ученики. «Тогда слушайте и запоминайте. Все помощники в школе называются дежурными. Они помогают учителю и ученикам, стараются быть внимательными и вежливыми.

0: вежливыми. А самое главное, замечания своим товарищам и советы произносят шепотом.
1: «Конечно, чтобы не услышала колдунья-олень!»
0: – догадался лисенок. Учитель улыбнулся и продолжил. «Наши помощники, дежурные, всю неделю трудятся, делятся с другими своими секретами. А в конце недели, в пятницу, назначают новых дежурных, новых хранителей секретов госпожи аккуратности».
1: «А как же мы сможем узнать, кто стал новым помощником?»
0: – спросил лисенок. «Правильно, лисенок, поэтому у помощников будут значки. И сейчас я их достану из коробочки и приколю к одежде каждого дежурного». Все школьники приготовились к этому торжественному моменту. В классе зазвучала музыка, и учитель прикрепил помощникам значки. Гордые, радостные школьники всю перемену разглядывали на значках рисунки. Оказалось, что все они были разными. На одном значке была нарисована щетка с курточкой, на другом – мыло с полотенцем, на третьем – тетрадочка, на четвертом – парта, на пятом – портфель. Ребята-зверята, конечно, догадались, что за секреты скрывались за этими рисунками, какому помощнику они принадлежали.

0: Сюрприз.
1: Со следующего года новорожденных в России начнут обследовать на 6 новых заболеваний, в том числе на миодистрофию Дюшена, сообщила замминистра здравоохранения Евгения Котова. Сейчас мы работаем над тем, чтобы в последующие годы погрузить в программу госгарантии это заболевание, а также еще 5 наследственных сложных заболеваний, при которых дети обеспечиваются лекарственными препаратами фондом «Круг добра», рассказала Евгения Котова. Это все на сегодня. До встречи!

0: Звучащая книга. Классика отечественной и зарубежной литературы.
1: Наш эфир продолжает рассказ священника Александра Дьяченко «Я сталкер».
2: Рассказ «Я сталкер». Читает автор, священник Александр Дьяченко. Сегодня во сне снова увидел, как меня призывают в армию. Даже смешно. Мне уже за 50, а все никак не наслужусь. И чем старше становлюсь, тем чаще вижу этот сон. Я вновь безропотно переодеваюсь в военную форму, натягиваю солдатские сапоги и спешу встать в строй. Я стою среди моих товарищей, с кем вместе служил тогда, много лет назад, в Калужской области. Вглядываюсь в их лица и радуюсь от того, что мы снова вместе. Когда в очередной, наверное, уже раз в десятый я снова прибыл в свою часть, то наконец поинтересовался. Сколько же можно меня призывать? Это уже в который-то раз. И кто-то невидимый ответил. Больше некого. Потом пришло осознание, что на самом деле я давно уже не рядовой, а целый капитан. Звание, пускай, невысокое, но все-таки лейтенант взводный уже не имеет права командовать мной, как раньше. И как офицеру мне полагаются какие-то льготы. Ну, хотя бы ходить на обед в офицерскую столовую. Наша воинская часть была уникальной. Такая на весь Варшавский договор одна единственная. Все мы считались курсантами и учились на курсах по подготовке офицеров запаса. Каждый из нас уже имел высшее образование, и многие успели поработать по специальности. Наши учебные взвода формировались по-особому. Дело в том, что в часть каждый из нас пребывал из своих военных округов. А каждый округ формировался по территориальному принципу. Потому в нашей роте, кроме славян, служили еще и мои соседы-прибалты, а также представители всех закавказских и среднеазиатских республик. Прибывали и представители северных народностей. Помню, у нас во втором взводе имелся даже свой курд. Призывников распределяли так, чтобы не образовывались землячества. Хотя все мы, взять тех же белорусов, дружили и даже сформировали свою футбольную команду. Понятно, что никакой дедовщины среди нас не было. А те, кого принято называть дедами, прилагали все усилия, чтобы помочь молодым бойцам акклиматизироваться на новом месте жительства. Только однажды у нас во взводе случился неприятный инцидент. Один курсант из Азербайджана учинил подлость, а свалился он на другого сослуживца, русского паренька из Калининграда. В тот же день после отбоя я зашел в туалет и увидел, как ребята-азербайджанцы воспитывали в кавычках своего земляка, чтобы тот не позорил их родину перед другими курсантами. Наша часть была организована на базе бывшей ракетной точки шахтового базирования. Ракеты по самому первому договору с американцами о сокращении ядерных вооружений вывезли, а сами шахты, точно не помню, сколько их там было, взорвали. Первый раз в своей жизни я видел металлическую арматуру толщиной в кулак. Когда шахты взрывали, взрывчатки, видать, не жалели. Многотонные металлические бетонные обломки от них валяются раскиданными на сотни метров вокруг. В свободное время мы нередко бродили по лесу, что уже подрастало рядом с бывшими шахтами, лазили по подземным лабиринтам пусковых позиций, загорали на бетонных обломках. Пойти еще куда-нибудь, кроме как в лес или на небольшое озеро, было некуда. Ближайший населенный пункт, поселок Заречье, находился от нас в 8 километрах. Но ничего интересного для меня там не было. Гуляя среди обломков некогда грандиозных сооружений, я часто ловил себя на мысли, что где-то я уже видел что-то наподобие. Однажды меня осенило. Сталкер. Ну, конечно. Как же это я раньше не догадался. Кстати, гениальный Тарковский вполне бы мог снимать здесь у нас на территории части ремейк своего знаменитого фильма. Пейзаж вполне подходящий. А взорванные шахты из-под баллистических ракет, несущих ядерные боеголовки, только добавили в картину внутреннего напряжения и эмоционального окраса. За 14 месяцев пребывания в воинской части, как удачно вписавшийся на месте взорванных шахт, я настолько сроднился с царившей вокруг меня разрухой, что, покидая наш лес, впервые после столь долгого перерыва рассматривал людей в обычной гражданской одежде и удивлялся, что живут они среди совершенно целых сооружений. Но время, проведенное в разрухе, не прошло для меня бесследно. Она проникла в мое подсознание, незаметно став уже частью меня самого. Более того, я притягивал ее к себе, словно неудачник, постоянно попадающий в какие-то нелепые ситуации. А может, она просто, пристроившись у меня за спиной, копирует мою походку и ступает за мной след в след? Оборачиваешься — никого. Идешь дальше и слышишь, как снова сзади хрустит подмерзший снег. Помню один красивый американский фильм о том, как нашему шарику наступает очередной конец. И вот самый драматичный момент. Главный спаситель мира мчится по шоссе, а дорога за ним, где он только что пробежал, вдруг начинает расходиться, и шоссе очень эффектно проваливается под землю. Еще минута такого бега и провал неминуемо утащит в себя и доблестного американца. Но в какой-то момент герою удается преодолеть разбушевавшийся катаклизм, он спасается сам и спасает все остальное человечество. Или вот еще, но это уже приключение из мультяшного мира. Тот, который нравится всем, скрываясь, бежит куда-то или от кого-то. Неожиданно на его пути вырастает мост, который всем своим видом свидетельствует, что как только кто-нибудь попробует им воспользоваться, он немедленно развалится. Только деваться некуда. И тот, кто нравится всем, пускается на риск. Мост действительно рушится, но рушится по частям, буквально наступая на пятки бегущему. Герой побеждает, и это правильно. Герой обязан побеждать. Со мной все по-другому. Я никуда не спешу. Я просто иду. А разруха идет за мной. Иногда она дает мне фору, заставляя себя подождать. А иногда норовит меня обскакать и врывается вперед. Иногда во сне я марширую вместе с моими товарищами. Когда нам, построившимся на плацу, лысым и робким новобранцам, командир роты неожиданно заявил, что мы еще вспомним время армейской службы как самое лучшее время в нашей жизни. Казалось, он над нами издевается. Очень уж тосковали мы по дому и тем, кто остался нас ждать. Потом была напряженная учеба и многое из того, что присуще нормальной армейской жизни. Прошло 14 месяцев. Помню, прощаясь, обнимались друг с другом, обменивались адресами. Почти ни с кем из своих ребят я потом не виделся. Только с одним товарищем, уже лет через 20, мы немного поговорили по телефону. Прав был наш командир. Действительно, одно из лучших. Тяжело идти по жизни в одиночку. Очень не хватает тех, кто шел с тобой в едином строю. Ведь это так здорово. В любой момент ощутить, и если надо, опереться на локоть друга. И того, что слева, и того, что справа. Мы вернулись из армии. И я заметил, что-то стало происходить с окружающим нас миром. Но я не понимал, что именно. Может, от того, что так долго просидел в лесу в окружении развороченных взрывами ракетных шахт, не знаю. А вскоре мы услышали слово, уже ставшее одним из фатальных в истории советской страны – «перестройка». Сейчас я знаю, это было не просто слово, а некая малая точка, крошечное отверстие, сквозь которое наш ничего не подозревающий мир соприкоснулся с какой-то антиматерией, черной дырой. В месте соприкосновения сперва появилась малая, едва заметная трещинка. Трещинка увеличивалась. Вот это уже отверстие величиной в палец, потом воронка. И вот уже целый водоворот, неумолимо втягивающий в себя весь привычный нам мир. Началось все с введения сухого закона. Идея хорошая, но зачем было рубить виноградники? Чем провинился виноград, живительный сок земли? Виноградное вино, а никакое другое участвует в таинстве Евхаристии. Взялись крушить лозу, и началась разруха. Почти незаметно, но все чаще закрывались предприятия. Мы говорили, правильно, пускай рынок делает свое дело. После закрытия предприятий стали закрываться в кавычках деревни и даже маленькие города. Появились продуктовые карточки. По ним мы жадно затоваривались продуктами, на которые даже в неизбалованные деликатесами советские времена мало кто обращал внимание. Еще не умерли те, кто помнил войну, потому соль и спички сметались в магазинных полок мгновенно. Людям перестали платить зарплату. Помню, как забастовали учителя нашей поселковой школы, боролись до последнего, потому ребенка пришлось отправлять учиться в другой город. Наши войска в спешном порядке покидали Европу. Людей вывозили в чистое поле и забывали о них. Вчерашние военные спортсмены, сбиваясь в стаи, принимались нещадно воевать друг с другом. В каждом городе появились барахолки. Бывшие спортивные стадионы теперь назывались рынками. Разруха шагала по стране. Та не выдержала и принялась разваливаться на части. В те дни мы с матушкой оказались в Вильнюсе. Помню, как спешно реставрировался старый город на деньги еще союзного государства. В то же время, в самом центре, рядом с костелом короля Казимира, бойко распространялись националистические газеты с неизменным эпиграфом «За нашу и вашу свободу». Московское метро превратилось в место проповеди для множества самых разных сект. Стены, фонарные столбы, тамбур электричек – все было оклеено агитками с фотографией Марии Деви Христос. Казалось, будто полстраны, нацепив на себя белые балахоны, пританцовывает под звяканием маленьких металлических тарелочек в руках, в то время как другая ее половина валом валит в хопер и МММ. Воронка все раскручилась, и пришла война. Начавшись далеко на Кавказе, она докатилась до Москвы и прошлась по столице взрывом жилых домов. Страх, непременный спутник разрухи, копеечным спиртом рояль, щедрым потоком вливался в глотки сограждан. Героин продавался свободно, точно семечки. Люди мерли, словно мухи. И их никто не считал. Как-то незадолго до перестройки мы с моей будущей матушкой гуляли после работы по поселку и рассуждали, как хорошо, что мы живем здесь, у нас, а не в какой-нибудь капиталистической стране. У нас, в отличие от них, есть уверенность в будущем. А у них одно только беспокойство о завтрашнем дне. Знали бы мы тогда, что нас ждет в нашем ближайшем будущем. Мы не только наблюдали все эти события, но и становились их непосредственными участниками. Пускай вынужденно, но так было. Уже работая на железной дороге, принес немного денег положить в какой-то из тогдашних банков. Спрашиваю человека, который оформлял мой вклад. «Скажите, а вы меня не обманете?» Клерк, на вид много меня старше, опустил глаза и глухо произнес. «Нет, конечно же нет». Я понял, этот седой мужчина меня обманывает. Мне стало неловко от того, что я догадался об этом. Сделал вид, что поверил, и отдал ему деньги. После службы в армии я успел поработать в совхозе, но хозяйство рушили на глазах, и я ушел на железную дорогу. Разруха за какие-то несколько месяцев, проглотив совхозные стадо и комбайны с тракторами, отправилась разыскивать меня на станцию. Она заявилась, и на дорогах начались повальные грабежи. Не в кино, а в реальности я видел подчистую разграбленные товарные вагоны и огромные морские контейнера. Еще многочисленную армию духовных и не только наследников батьки Махно. Нередко работая по ночам, мы привычно дремали под треск автоматных очередей и доносящиеся человеческие крики. Из тогдашних открытий кровь, смешавшаяся с мазутом, тоже становится черной. Разруха, словно все увеличившийся снежный ком, захватывала пространство вокруг, не щадила она и людей. На глазах добропорядочные граждане превращались в циников и воров. Мне повезло, я пришел к вере, и разрухе не удалось сомкнуть пальцы на моем горле. Я ощущал, как она пыталась это сделать, порой мне просто не хватало воздуха, и я начинал задыхаться. В утешение Господь послал мне удивительные сны. Ко мне приходили мои друзья, с кем когда-то я служил в одном взводе. Они улыбались и звали к себе. Я сбрасывал гражданку, быстро надевал военную форму и спешил занять свое место, локоть к локтю в едином строю. Прошло еще 10 лет моей жизни, я стал священником. Не по собственной воле, по благословению. Но облачившись в длинный черный подрясник, все эти годы продолжаю ощущать себя железнодорожным рабочим. И не люблю, когда мне целуют руку. Для меня впервые за много лет наступило время собирать камни. Из этих камней строить церковь. Собирать труднее, чем рушить. Но мы упорно возводили свой огромный стоящий на самом высоком месте во всей округе храм. Нужно, чтобы люди увидели отстроенную нами белую колокольню высотой в 43 метра и поверили, что разруху можно остановить. Ведь если фактически без денег на одном энтузиазме мы сделали это, значит можно делать и что-то большее. Кто-то поверил, а кто-то из родившихся в начале этой самой перестройки даже не представляют, что люди когда-то строили, и все было по-другому. Они так привыкли жить в состоянии разрухи, что не обращают на нас никакого внимания. Они не понимают, что разруха уже пробралась в их зрительные нервы, и они наблюдают мир ее глазами. В конце года покончила с собой одна женщина, повесилась у себя в квартире, ни с того ни с сего. Сидели с подругой, что-то вспоминали, немного выпивали. Она не была алкоголичкой, но компанию поддержать никогда не отказывалась. Общаются они с подругой. Вдруг она точно что-то вспомнила, извинилась и бегом в ванную. Ушла, не возвращается. Подруга, устав ждать, стучится к ней в дверь. Потом входит в ванную комнату и видит хозяйку, висящую на хлястике от ее же халатика. В это время в квартире находилось еще несколько человек. Никто не пил, все в ужасе. Ничего не могут понять. Нет причины убивать себя, здоровье в порядке, в семье все благополучно. а на выходе – трагедия. После 40-го дня я пришел осветить их дом. Вхожу и сразу вижу проломанный пол в прихожке. Он не то чтобы совсем проломан, но яма приличная. Стены почти везде без обоев. Когда-то очень давно обои здесь висели, но время шло, бумага висшала, а поклеить новые никто не сообразил. Передо мной межкомнатная дверь. Вернее, в этом месте раньше была дверь, сейчас уже нет, только коробка. С одной стороны кусок коробки отломан почему-то вместе с частью стены. И так, куда ни глянешь, везде. Меня встречает молоденькая девочка, как оказалось, мама двоих малышей. Муж работает, оба не пьющие. Проводит меня по квартире, и на общем унылом фоне домашней обстановки я вижу компьютер с современным монитором, дорогой телефон. Почему вы так живете? Что вы имеете в виду? Ну вот так, с проломанными стенами и оборванными обоями. Не знаю, пожимает девочка плечами. Мы всегда так живем. Много лет назад, в самом начале нового тысячелетия, в одной деревне меня попросили осветить 3 16-квартирных дома. Я побывал почти в каждой из этих квартир. Везде обитали люди. Но из них пригодными к жизни оставалось всего 4 или 5, а в остальных царила разруха. За несколько лет в этих квартирах произошло более 10 самоубийств. Вместе с разрухой в человеческие жилища приходят бесы. Но только об этом никто не догадывается, потому что приходят они незаметно. Станешь о них рассказывать, а над тобой смеются, и ты умолкаешь. Приходит ко мне один мой старый знакомый, я его помню еще ребенком. На моих глазах яркий, подающий надежды молодой человек, юность которого пришлась на годы новейшего лихолетия, сначала потихоньку спивался, а затем, где-то разжившись пистолетом, нацепил на голову маску и превратился в гангстера. И пошло. Тюрьмы, пьянки, пьянки, тюрьмы. Вот человеку под 40. Он пытается начать новую жизнь. Устроился работать, бросил пить. Прошло 3 года, я вижу его в храме. Батюшка, со мной происходит что-то непонятное. Последние дней 10 я совсем не сплю. Состояние какое-то коматозное, живу точно зомби. Вечером специально ложусь пораньше, чтобы хоть немного полежать. Где-то за полночь в кухне начинается движение. Открывается дверь, и ко мне направляется целая делегация. Люди – тени. Но на ногах у них вполне реальные колокольчики, маленькие медные тарелки. Они медленно, громко топая ногами, движутся прямо ко мне. А топает исключительно в такт биения моего сердца. Мне страшно. И одновременно очень холодно. Подходит ближе. И вот я уже ясно различаю женщину и двух мужчин. Вставай. Пойдем. Я встаю и отправляюсь с ними на улицу. Вижу лестницу. И как я по ней спускаюсь вниз. Потом заснеженная улица, ночь. Мы молча делаем круг по поселку и выходим на поле, загораженный кооператив. «Что это за барак?» – спрашиваю моих спутников и показываю на непонятно откуда взявшееся на этом месте строение. В похожем бараке я сидел в одной из зон, только этот несравнимо больше. «Пойдем, посмотришь». Заходим внутрь. В помещении по стенам сплошные нары от пола до потолка. На нарах люди в серых робах пытаются согреться под тонкими серыми одеялами. Мы идем вдоль прохода. Люди равнодушно провожают меня глазами. Вдруг я начинаю узнавать некоторых из сидельцев. «Да», — кивает головой сопровождающая меня женщина, «когда-то эти люди жили у вас в поселке. Теперь они здесь у нас». Я иду и иду. Барак какой-то бесконечный. 16 километров длиной, уточняет спутница. «Скоро ты к нам сюда придешь». «К вам?» «Я не хочу к вам». «Это уже решено». «Батюшка, я не хочу к ним. Если бы вы знали, какие у них злые глаза, помогите мне». Я принял у него исповедь и велел обязательно причаститься. Но больше мой знакомый в храм не пришел. Я ждал. Вместо него пришла его мама. На голове у нее был черный платок. Он умер. Совершенно трезвым. Планировал причаститься, но не успел. Сердце остановилось. В ночь, когда его увезли, я внезапно почувствовал такой холод, что не могла согреться под 2 теплыми одеялами, и подумала, наверное, сейчас тело моего мальчика положили в холодильник, потому и мне так холодно. Через неделю после панихиды она вновь подошла. Этой ночью я вновь испытала страшный холод, а потом услышала, как откуда-то из кухни ко мне в комнату направляется целая процессия. И такое впечатление, будто у них к ногам привязаны бубенцы и маленькие литавры. Они идут и топают ногами. Ночь, тишина. И на фоне тишины звенящие литавры и бубенцы. «А топают они точно в такт биения твоего сердца?» «Да. Откуда ты знаешь?» Твой сын мне рассказывал. Мне он тоже рассказывал. Но сама я ничего не слышала и потому не верила. Они приближаются, а я молюсь, кричу, прошу о помощи. Тени приблизились вплотную. Я даже различила, что ближе всех ко мне стоит женщина. Сердце у меня в пятках, а губы шевелятся. Господи, пощади моего сыночка. Пришельцы ждут. Потом молча разворачиваются и уходят из комнаты. Она дождалась утра и бегом в храм. Раньше эта женщина изредка заходила в церковь. Сейчас не пропускает ни одного воскресного богослужения. Страх заставляет молиться. Мы радуемся, когда рождается новый человек. Расспрашиваем счастливых родителей, дедушек и бабушек. Ну как, вас можно поздравить? О, спасибо! Младенчик 3500 и 53 сантиметра ростом. Все, слава Богу, чувствую себя превосходно. Но редко кто спросит, как умирал человек. А если спрашиваю, то скорее из вежливости, словно на тему смерти наложено некое табу. Между нами так принято. Мы боимся и умолкаем перед ней. Мало кто знает, как умирают люди. Разве только самые близкие. И вот еще священники. Бывая в Черногории и Болгарии, я обратил внимание на специальные доски объявлений. Их много. Через них родственники извещают, что скончался такой-то человек. И сообщают о времени, месте прощания. Мудрый обычай. Нужно рассказывать, как люди уходят из жизни. Возможно, те, кто остается жить, не повторят ошибок тех, кто уже ничего не может исправить. Сцепились у нас как-то две женщины, понятно, из-за мужика. Громко дрались на глазах у множества людей. Напереживались, нанервничались, и обе тяжело заболели. Одна сгорела быстро, другая умирала долго и мучительно. Прошлой зимой я был у нее дома, соборовал, причастил. Она поднялась, еще год жила. До последнего дня вставала, сама за собой ухаживала. Говорить его только не могла. Незадолго до кончины взяла листок и написала. «Все последнее время рядом со мной вижу тень человека, точно в наброшенном на голову капюшоне. Человек не оставляет меня ни на минуту, всюду сопровождает. Рядом с ним ребенок, мальчик с очень злыми глазами. Время от времени он на меня набрасывается и избивает, бьет больно. Не по-детски, мне страшно. Почему она меня больше не пригласила? Я бы ей помог. Может, стеснялась потревожить? В прошлый раз я не взял предложенных ею денег. Люди не решаются звать священника. Но только мы в такой ситуации способны помочь». Посмотрел сталкера. Став священником, я ни разу его не пересматривал. И понял Тарковского. Его сталкер – это священник. Раньше думал, сталкер – чудак, фантазер, не от мира сего. Мечтатель, вознамерившийся показать таким же не от мира сего дорогу в комнату исполнения желаний. Только путь, к счастью, сложен и очень опасен. Люди, что рискуют по нему пуститься, самые разные. А путь один, и комната одна. Чуть только неверный шаг, и все, ты пропал. Идти по этой дороге трудно, а быть сталкером еще и смертельно опасно. Тот, кто ведет за собой других, не ищет своего, он только проводник. Тарковский устами своего героя так и говорит. Потянешься вслед низменному земному, получишь. А вскоре глядишь и сам сдернешься. Время шло. И менялось мое отношение к каждому очередному факту моего призыва в действующую армию. Помня, что я священник, стал предлагать использовать меня в качестве военного капеллана. Всякий раз, просыпаясь, обещал себе. Уж в этом-то году обязательно съезжу в родную часть. А что тут ехать? Калужская область, Ульяновский район. Да я за день обернусь. Если отправиться с утра пораньше, то вечером я уже буду дома. Наконец, вчера открыл карту и принялся составлять маршрут. Потому, опережая события, этой же ночью вновь оказался в своей части. Иду и ничего не понимаю. Где все? Почему вокруг меня одни руины? Подхожу к своей казарме, хочу войти, меня кто-то предупреждает, будь осторожен. Медленно поднимаюсь по лестнице, ни одного целого стекла, вывороченные с коробками двери. Вхожу в расположение роты, полов нет, проломанные стены. Смотрю в сторону левого дальнего угла, когда-то там стояла моя двухъярусная койка, и вижу нескольких моих товарищей. Они стоят и ждут меня. Увидели и молча машут руками. Подхожу ближе и слышу. «Шура, нас больше нет. Не надо тебе сюда ехать». Проснулся в ужасе. Сон в деталях стоит перед глазами. «Нас больше нет». «Как это нет?» Потом соображаю. «А посмотреть в интернете, почему я до сих пор не набрал в поисковике адрес моей части?» «Ага, вот она. Знакомая бетонка». Только это старый снимок. Оказывается, бетонки уже нет, зато есть много фоток. Вот улыбающие лица курсантов на черно-белых фотографиях из прошлого. И множество цветных снимков из грустного настоящего. А вот объявление. Набирается группа любителей экстремального отдыха. Есть возможность побродить среди взорванных ракетных шахт, покушать шашлыков и сфотографироваться на фоне остатков бывшей воинской части. Нас нет. Целых 15 лет я не подозревал о своем одиночестве. Разруха, незаметно подкравшись сзади, нанесла удар точно под левую лопатку. Теперь я знаю, больше нет места, куда бы я мог возвращаться в своих снах. Нас больше нет. А как же я? Я-то остался, и все эти 15 лет ко мне приходят, готовые отправляться в зону, и просят показать им дорогу в комнату и исполнение желаний. Несмотря на трудности, они мечтают пройти сквозь разруху, увидеть свет и подняться к свету. За эти годы мы протоптали изрядную дорожку. Эй, любители экстрима, вы собираетесь в путь? Тогда идите в храмы, обретайте себе проводников и отправляйтесь в дорогу.
1: В цикле «Звучащая книга» вы слушали рассказ священника Александра Дьяченко «Я – сталкер».
3: Все начинается с молитвы. Жизнь и любовь, и даже смерть. А дверью в вечность всем открыты. Лишь только б не кричать, а петь. Лишь только б прошептать «помилуй». Сказать обиженным «прости». И понимая, что простили, с надеждой от земли уйти.

0: В Екатеринбурге 13 часов.
1: Новости.
2: На волнах радио «Воскресенье» выпуск новостей. 29 августа, в день памяти перенесения из Едессы в Константинополь нерукотворного образа Убруса Господа Иисуса Христа, епископ Серовский и Краснотуринский Феогност совершил божественную литургию иерейским чином в храме в честь святого великомученика Пантелеймона в поселке Красноглинный. За богослужение вместе с владыкой молились прихожане храма, с благоговением встретившие архипастыря и разделившие с ним радость праздничного дня. По окончании божественной литургии епископ Феогност обратился к собравшимся со словом проповеди. Владыка раскрыл духовный смысл праздника, подчеркнув, что нерукотворный образ не только историческая святыня, но и призыв каждому христианину стремиться к тому, чтобы в собственном сердце и жизни отобразился Христос. Архипастырь напомнил о важности внутреннего преображения, о необходимости хранить чистоту веры и укрепляться в добрых делах, подражая любви и милосердию Спасителя. Особое внимание владыка уделил значению иконопочитания и исповедания истины о воплотившемся Сыне Божьем, а также призвал верующих бережно хранить церковное предание и передавать его следующим поколениям. 29 августа в Международном выставочном центре «Казань-Экспо» состоялся торжественный прием, посвященный празднованию Дня Республики Татарстан. В мероприятии принял участие митрополит Казанский и Татарстанский Кирилл. С наступающим праздником участников приема поздравил раис Республики Татарстан Рустам Миниханов. В своем выступлении он отметил, что Татарстан достойно подготовился к празднованию Дня Республики, подчеркнул значение мира, согласия и стабильности для развития региона, а также поблагодарил защитников Отечества и всех, кто трудится на благо Республики. В числе почетных гостей мероприятия были государственный советник Республики Татарстан, герой труда России Ментимер Шаймиев, заместитель премьер-министра Республики Беларусь Виктор Каранкевич, министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации Ирек Файзулин и другие представители органов власти и общественности. Далее в этом выпуске. Митрополит Курганский и Белозерский Даниил 30 августа в Александро-Невском кафедральном соборе города Кургана в конце божественной литургии совершил молебное пение при начании учения отроков, в котором служит для того, чтобы испросить у Бога благослужения, помощи и поддержки на предстоящий учебный год. В завершении молебна владыка окропил молящихся в соборе людей святой водой. Молебен на начало учебного года – это особый чин, в котором молящиеся просят Божьей помощи и благословения в постижении и разумении доброго и душеполезного учения. Молятся в этот день не только об учениках, но и об их учителях, родителях. На такие молебны приводят детей даже те, кто не являются постоянными прихожанами. Но, конечно, лучше всего, если семья помолится на этом благослужении, предварительно причастившись святых Христовых тайн на божественной литургии. Традиция совершать молебен перед началом обучения отроков достаточно древняя. Ранее его служили перед началом изучения закона Божьего или божественных писаний. Но с течением времени дату приурочили к 1 сентября. Учащиеся возвращаются после каникул в школы, техникумы, высшие и другие учебные заведения. И в завершение выпуска. Митрополит Челябинский Миасский Алексий совершил божественную литургию в Кафедральном соборе Рождества Христова. Правящему архиерею сослужили директор Челябинской православной гимназии во имя святого праведного Симеона Верхотурского, иерей Александр Власов и клирики собора. Песнопение исполнял архиерейский мужской хор «Аксиос» под управлением регента Александра Хакимова. После литургии митрополит Алексий совершил молебен на начало учебного года. Помолиться об успехе в учебе и попросить Божьего благословения на новый учебный год пришли учащиеся Челябинской православной гимназии, преподаватели и прихожане с детьми. В проповеди владыка Алексий сердечно поздравил всех воскресным днем и праздником. По окончании молебна подходящих ко кресту детей и взрослых священники кропили святой водой, благословляя на успешную учебу. Вы слушали выпуск новостей. Всего вам доброго и храни вас Господь!

0: Детям о Боге.
1: Вашему вниманию, дорогие ребята, сборник рассказов «Чудесная Нива» читает Ольга Ломакина, звукооператор Екатерина Попова.

Уважаемые слушатели, мы продолжаем чтение книги «Чудесная Нива. Детям о Христе». Сельма Лагерлёв. В храме. Иосиф и Мария отправились однажды с маленьким Иисусом в Иерусалимский храм. Мальчик еще ни разу не был в храме с тех пор, как стал понимать все окружающее. И теперь родители водили его по храму и показывали все его великолепие. В нем были длинные ряды колонн, золотые алтари. Святые мужи сидели на циновках и поучали своих учеников. Можно было видеть и первосвященника с нагрудником из драгоценных камней. Занавеси из Вавилона, затканные золотыми розами. Громадные медные двери, которые были так тяжелы, что 30 сильных мужчин едва могли отворять и затворять их. Не перечесть всего, чем славился этот знаменитый храм. Когда наступил вечер, и путники должны уже были вернуться к палаткам, им пришлось проходить по старинной пещере, которая сохранилась со времен первой постройки храма. Там у стены стоял медный рог, такой большой и тяжелый, что никто не мог поднять его и затрубить. Он был исцарапан и погнут. Снаружи и внутри затянут пылью и паутиной, сквозь которую едва виднелись следы древних письмен. Тысячи лет прошли с тех пор, как кто-либо пытался извлечь из него звук. Увидя громадный рог, мальчик с удивлением остановился. «Что это такое?» – спросил он. «Это рог, называемый голосом князей мира», – отвечала мать. «Им Моисей созвал детей Израиля, когда они рассеялись по пустыне. С тех пор никто не мог извлечь из него ни одного звука. Это удастся сделать только тому, под чьей властью соберутся все народы земли». Мария с улыбкой, как старую сказку, передавала сыну это предание. Но мальчик стоял, как очарованный, перед громадным рогом, пока мать не позвала его. Из всего, что он видел в храме, ему понравился только этот рог. Он охотно остался бы, чтобы хорошенько разглядеть его. Пройдя еще немного, они очутились на большом широком дворе храма. В одном месте толщу холма, на котором стоял храм, прорезала широкая бездонная расщелина, сохранившаяся с незапамятных времен. Когда царь Соломон строил храм, он не велел ее засыпать. Вместо же моста или решетки Соломон приказал укрепить над расщелиной длинный клинок острием кверху. Проходили века за веками, сменялись события, а клинок по-прежнему протягивал над расщелиной свое острие. Его покрыла ржавчина, заклепки его расшатались от времени, а лезвие дрожало и качалось, когда кто-нибудь тяжелым шагом проходил по двору. Когда мать с сыном дошли до этой расщелины и обходили ее стороной, мальчик спросил, что это за мост? «Его устроил здесь царь Соломон», — отвечала мать. «Зовется он райским мостом. Кто перейдет бездну по этому дрожащему клинку, острие которого тоньше солнечного луча, тот может быть уверен, что попадет в рай». И она улыбнулась и пошла дальше. А мальчик стоял и смотрел на тонкий, дрожащий стальной клинок, пока мать не позвала его. Он повиновался ей со вздохом, сожалея, что она не показала ему этих чудесных вещей раньше, когда было время разглядеть их. Они шли безостановочно до большого портика у входа с пятью рядами колонн. Здесь в углу возвышались две колонны из черного мрамора. Высокие, величественные, они стояли на одном подножье и так близко одна к другой, что между ними едва можно было просунуть соломинку. Все они сверху донизу были покрыты трещинами и царапинами. Время попортило их сильнее других колонн. Даже каменные плиты пола вокруг них были стерты сильнее, чем вокруг других колонн, и на них ясно видны были углубления, следы бесчисленных шагов множества поколений. Мальчик снова остановил мать вопросом. «Что это за колонны?» «Их привез в Палестину наш праотец Авраам из далекой халдейской земли», — ответила мать. «И они называются воротами справедливости. Кто может пройти между ними, тот не порочен перед Господом и не совершил ни одного греха». Ребенок остановился
и широко открытыми глазами смотрел на колонны. «Не хочешь ли ты попробовать пройти между ними?» — спросила мать, улыбаясь. «Видишь, как истерт пол вокруг них шагами тех, кто пытался пройти через эту скважину? Но ты можешь мне поверить,

Нужно было еще разобрать палатку, уложить все вещи и нагрузить верблюда. Мальчик не помогал при уборке, а сидел в стороне от шума и суматохи и думал о трех чудесных вещах. Вдруг ему пришло в голову, что он успеет сходить в храм и еще раз взглянуть на них. Сборы в дорогу были еще далеко не кончены. Он успеет вернуться до отъезда. Он быстро отправился в путь, не сказав никому, куда он идет. Он думал, что этого не стоит говорить, ведь он скоро вернется обратно. Он быстро достиг храма и вошел в галерею, где стояли две черные колонны. При виде их глаза его засветились от радости. Он опустился перед ними на землю и стал пристально смотреть на них. Он думал о том, что тот, кто может пройти между этими колоннами, не порочен перед Богом и никогда не совершал греха. И ему думалось, что он еще ни разу не видал подобного чуда. Он думал, как хорошо было бы пройти между ними, но они стояли так близко одна от другой, что напрасно было бы и пытаться. Так неподвижно просидел он целый час и не заметил, как пролетело время. Ему казалось, что он пробыл здесь всего несколько минут. В великолепной галерее, где находился мальчик, собрались судьи Верховного Совета, чтобы разобрать несколько тяжб. В числе просителей был богатый человек в длинной пурпурной одежде. Он привел на суд вдову, которая, по его словам, должна была ему несколько серебряных монет. Бедная вдова рыдала и уверяла, что богач поступал несправедливо. Она уже заплатила свой долг, и незачем ей было платить его вторично. Главный судья обратился к богачу и сказал: «Можешь ли ты подтвердить клятвой, что эта бедная женщина еще не заплатила тебе своего долга?» Богач с улыбкой ответил: «Господин, я богатый человек. Стал бы я утруждать себя и требовать денег у этой бедной вдовы, если бы не было у меня на это законного права. Клянусь тебе, эта женщина должна мне. Это так же верно, как то, что никто не пройдет в ворота справедливости». Услыхав такую клятву, судьи поверили словам богача и порешили, что бедная вдова должна в уплату долга отдать ему в рабыни свою дочь. Мальчик сидел около них и слышал все. Он подумал про себя, как хорошо было бы, если бы кто-нибудь мог пройти через ворота справедливости. Как мне жаль бедную женщину, которой придется отдать дочь в рабыни. Он вскочил на подножье, на котором стояли колонны, и взглянул через скважину. «Ах, если бы это было возможно!» – подумал он. Сердце его переполнилось жалостью к несчастной женщине. Он уже не думал о том, что тот, кто пройдет между колоннами, непорочен и безгрешен. Он хотел пройти между ними только ради бедной вдовы. Он оперся плечами в углубление между колонн, словно желая проложить себе дорогу. По галереям внезапно пронесся грохот. Древние колонны загудели, раздвинулись в стороны, одна направо, другая налево, и гибкое тело мальчика проскользнуло между ними на глазах у всех. В первую минуту никто не знал, что надо сделать. Народ стоял и в оцепенении смотрел на мальчика, который совершил такое неслыханное чудо. Первым пришел в себя старейший из судей. Он приказал схватить богача и привести его на суд. За ложную клятву в храме Божием судья приговорил богача отдать бедной вдове все его имущество и золото. Покончив с этим, судья спросил о мальчике, который прошел через ворота справедливости. Но когда бросились искать, его уже здесь не было. В ту минуту, когда колонны опять сошлись, он словно очнулся от сна и вспомнил о родителях и отъезде. «Теперь мне надо скорее вернуться, чтобы родители не ждали меня», — подумал он. Он не знал, что просидел целый час перед воротами справедливости. Ему казалось, что он провел перед ними всего несколько минут. И поэтому он подумал, что еще успеет взглянуть на райский мост, прежде чем покинуть храм. Торопливо пробрался он незамеченным через толпу и пришел к райскому мосту, который находился в другой части огромного храма. Когда он увидел острый стальной клинок, повисший над бездной, и вспомнил, что тот, кто пройдет по этому мосту, наверное, будет в раю, то подумал, что никогда не видел ничего более чудесного. И он сел у края расщелины, чтобы лучше рассмотреть райский мост. Он сидел и думал о том, как отрадно было бы быть в раю, и с какой

радостью перешел бы он через мост. Но он хорошо понимал, что нечего было и пытаться сделать хоть один шаг. Так сидел он и мечтал, не замечая, как летело время. Уже прошло 2 часа, а он все еще сидел на том же месте и отдавался мечтам о рае. Как раз в той части двора, где находился райский мост, возвышался большой алтарь для жертвоприношений. Кругом него ходили священнослужители в белых одеждах, поддерживая священный огонь и принимая дары для жертв. В числе других пришел принести жертву один бедный старик. Он нес маленького худого ягненка, у которого еще была большая рана от укуса собаки. Старик подошел к алтарю и попросил служителей принести в жертву его ягненка, но они отказали ему, сказав, что нельзя принести в жертву Богу такое жалкое животное. Старик просил сжалиться над ним и принять его приношение, потому что сын его лежал больной, а у него не было ничего больше, чтобы он мог принести в жертву за его выздоровление. «Поверь мне, нам очень жаль тебя», — сказал священник, «но закон запрещает нам приносить в жертву раненых животных. Исполнить твою просьбу так же невозможно, как невозможно перейти райский мост». Мальчик сидел так близко, что слышал все это. Острая жалость охватила его при мысли, что никто не может перейти этот мост. «Может быть, сын старика останется жив, если ягненок будет принесен в жертву?» Убитый горем, старик пошел со двора храма. Мальчик поднялся, подошел к дрожащему мосту и ступил на стальной клинок. Он не думал о том, что, перейдя мост, попадет в рай. Все его мысли были заняты стариком, которому он хотел помочь. Когда он сделал первый шаг, то почувствовал, что воздух поддерживает его и не дает ему упасть. Он нес его, словно он был птицей и имел крылья. Как только мальчик ступил на клинок, раздался дрожащий нежный звук. Один из стоявших на дворе услышал этот звук и обернулся. Он вскрикнул, и тогда все обернулись и увидели мальчика, идущего по райскому мосту. Все пришли в смятение, первыми опомнились священники. Они сейчас же послали воротить бедняка, и когда он пришел, сказали ему: «Бог сотворил чудо, чтобы показать нам, что Он принимает твой дар. Подай сюда ягненка, мы принесем его в жертву». После этого они спросили о мальчике, который перешел через бездну, но когда стали искать его, то не могли нигде найти. Как только мальчик перешел через бездну, он вспомнил об отъезде и о родителях. Он не знал, что утро уже прошло, и думал: «Мне надо спешить назад, чтобы они не ждали меня. Взгляну еще только один раз на голос князей мира». Он проскользнул в толпе и быстрой поступью прошел полутемную галерею, где стоял у стены медный рог. Когда он его увидел и вспомнил, что тот, кому удастся извлечь из него звук, соберет под своей властью все народы земли, он забыл обо всем, опустился на каменный пол возле чудесного рога и не мог оторвать от него своего взгляда. В этой прохладной галерее сидел святой старец и поучал своих учеников. И вот он обратился к одному юноше, сидящему у его ног, и сказал ему, что он обманщик. Мудрость открыла святому старцу, что этот юноша был чужестранец, а не израильтянин. И святой спросил юношу, зачем он проник в число его учеников под чужим именем. Тогда поднялся юноша-чужестранец и сказал, что он прошел через пустыни и переплыл большие моря, чтобы услышать истинную мудрость, учение об едином Боге. «Душа моя изнемогала от ненасытного желания», — сказал он святому, «но я знал, что ты не захочешь просветить меня, если скажу, что я не израильтянин, и солгал тебе, чтобы попасть в число учеников твоих и утолить жажду знания истиной. И я прошу тебя, позволь мне остаться». Но святой поднялся и, гневно потрясая рукой, поднятой к небу, воскликнул: «Ты не можешь остаться среди нас, как никто не может поднять к губам большой медный рог, называемый голосом князей мира, и затрубить в него. Ты не смог войти в эту часть храма, потому что ты язычник. Уходи отсюда, или ученики мои бросятся на тебя и разорвут тебя на части, ибо ты оскверняешь присутствием своим храм». Но юноша стоял спокойно и сказал: «Я не уйду отсюда, где душа моя находит себе пищу. Лучше я умру у ног твоих». Едва он произнес эти слова, как ученики святого вскочили и бросились на него.
и когда он стал защищаться, они повалили его и хотели убить. Мальчик сидел совсем близко. Он все видел и слышал, и душа его переполнилась скорбью и страхом за жизнь юноши. «О, бессердечные люди!» — подумал он. «Если бы я мог затрубить в рог и спасти несчастного!» В волнении он вскочил и положил руку на рог. В эту минуту он хотел поднести его к губам, не для того, чтобы стать великим царем, но потому что он надеялся спасти жизнь юноши. Он обхватил рог своими маленькими руками и попробовал поднять его. И он почувствовал, что громадный рог сам поднимается к его губам. И как только он вдохнул в него, древний голос князей мира зазвучал и наполнил весь храм мощными трубными звуками. Тогда все оглянулись и увидели, что какой-то мальчик держит огромный рог в своих маленьких руках и трубит в него так, что дрожат своды и колонны. В одно мгновение опустились руки, поднятые для удара, и святой учитель сказал юноше: «Подойди и сядь у моих ног, где ты раньше сидел. Бог сотворил чудо, чтобы показать нам, что Он хочет, чтобы ты познал учение истинной веры в Него». Поздно вечером Иосиф и Мария нашли мальчика в храме. Древние мужи посадили его рядом с собой. Они спрашивали его, а он задавал им вопросы, и все дивились на него. И весь народ стоял во дворе храма, чтобы хоть взглянуть на того, кто поднес к своим устам голос князей мира. Уважаемые слушатели, продолжение нашей книги слушайте в следующем выпуске передачи.

Итак, мы продолжаем читать книгу пророка Иезекииля. И разговор, как мы уже обозначили, идет у нас об апокалиптических пророчествах книги пророка Иезекииля, 38-39 глава. «И было ко мне слово Господне, Сын человеческий, обрати лицо твое к Гогу в земле Магог, князю Роша, Мешеха и Фувала, и изреки на него пророчество, и скажи, так говорит Господь Бог, вот я на тебя, Гог, князь Роша, Мешеха и Фувала, и поверну тебя, и вложу удила в челюсти твои, выведу тебя, и все войско твое, и коней, и всадников, всех полно вооружений, большое полчище в бронях и со щитами, всех вооруженных мечами, персов, эфиоплян, и ливийцев с ними, всех со щитами и в шлемах, Гомера со всеми отрядами его, дом Фагарма от пределов севера, со всеми отрядами его многие народы с тобою. Готовься и сражайся, и ты, и все полчище твое, собравшееся к тебе, будь им вождем. После многих дней ты понадобишься, и в последние годы ты придешь в землю, избавленную от меча, собранную из многих народов на горы Израилевы, которые были в постоянном запустении, но теперь жители ее будут возвращены из народов, и все они будут жить безопасно. И поднимешься, как буря, и пойдешь, как туча, чтобы покрыть землю ты и все полчища твои, многие народы с тобою. Так говорит Господь Бог, в тот день придут тебе на сердце мысли, и ты задумаешь злое предприятие, и скажешь, поднимусь я на землю неогражденную, пойду на беззаботных, живущих беспечно, все они живут без стен, и нет у них ни запоров, ни дверей, чтобы произвести грабеж и набрать добычу, наложить руку, и вновь заселенные развалины, и на народ, собранный из народов, занимающийся хозяйством и торговлю, живущих на вершине земли». Сава и Дедан, и купцы фарсийские, со всеми молодыми львами их скажут тебе, ты пришел, чтобы произвести грабеж, собрал полчище твое, чтобы набрать добычу, взять серебро и золото, отнять скот и имущество, захватить большую добычу. Поэтому изреки пророчество, сын человеческий, и скажи Гогу, так говорит Господь Бог, не так ли в тот день, когда народ мой Израиль будет жить безопасно, ты узнаешь это, и пойдешь с места твоего от предела, с севера ты и многие народы с тобой, и все сидящие на конях, сборище великое, войско многочисленное. И поднимешься на народ мой, на Израиле, как туча, чтоб покрыть землю. И это будет последние дни. И я приведу тебя на землю мою, чтобы народы узнали меня, когда я над тобою, Гог, явлю святость мою пред глазами их». Так говорит Господь Бог, не ты ли тот самый, которым я говорю в древние дни, через рабов моих пророков Израиля, которые пророчествовали в те времена, что приведу тебя на них, и будет тот день, когда Гог придет в землю Израилю, говорит Господь Бог, гнев мой воспылает в ярости моей, и в ревности моей, и в огне негодования моего, я сказал, истинно, в тот день произойдет великое потрясение на земле Израилевой, и вострепещут от лица моего рыбы морские, птицы небесные, звери полевые, и все присмыкающиеся, ползающие по земле, и все люди, которые на лице земли, обрушатся горы, и упадут утесы, и все стены падут на землю. И по всем горам моим призову меч против него, говорит Господь Бог, меч каждого человека будет против брата его, и буду судиться с ними моровою язвою и кровопролитием, и пролью на него и на полки его, и на многие народы, которые с ним, все потопляющий дождь и каменный град, огонь и серу. И покажу мое величие и мою святость, и явлюсь я перед глазами многих народов, и узнают, что я Господь. Вот такое пророчество. Ограничимся 38 главой, кому нужно, может, прочитать 39-ю, хотя там нового мы ничего не увидим. С одной стороны, вот прочитав
В контексте книги пророка Иезекииля это пророчество. Не читая больше ничего и никогда, мы можем представить себе это как некий случайный эпизод истории. Ну, просто какой-то народ придет вот на Израиль, и произойдет какое-то великое сражение. Вот, и Израиль будет спасен от этого сражения. Вот, таких пророчеств в книгах пророческих достаточно, особенно много таких пророчеств о разных судьбах разных народов. В книге пророка Иезекииля то, что мы благополучно пролистнули. Вот, но там именно и говорится об известных народах, о государственных образованиях, которые известны из истории, которые были современными Израилю, и их можно вписать, эти страницы, и свидетельства о войне с этими народами найти и в книге Судей, и в книгах Царств, и в книге Паралипоменон. Ничего в этом смысле про сражение с народом Магога нету. Или, скажем, Мешеха и Фувала. Вот. Ничего подобного не сказано. Кроме того, сам этот народ идентификации не поддается. И мы об этом, но об этом мы скажем чуть-чуть ниже. Но важно другое. Даже читая этот отрывок вне контекста всей Библии, только опираясь на, собственно, вот нами прочитанную книгу пророка Иезекииля, мы видим, что есть нечто, напоминающее, так вот, как отголоски, как эхо, напоминающее что-то каким-то образом последние дни. Буквально это слово употребляется и будет в последние дни. То, что в целом навевает на определенные мысли, ну и это словосочетание мы слышали в контексте мессианских пророчеств книги пророка Исаии. И само это великое потрясение, и огненный дождь, и сера, и гибель всех на глазах всех, и великая слава Бога в гибели всех людей, вот, скажем, там, в следующей главе, в 39-й, говорит о том, как много-много-много-много дней будут собирать трупы всего этого гиблого полчища с этих просторов, на которых это полчище будет истреблено. И все это говорит так неявно, не прямо, говорит о каких-то о последних временах и событиях. Ну, а человек, который, естественно, читал Библию всю, вот, или заглядывали, хотя бы читал целиком Новый Завет, то есть так или иначе заглядывал в книгу, называемую «Апокалипсис», он встречался с этими именами, с Гогом и с Магогом, и знает, что там они вставлены в конкретный апокалиптический контекст. В 20 главе Апокалипсиса буквально говорится вот о Гоге и Магоге как о самых последних народах. Когда же окончится 1000 лет, сатана будет освобожден из темницы своей и выйдет обольщать народы, находящиеся на четырех углах земли, Гога и Магога, и собирать их на брань, число их, как песок морской, и выше на широту земли, и окружили стан святых и город возлюбленных, и не спал огонь с неба от Бога и пожрал их, а дьявол, прельщавший их, вержен в озеро огненное и серное, где зверь и лжепророк и будут мучиться днем и ночью, день и ночь во веки веков. И видел я великий белый престол и сидящего на нем, от лица которого бежало небо и земля, не нашлось им места. И видел я мертвых, малых и великих, стоящих перед Богом, и книги были раскрыты. Вот, то есть в контексте именно Апокалипсиса мы видим, что это вполне самый последний апокалиптический события, они заканчивают историю. Вот, после прихода Гога и Магога полностью обезоруживается сатана, низвергается его власть, низвергается власть антихриста.
И начинается страшное. Да, восстают мертвые, и начинается страшный суд. То есть, по сути дела, это последнее событие человеческой истории по апокалипсису. Здесь это не очевидно, но, тем не менее, вот такая перекличка текстов помогает понять, что в любом случае речь идет о последних временах и событиях. Будет ли это то, что в том же апокалипсисе называется Армагеддоном, описанное в 16 главе книги Откровения Иоанна Богослова, не очень понятно. Кто-то отождествляет сражение с Гогом и Магогом, отождествляет с Армагеддоном, кто-то нет. Апокалипсис — книга загадочная, и никто по-настоящему ключа к этой книге не нашел. Что видит, в какие откровения и как, в каком порядке и о чем нужно читать эти главы, до конца непонятно. Для нас важно, что история заканчивается Гогом и Магогом, и здесь вот какую-то завесу этих последних времен и событий пророк Иезекииль для нас приоткрывает. В любом случае, это ссылка, указание на апокалиптические времена. Вот. И, кроме того, есть еще одно, одна аллюзия, одно свидетельство, которое, ну, тоже вот, ну, носит конкретно, скажем, апокалиптический аспект. В послании апостола Павла к фессалоникийцам, в первом послании, есть такие слова: когда скажут мир и безопасность, тогда внезапно найдет на вас пагуба. Вот. Речь идет об явлении Антихриста и о последних днях его торжества на земле, трехлетнем, вот 23,5 года его правления на земле. И вот это мир и безопасность является как бы неким узнаваемым состоянием, которое предваряет собой страшное бедствие. И здесь, в книге пророка Иезекииля, эти слова повторяются несколько раз. Именно подчеркивается безопасность живущего Израиля. Безопасность. Они живут тихо, мирно, безопасно. И внезапно надвигается такая страшная беда, как этот самый Гог с огромным своим полчищем. Пока мы о Гоге говорить не будем, чуть позже. Но что мы видим из вот картины, описанной в 38 главе? Вот прочитали мы раз, ну два. Больше все равно смысла не читать, мы ничего не понимаем. Большинство людей большего ничего не понимает, даже если внимательно привыкли читать библейский текст. Нам рисуется картина, при которой собрались народы севера. Что там в этом собрании севера делают ливийцы или эфиопы, не очень понятно, как-то не очень вписывается эту в картину. Но вот тем не менее, это огромное, мощное войско севера приходит войной на Израиль. Вот, приближается очень близко, никаких сил никаких, ну, в принципе, даже теоретически никакого ничего невозможно противопоставить такому войску. Израиль не мог противопоставить ничего и войску гораздо более меньшему, там, скажем, 185 тысяч сирийского войска. А тут, ну, войско в разы по, так скажем, метафорическим выражениям библейским, в разы превышающее то, что когда-либо вообще Израиль видел, какие-то совершенно безумные войска, что они делают на просторах Израиля, не очень понятно, но вот такое большое войско, как бы совокупное, едва ли не мировое войско, собралось, перечисляют самые разные народы, куда вошли, собралось войной на Израиле. Но тут неожиданно случаются две вещи. Во-первых, случается великое землетрясение, которое потрясает все основания земли,
падают все стены, падают все горы, все скалы, вот, все рушится, все проваливается в тартарары, а кроме этого начинается то ли под действием этого землетрясения, то ли под действием, уж точно, благодати Божьей, каждый человек в этом войске начинает убивать каждого. То есть вместо того, чтобы направить свои злобно-агрессивные усилия на Израиль, они направляют и друг на друга, и в конце концов происходит то, что происходит во всех подобных историях. Погибают все. Но для этого не потребовалось никакого дополнительного войска, никаких дополнительных усилий. Они просто истребили каждого, пока не осталось ни одного. Вот, собственно, и все. И большего мы сказать ничего не можем. Единственное, что нам представляются войска, если мы смотрели, скажем, ну, какие такие фильмы, ну, например, там «Властелин колец», когда там перед стенами Гондора стоит огромная армия орков. Вот, там с высоты птичьего полета примерно это показано. Вот мы можем примерно себе нечто подобное представить, но на самом деле войско Магога будет в десятки раз больше. Вот, и вот такое там написано, да, осадное орудие, там броня, там копья, мечи. Вот примерно так себе представляем. И маленький, светлый, такой же светлый, как Белый город, светлый Израиль, в ужасе, не знающий, куда ему деваться, потому что тоже интересно, ни стен, ни дверей, ни запоров у них нет. Город не защищен. Вот, а какой это Израиль? Ну, естественно, мы читаем в контексте, мы не задумываемся, Израиль, Иезекииль, Израиль, Иезекииль, Израиль. Все, собственно говоря, нормально. Нам представляется, ну, если человек совсем погружен в эпоху, представляется древний Израиль, ну, скажем так, как он написан во время нашествия тех же войск Сенахерима, вот, или держащие осаду, ну, все ж таки, огромные армии царя Навуходоносора. Вот такой Израиль представляется вполне, но такого Израиля нет. Иезекииль пишет это, находясь в Вавилоне. Навуходоносор город взял, разрушил, стер там камни и больше ничего. Через какое-то время этот город появится, восстановится, там, через 70 лет приблизительно он будет восстановлен, там будут построены стены, построен храм, но самостоятельным, независимым, существом, живущим свободно и безопасно, он не будет никогда. Поэтому для нас история Израиля практически заканчивается, потому что вот, ну, история, да, мы проследили по историческим книгам над восстановлением храма, а никакой другой истории нет. Если мы погрузимся в книги Маковейские, то Израиль борется за свою как бы независимость, потому что принадлежит некой сатрапии, и с Антиохом, там, и Эпифаном он борется. Ну да, но это совсем не Гока, не Магока, сильного, независимо, свободно, мирно живущего Израиля после Иезекииля никогда не было. Во времена Давида, ну да, в общем-то, было. Во времена, может быть, эпохи Судей, ну что-то можно так вот, если уж совсем нафантазировать, но после Иезекииля нет. Вот, а потом еще что хуже все будет, когда придет Христос, никакого Израиля не существует. Но те люди, которые не погружены в тему библейских вещей и событий, они представляют современный Израиль. Но современный Израиль ни в коем смысле не может называться на библейском языке народом Божьим. И этот народ уж точно, вот посмотрите, вокруг не живет мирно и безопасно. Это народ, который на войне с первых дней образование своего государства. Он постоянно воюет. Какой-то мир, какой-то безопасность. Да, мы приезжаем туда в те времена, когда там мирно, и наслаждаемся покоем, но не израильские граждане.
который всегда служит в армии, который постоянно ходит с оружием, и который каждый день боятся, что может что-то случиться, потому что ну, такова природа образования этого государства. И уж в любом случае это не народ Божий на библейском языке, потому что Израиля, как народа Божьего, не стало после того, как пришел Христос. Все оставляется дом ваш пустым. Никакого народа Божьего, находящегося в завете с Богом, после Христа не существует. И, собственно, Израиль называется совсем другое образование. Пророк Иезекииль – это пророк. Он не национальный патриот Израиля, который, как многие патриоты России, патриоты Англии, Ирландии, патриоты Индии, патриоты Китая, вот, предсказывали свое великое будущее своему народу, как бы прозирая вдаль о том, как великим будет их народ. Это похвально, это замечательно, это чудесно, это правильно. Это говорит о том, что этот писатель, этот философ, этот мыслитель, государственный деятель любит свой народ, любит так, как мало кто любит, прозирает его самые лучшие свойства и качества, верит в силу этого прозрения, в лучшие свойства своего народа, верит, что у него будет великое будущее и поэтически воодушевленно об этом мечтает. Многие так понимают пророка Иезекииля. Чтобы, собственно, человеку, изгнанному, введенному в плен чужую страну, чтобы ему не помечтать о величии Израиля, о том, что когда-то придет великое войско зла, и все это войско будет сокрушено под ноги светлого Израиля. Так бы оно, да, но Иезекииль вовсе не поэт и вовсе не философ, и совсем не государственный деятель. Иезекииль – пророк. И говорит он Духом Святым то, что велит ему говорить Дух Святой. Он заглядывает не в будущее своего народа. Он заглядывает в пределы истории. Он пишет о том, чего во времени нет в его эпоху. И быть не может, понимаете? И быть не может, и вообще в принципе быть не может никогда. Ибо никогда Израиля, среди которого он жил после Христа в завете с Богом, не пребывает. Она описывается Израиль, пребывающий в завете с Богом настолько глубоко, настолько полно, что живет мирно и безопасно, является оплотом света, и ради этого Израиля Бог сокрушает все зло под его ноги. Он таким не был и в Ветхом Завете. Мы видим, как Бог его наказывал. А здесь совсем другой Израиль. И мало того, что он другой, что мы видим, что мы слышим, народ Божий, Израиль, как здесь называется, собранный из разных народов, говорит, например, стих 12, дважды повторяется эта фраза, собранный из разных народов. И более того, сказано, что он живет безопасно на высокой горе. Это явно не израильские горы. Это та самая высокая гора, о которой пророчествует Исаий. И здесь Израиль, вовсе не исторический Израиль, не эпохи Иезекииля, не политический Израиль современный. Израиль есть церковь. Церковь. Церковь, как народ Божий, собранный из всех народов на вершину горы Господней. А все остальное вокруг него находящееся есть тьма. Вот что одно из главных мыслей этого свидетельства пророка Иезекииля.

Господи, дай силу.

0: В Екатеринбурге 14 часов.
1: Новости.
2: На волнах радио «Воскресенье», выпуск новостей. 27 августа 2026 года в Москве состоялся Всероссийский форум ветеранов специальной военной операции «Вместе победим». Участниками мероприятия стали более 2000 человек. Ветераны СВО и члены их семей, представители власти, духовенства, экспертного и предпринимательского сообществ. Директор Патриаршей гуманитарной миссии диакон Игорь Куликов принял участие в открытии форума и выступил на панельной дискуссии «Духовное единство. Наша сила». Участники панельной дискуссии обсудили роль веры в возвращении к мирной жизни, развитие центров духовно-психологической помощи и совместную работу религиозных общин в деле поддержки ветеранов и их семей. Перед началом сессии выступающих приветствовала статс-секретарь, заместитель министра обороны России, председатель фонда «Защитники Отечества» Анна Цивилева. Модератор сессии – советник председателя Государственного фонда «Защитники Отечества» Светлана Грохотова рассказала о центрах поддержки, где психологи и священнослужители помогают ветеранам, матерям, вдовам и семьям пропавших без вести военнослужащих. Первый такой центр «Обитель» действует в Печорах. Пилотная смена для матерей и жен с детьми прошла также в паломническом центре «Винновка» в Самарской области. Фонд «Защитники Отечества» планирует развивать и масштабировать это направление. Директор Патриаршей гуманитарной миссии подчеркнул, что духовная и социальная помощь должна быть доступна не только в больших городах на базе крупных центров, но и на местах, в каждом населенном пункте страны, без исключения. Отец Игорь рассказал о церковных проектах, в которых активно участвуют ветераны боевых действий, в частности, о добровольческом проекте Патриаршей гуманитарной миссии на Донбассе. Его участники восстановили более 830 частных домов, а к работе регулярно присоединяются ветераны СВО, которые, по их отзывам, получают от этих трудов намного больше, чем отдают. На мероприятии выступила также вдова погибшего военного священника Александра Цыганова, социальный координатор Государственного фонда «Защитники Отечества» Псковской области Надежда Цыганова, рассказавшая о своем супруге, для которого главным принципом служения была любовь к каждому человеку вне зависимости от его национальности, вероисповедания и социального статуса. После его смерти Надежда стала социальным координатором фонда «Защитники Отечества» и участвует во взаимодействии с религиозными организациями. Заместитель муфтия Духовного управления мусульман Поволжья, имам Саратовской соборной мечети, ветеран СВО Рустам Мухитов поделился опытом служения военным имамом и рассказал, как на передовой священнослужители разных конфессий поддерживают бойцов. По его словам, нередко православные военнослужащие обращаются к имамам, когда их собратьям-мусульманам нужна духовная поддержка, а мусульмане приглашают православного священника. Наша задача – довести до людей тот опыт единства, который мы прошли и проходим в окопах, отметил Рустам Мухитов. Участники сессии сошлись во мнении, что совместная работа традиционных конфессий, государственных институтов и ветеранских организаций помогает семьям справляться с утратой и неопределенностью, а самим ветеранам находить применение своему опыту в служении людям, волонтерстве и воспитании молодежи. Организаторами форума выступили Государственный фонд «Защитники Отечества», Российское общество знания и правительство Москвы. И в завершении выпуска. В Екатеринбург впервые за 8 лет привезут десницу святителя Спиридона Тримифунгского. Мощи доставят с острова Корфу в храм на Крови 11 сентября. Уральцы с нетерпением ожидают встречи со святыней, чтобы вознести молитвы святому Спиридону и поблагодарить за его благодеяния. Об этом рассказали прихожане Борисоглебского храма, строящие новый каменный храм во имя святителя Спиридона. Деревянный Борисоглебский храм на улице Раевского, 28, города Екатеринбурга, давно уже не вмещает всех желающих помолиться за воскресным богослужением. Потому приходом было принято решение строить большой каменный храм, чтобы в нем могли одновременно молиться 500 верующих. Новый Дом Божий посвятили святому Спиридону Тримифункскому. По его молитвам многие прихожане решили свой жилищный вопрос и другие насущные проблемы. Есть в Борисоглебском приходе такая традиция. После божественной литургии прихожане идут крестным ходом на стройплощадку и просят святителя Спиридона о помощи в строительстве. И святой помогает. Трехпрестольный храм растет, как на дрожжах. Здесь нетерпением ждут прибытия десницы святого Спиридона в храм на крови, чтобы поблагодарить чудотворца за его небесное заступничество об Уральск. Напомним, по благословению святейшего патриарха Московского и всей Руси Кирилла, 17 августа с острова Корфу в Россию прибыла величайшая христианская святыня – десница святителя Спиридона Тримифункского. В Екатеринбург святыня будет доставлена поздним вечером 11 сентября и пробудет в храме памятники на крови до полудня 13 сентября. Доступ к святыне будет открыт круглосуточно. В пятницу 11 сентября 21:00 ковчег с десницей доставят в храм памятник на крови. Торжественную встречу святыни в верхнем храме возглавит митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений и пресвященные архипастыри Екатеринбургской митрополии. Затем будет совершен молебен святителю Спиридону, после чего к собравшимся обратится глава митрополии и сопровождающие святыню лица. Во время прибытия десницы в верхнем пределе храма на крови будет совершено 5 богослужений архиерейским чином, ночные и утренние божественные литургии, а также субботнее всеночное бдение. Молитва перед святыней будет возноситься непрестанно. Молебные пения перед ковчегом в течение дня будут совершать приходы уральских храмов. После божественной литургии 13 сентября ковчег с десницей отправится во Владимир. Ковчег со святыми мощами будет пребывать в России до 20 сентября. Поклониться святыне можно будет в 13 регионах России. Вы слушали выпуск новостей. Всего вам доброго и храни вас Господь.
1: В эфире православный канал «Воскресенье». Свидетельство о государственной регистрации Л номер ФС-77-50-582 выдано Роскомнадзором. Канал без возрастных ограничений. Православный радиоканал «Воскресенье» приглашает на работу журналистов. Нам нужны активные творческие люди православного вероисповедания с грамотной речью, желающие освещать жизнь епархий, приходов, культурные и исторические события, записывать репортажи и интервью с интересными людьми. У нас свободный график работы и дружный коллектив. Приглашаем в свои ряды. Записывайтесь на собеседование по телефону в Екатеринбурге 278-96-41. 278-96-41.

0: Детский сад при гимназии имени Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Алексия II принимает детей в возрасте от 1 года 8 месяцев до 7 лет на полный день. Для ребят предусмотрено православное воспитание, художественно-эстетическое развитие, музыкальные занятия, ритмика, прогулки, физкультурные занятия, речевое развитие, подготовка к школе по программе «Русская классическая школа», трехразовое сбалансированное питание. Растим детей с верой, знаниями и любовью. Индивидуальный подход к каждому ребенку, заботливые педагоги и воспитатели, безопасная среда. Детский сад находится по адресу город Екатеринбург, улица Лучевая, 35. За подробной информацией обращайтесь по телефонам +7 343 254 65 61 и +7 919 368 57 01. Я повторю телефоны: +7 343 254 65 61 и +7 919 368 57 01.
1: Кто-то из ваших друзей посредством социальных сетей, например, ВКонтакте или Одноклассники, просит о финансовой помощи. Ни в коем случае не переводите деньги на счет, который указывает якобы ваш знакомый. На самом деле страница в социальной сети может быть взломана. Позвоните вашему знакомому и уточните, действительно ли он нуждается в денежных средствах.
0: Дорогие друзья, каждый вторник в 16 часов 15 минут в эфире радиоканала «Воскресенье» выходит передача из цикла «Медицинский городок». Вы можете задавать свои вопросы на любые темы, связанные со здоровьем, нашему постоянному ведущему программы, доктору медицинских наук Игорю Борисовичу Хлынову. Мы принимаем ваши вопросы и пожелания по темам программы по телефону в Екатеринбурге 278-96-41, 278-96-41, код Екатеринбурга 343. Затем передаем их Игорю Борисовичу, и он отвечает на ваши вопросы в конце каждой программы. Напомню, цикл «Медицинский городок» выходит в эфир по вторникам в 16 часов 15 минут с повтором в воскресенье в 15 часов 15 минут.

Дорогие друзья, православный радиоканал «Воскресенье» Екатеринбургской митрополии вещает для вас ежедневно и круглосуточно на следующих частотах. Екатеринбург 72,83 МГц, Каменск-Уральский 90,3, Нижний Тагил 94,9, Алапаевск 104,6 МГц, Артемовский 106,7, Арти 104,7, Асбест 97,1, Байкалово 103,7, Баранчинский 92,2, Бесерть 107,2, Богданович 96,1, Будка 100,9 МГц, Верхний Тагил 90,1, Верхотурье 104 МГц, Восточный 102,4, Ивдель 103,9, Ирбит 96,7 МГц, Камышлов 107,9, Карпинск 99,8, Качканар 104,4, Кировград 91,1 МГц, Красноуфимск 100,5, Красноуфимский район 99,7 МГц, город Лесной 87,6, Нижний Серги 89 МГц, Нижняя Салда 105,7, Нижняя Тура 87,6 МГц, Новая Ляля 103,4, город Новоуральск 93,2, Первоуральск 89 МГц, Полевской 96,6, Пышма 104,1, город Реж 93,1 МГц, Рижевской район 105,9, Североуральск 87,7, Серов 99,3, Сосьва 102,9, Староуткинск 91 МГц, Сухой Лог 96,1, Сысерть 93,2, Тавда 104,9, Талица 105 МГц, Тугулым 88,6, Туринск 105,4, Туринская Слобода 101,5 МГц, Шаля 106,3, Шамары 105,7 МГц. Также радиоканал «Воскресенье» вещает в пакете радио «Триколор ТВ», в мобильном приложении для телефонов и на сайте в интернете profradio.ru. Свидетельство о государственной регистрации Л номер FS77-50-582 выдано Роскомнадзором. Канал без возрастных ограничений. Мы рады вам, дорогие друзья. Настраивайтесь на волну православного радиоканала «Воскресенье».

0: Беседы о вечном. Разговор о вечных ценностях.
1: Дорогие друзья, сегодня в нашем цикле «Беседы о вечном» принимает участие протоиерей Константин Харитонов, настоятель подворья Свято-Троицкой Сергиевой Лавры в городе Пересвет Московской области. Тема беседы 1 сентября – День знаний. Беседует диакон Александр Черепенин, программа из студии телеканала «Союз».
2: Сегодня 1 сентября, закончилось вчера лето, началась осень и начался новый учебный год. Вообще, я вот смотрю весь день поздравления, которые друг другу присылают, везде публикуют, и там, конечно, пишут, что я никогда не задумывался над этим, но ведь действительно 1 сентября – это праздник для тех, кто учится сейчас и учит сейчас, ну и для тех, кто учился вообще когда-либо и когда-либо преподавал. И при таком подходе праздник могут отмечать, наверное, почти все, потому что

0: для него уже не нужны никакие знания, никакое обучение, потому что все эти азы, конечно, они говорят о том, да и мудрецы нашей, как говорится, необъятной земли, говорят о том, что нужно всегда образовываться, всегда нужно какие-то знания получать. Поэтому вот этот день знаний, он напоминает нам все-таки о том, что мы творение Божие, созданное по образу и подобию Божию, и мы должны всегда развиваться духовно, и духовно, и умственно, и телесно развиваться, что, в принципе, тоже очень важно. Поэтому я думаю, что если уже, слава Богу, иногда смотришь, даже люди взрослые идут учиться на того или иного там специалиста, переучиваются как-то найти себя. Это очень прекрасно, когда люди не останавливаются, когда они развиваются. И поэтому Божьей помощи всем нам в учебе. Вот. Мы тоже на подворье занимаемся не только тем, что служим, но и занимаемся образовательной деятельностью. У нас есть тоже свои какие-то кружки, тоже и школы, и воскресные, и не только там. И я сам являюсь преподавателем параллельно. Я преподаю в дополнительное образование, в школе дополнительное образование преподаю. Поэтому сегодня мы молились Богу, вчера совершали молебен, чтобы Господь благословил нас на новый учебный год.
1: Вот вы тему актуальную очень затронули. Вот мне еще нет 30 лет, но даже мне иногда кажется несколько неловким подумать о том, чтобы там выучиться на какую-то новую специальность, чтобы там получить новые навыки, может быть, там найти какую-то, знаете, там, параллельную там работу или подработку. Ну, только не по тем специальностям, у тебя историк по образованию. Ну, вот, может быть, попробовать что-то еще такое. Ну, потом я думаю о том, что ну как же там люди в своей специальности учились и работали вот, там, с юности, со студенчества, как я там учился на историка. А я приду такой весь уже взрослый по отношению, по сравнению с ними, и совершенно неопытный. Ну, как я буду? Останусь лучше я в своем огороде.
0: Да нет, это стеснение, оно неправильно. Потому что вот мы когда тоже на подворье начали заниматься с детьми с 2000 года, открыли и театральный кружок, чтобы ставить рождественские елки там и много другое. Стали снимать даже кино. Я понял, что чтобы что-то делать, нужны знания. Пошел учиться на режиссера, отучился на режиссера. Потом уже мне было 40 лет, мы с детьми решили сделать музыкальную группу такую при храме. Вот. Ну, все умеют играть там на фортепиано, на гитарах, на барабанах никто. Я с юности хотел играть на барабанах. Я нашел одного юношу, до 20 лет ему было, барабанщик у нас в городе, попросился к нему ученики, мне 40 лет, там стоять в подворье, ну ничего. Вот. Входил к нему на занятия, все, то есть он приходил к нему, занимался, а потом уже преподаватель Сергей Посади, у нас есть такой очень хороший барабанщик тоже у него, вот, Александр Кубышкин у него занимался. И потихонечку стали тоже заниматься с группой, и потихонечку стали даже... То есть детей надо развивать в разных направлениях, а взрослые, они же тоже должны как-то в этом принимать участие и помогать им, да. И многое приходится осваивать уже там, в 30, 35, 40 лет, а то и в 50 лет. Поэтому никогда не поздно что-то выучить, что-то чему-то научиться. Тут самое главное не прыгать с ветки на ветку, тут самое главное... Главное свое предназначение дано нам от Бога выполнять в своей жизни. А остальное, да, оно может быть таким вот побочным действием, которое поможет, опять же, главное действие. То есть, если я священник, моя главная задача быть священником, служить Богу, да, служить церкви и не оставлять это, да, то есть остальное, если оно мне помогает в этом служении, слава Богу. Если нет, то лучше от этого отказаться, потому что, к сожалению, некоторые увлекаются чем-то другим. Кто-то там также режиссурой, фотографиям, кто-то музыкой петь начинает. И забывает самое главное. Бог тебя призвал к служению. Вот. И надо служить в храме, надо служить церкви, надо служить людям. Это самое главное.
1: Ну вот сейчас многие поступали в вузы, и поступили.

0: кто-то поступил в 11 класс школы или в 10 и думает о том, чем он будет заниматься в будущем, куда он пойдет поступать после школы. Кто-то заканчивает вуз и не знает, он вообще правильно сделал, что 4 года назад или 6 лет назад до этого поступил в этот вуз. Как понять свое предназначение? Такой вот вопрос, на самом деле, очень популярный, но чрезвычайно важный, потому что практика показывает, что можно, например, во-первых, этот выбор мучает тебя вот со времен там, окончания школы. Ты вот с класса там, с 9-го, кстати, вот в основном с 8-го-9-го, когда вот к первым экзаменам этим готовишься, начинаешь мучиться. А какой выбор сделать? А кем я хочу стать? А где я нужен? А как мне бы совместить и мой личный интерес, и чтобы еще денег нормально получать, чтобы желательно пользу приносить, и карьеру построить, или самореализоваться? Вот и как в итоге понять, где именно мое место в этом мире?
1: Ну, вы знаете, я вспоминаю слова отца Кирилла Павла, когда он встречался с семинаристами, это в 90-х годах, его спрашивали о своем предназначении монашества или жениться. Ну, в принципе, это то же самое. Очень важно, да, для себя определиться, где ты нужен Богу, нужен самому себе. Он говорит, смотрите на сердце свое, вот. К чему сердце больше расположено. Вот, потому что самое страшное, что мы начинаем кому-то подражать. Вот кто-то увлекается сейчас чем-то, и мы, о, я тоже этим займусь. Вот, здесь хорошо денег заработать. Если ты, тебе нравится, условно говоря, писать картины, ну, сделай это хорошо, выучись на это хорошо. Пиши эти картины так, чтобы это приносило пользу и людям, и себе, да, и это тебя и прокормит, и все остальное, то есть в любом случае, любой человек, который в своем направлении, он специалист, он всегда сможет заработать себе на жизнь, всегда, сантехник, электрик, врач, учитель, священник, любой, да, то есть, когда мы начинаем искать от другого, да, то есть, когда мы начинаем искать того, что вот, а где лучше ему сейчас заработать, где еще как чего. Вот. Ну, опять же, там тоже везде конкуренция, тоже везде нужны специалисты крутые и нужны люди, которые будут все-таки вот выполнять достойно то или иное дело. Вот. Поэтому в первую очередь, конечно, надо смотреть, что Господь тебе вложил в твое сердце. Очень важен, да, совет немногих людей. Да, то есть у нас друзей должно быть много, а советчик один. Ну, в основном, кто для нас советчик? Это наши родители, да, с которыми можно посоветоваться. Но опять же, здесь нужно отделять, уметь. Бывают иногда наши родители, да, они вот нам хотят большего, чем может быть даже то, что, к чему мы призваны. Но в любом случае, всегда решение внутреннее нашей будущей жизни лежит в плоскости нашей личности, нашего сердца. Никто за нас это решение не сможет принять. Поэтому, конечно, в первую очередь, вот как я делал, да, я молился Богу. И вообще, у меня путь был такой сложный. Тоже я сначала пошел, у меня было военное направление. Я был даже не церковным человеком. Потом Господь мою жизнь поменял, так повернул, я стал священником. И многие тогда, в 90-е годы, Господь многих призвал к священству тогда. И у нас в группе учились половина людей с высшим образованием, пришедшие к вере уже, будучи студентами. Поэтому тут уж как Господь куда ведет. Оно, если мы будем молиться, воля Божия познается в обстоятельствах. А обстоятельства жизни сложатся так, что Господь приведет нас в нужное место, в нужном направлении. Главное нам самим тоже в этом стараться, трудиться. Опять же, если мы хотим еще от этого иметь какую-то и материальную прибыль, чтобы это нас кормило, нашу семью. Ну, тогда любой, да, вот многие сейчас, вот священники тоже там идут, священники там, вот они, вот здесь немного получают, еще как-то. Но если ты будешь добросовестным священником, если ты будешь молиться Богу искренне за людей, если ты будешь служить искренне, народ, он ищет таких священников. И если он видит такого священника, народ тебя не оставит. Народ тебя и оденет, и обует, и прокормит, и все будет тебе хорошо. Это самое главное — выполнять свою функцию священника, потому что Бог дал нам обязательство молиться за себя и за людей. потому что они заняты другим делом, они работают, у них суета, у них там жизнь, они не успевают этого делать. А мы специально посвящены Богу от народа, за них молиться. Так же любой другой человек, да, как мне однажды сантехник один научил, давно помню эту историю, тоже всегда вспоминаю. Как-то там мы снимали квартиру, и там недобросовестно поставили унитаз, забетонировали в пол. И когда сантехник пришел, он так возмущался, говорит, и потом мне так говорит: батюшка, учитель должен учить, врач должен лечить, а сантехник должен чинить. То есть каждый должен заниматься своим делом. Ну, пойди, найди сейчас хорошего сантехника, тоже днем с огнем не сыщешь. А электрика, а еще кого-нибудь. Направлений много, где человек может себя использовать. Главное, будь добросовестным, и все будет хорошо.
2: Что такое православное образование на практике? Или почему уроки закона Божия сами по себе не работают?
1: Ну, вы знаете, я много тоже об этом думал, и в школе, когда преподавал, и все. Вот. Самая наша немножко ошибка, наверное, это вот я считаю, что мы сразу начинаем рассказывать детям о высоком. То есть мы сразу им начинаем приводить в научение, высокое учение церкви, да, о Христе, а там о творении мира и много другого, как о воскресных школах тоже, да, вот мы рассказываем. А по факту нужно начинать с малого. Сначала обучать детей добру. То есть сначала мы их учим доброму деланию. То есть надо расти как бы поступательно. То есть вот от животных наших желаний, условно говоря, человеческих эмоций, от нашей чувственности выше душевному состоянию и духовному состоянию. И тогда уже на добрую почву можно положить учение Святой Матери Церкви. А если мы вкладываем в детей закон Божий, рассказываем им о высоком, о воплощении Сына Божия, о Его страданиях, о многом другом, а дети, да, они добрых дел не творят, к милосердию не приучены, то есть занимаются зачастую каким-то пустым деланием после. Помимо учебы они больше ничего не делают, то есть добрых дел не делают. Ну, вот. А это говорит о том, что почвы нет, куда должно семя упасть. Просто одни знания, они же не помогают, не спасают
0: теория.
1: Человека. Да, теория. И они воспринимают эту теорию церковную то же самое. Надо учить, надо запоминать. Это еще так сложно вникнуть во все эти высокие, как говорится, догматы церкви. А когда человек уже приучается к добру, когда он понимает, что нужно бедному помочь, больного посетить, за этим человеком поухаживать, принимая в делах добро что-то делают, да, вместе, тогда и все остальное, да, и молитва начинает по-другому у них звучать, и знания о Христе для них тогда уже становятся не пустым звуком Евангелия, да. Вот. Поэтому я думаю, что здесь вот этот вот момент такой вот, что сейчас мы все очень много занимаемся образованием нашего, как говорится, ума, но оставляем и другое. То есть дети очень сильно заняты. Школа, репетиторы и много-много другое. Еще приходят воскресная служба. На службу приходят, еще там воскресная школа. Они, конечно, от этого переизбытка знаний устают. Вот. Ну, вот я помню в наше время, там, когда я был еще там учился в 80-х годах в школе. То есть, да, вот эти вот какие-то были у нас там направления помощи там престарелым, кому там что-то ходили, какие-то добрые дела делали. Настолько мне это запомнилось, встреча с ветеранами, встреча вот с этими людьми пожилыми, которым мы помогали. Вот я помню, когда мы учились в семинарии, мы тоже, помимо того, чтобы только учиться, мы еще ходили там, бабушкам огороды копали, воду носили, дрова рубили, ремонт какой-то помогали делать. И зачастую, общаясь часто с людьми такими вот верующими, простыми, мы получали большую, большую информацию живой веры. И вот этой живой веры не хватает, так же, как и во всем остальном, не хватает сегодня многим. Вот эта встреча с живыми верующими людьми, вот, живыми там людьми подвига какого-либо, да, то же самое, как встреча с теми, кто является тем или иным специалистом в школе, да, то есть пригласить в школу специалистками, даже врача пригласить, который расскажет реальные случаи жизни врачебных своих каких-то, врачебного искусства. И многие захотят быть врачами, многие захотят быть учителями, а многие захотят любых профессий. То же самое и верующих людей, да, есть же много, сколько таких людей опытных в духовной жизни, и отцов, и священников, и монашествующих, и многих других. То есть должна быть такая передача веры. Плюс, опять же повторюсь, совершение добрых дел.
0: Да, это были бы интересные, наверное, уроки, такие построенные больше на практике. Хотя, наверное, тут могут возникнуть некоторые сложности с тем, как вот, например, взять, собрать класс, повезти в больницу или...
1: Сложности. Но я думаю, что, в принципе, да, вот сейчас же жизнь наша тоже кардинально меняется по-разному. И все равно есть место добрым делам всегда. И, может быть, сейчас же помощь, она бывает по-разному осуществляема, да, то есть... Даже, условно говоря, там не обязательно даже воочию посещают, да, то есть как-то общаются через какие-то социальные сети, там, помогая друг другу, там, поддерживая друг друга, где-то там совершая добрые дела. Там, вот у нас при храме, да, мы тоже делали службу милосердия, плюс еще детскую службу милосердия. Конечно, понятно, это как в том известном Яралаше, когда там тимуровцы искали бабушку, там скучно сидели, они там не знали, что делать, бабушку нашли, побежали, хватит ее, несут. Конечно, это тут такая, понятно, вот, что это такая, должна быть организованное дело. Но оно есть, его можно организовать, было бы желание. Были бы, да, вот, я думаю, что любой даже поход, храм, такой живой поход в храм, как дети к нам приходят на Рождество, на Пасху, там, да, там, на Пасху звонят колокола, общаются со священником, еще какие-то моменты, да, вот если сделать там, тоже там, условно говоря, там, субботник прийти там, не только даже в храме убраться, а пойти убраться у какой-нибудь там, представил там учительницу, которая там, разделить детей, да, есть же шефство, которое берут там, взять шефство там за учителями, за людьми уважаемыми там, а может даже те, кто находится в определенных условиях жизни, какие-то сложные, там, за какими-то ветеранами, да, то есть еще кем-то посещать их, общаться, просто даже прийти, вот у нас дети ходили тоже со взрослыми, там, посещали там больных там еще, хотя бы даже несколько раз, наверное, не сделать, уже будет по-другому.
3: Я начал такое толкование. Познать сначала то, что лежит перед тобой. И тогда все, что скрыто, тебе откроется тебе. То есть нужно познавать все, начинать не с высшей математики, а постепенно, с арифметики. Об этом говорил Христос. А не каких-то тайных мыслях, которые там скрыты. Потому что любое сокровенное, интимное у каждого человека существует. И он не обязан это выкладывать на всеобщее обсуждение.
1: Ну, вы знаете, я хочу вам сказать, на самом деле, в чем уникальна наша вера, которую Господь нам даровал, она проста, и особых замысловатых тайн каких-то там, она, вообще мы не имеем какого-то тайного учения. Это там любители были всяких, и еретики, и там гностики, и многие другие, которые учили, говорили о каких-то тайных учениях. В церкви тайных учений никаких нет. У нас есть какие-то там догматы, которые мы должны обязательно знать и придерживаться. А само учение церкви, само учение Христа, оно очень просто. Люби Бога, люби ближнего. Что здесь? Это все вот это напряжение ума, каким-то познанием глубоким, все остальное. Оно хорошо, когда это приводит, опять же, к любви к Богу и к любви к ближнему. А когда это все вот надмевает человека, когда его приводит к какому-то высокоумию, то даже такие познания, даже познания богословия не помогут человеку в спасении. потому что человек должен все это применить на практике, на жизни, потому что вера наша, она не теория, она жизнь, реальная жизнь. Да, то есть так Господь и учил, почему он обличал фарисеев, да, то есть они собирались, изучали Священное Писание, познавали глубину каждой буквы Священного Писания, находили какие-то особые понимания даже, может быть, того, чего и не было вложено в Священное Писание, но они, это же, знаете, их увлекает всегда, витиеватость. А забывали просто элементарно помочь ближнему. И забывали элементарно пойти послужить своим близким, родным, родителям, там, знакомым. Вот, элементарно. Они оставляли любовь, оставляли добро. Да? Поэтому Господь, когда учит, он говорит, пойдите, посетите больного, накормите голодного, дайте чашу жаждущему. Вот наша вера. Вера на наша, вот в основе. Это самое главное. Все остальное в совокупности, познание, богословие, догмата, учение церкви, оно тогда для нас полезно и помогает нам в совершенстве нашего духа, когда мы реальные христиане на практике, на жизни. Когда мы идем и совершаем, и творим добро. Во славу Божию и на помощь ближнему.
0: Да, вот богословие, я прекрасно помню академический пример со времен еще обучения в семинарии, что богословие, его нельзя, его можно изучать как концепты, теории, вот, и можно даже из этих теорий строить новые теории, правда, это будет больше похоже на схоластику, вот, но там кто-то из святых отцов писал, к сожалению, уже не помню, что истинное богословие, оно невозможно без реальной богослужебной и церковной жизни. То есть, если ты не причащаешься, ты не богослов. Если ты не молишься, ты не можешь быть богословом. Да. Если ты не живешь жизнью церкви, не творишь добрые дела, которые являются отражением твоей веры, ты не можешь быть богословом. И да, ты никогда не познаешь его.
1: Если ты христианин, это тот, кто молится, в первую очередь, реально молится. Да? То есть, это тот... Кто не молится, тот не богослов. Вот так говорили, да?
0: Да,
1: то есть,
0: да.
1: Это, мне кажется, даже Максим Исповедник, что ли, говорил. Вот. Поэтому раньше спрашивали, как твое здоровье, а как твоя молитва? Вот. И христиане целуют друг друга, лобызая в щеки, да, они лобызают орган моления, тот орган моления, которым твой близкий молится за тебя, молится Богу. И вот такое почтение, уважение христиане оказывают друг другу. Поэтому реальное богословие, реальное, как говорится, это вот как в том мультфильме, знаете, простой пример, на мультфильм можно. Есть такой мультфильм «Большое ухо». Очень мне нравится этот мультфильм. Он как раз говорит об этом. Там был такой некий персонаж «Большое ухо», который слышал там, что творится в космосе. И там такая песня, там «Медузы похожи на арбузы» и прочее, прочее. А был там волчонок такой в лесу, и он слышал, как ветка сломалась, там, кому-то нужна помощь. Он бежал помочь, там сова напала на кого-то, он побежал. То есть помогает там, он говорит, подожди. И он все говорит, ну да, вот я не слышу вот это вот, что в космосе творится. Вот. Потом раз он увидел другого человека, это другого там кого-то персонажа, вот, да, кому нужна помощь. А потом пошел ему показывать, как цветок расцветает там, да, там на озере. Вот он, далеко ходить не надо. Вот Господь здесь же, рядом с нами, все богословие рядом с нами. А все остальное, конечно, оно. Сейчас очень много, да, вот смотришь, там дискуссии православных людей собираются, изучают различные направления в христианской, там аскетики христианской, там антропологии, там богословия различных направлений тоже используют там. Все это хорошо, но если это применимо на практике, если это на практике неприменимо, то это еще хуже даже. Ты знаешь и не делаешь. Это очень даже страшно.
0: У нас есть вопросы и в Телеграме от телезрителей. Вот один из них. Как научиться преодолевать трудности? В принципе, это вопрос очень актуальный для Дня знаний, действительно, впереди столько трудностей. Ну, и не только, конечно, в этой.
1: Ну, это на самом деле, ну, здесь такое, через терпение. Господь сказал простую формулу. Терпение вашим, спасайте души ваши. Тут только терпением. Самое главное нужно понимать на примере всех, что все, кто что-либо достиг в этой жизни, да, все шли через терпение. Не хватает, да, не хватает бы в этом терпения. Мы бросаем, оставляем. Но что делать? Возвращаемся обратно, дальше берем, дальше трудимся. Только терпением, только терпением. Ну вот, отсюда терпением даст нам гораздо больше пользы, если все будет получаться с легкостью. Поэтому все, что легко дается, оно не так ценится и не такую пользу имеет. А все, что рождается через терпение, так мы называем это через труд даже, да, еще. Терпение и труд, все перетрут. Ну, по-другому никак. Тут, опять же, почему у нас не получается? Значит, мы не воспитаны в таком терпении. Вот вспомнить наших дедов, прадедов, да, как они трудились. Какое у них было большое терпение, да, как они трудились физически. Это же тяжело было, да, то есть там элементарно там заработать на земле, там, добывая необходимое для пропитания. Там. Плюс еще параллельно работали в колхозы, даже в советское время. Плюс еще нужно было себя прокормить, свой дом. И постоянно они трудились, постоянно. И во всем смотришь, что тогда не было такого технического прогресса, когда вот сейчас, да, информацию получаешь через телефон 2 секунды. То есть нужно было там просто элементарно сесть, там, написать письмо, нужно было. Простая вещь, да. Вот. А тоже везде нужен топливный труд, терпение, усилия. Также и в молитве. То же самое. Молитва, когда она рождается в человеке? Только через терпение, через труд. Вот. От нас требуется терпение и труд. А уже сам плод дает Господь. Но Господь дает за эти две монеты, за терпение и труд. Потерпишь, потрудишься, получишь. Ну вот, можешь как-то немножко себя утешать этим, что это обязательно Господь даст, обязательно. За любое терпение, за любой труд Господь 100% даст результат. 100%. Поэтому утешайте себя надеждой, воспитывайте себе надежду. Не только веру, не только любовь, но и надежду. На то воздаяние, в конце труда и терпения. Обязательно все получится.
0: Ну вот, кстати, про воспитание надежды интересно, ведь по-другому это ведь некая уверенность должна быть в тебе, что ты идешь правильным путем, что ты делаешь и делаешь,
1: ну,
0: это
1: не зря. Ну даже
0: не
1: уверенность, такая надежда на то, что ты, да, то, что ты делаешь, все равно уменьшается, да, это все вместе, вера, уверенность, да, и надежда, они все равно, что три добродетели, любовь, они рядом.
0: Хочется понять вот что, вот, допустим, что вот трудом постоянным и терпением ты вот пытаешься там совершенствоваться в какой-то одной области, но ничего не получается. Где гарантия, что ты идешь правильным путем?
1: А вот здесь нужно, опять же, вот мы же с вами основываемся на вере. Что Господь сказал, да? Что если в терпении вашем, спасайте душу вашу. Все. Значит, Он даст нам спасение. Под спасением мы понимаем не только спасение вечную жизнь, да, но спасение и в наших житейских делах и нуждах, да, которые, опять же, нужны для спасения вечности. Соответственно, мы видим, да, кто щедро сеет, щедро пожнет. То есть читайте внимательно Евангелие, там все формулы Господом, все обещания, они нам, то есть, сказаны. И верующий человек – это тот, кто верит не просто, что Христос есть, что Он пострадал, а верит каждому слову Христа в Евангелии. Это и есть верующий человек. И когда человек верит в эти слова, и он берет у себя, Господь же сказал, что даст, все. Это как та история известна, когда все пошли молиться, а не спасла ни дождя, да, молебен совершать. И только один мальчик взял с собой зонтик. То есть он надеялся, не только верил, но и надеялся. Если Господь сказал всякому просящему, кто что-либо мне молит в вопросе, я дам ему. Да? То есть все. То есть верь, доверяй Богу до конца. Иоаким и Анна, они вот уже пожилыми были, но все равно молились Богу, а не спасали чада. Вот некоторые не имеют, бывает, да, там вот детей, или там не могут выйти замуж, не могут жениться. Помолились, помолились и бросили. Уныние пали и отчаялись, руки пустили. Но святые так не делали. Если они брали за молитву, то они не отступали. Они даже так стали иногда так молились, что говорили: «Господи, я не отойду от этого места, пока не дашь». И Богу такая молитва была приятна. То есть Господь любит молитву такую вот, которую мы Ему доверяем, которую мы Ему верим, которую мы надеемся, что мы... Нет, все равно я не отступлю. Господи, Ты сказал, что... Единственное, что если это мне не полезно, Господи, то, по крайней мере, Господи, сообщи мне, скажи мне, Господь вразумит, обязательно скажи, нет, это тебе не полезно. Вот, тогда уже да, тогда уже успокойся. Но как чаще это бывает, чаще всего бывает, это потому, что мы просто малодушно помолились, почитали акафисты, почитали молитвы, да, где, ничего нет, ничего не получили. Все, значит, все это неправда. Значит, вот молился, все это неправильно, все нехорошо. Ну, так не надо делать. Это вот вчера только у нас была приходская свадьба. Наш пономарь бывший, он рассказывал, как он познакомился тоже на одном православном чате с девушкой, с будущей своей женой. И он говорит, что он перестречался со многими, там, встречался, все, никак. Он говорит, вот я зашел, чтобы удалиться оттуда. Все, зашел, сейчас удалюсь оттуда. Все это бесполезно. Зашел и смотрит, кто-то к нему там заходил на страничку. Он обратил внимание, завязалось отношение. И он встретился, искренне полюбил. И вот сейчас они муж и жена, вчера вот как раз их венчали. Вот уже все, уже хотел уходить. Все уже, отчаяние, в последний момент. А вот часто Господь так вот бывает, нас испытывает и дает нам через какое-то время, говорит, в последний, когда уже, как говорил святая Елизавета Федоровна, когда уже человеческие силы иссякли, ослабился человек, уже все, и тогда он по-настоящему понимает: Господи, помоги, уже ничего без Тебя не могу. Чтобы ты уже потом понимал, что то, что ты получил, это дар Божий.
0: То есть даже в поиске любви нужны труд и терпение.
1: Да, обязательно. Я не знаю, так же себя, тоже так же себя матушку вымаливал. И многие знают тоже, кто. Вы знаете, наоборот, Господь, как я услышал недавно, что где-то тоже вот на, может быть, отца Олега Стеняева, наверное, что вот почему некоторые так молились и в возрасте уже получали себе просимо, да. Во-первых, уже страстности не было, потому что рождались такие святые люди особенно. Но самое главное, это был плод молитвы, намоленный плод был. Намоленный. А значит, он благодатный.
0: У нас есть еще вопрос в Телеграме. Зритель спрашивает: потерял ежедневную молитву, перегруз на работе, увлекся новостными каналами. Понимаю, что плохо, но верх берет события в мире и работа. Как вернуть душевный покой и постоянно поддерживать связь с Богом?
1: Ну, во-первых, нужно возвращаться к своему молитвенному правилу. Во-первых, нужно, конечно, обязательно скорректироваться с своим духовником, чтобы успевать и трудиться, и молиться. Вот, потому что здесь обязательно нужно так, чтобы был некий баланс в хорошем смысле этого слова, чтобы одно другое не перетягивало и не мешало. А во-вторых, все-таки вот у нас... Мы знаем об этом учении, мы о нем говорим, но многие редко к нему прибегают. Есть короткая непрестанная молитва. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. Или даже можно не 8 слов, а 5 слов, как говорят святые отцы. Иисусе, Сыне Божий, помилуй меня. Или Господи Иисусе Христе, помилуй меня. И вот эту молитву мы всегда можем читать, даже над домы. Даже должны понимать, что для нас она гораздо короткая молитва, это важнее. А ее можно читать везде, где бы мы ни были. Кушаем мы, едем мы, в метро, там, на автобусе, машине, на работе мы. Вот. И обязательно взять какого-то себе правильца. То есть не просто некоторые говорят, я целый день читаю. Нет, если ты посчитаешь по-настоящему, то чтение нет, и, может быть, раз 10 всего помолился. А здесь нужно какое-то такое начинать хотя бы там. Со 100 раз Иисусову молитву в день. Вот. И потихонечку держаться какого-то короткого правится течение дня. Эта молитва, она помогает нам настроиться на и на общественную молитву. Когда человек читает такую короткую молитву, ему потом легче молиться за всеночным бдением и литургией в субботу вечером. Ему легче молиться на каких-то акафистах. Ему легче молиться на утренних и вечерних молитвах. Когда мы в течение дня поддержим этот огонечек молитвы, веры нашей, с помощью краткой молитвы Иисусовой, то всегда любая молитва нам будет на пользу и в радость.
0: А вот полезна ли будет такая молитва ученикам и студентам, учителям и профессорам? Ведь все-таки для всех этих категорий важно либо держать в голове большой объем информации, либо пытаться освоить большой объем информации. Не будет ли такая молитва отвлекать?
1: Да нет, не будет. Она... Человек, кто захочет молиться, он найдет возможность и то, и другое совмещать. А потом молитва начнет прилепляться, и человек будет молиться уже даже не замечая какие-то моменты. Вот. Мы же знаем, что Филарет митрополит московский, который был, помимо того, что он был и митрополитом московским, и административным деятелем, и сколько много он делал переводов, и он был ученый муж, но он сижал Иисусу молитву. Я помню, рассказывали про патриарха Лена для непрестанной молитвы. Некоторые известные случаи, кто сенаторы, генералы, то есть люди профессий таких, может быть, совсем не связанных с церковной жизнью, приобретали, сживали эту молитву. То есть эта молитва, она, можно так сказать, предписана всем, безоговорочно. И самое интересное, что без нее результатов в другом каких-то, других каких-то действиях гораздо усложняются. Если ты приучаешь себя к этой короткой молитве ежедневно, то в остальном у тебя будет гораздо больше преуспения. И самое интересное, это ключик к Царству Небесному. Это ключ к разрешению наших многих проблем, не только даже духовных, но даже материальных и даже финансовых. Иисусова молитва, она помогает устроить нашу жизнь. То есть Господь через каждое призывание Его имени ежедневно в нашей жизни, Он освещает все вокруг, да, в нашей жизни и помогает нам, видя, что мы помним всегда Его святое имя.
0: Вот, знаете, спасибо вам большое за то, что вы, говоря о спасении, расшифровываете его и как обретение Царства Небесного, и как некую решение, как вы сказали, решение проблем на земле, потому что все-таки Царство Небесное — это, безусловно, важно, и на самом деле мы все хотели бы жить вечно, и так, чтобы и не бояться смерти, и так, чтобы после смерти вновь продолжить какую-то жизнь, встретить всех своих близких и жить уже как бы полноценно.
1: Нам же Господь не сказал, что только Царство Небесное, да, вот вам обещаю. Да. Он же сказал как? Ищите прежде всего Царство Небесное, а все остальное вам приложится. То есть Он дал нам такую вот формулу. То есть ты вот, Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. Смотришь, у тебя и капля благодати в твоем сердце упала, и твой этот главный директор на заводе решил тебе зарплату прибрать.
0: Но через собственную благодать в своем сердце ты еще и его осветил, его зацепил.
1: Конечно. Это безусловно. Ну, мы же люди, мы же живем, мы без этого тоже не можем. И Господь же тоже это понимает. И Он, конечно же, может и даже самой молитвой, «Отче наш, хлеб наш насущный, дашь нам есть». Конечно, в первую очередь, имеется в виду само причастие, важно хлеба, да, и тело, и кровь Христовы. Но Господь же видит и хлеб наш насущный необходимый нам при жизни. Единственное, просто, чтобы мы правильно расставляли приоритеты. Вот что главное, да, то есть, когда человек любит материальное и забывает про своего ближнего, вот страшно. Поэтому, а любовь, она же должна быть ко всему и ко всем, то есть, на своем уровне. Но опять же, без какого-то фанатизма, без идолопоклонства, с благодарностью Богу, служение Богу и ближнему.
0: Отец Константин, завершая нашу программу, просил бы вас подвести ей итог и ответить на такой вопрос. Вот сегодня 1 сентября, День знаний, и вы вот тоже своего ребенка отвели в школу. а другого в институт практически отвели, наверное. Сам, конечно,
1: уже. Сам, да.
0: Но вот что вы, как вы напутствуете своих детей, ну и, соответственно, нас всех, вот на этот путь знаний, на вот эту дорогу к получению, к обучению, к получению новых знаний, освоению наук? Как вы напутствовали?
1: Ну, вы знаете, я вот... Понятно, что, опять же, повторюсь, нужно терпение, нужен труд, не лениться, учиться. Все это тоже, да, говорю всегда и детям, что давайте, это вот надо обязательно, конечно. Вот. Но самое главное, я всегда своим детям говорю, да и другим тоже, как, в принципе, об этом сейчас говорили, кого Господь мне доверил, прежде всего молитесь, Господь все остальное поможет. Не забывайте молитву, не оставляйте молитву, это самое главное. Вот простую, краткую, как можете, но обязательно молитесь. Оставите молитву, все разрушится, все разбарах, все развалит. Потихонечку все развалит. Не оставите молитву, Господь во всем поможет. Поэтому Божьей помощи всем, приобретение знаний, но не оставляйте молитву.
4: В цикле «Беседы о вечном» принимал участие протоиерей Константин Харитонов.

0: В Екатеринбурге 15 часов.
1: Новости.
2: На волнах православного радиоканала «Воскресенье» выпуск новостей. 30 августа митрополит Екатеринбургский Верхотурский Евгений совершил воскресную божественную литургию в возрожденном храме во имя архистратига Михаила поселка Бобровский Сысерского района. За богослужением высокопресвященному владыке сослужили благочинный Арамильского округа, настоятель храма во имя покрова Пресвятой Богородицы поселка Октябрьский Ирий Игорь Константинов, настоятель прихода во имя архистратига Михаила поселка Бобровский Ирий Стефан Никулин, старший священник Вознесенского архиерейского подворья Ирий Иоанн Черных, клирик храма во имя архистратига Михаила Ирий Леонид Колосов, другие клирики Екатеринбургской епархии. Хор храма под управлением Анастасии Гизатулиной исполнил праздничные богослужебные песнопения. На сугубо Ектении были вознесены особые прошения и молитва о Святой Руси, читаемые в храмах по благословению патриарха Московского и всея Руси Кирилла. После запричастного стиха старший священник Вознесенского архиерейского подворья Ирий Иоанн Черных обратился к верующим с пастырским словом, в котором раскрыл смысл сегодняшнего евангельского чтения, через которое Господь наставляет и ведет нас по жизни. Пастырь напутствовал просить Господа Иисуса Христа, Матери Божью и всех наших святых, чтобы они даровали нам мудрость, которая нам нужна, чтобы выжить в житейских бурях. Мы не терялись, а полагались на божественную волю и его помышления о нас, и они были для нас на первом месте». Причастие святых христовых тайн было совершено из трех чаш. После окончания божественной литургии митрополит Евгений совершил молебен на начало нового учебного года. Затем владыка обратился к верующим с архипастырским словом. Правящий архиерей поздравил верующих с воскресным днем, воскресением Христовым, Малой Пасхой и напомнил, для чего предназначены такие встречи в храме в воскресные дни. Для того, чтобы мы здесь отлеплялись от земного, к которому мы в течение недели прикипаем очень сильно, и учились ум и сердце обращать к Богу. Владыка Евгений также поздравил школьников с началом нового учебного года и пожелал им хорошо учиться, а педагогам с удовольствием приходить к детям каждый день и относиться к ним с большой любовью. От всего сердца правящий архиерей поблагодарил настоятеля храма во имя архистратига Михаила поселка Бобровский Ирия Стефана Никулина за труды по возрождению прихода и восстановлению храма. Владыка Евгений пожелал, чтобы храм воскрес в полную силу, был украшен и переполнен вами и вашими детьми, и вашими внуками, сказал владыка. Напомним, первой в 1709 году в селе Бобровском была освящена сельская деревянная церковь, о чем есть упоминание в церковных архивах. Этот деревянный храм сгорел в 1792 году. Тогда же был заложен новый каменный храм, который был построен за один год. В 1799 году заложен предел северной стороны, строительство которого было закончено в 1810 году. В 1871-74 годах длина храма увеличена к западу и выстроена четырехъярусная каменная колокольня. Все строительные работы были закончены к 1896 году. Пятипредельный каменный Бобровский храм был единственным действующим на окрестные селения – Косулино, Малые Брусяны, Ключи, Фомино, Черданцево, Токарево, Кадниково. В 1890 году в селе Бобровском, ныне рабочий поселок Бобровский Сысерского района, был заложен каменный трехпрестольный храм во имя святого архистратига Михаила. В эфире новости. В воскресенье 30 августа в пещерном храме праведного Иосифа в парке святого семейства города Екатеринбурга было совершено первое богослужение, и этим богослужением стал молебен перед началом нового учебного года. На молебен собрались жители поселка Исток, окрестностей, приехавшие из других районов Екатеринбурга прихожане, родители и учителя, большей частью с детьми. Перед началом богослужения настоятель храма архимандрит Дмитрий Байбаков обратился обратился ко всем собравшимся со словом наставления на новый учебный год. Затем клирик храма священник Илья Соколов со служения диакона Никольского храма поселка Исток отца Олега Зенина совершил молебен на начало учебного года, а после рассказал о программе выходного дня в парке Святого Семейства, а также о предстоящих в сентябре мероприятиях. По окончании службы все молившиеся приложились ко кресту, были окроплены святой водой и получили сладкие подарки. Храм во имя праведного Иосифа – один из самых молодых в Екатеринбурге. Его первый камень был заложен митрополитом екатеринбургским и верхотурским Евгением при участии представителей Антиохийского патриархата, церкви чешских земель и Словакии и православной церкви в Америке на территории парка Святого Семейства 3 февраля 2024 года. 14 июня 2026 года в храм был назначен настоятель. 13 июля главным управлением Минюста России по Свердловской области была зарегистрирована община храма, а 18 августа суда для постоянного совершения богослужений был назначен штатный священник. Пока пещерный храм, а это его особенность и уникальность, еще не освящен, но по благословению митрополита Евгения службы в нем уже начали совершаться параллельно с последними отделочными работами и благоукрашением. На волнах православного радиоканала «Воскресенье» прозвучал выпуск новостей. Храни вас Господь!

0: Здравствуйте, с вами Ирина Васильевич, и сегодня у нас в гостях человек, чье творчество соединило в себе монументальность советской школы и свободу современной абстракции. Советский и российский живописец, график, член Союза художников СССР с 1989 года и выпускник легендарной Строгановки Владимир Петрович Богачев. Владимир Петрович, здравствуйте.
1: Здравствуйте.
0: Ваши работы охватывают огромный диапазон от классических портретов и пейзажей до сложных абстрактных форм. Сегодня мы поговорим о вашем творческом пути, переломах эпох и о том, как художнику удается сохранять свой уникальный почерк на протяжении почти полувека. Владимир Петрович, вы родились в Москве. Расскажите, пожалуйста, об этом периоде и как вы стали художником? Что вас подтолкнуло выбрать именно этот путь?
1: Очень просто. Захотел им стать и стал. Хотеть – значит мочь. Это произошло в 1972 году, когда я пришел из армии. А профессия художника я до этого не задумывался и не мечтал. Придя из армии, как я сказал, уже профессии у меня не было, и передо мной стоял выбор дальнейшего пути к моего и развитию, и как-то к выборе, как говорится, вот, ну, жизненного пути, можно так вот обобщить. Кем мне стать? Я решил быстро, не на какие другие виды деятельности, как я вот чувствовал, я был не способен, и мне нужно было что-то нечто такое духовное, что-то такое художественное, что-то во мне пробудило интерес не земному, а искусство, это, я думаю, вот как я вот сейчас понимаю, это и есть нечто божественное, где вот художник мыслит образами и создает свой мир. Раз решил стать художником, а начинать было с нуля, в том смысле, что как я решил поступать в театрально-художественное, там, значит, посмотрел на эти образцы на вступительных экзаменах, там эти всякие кубики, горшочки, огуречки, там тряпочки, да, вот на что я тоже был как пока не способен вот так изображать, но у меня был впереди месяц для подготовки вот в это училище, и за месяц я нарисовал и написал акварелью несколько натюрмортов, ну, следуя вот тем образцам, да, ну, ездил проверять, как это вот похоже, не похоже, то есть туда, ну, и в конце концов пришел к выводу, что, ну, так, более-менее похоже и соответствует тому качеству, что висят на стене, как образцы. И, значит, решился поступать, да даже не решился, а, значит, приказал себе поступить, все. И мне деваться было некуда, уже было 22 года, мать одна, а без отца я остался рано, вот еще в детстве, там к брату еще, как говорится, и быть нахлебником, а на дневное же надо было поступать, то есть надо было быстрее получить профессию и, значит, идти дальше, так сказать. Ну, за месяц подготовился, поступил, да, как я и рассчитывал. По окончании художественного театрального училища я в этом же году поступил в Строгановку, где вот куда я тоже как-то поступал, не с уверенностью, что я поступлю, а просто кровь из носу, но мне вот деваться некуда. И я не мог не поступить. То есть вот каждую деталь я использовал результаты поступления. То есть вот там вот ни одна мелочь не могла вот вот ускользнуть, и все, вот каждый мизер, да, он работал на поступление. И я знал, что я поступлю, и я поступил на отделение, а это отделение монументальной декоративной живописи, ну, как бы среди студентов считалось самое элитное, вот самое такое вот, вот, и на которое трудно, даже вот люди не пытались поступить. Ну, в силу своего характера, мы и не такой преодолевали.
0: Чем атмосфера Строгановки тех лет отличалась от других художественных вузов?
1: Ну, художественные вузы, там, значит, КВГИК, Суриковская. Что касается аналогичного отделения в Суриковском институте монументальной декоративной живописи, в принципе, ничем. А по своей направленности художественно-промышленное училище Костроговки – это там, значит, дизайнеры, художники по металлу, вот художественное конструирование по тканям. Ну, там разновидностей-то много. Вот этот вуз, он выпускает работников для промышленности. Ну, я имею в виду художников. Вот. А в Суриковске институт, там чисто такой вот станковая какая-то живопись, скульптура. Ну, кстати, в Строгановке тоже скульптура, но скульптура такого вот как бы монументального характера. Что касается как это, направленности вузов, там для вот промышленности, а это просто как чистые художники выходили вот изобразительного искусства.
0: Владимир Петрович, как формировались ваши видения цвета и формы? Кто вам преподавал?
1: Имело значение в моем формировании коллектив, в котором вот та кухня, где я, вот эта среда, в которой я вот общался. Это вот однокашники, где мы днями, как говорится, 5 лет рисовали бок о бок, и они мне давали, как говорится,

0: Вот учеба и совершенство заключается в обмене опыта. Даже это после учебного заведения. Понимаешь, то есть вот в этом суть обучения. Еще, как говорится, большое влияние на мой как процесс совершенствования творческого начала сыграли старые мастера, а это музеи, выставки, изобразительные материалы, тут альбомы. Вот у меня дома около 500 альбомов по искусству.
1: Строгановка славится своей школой монументального искусства. Как это монументальное мышление помогает вам со станковой, обычной живописью?
0: Ну, как правило, монументалисты, да, они и хорошие живописцы. Вот монументальная живопись, а это мозаика, росписи, витражи, там, с графита, то есть это все, что в материале, как говорится, находит применение на стенах общественных зданий, в экстерьере, в интерьере. Композиция может даже здесь и как бы выступает первым планом, на что надо заострять внимание. Композиционные решения. Когда прекратил существование Советский Союз, комбинат монументального искусства, в котором я работал как монументалист, ну, после этого, значит, перешел на станковую живопись, и те вот эти вот пластические все вот находки, которые необходимы были при работе в монументальной живописи, они в какой-то мере как-то перешли, и, как говорится, вот эти приемы в станковую живопись. То есть это, конечно, вот как бы плюс. То есть я могу писать и в реалистическом, даже в суперреалистическом, как говорится, формате, да, но мне это не интересно, поскольку это уже все написано, переписано уже последними десятилетиями.
1: В 1989 году вы стали членом Союза художников. Это был переломный момент для всей страны. Как художники переживали это время? Стало ли легче дышать в творческом плане?
0: Художнику все равно, где они работают. Вот как бы в социально-политическом вот устройстве государства, если он художник по призванию и вот настоящий, и ощущает себя художником, он всегда создаст высокохудожественное произведение. Хочу сказать, что до перестроечных времен, до вот разрушения СССР, советская власть... можно даже сказать, что и воспитала, но направляла художников на какие-то вот высокие идеалы и на совершенствование. То есть вот там работали правдиво, качественно, и все было на совершенство направлено. Вот мы возьмем Дейнека, это мировая величина. По сравнению с этим советским периодом, да, вот наши художники, включая академиков известных, да, ну, в моем понимании, как говорится, в моем видении, вот как я чувствую, ну, это вот лично мое, ну, гораздо ниже стоят по своей значимости, так скажем. И вот это, возможно, даже и повлияло. Когда нет идеологии золотого дельца, ну какой здесь может быть результат? Все выдыхается.
1: В советское время Союз художников давал заказы, но и требовал следования определенным рамкам. Ощущали ли вы на себе это идеологическое давление?
0: Заказы-то заказами. И я работал в монументальном комбинате, там, ну, что касается вообще монументального искусства, там допускалась и вот абстракция к советское время, и очень вольные трактовки в монументальной живописи. А

0: Что касается как Станкова, придешь в Манеж, там, к выставке Всесоюза или что-то, ну, просто приятно посмотреть, какие пейзажи жизнерадостные. Вот Сидоров, как это, вот художник, как-то академик, как-то известный, он возглавлял Союз художников СССР, а уже после даже, когда развала СССР, он возглавлял Российский Союз художников. Конечно, был и худсовет, который всякую дрянь он выметал. И вот поэтому вот приходишь на выставку, да, был один союз художников, и тот, кто в него поступил, тот имел право называться вот художником союзного значения. И сейчас очень много союзов, и их набирают только художников для вот количества. Ну, понятно. А раньше был отбор серьезный. И художников было меньше, но это были художники. Вот то, что касается вот православия, которое я расцениваю тоже как вот идеологию, она у нас еще не разрушена. Хотя наши западные как это, партнеры хотят вот уничтожить ее. Пока народ сопротивляется. И вот в этой области, да, под эгидой православия еще есть надежда, что мы выберемся вот из этой порнографической действительности в искусстве. Ну, вы послушайте, что поют, это же ужас. Есть надежда, что мы преодолеем все вот эти вот отстойные времена, и вот благодаря тысячелетней вот этой вот традиции, ну, и связанной с нашей верой православия, мы возродимся, и у нас будет искусство, достойное мировых образцов.
1: Вернемся чуть назад. Как изменилась ваша жизнь и работа после распада СССР в 90-е годы? Пришлось ли вам как-то перестраиваться под новые рыночные реалии?
0: Я никак не перестраивался, поскольку у меня, как говорится, после 90-х годов, ну, в 90-е годы произошла
2: переоценка ценностей.
0: Ну, переоценка ценностей как всех вот житейских, философских, на искусство. И я понял, что вот если раньше, вступив, например, в Союз художников, я там думал, ну, добьюсь я звания академика, там, где-то народных, то-то еще, я перестал ценить вот эти регалии, звания, слава, востребованность, какой-то почет и вот уважение.
2: Вас это не касалось.
0: И сделал живопись, вот чем я занимаюсь, да, просто хобби. Я не стремился реализовывать свои авторские работы, не стремился, как говорится, вот набрать количество выставок. Ну, у меня несколько было персональных в таких хороших залах, но потом я все это мне... Вот у меня появились другие ценности – чисто такие вот отдаленные от материального мира. Вот тем более я понял, что все это не имеет значения. Потому что все мы в конце концов, как говорится, как-то уйдем в иной мир, как говорится. Вот некоторые художники уходят и в 40 лет, и в 50 с регалиями, и с огромными как-то материальными как-то ценностями. Что касается славы, для меня и это тоже не имеет значения. В наше время вот талант мало ценят. Ценят совсем другое. Вот, я просто как-то плюнул на это. И в свое удовольствие, как говорится, занимаюсь живописью. И вот чувствую себя хорошо. Потому что мне достаточно... как говорится, вот того, что я как-то имею, я могу работать, материально я очень хорошо себя чувствую, но это, как говорится, моя заслуга, как говорится, я как хозяйственник, да, то есть у меня очень много увлечений, очень много хобби, ну, хотя вот, когда живопись, это как бы главное хобби, я вот лет 5 начал заниматься вокалом, уже, как говорится, очень много выступал сольными концертами и в разных санаториях, и в библиотеках, и в долголетиях.
1: Ваша палитра жанров поражает. Вы пишете портреты, пейзажи, занимаетесь графикой и при этом создаете абстрактные полотна. Как в одном авторе уживаются реализм и абстракция?
0: Значит, если художник не экспериментирует, значит, грош ему цена. Вот все великие от Тернера, от Пикассо, вот даже тот же Моранди, как говорится, натюрморт у него, вот, все вот претерпевают какие-то разные периоды, они вот экспериментаторы. Вот я вот в этом плане очень хорошо продвинулся, то есть я кое-что достиг и в реалистической живописи, и в абстракции, и как бы в промежуточном стиле стилизованная живопись, ну, с определенными пластическими такими вот ходами. И один жанр, он дополняет, как говорится, другой жанр и помогает мне. В реалистической работе я там могу вот усмотреть вот абстракцию. А в абстрактной работе, да, я вижу нечто реальное, а уже середина это тут, я могу там вытворять что угодно.
1: Не планируете организовать выставки?
0: Во-первых, если найдется спонсор, то, ну, ради бога, как говорится, для меня работа – это отдохновение. Я вот чувствую, что я живу. Вот если я не буду как-то заниматься живописью, то что-то мне будет как не хватать, понимаешь? А уже это как бы другой вопрос, кому она нужна, вот или не нужна. Может, я сожгу все эти работы, ну и чего-то.
1: Что для вас идеальный пейзаж? Вы пишете его с натуры, на пленэре, или это скорее собирательный образ, рожденный в мастерской?
0: Сейчас мне доставляет удовольствие пейзажи придумывать. Там аквамарины, как-то море или горные пейзажи, или какие-то поля, леса, как говорится. То есть я люблю фантазировать. Даже если кому-то я буду только дарить эти работы, да, то вот обязательно надо в пейзаж какую-то сценку вписать. Там лошадь, там всадника, людей, отдыхающих или идущих, или где-то. Вот, ну, это и оживляет, и вот как бы придает вот уже вот работе вот как бы картинность, это уже картина.
1: Как вы понимаете, что абстрактная картина полностью завершена? Ведь в ней нет видимых ориентиров, как в портрете или пейзаже.
0: Здесь имеет значение художественный вкус, который отрабатывался десятилетиями, и нужно поставить точку в нужный момент. А это уже и мастерство, и художественный вкус того же образа, пусть даже это и абстракция, но там тоже есть как-то образы, да? Вот ты вот как прочувствовал, что это уже вот достаточно как выразительно, то и все, закончишь.
1: Что для вас важно выразить в портрете или в пейзаже? Вот это лирическое, романтическое, это что?
0: Или какую-то драму, да. Это найти художественный, как говорится, образ, поскольку у природы есть тоже настроение. Вот как вот у человека, да, он в разных настроениях, его меняется, как говорится, вот выражение лица, физиогномия, да. Точно так же и у пейзажа есть свое настроение, есть вот в тонкой лирике, как вот там Левитана или много художников. И надо как это найти, как прочувствовать, что вот ты ощущаешь вот в том или ином природном мотиве, а его выявить предельно ярче. А здесь уже работает что? Все вот эти вот выразительные средства. То есть вот и во многом это не реалистическое письмо, как говорится, а в основном это нужно уже красками, композицией, пластической формой, стилизацией добиваться наибольшей выразительности. отходить от реальности во что бы то ни стало. Что такое художественный образ, ну, который и суть произведения? Нет художественного образа.
2: Художественный образ пробуждает в человеке эмоции, что-то человеческое, нет. Что он себя идентифицирует с этим, с этой местностью, с этой.
0: Художественный образ – это сгусток в живописном произведении, например, да, а это как в любом произведении, пусть там в литературном, в скульптуре, вот архитектура, вот даже как в балете. Это сгусток, как я понимаю, технического мастерства высочайшего, да? Потому что если нет вот технического мастерства, то ты не добьешься той выразительности. И условности, которые ты утрируешь вот действительность во имя этого достижения наибольшей выразительности. То есть вот к выразительности – это значит оттолкнуться от натуры, да, и ее так как-то выставить, чтобы она, вот эта натура, зазвучала. Художественный образ – это отскок от действительности. Я вот спрашивал художников вот на вот протяжении многих лет, да, многие так вот, ну, в разговоре, да, как ты понимаешь художественный образ, что это такое? Вот даже вот искусствоведа спрашивал. И начинаются какие-то вот измышления. А по сути, я так понимаю, никто не даст вот четкого определения, что такое художественный образ. Любое художественное произведение на высоком художественном уровне, оно имеет художественное значение не только региональное или какой-то, как это, страна может гордиться, но и мировое значение. Чем выше художественное достоинство, чем значительней художественный образ, тем значительнее и вот само художественное произведение.
1: Что вы думаете о современном российском искусстве? Следите ли вы за молодыми художниками? И есть ли что-то, что вас в них удивляет или отталкивает?
0: Сильно ругаться я, конечно, не буду. Но, как я уже сказал, что я приверженец, поклонник старинной живописи старых мастеров, ну и классиков советского искусства, и даже более, как говорится, ну, менее значимых, но вся вот эта советская школа, она очень профессиональная, очень добротная работа, что началось как бы уже после разрушения Советского Союза, вот отсутствие идеологии и каких-то приоритетов, которые вот вдохновляли бы и направляли молодых художников на создание высокохудожественных произведений, да, у нас это программа, что ли, или запрос на это отсутствует. И поэтому вот как-то еще вот наше православие дает вот импульсы для создания, ну, каких-то вот наших вот традиционных, вот отражает наши традиционные ценности, и искусство будет на должном уровне.
1: Владимир Петрович, огромное спасибо за этот глубокий и вдохновляющий разговор. Ваша преданность искусству и умение трансформироваться оставляет такое очень приятное впечатление, то, что вы верны себе, и это действительно вызывает восхищение. Желаем вам неиссякаемого вдохновения, крепкого здоровья и ждем ваших новых выставок. Что бы вы пожелали нашим слушателям?
0: Я им бы пожелал вам иметь в душе больше солнца, беречь себя как здоровье и не погружаться вот в эту как материальную зависимость, да, философски подходить ко всем жизненным и утратам, и приобретениям.
1: Смотрите на мир ярче, цените настоящее искусство. С вами были Владимир Богачев и Ирина Василевич.
3: С вами в эфире литературно-драматическая редакция круглосуточного православного канала «Воскресенье». Боже, знаю истину Твое речение. Твое слово вспять не обратится. Уповаю на величие Твоей правды и стою. Ты утвердил меня крепко. Ведь по милости своей безмерной Ты благоволишь к человеку и его к себе возвращаешь.

непостижимый мистический мир серебряного века русской поэзии. Он всегда открывал нам влияние на наши чувства, наше настроение, мироощущение и, конечно же, на наши сердца. И вот сегодня мы предлагаем вашему вниманию небольшой цикл по стихам серебряного века, который мы назвали «Сердце к сердцу».

Милый друг, или ты не видишь, что все видимое нами только отблеск, только тени от незримого очами? Милый друг, или ты не слышишь, что житейский шум трескучий только отклик искаженный торжествующих созвучий? Милый друг, или ты не чуешь, что одно на целом свете только то, что сердце к сердцу говорит «Милый друг»?

земля владычица, к тебе чело склонил я, и сквозь покров благоуханный твой родного сердца пламень ощутил я, услышал трепет жизни мировой. В полуденных лучах такой негой жгучей сходила благодать сияющих небес, и к блеску тихому несли привет певучий, и вольная река, и многошумный лес. И в явном таинстве вновь вижу сочетание земной души со светом неземным, и от огня любви житейское страдание уносится, как мимолетный дым.

Бедный друг, истомил тебя путь. Темен взор, и венок твой измят. Ты войди же ко мне отдохнуть. Потускнел, догорая закат. Где была и откуда идешь, бедный друг, не спрошу я, любя. Только имя мое назовешь, молча к сердцу прижму я тебя. Смерть и время царят на земле, ты владыками их не зови. Все, кружась, исчезает во мгле, неподвижно лишь солнце —

устремляя наши очи на бледнеющий восток, дети скорби, дети ночи, ждем, придет ли наш пророк. И с надеждою в сердцах, умирая, мы тоскуем о несозданных мирах, мы неведомое чуем. Дерзновенны наши речи, но на смерть осуждены, слишком ранние предтечи, слишком медленные весны. Погребенных воскресенье, и среди глубокой тьмы петуха ночное пение, холод утра — это мы. Мы над бездною ступени, дети мрака, солнца ждем. Свет увидим, и как тени мы в лучах его умрем.

больной усталый лед, больной и талый снег. И все течет, течет, как весел вешний бег могучих мутных вод, и плачет дряхлый снег, и умирает лед. А воздух полон нег, и колокол поет, отстрел весны падет тюрьма свободных рек, угрюмых зим оплот, больной и темный лед, усталый талый снег, и колокол поет, что жив мой Бог вовек, что смерть сама умрет.

Ниц простертые, унылые, безнадежные, бескрылые, в покаянии во слезах мы лежим в прахе прах. Мы не смеем, не желаем, и не верим, и не знаем, и не любим ничего. Боже, дай нам избавление, дай свободы и стремления, дай веселье Твоего, о, спаси нас от бессилия, дай нам крылья, дай нам крылья, крылья Духа Твоего.

Боже мой, благодарю за то, что дал моим очам Ты видеть мир, Твой вечный храм, и ночь, и волны, и зарю. Пускай мучения мне грозят, благодарю за этот миг, за все, что сердцем я постиг, о чем мне звезды говорят. Везде я чувствую, везде Тебя, Господь, в ночной тиши и в отдаленнейшей звезде, и в глубине моей души. Я Бога жаждал и не знал, еще не верил, но любя, пока рассудком отрицал, я сердцем чувствовал Тебя. И Ты открылся мне. Ты мир, Ты все, Ты небо и вода, Ты голос бури, Ты эфир, Ты мысль поэта, Ты звезда. Пока живу, Тебе молюсь, Тебя люблю, живу Тобой. Когда умру, с Тобой сольюсь, как звезды с утренней зарей. Хочу, чтоб жизнь моя была Тебе немолчная хвала, Тебя за полночь и зарю, за жизнь, за смерть благодарю.

небо нас совсем свело с ума. То огнем, то снегом нас слепило, и ощеря зверем отступила за апрель упрямая зима. Чуть на миг сомлеет в забытьи, уж опять на брови шлем надвинут, и под нас тушедшие ручьи, не допев, умолкнут и застынут. Но забыто прошлое давно. Шумен сад, а камень бел и гулок, и глядит раскрытое окно, как трава одела закоулок. Лишь шарманку старую знобит, и она в закатном мленье мая все никак не смелит злых обид. Цепкий вал, кружа и нажимая, и никак цепляясь не поймет этот вал, что ни к чему работа, что обита старости растет на шипах от муки поворота. Но когда б и понял старый вал, что такая им с шарманкой участь, разве петь, кружась, он перестал? От того, что петь нельзя, не мучась.

в желтый сумрак мертвого апреля, попрощавшись с звездную пустыней, уплывала вербная неделя на последней, на погиблой снежной льдине. Уплывала в дымах благовонных, в замирании звонов похоронных, от икон с глубокими глазами и от лазарей, забытых в черной яме. Стал высокий белый месяц на ущербе, и за всех, чья жизнь невозвратима, плыли жаркие слезы по вербе на румяные щеки Херувима.

Мне снятся родные луга и звонкая песня косца, зеленого сена стога, веселье и смех без конца, июльского дня красота, зорница июльских ночей и детского сердца мечта в сиянии нездешних лучей, протяжное пение стрекоз, чуть слышные всплески реки, роптание лип и берез, в полуночной тьме светляки. И все, что в родной стороне меня озарило на миг, теперь пробудило во мне печали певучий родник.

есть в русской природе усталая нежность, безмолвная боль затаенной печали, безвыходность горя, безгласность, безбрежность, холодная высь, уходящие дали. Приди на рассвете на склон косогора, над зябкой рекой дымится прохлада, чернеет громада застывшего бора, и сердцу так больно, и сердце не радо. Недвижный камыш, не трепещет осока, глубокая тишь, безглагольность покоя. Луга убегают далеко-далеко, во всем утомление, глухое, немое. Войди на закате, как в свежие волны, в прохладную глушь деревенского сада. Деревья так сумрачно, странно, безмолвны, и сердцу так грустно, и сердце не радо, как будто душа о желанном просила, а сделали ей незаслуженно больно, и сердце простило, но сердце застыло и плачет невольно.

В нашем цикле «Сердце к сердцу» по стихам поэтов Серебряного века сегодня для вас прозвучали произведения Владимира Соловьева, Дмитрия Мережковского, Иннокентия Анненского и Константина Бальмонта в исполнении актера, руководителя Верхотурского духовного театра «Град» Дмитрия Вершинина. Продолжение следует. Храни всех Господь!

0: В Екатеринбурге 16 часов. Новости.
1: На волнах православного радиоканала «Воскресенье» выпуск новостей. 28 августа, в день празднования Успения Пресвятой Богородицы, митрополит Тверской и Кашинский Амвросий возглавил праздничные торжества в Старицком Успенском мужском монастыре. Утром 28 августа у святых врат Старицкого Успенского мужского монастыря священно-архимандрита обители встречали наместник игумен Дамаскин Леонов с братьей. Облачившись в мантию, архипастырь под колокольный звон прошел в Успенский собор, в котором совершил божественную литургию. На праздничном богослужении антифон напели Московский камерный мужской хор «Пересвет» и хор Старицкого Успенского мужского монастыря. После чтения Евангелия митрополит Амвросий произнес проповедь. На сугубо Ектинии были возглашены особые прошения к титарах обители. Митрополит Амвросий прочитал молитву о воссоздании колокольни Спаса Преображенского кафедрального собора города Твери и молитву о Святой Руси. После отпуста литургии впервые в новейшей истории вокруг монастырских стен прошел многолюдный крестный ход, во время которого митрополит Амвросий совершил в монастырском парке освящение установленного к престольному дню памятника трем игуменам – святителю Иову, патриарху московскому и всея Руси, святителю Герману Казанскому и преподобному Дионисию Радонежскому. Перед освящением архипастырь обратился к участникам торжеств со словом, поблагодарив Христенко за поддержку в создании памятника и поздравив его с днем рождения. По окончании крестного хода митрополит Амвросий поздравил молящихся с праздником. В тот же день на площади перед Успенским собором состоялось традиционное напутствие первоклассников Старицкого муниципального округа. К школьникам, их родителям и учителям обратился со словом приветствия митрополит Амвросий. Владыка прочитал молитву на начало учения отроков и окропил всех святой водой. В амфитеатре на территории монастырского парка прошел праздничный концерт мужского камерного хора «Пересвет». В конференц-зале монастыря для гостей выступили воспитанники детской юношеского центра «Образ». Митрополит Амвросий провел встречу с председателем Совета фонда возрождения Старицкого монастыря Христенко и обсудил дальнейшие планы реставрации обители и приписных храмов. К празднику Успения Пресвятой Богородицы после капитального ремонта и реновации, проведенных фондом, в Старице открылась гостиница «Волга». Митрополит Амвросий совершил чин освящения гостиницы. В благословение на труды владыка передал коллективу икону Божьей Матери. 27 августа митрополит Екатеринбургский Верхотурский Евгений поздравил коллектив Уральского государственного аграрного университета с праздником Успения Пресвятой Богородицы. Архипастырь отметил давние дружеские отношения с коллективом вуза, сложившиеся еще в ту пору, когда он был настоятелем Вознесенского храма. Взаимодействие с вузом крепнет год от года, а сегодня коллектив учебного заведения имеет возможность более тесно общаться с духовником вуза, секретарем ученого совета и Екатеринбургской духовной семинарии, клириком храма в честь Успения Пресвятой Богородицы Верхней Пышмы и иеромонахом Прокопием Рудченко. В новом учебном году планируется провести в университете 17 тематических бесед о духовных ценностях. Было подписано соглашение между вузом и Екатеринбургской епархией в сфере духовно-нравственного воспитания студенчества. Подписи под документом поставили митрополит Екатеринбургский Верхотурский Евгений и временно исполняющий обязанности ректора Государственной аграрного университета Михаил Александрович Флягин. На память о событии глава митрополии передал в дар вузу икону небесного покровителя Урала и Сибири праведного Симеона Верхотурского. Вы слушаете новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершил 28 августа в праздник Успения Пресвятой Богородицы божественную литургию в Успенском соборе Московского Кремля, сообщает Патриаршая пресс-служба. В 2026 году исполнилось 700 лет с момента закладки Успенского собора. По прибытии в собор предстоятель Русской Православной Церкви поклонился мощам святителя Петра, митрополита Московского, покоящимся в алтаре. За литургией состоялась хиротония архимандрита Иосифа Пашинцева, клирика Барышской епархии, воепископа Скадовского и Алешкинского, избранный решением Священного Синода от 16 июля этого года. Он стал правящим архиереем Скадовской епархии, образованной в декабре 2023 года в административных границах левобережных районов Херсонской области. Патриарх Кирилл прочитал молитву во знаменование 700-летия со дня заложения Успенского собора. По окончании литургии патриарх Кирилл напутствовал епископа Скадовского Алешкинского Иосифа на служение и вручил ему архиерейский жезл. По традиции новорукоположенный епископ преподал верующим свое первое архиерейское благословение. На волнах православного радиоканала «Воскресенье» прозвучал выпуск новостей. Храни вас Господь!

Здравствуйте, дорогие братья и сестры! Сегодня 1 сентября по новому стилю или 19 по старому. И сегодня мы творим память мученика Андрея Стратилата и с ним 2593 мучеников, пострадавших на рубеже 3 и 4 веков. Мучеников начала 4 века Тимофея, Агапия и мученицы Феклы. Святителя Питирима, епископа Великопермского 15 века. Священноисповедника Николая Лебедева, пресвитера, почившего в 1933 году. Прославляется икона Божией Матери Донская. Именинников мы поздравляем с Днем Ангела, а также поздравляем всех тех, кто сегодня начинает свой учебный год. Братья и сестры, сегодня мы говорим об одном из священноисповедников первой половины XX века. Будущий священноисповедник Николай Лебедев родился в 1869 году в селе Бережай Бежецкого уезда Тверской губернии в семье пономаря Василия Лебедева. Семья была из бедных, и весь курс Тверской духовной семинарии Николай обучался за казенный счет. В 1893 году он с отличием окончил семинарию, и начальство, как одному из лучших учеников, предложило ему продолжить за казенный счет образование в духовной академии. Но Николай отказался от этого предложения и поступил псаломщиком в храм в селе, где он родился и где служил когда-то его отец. Здесь он пробыл полгода и в 1894 году был рукоположен в сан священника ко храму Казанской иконы Божией Матери в селе Власьево, расположенном в нескольких километрах от Твери. Сразу же после начала служения в Казанском храме отец Николай стал принимать деятельные меры по искоренению пороков в среде прихожан. 22 октября 1897 года им было открыто общество трезвости во имя Казанской иконы Божией Матери. Впоследствии в своих объяснениях следователям во время заключения в 1929 году отец Николай писал: «Я родился в деревне и детство свое провел среди простого народа. Испытавши и нужду, и горе, я близко принимал к сердцу нужды и бедность народные. Еще на школьной скамье у меня созрело решение отдать все свои силы на служение темной, забитой, бесправной и бедной деревне. Мне думалось, что нужно прежде всего внести лучи света и знания в темную деревню, нужно поднять ее экономическое положение, и народ сам завоюет себе и права, и свободу. В этих видах я отказался от духовной академии, куда меня посылали как лучшего ученика, и решил идти в священники, и именно в деревню. И я пошел. Вся моя жизнь в деревне была посвящена осуществлению моей мечты, служению простому народу». Для епархиального начальства церковная деятельность, которую вел священник, виделась настолько значительной, что сведения о деятельности отца Николая печатались в тверских епархиальных ведомостях для духовенства епархии, чтобы вдохновить и других священников на пасторский подвиг служения народу. Во время революционных беспорядков в 1905 году отец Николай не оставил свою паству, но узнав, что 25 ноября в селе Эммаус, расположенном неподалеку от Власьева, состоится митинг, на котором собирались присутствовать прихожане Казанского храма, отправился туда. На митинге отец Николай вступил в публичный диспут с ораторами-безбожниками и разгромил все их доводы. В 1907 году батюшка принял решение организовать детский приют, и 22 октября в селе Власьево состоялось торжественное архиерейское освящение и открытие приюта. Но, к сожалению, через некоторое время приют постиг пожар. Собирались средства на восстановление всем миром, но, несмотря на активную деятельность отца Николая по сбору пожертвований, ущерб от пожара был настолько велик, что впоследствии приют пришлось закрыть. Чтобы хоть как-то содействовать просвещению народа и в особенности крестьян, отец Николай основал в 1909 году журнал «К свету»,
который издавался им до революции 1917 года, прекративший уже всякую церковную и культурную деятельность в издательском деле. Во все время существования журнала все заботы, все тяготы ежедневных трудов лежали на отце Николая. За 3 года своего существования журнал обратил на себя внимание читателей и в других епархиях. Все чаще стали печататься о нем положительные отклики, как об одном из лучших журналов, который представляет интерес не только для крестьян, но и для образованных людей. Понимая, насколько зависит материальное положение крестьян от природных условий, отец Николай часто устраивал беседы с ними на сельскохозяйственные темы. Он убеждал крестьян улучшать обработку земли, а также следить за тем, чтобы почва не истощалась. Убеждал приобретать современные сельскохозяйственные машины и инвентарь, с помощью которых можно свой труд сделать и производительнее, и легче. Для практического осуществления этих задач священник учредил Власьевское кредитное товарищество, которое своей деятельностью охватывало 33 селения. Товарищество проработало 11 лет, все это время снабжая бедняков деньгами, приобретая для крестьян лучшие сорта посевных материалов, сельскохозяйственные машины, выписывая из питомников плодовые культуры. Когда начались гонения на Русскую Православную Церковь, отец Николай ни в чем не изменил своим принципам. И вот 19 августа 1929 года власти арестовали отца Николая по обвинению в том, что он, используя положение священника, с церковного амвона будто бы ввел агитацию, направленную во вред советской власти. Во время нахождения отца Николая в тюрьме прихожане выступили в защиту своего пастыря. Они написали заявление властям, но власти не вняли прошению народа. И 3 ноября 1929 года священник был приговорен к 3 годам заключения в Соловецкий концлагерь, где он пробыл до августа 1931 года, а затем был выслан в город Мизень Архангельской области. В июле 1932 года отца Николая перевели в Архангельск, а затем выслали в Усть-Куломский район в село Керчомья –

0: открыт. Вновь он был открыт лишь в 1989 году. Это был первый храм в Тверской епархии, в котором возобновилось богослужение после нескольких десятилетий гонений на русскую православную церковь. Святые священные исповедничи Николая, моли Бога о нас. Всего вам доброго!
1: Вы слушали православный календарь, его вел священник Михаил Кудрявцев.

0: В эфире «Медицинский городок» с доктором Игорем Борисовичем Хлыновым.
1: Здравствуйте, уважаемая Полина Борисовна. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Здравствуйте, дорогие братья и сестры. Спасибо большое за ваше внимание. Спасибо большое за ваши вопросы. И сегодняшнюю передачу мы полностью посвятим ответам на вопросы, которые вы прислали к нам. Первый вопрос сегодняшней передачи от нашей радиослушательницы из Новой Ляли. Она пишет: «Внук 16 лет страдает аллергией на шерстяные вещи». Пишет в скобочках: «Насморк, слезы, чихание. Лечится ли это заболевание и как ему помочь? Он мечтает о карьере военного». Уважаемые радиослушатели, аллергия на шерстяные вещи, как правило, речь идет об аллергенах животного происхождения, петелей, шерсти животных. Это хроническое состояние, но связано с тем, что есть определенные гены, и эти гены регулируют реакции, то есть это заболевание хроническое, полностью вылечить его абсолютно мало возможно. Но можно очень эффективно контролировать с помощью комплексного подхода. И большинство аллергологов считают, что при грамотном управлении симптомами мечта о карьере военного вполне осуществима. Безусловно, первый шаг – это честность и ответственность. Нужно поговорить, обсудить эту проблему вместе с врачом-специалистом, врачом-аллергологом, аллергологом-иммунологом. И самое главное, что, безусловно, специалист проведет диагностику и точно установит тот аллерген, потому что бывает, что внешне проявляется на контакт с одним аллергеном, а результаты тестов показывают другие, более точные аллергены, которые требуют контроля и лечения. Для этого есть специальные анализы крови, специальные кожные пробы. И в дальнейшем помощь основывается как минимум на трех важных принципах. Первое – это минимизация контакта с аллергеном. Это самый важный шаг. Полностью исключить контакт с шерстью часто крайне сложно, но можно значительно снизить его. Стоит выбирать одежду из гипоаллергенных материалов, избегать шерстяных вещей в спальне, на кровати. Регулярная влажная уборка, очистка воздуха также помогает снизить концентрацию веществ, вызывающих аллергии. Безусловно, очень важно после консультации врача строго следовать тому плану лекарственной терапии, которая назначается для снятия симптомов. Это могут быть мази, спреи, лекарственные препараты. Дело в том, что в последнее время есть такое замечательное достижение, как аллерген-специфическая иммунотерапия. Это метод, который воздействует на причину аллергии, а не просто снимает симптом. Суть в том, что пациенту постепенно вводят и увеличивают дозу того аллергена, который вызывает реакцию, и со временем иммунная система адаптируется. Длительность терапии достаточно большая, проводится строго под наблюдением специалиста, имеющего опыт этой аллерген-специфической иммунотерапии, поэтому нужна честность, ответственность, открытость и контакт, безусловно, обращение к медицинскому специалисту. Есть некоторые нюансы, которые нужно честно обсудить в отношении аллергии и карьеры военного. Сама по себе аллергия не является абсолютным противопоказанием для поступления в военное училище, проходится медицинская комиссия, но есть некоторые нюансы и о связанные с физической нагрузкой, с психологической готовностью, потому что хронические заболевания иногда вызывают психологический дискомфорт, и важна поддержка и многие моменты понимания, как вести себя при этом заболевании. Что нужно сделать прямо сейчас? Безусловно, обратиться к врачу, открыто поговорить о тех перспективах, которые могут быть связаны с карьерой военного при наличии хронического заболевания, обсудить страхи и сомнения. И главное, что, безусловно, вместе со специалистом пройти все эти этапы до обследования, лечения. Спасибо. Следующий вопрос от нашей радиослушательницы из Новой Ляли. Подросток совершенно равнодушен к ягодам и фруктам, отказывается их есть. Нормально ли это? Уважаемые радиослушатели, трудно применить термин «нормально» или «ненормально». Главное, что это не элемент повода для паники, потому что в большинстве случаев в подростковом возрасте, во время бурных изменений, пищевые предпочтения в этот период часто становятся способом или самовыражения, или других нюансов формирования человека, опыта, подражания. Важно разобраться в причинах и понять, не вредит ли такое отношение здоровью ребенка. И сразу следует отметить, что не всегда однозначно это вредит. Почему это может происходить? Отсутствие привычки, если в детстве фрукты, ягоды не были частью регулярного рациона, в подростковом возрасте у ребенка просто не сформируется к ним позитивное отношение. Может быть индивидуальное чувствительное восприятие. Некоторым подросткам не нравится вкус, запах определенных фруктов, их ягод. Нервная система может воспринимать эти продукты как дискомфортные, даже пугающие. Это может быть в пределах вариации нормы индивидуальной. У некоторых подростков может влиять психологический фактор. В подростковом возрасте еда часто становится зоной протеста. Навязывание полезного, в кавычках, может вызывать сопротивление. Подросток не до конца понимает, почему это полезно, зачем, если это не очень ему нравится и вкусно. Может влиять и стрессовый фактор, пригрузки, конфликты, стрессовые события, способность снижать аппетит, интерес к определенным продуктам. Важно отличить норму от проблемы. Норма – ребенок ест все, кроме фруктов и ягод, но при этом нормально развивается, набирает вес, чувствует себя хорошо, физически, психологически. Повод для беспокойства, скорее всего, когда рацион резко ограничен существенно не только касаемо фруктов и ягод. То есть он сужается, и из года в год происходит снижение аппетита, прогрессирующее ограничение употребления различных продуктов. Беспокойство может вызвать и отказ, который сопровождается реакциями такими, как тошнота, боль в животе, рвота. Тогда нужно, безусловно, проконсультироваться со специалистом, терапевтом, гастроэнтерологом, не является ли реакция внутренних органов при хроническом заболевании на эти продукты. Появляются, может быть, признаки тревожности, замкнутости, потери интереса к жизни у ребенка, как более глобальные симптомы, которые требуют внимания. Ну и, безусловно, нужно насторожиться, если наблюдается дефицит веса, слабость, недомогание, повышенная утомляемость, частые простудные заболевания. В этом плане действительно следует пройти медицинское обследование и консультацию специалистов. Что можно сделать для того, чтобы эту ситуацию откорректировать? Ну, первое, не настаивать. Фразы вроде «пока не съешь это, не получишь это» формируют больше сопротивления. Предлагать выбор, создавать положительный опыт, вместе приготовить фруктовый салат. Можно придумать какие-то другие элементы совместного творчества, совместной деятельности. Будь, безусловно, терпеливым. Иногда требуется время для того, чтобы ребенок, подросток осознал элемент пользы и важности. И, безусловно, показывать пример, если родители сами с удовольствием едят фрукты, это значительно повышает шансы, что подросток, безусловно, включит это в свой образ жизни. Ну, еще раз хочется повторить, когда точно нужно обратиться к врачу. Отказ от фруктов и ягод сопровождается потерей веса, слабостью, бледностью, истощением, измождением. Подросток жалуется на боли в животе, тошноту после фруктов и ягод. Если вы заметили признаки тревожности, замкнутости или потери интереса к жизни, важно здесь, безусловно, обсудить эту ситуацию с медицинским специалистом. Спасибо. Следующий вопрос от нашей радиослушатели из Артемовского. Она пишет. Беспокоит шум в голове. Сказали приложить ладони к ушам и резко их убрать. Шум уменьшается, но не вредно ли это? Уважаемые радиослушатели, действительно такой элемент есть, но это не медицинский прием, а интересный физиологический факт. Дело в том, что шум в ушах возникает по нескольким причинам. И говоря в общем, это могут быть элементы отека, структур, которые участвуют в анализе звука, небольшие изменения тонуса сосудов, дисбаланса в работе нервных клеток, которые обрабатывают звуковую информацию, и когда плотно прижимает ладони к ушам и резко убирают их, в этот момент происходит такая кратковременная вибрация, воздействие, которое перестраивает систему анализа, то есть сбивает такой элемент, который формируется при ситуации патологического шума в ушах. Важно понимать, это не лечение причины шума. Если беспокоит шум в ушах, регулярно сопровождается другими симптомами, головокружение, снижение слуха, боль, шум становится постоянным, навязчивым, обязательно нужно обратиться к врачу, лор-врачу, к неврологу, специалист поможет найти истинную причину, а причин на самом деле значительное количество, и врачу необходимо провести обследование для того, чтобы найти первопричину. Первопричины можно разделить на несколько групп, даже не на отдельные заболевания, а группы. Это группа проблем с органами слуха. Воспаление, возрастная тугоухость, ряд других изменений. Целая группа сосудистых нарушений, связанных с атеросклерозом, то есть сужением сосудов из-за холестериновых бляшек. Ситуация, сопровождающая артериальную гипертензию. Патология шейного отдела позвоночника, неврологические расстройства, ряд нарушений обмена веществ, такие как сахарный диабет, проблемы с щитовидной железой иногда могут участвовать в формировании этого симптома, ряд других причин. Хочется выделить еще раз особую ситуацию, когда срочно нужно обратиться за помощью. Если шум в ушах сопровождается нарушением речи, слабостью или онемением в конечностях, асимметрии лица, потери сознания, резкой потери равновесия, необычно сильной головной болью – это повод для обращения за неотложной медицинской помощью. В плановом порядке при обращении к специалисту, неврологу, терапевту, к лор-врачу проводится опрос, проводятся специальные исследования, лор-осмотр, УЗИ сосудов головы и шеи. По показаниям компьютерной томографии или магнитно-резонансной томографии и в дальнейшем устанавливается диагноз и назначается лечение в зависимости от причины. Тот прием, который был назван в вопросе, еще раз хочется сказать, это не медицинский прием, не лечебный прием, его не применяют в качестве лечения, он только снижает интенсивность симптома на определенное время. Спасибо. Следующий вопрос нам прислала наша радиослушательница из Серова. Она просит рассказать о заболевании тонкого кишечника и методах его обследования. Уважаемые радиослушатели, тонкий кишечник – это отдел желудочно-кишечного тракта, который отвечает за основные процессы переваривания пищи и всасывания питательных веществ. Он состоит из трех отделов – это 12-перстная кишка, тощая, подвздошная. Заболевания этого органа могут быть вызваны разными причинами – инфекции, иммунные заболевания, генетические, токсические воздействия, опухолевые процессы. Это целая группа заболеваний, но вместе с тем в разделе гастроэнтерологии – это не самые частые болезни – болезни, требующие особого опыта, особого внимания. Одно из наиболее распространенных и часто встречаемых заболеваний – это целиакия. Хроническое заболевание, связанное с непереносимостью глютена, это белок, который содержится в злаках. При его употреблении иммунная система повреждает слизистую оболочку тонкой кишки. Это приводит к классическим симптомам поражения тонкого кишечника, потери веса, частому стулу, обильному стулу, так как процессы переваривания, всасывания проходят в тонкой кишке, то классическая картина как раз связана с нарушением переваривания, с нарушением всасывания, с дефицитом питательных веществ. Но сложность в том, что бывает и значительное количество так называемых нетипичных проявлений болезней тонкого кишечника, поэтому Врач, безусловно, рассматривает весь перечень состояний клинических симптомов, которые беспокоят человека и не связаны напрямую с состоянием и заболеванием тонкого кишечника. Методы диагностики включают в себя как общеклинические методы, применяемые при диспансеризации, общий анализ крови, общий анализ мочи, электрокардиограмма, флюорография, исследование кала. Поэтому, безусловно, если есть сомнения, то целесообразно начать с консультации терапевта, фельдшера, прохождения общеклинических методов исследования. А в дальнейшем, если уже выявляются те или иные симптомы или изменения, говорящие о нарушении всасывания, нарушении усвоения веществ, безусловно, рассматриваются более специфические методы. Это и современные методики, капсульная эндоскопия. Пациент проглатывает миниатюрную капсулу с маленькой камерой. Она делает снимки по мере продвижения желудочно-кишечного тракта, что позволяет видеть участки, недоступные для традиционных методов. Или лучевые методы диагностики, компьютерная томография, магнитно-резонансная томография. Дело в том, что не просто КТ, не просто МРТ брюшной полости, а именно так называемая энтерография, когда делается необходимость дополнительного исследования на изучение тонкого кишечника, проводится при этих методиках. Ну и самый точный метод, который проводится только в стационаре, так называемая энтероскопия, когда вводится зонд, длинный зонд для непосредственного осмотра тонкой кишки. Это уже ситуация, которая проводится по строгим показаниям. В любом случае, всегда необходимо начать с первичной консультации терапевта, фельдшера и прохождения общеклинических методов обследования, общий анализ крови, общий анализ мочи, электрокардиограмма, флюорография, биохимические анализы. Спасибо. Следующий вопрос от нашей радиослушательницы из Серова. Она пишет, что по результатам анализа крови кальцитонин повышен в 2 раза. О чем это говорит? Уважаемые радиослушатели, безусловно, интерпретацию любого анализа только лишь при знании особенностей течения того или иного состояния может осуществить врач. Кальцитонин – это гормон, который вырабатывается преимущественно в клетках щитовидной железы. Он играет важную роль в регуляции обмена кальция, фосфора в организме. Основная его задача – снижать уровень кальция в крови. За счет этого он регулирует крепкость костей, определяет всасывание кальция в кишечнике, определяет выведение кальция с мочой. Выработка его происходит автоматически при повышении концентрации кальция в крови, синтез и секреция кальцитонина усиливается, а при снижении уменьшается. Кальцитонин используется активно как маркер некоторых заболеваний щитовидной железы. Однако важно помнить, что не всегда он может точно и однозначно определить те или иные состояния. Назначает анализ при подозрении на заболевание щитовидной железы, если есть узлы, увеличенная железа, увеличенные лимфоузлы, для оценки нарушения фосфорно-кальциевого обмена, при диагностике снижения плотности кости, в рамках скрининга некоторых заболеваний, если есть наследственные заболевания щитовидной железы, и для контроля послеоперативного вмешательства, когда провели те или иные оперативные манипуляции на щитовидной железе. Достаточно нередко изменения могут быть связаны не с заболеванием, поэтому, конечно же, определять результат может только врач и только вместе с оценкой симптомов, данных ультразвукового исследования щитовидной железы, данных результатов исследования, когда берется биопсия ткани щитовидной железы. Только вместе эти результаты позволят точно сформулировать диагноз. Спасибо. Следующий вопрос от нашей радиослушательницы из Белоярского района. Она пишет: говорят, что узкая обувь нарушает плюсневые суставы и пальцы. Так ли это и что такое плюсневые суставы? Уважаемые радиослушатели, с точки зрения анатомии стопы выделяют несколько типов суставов, плюсневые суставы. Они соединяют кости среднего отдела стопы с основаниями плюсневых костей. Там есть даже три изолированных сочленения. Есть межплюсневые суставы. Это суставные поверхности соседних плюсневых костей. Ну и более известные плюснефаланговые суставы. Они соединяют головки плюсневых костей с основаниями фаланг пальцев. То есть, в общем, достаточно сложное специфическое строение. Поэтому, безусловно, важно видеть картинку и разобраться самостоятельно, если есть интерес к этой проблеме. Почему узкая обувь вредна? Когда человек носит обувь с узким носком, узкую, неудобную, пальцы и плюсневые кости оказываются сдавленными. Это нарушает естественную биомеханику стопы по ряду причин. Смещение пальцев, пальцы вынуждены прижаться к друг другу, приводит это к их деформации. Нарушается распределение нагрузки, самое главное. Узкая обувь уменьшает площадь опоры, из-за чего возникает локальное давление на плюсневые кости и суставные сочленения. Фиксация патологического положения. Пальцы постоянно сжатые, обувью привыкая к такому положению. Это может спровоцировать стойкие изменения, включая подвывихи в суставах, артроз. Происходит также, возможно, сдавление нервов. Тесная обувь может привести к компрессии нервов и нарушению нервной передачи и питания. К каким последствиям это может привести? Наиболее известное – это риск развития, в том числе так называемой косточки на большом пальце. Это не просто костный нарост, а сложная деформация. Может возникнуть определенная деформация пальцев, нарушение походки, осанки. Поэтому важно помнить минимальные принципы выбора безопасной обуви, чтобы минимизировать риски, стоит учитывать несколько простых правил, многие их знают, позвольте еще раз их напомнить. Ширина носка между кончиком самого длинного пальца и передним краем обуви должно оставаться расстояние порядка 1 см, но должно быть комфортным. Форма носка должна соответствовать естественной форме стопы. Если большой палец длиннее остальных, лучше выбирать обувь с косым, а не симметричным носком. Проверка под нагрузкой. Измерять ширину обуви нужно в положении стоя, так как под нагрузкой стопа расширяется. И важно учитывать гибкость подошвы. Обувь должна сгибаться в области плюсневых суставов. Это обеспечивает естественный перекат стопы. В некоторых ситуациях рекомендуются ортопедические методы поддержки, которые рано позволяют разгрузить стопу и осуществлять меры профилактики. Спасибо. Следующий вопрос от нашей радиослушательницы из Белоярского района. Она спрашивает, как влияют на зрение детей компьютеры и смартфоны. Уважаемые радиослушатели, очевидно, что и компьютеры, и смартфоны – создают повышенную нагрузку на глаза детей. Ключевую роль играет, безусловно, не само устройство, а то, как и сколько времени ребенок с ним взаимодействует. Поэтому важно понимать, когда это становится вредно. Вредно это может быть из-за длительной фокусировки на близком расстоянии при работе за компьютером или использовании смартфона. Ребенок постоянно напрягает глаза, мышцы, отвечающие за изменение кривизны хрусталика, это приводит к перенапряжению, быстрой утомляемости. Важно учитывать особенности экранов. Экран излучает не только свет, но и создает специфическую нагрузку за счет мерцания, высококонтрастного изображения. Есть некоторые работы о том, что синий свет дополнительно создает нагрузку на сетчатку. Определенное значение имеет избыточная яркость экранов. Есть наблюдение о том, что во время работы у ребенка из-за увлеченности может снижаться частота моргания, это дополнительная нагрузка на глаз. Ну и определенная поза, увлеченность также может привести к определенной статической нагрузке на позвоночник, на мышцы. Поэтому важно все это учитывать. Есть некоторые нюансы, чем отличается компьютер от смартфона. Все-таки смартфон считается более нагрузочным для зрения, чем компьютер. Их маленький экран вынуждает ребенка держать устройство ближе, увеличивает нагрузку. Кроме того, смартфоны часто используются в условиях недостаточного освещения, на улице, что может вредить зрению. Как снизить риски? Специалисты рекомендуют придерживаться нескольких правил. Контроль времени. Нормы зависят от возраста. Для детей 6-9 лет до 1,5 часов в день. Для подростков 10-18 лет до 2 часов вне учебы. Важно приучить к соблюдению дистанции не менее 30 сантиметров для смартфона, планшета, 60-70 сантиметров для компьютера. Важно делать перерыв каждые 25-30 минут работы с экраном, отводить взгляд на объекты вдаль каждые 20 секунд, примерно 20 секунд на предмет, на расстоянии, то есть менять фокус, обеспечивать правильное освещение, следить за позой, использовать защитные режимы в вечернее время, включать ночной режим экрана, регулярно делать гимнастику для глаз. Простые упражнения – это вращение глазами, фокусировка на близких, дальних объектах, контролировать время использования гаджета, регулярно советоваться, если есть на то основания, со специалистом, офтальмологом, на что обратить особо внимание, если ребенок жалуется на усталость, сухость, покраснение глаз, головную боль, щурится, трет глаза, становится рассеянным. Это повод для того, чтобы обратиться к специалисту. Главное помнить, что запреты, к сожалению, малоэффективны. Научить ребенка грамотно с ними общаться – это и есть наша задача. Спасибо. Следующий вопрос от нашей радиослушательницы из Боярского района. Как подготовить здоровье школьников к учебному году, чтобы не болели? Уважаемые радиослушатели, на основании прошлых передач, наших знаний, передач, которые мы посвящали профилактике простудных заболеваний, контролю хронических болезней, я думаю, все мы с вами можем сформулировать простые правила, как укрепить организм, создать условия, которые снизят риск, в первую очередь, простудных заболеваний. Сбалансированное питание, что включать? Сезонные овощи, фрукты, кисломолочные продукты, обязательно орехи. Ограничить фастфуд, сладкие газировки, избыток сладости, мучного. Приучить, предложить 4-5-кратное питание в день небольшими порциями, не пропускать, самое главное, завтрак. Он очень важен для школьника. Он дает энергию для учебы и силы для иммунной защиты. Питьевой режим. Ребенок должен пить достаточно чистой воды. Режим дня и сон. Сон ориентировочно должен быть в соответствии с возрастом, не менее 8 часов. Чередовать нагрузки после школы. Дать ребенку отдохнуть, потом уже садиться за уроки, ограничивать гаджеты, физическая активность, прогулки на свежем воздухе. Если есть склонность к простудным заболеваниям, то, безусловно, очень важно начать закаливание. С простых процедур – воздушные ванны, обтирание прохладной водой, постепенное снижение температуры при купании. Главное – регулярность и позитивный настрой. Очень важны навыки гигиены, которые важно повторить и вместе с ребенком их еще раз пройти. Гигиена – это прямой барьер на пути инфекции. Приучить ребенка мыть руки с мылом не менее 20 секунд после улицы, перед едой, после туалета. В школе ребенок должен помнить о том, что у него своя бутылка воды и не стоит пить из общей. Использовать свои собственные чистые салфетки, при кашле и чихании прикрывать рот и нос одноразовой салфеткой, дома регулярно проветривать комнаты, оптимальная температура помещения должна соблюдаться. Важно проверить, есть ли прививки по национальному календарю и обеспечить психологический комфорт, поговорить с ребенком, поддержать. Это крайне важно. Берегите себя, не болейте. Храни нас Господь.
0: Вы слушали передачу «Медицинский городок» с доктором Игорем Борисовичем Хлыновым. Свои вопросы Игорю Борисовичу задавайте по телефону редакции 278-96-41, 278-96-41, код Екатеринбурга 3.

во тьме сокрытый мною клад. А там начало смерти вечной, грехов сокровища лежат.

0: В Екатеринбурге 17 часов.
1: Новости. На волнах православного радиоканала «Воскресенье» выпуск новостей. 25 августа в конференц-зале при Казанском кафедральном соборе Санкт-Петербурга по благословению митрополита Санкт-Петербургского и Ладожского в Арсенофе состоялась научно-практическая конференция «Слово сильнее чуда», посвященная наследию святого праведного Иоанна Кронштадтского, его сподвижников и учеников. Конференция собрала ученых-докладчиков, как ответственных профессоров и доцентов духовных и светских вузов из Санкт-Петербурга, Калининграда, Томска, священнослужителей из Москвы и Московской области, так и зарубежных почитателей памяти великого кронштадтского праведника из Сербии, Хорватии и Белоруссии. Слушатели в немалом числе были не только из Санкт-Петербурга, но и специально приехавшие из Тихвина и Москвы. Доклады были посвящены наследию как самого всероссийского пастыря, так и его духовных чад и последователей, священномученика Серафима Чичигова, философа Арнадского, святого Серафима Соболева, митрополита Гурия Егорова, протоиерея Иоанна Арнадского, протоиерея Понтия Рупышева и иных подвижников благочестия. В заключительной части конференции прозвучали выступления петербуржцев, представителей художественного блока, церковного искусствоведа Губаревой, иконописца, доцента Санкт-Петербургской духовной академии Мироненко и академика архитектуры Мамошина, рассказавшего о планах по возрождению Андреевского собора в Кронштадте. Участников форума поблагодарили председателя приходского совета Казанского собора протоиерея Александра Пашкова и его помощников, оказавших всяческое содействие проведению конференции. 30 августа на приходе святых преподобных Зосимы и Саватия Соловецких поселка Ис Серовской епархии состоялся молебен к началу учебного года. За богослужением собрались и дети, и взрослые. Традиция объединила прихожан разных поколений. Молебен на начало учебного года – древняя и добрая традиция Русской Православной Церкви. В этот день верующие спрашивают Божье благословение на предстоящие труды и учебные занятия. Богослужение было совершено сразу после божественной литургии. По завершении молитв настоятель прихода отец Сергий и отец Василий обратились к собравшимся с напутственным словом. Священнослужители благословили всех на грядущий учебный год и совершили окропление святой водой, призвав на учащихся, педагогов и их семьи милость и помощь Божью. В эфире новости. В культурно-просветительском центре «Царский» 2 сентября в 18 часов 30 минут состоится концерт театра «Слово», посвященный Дню знаний. В программе примут участие ведущие артисты уральской сцены, народная артистка России Тамара Воронина, заслуженный артист России Александр Викулин, а также лауреаты международных конкурсов Иеша Блакова, Мария Викулина, Владислав Чепинога, лауреат международного конкурса имени Чехова Ольга Медведева, артист Екатеринбургского театра юного зрителя Данил Андреев, а также Елена Америкина и Алексей Столяр. Концерт театра «Слово» – это уникальная возможность услышать любимые стихи и прозу в исполнении признанных мастеров художественного слова. Мероприятие приурочено к началу нового учебного года и станет ярким культурным событием для жителей и гостей уральской столицы. Вход на концерт свободный. Адрес культурно-просветительского центра «Царский», город Екатеринбург, улица Царская, 8. Продолжаем выпуск новостей. 30 августа в Доме культуры поселка Верхняя Синичиха состоялся праздничный концерт, посвященный престольному празднику храма во имя Успения Пресвятой Богородицы. Теплая объединяющая атмосфера вечера стала достойным продолжением церковного торжества и еще раз показала, как тесно переплетаются духовная и культурная жизни поселка. Открыл мероприятие настоятель храма Успения Пресвятой Богородицы иеромонах Серафим Шанин. В своем приветственном слове отец Серафим поздравил жителей с престольным праздником, отметил важность сохранения духовных традиций и пожелал всем благодатного покрова Пресвятой Богородицы. На сцене выступили участники праздничной программы. Их творческие номера стали настоящим подарком для зрителей. Концерт собрал десятки жителей поселка, не только прихожан храма, но и всех, кто ценит добрые, светлые праздники, объединяющие людей. Музыка, искренние слова и общая радость создали по-настоящему праздничную атмосферу. Сферу. И последняя информация выпуска. Доброй традицией стало проведение при Свято-Троицком соборе благотворительной акции «Собери ребенка в школу». Социальная служба Свято-Троицкого кафедрального собора Алапаевска и родители многодетных и малоимущих семей благодарят всех участников, неравнодушных прихожан, спонсоров, жителей города Алапаевска и Алапаевского района за активную помощь в благотворительной акции. Благодаря поддержке и милосердию школьники были обеспечены школьными принадлежностями, портфелями, пластилином, красками, тетрадями, дневниками к началу учебного года. Благодаря вам, добрые люди, удалось осчастливить 29 семей в количестве 62 человек, из них 6 первоклассников. На волнах православного радиоканала «Воскресенье» прозвучал выпуск новостей. Храни вас Господь! В эфире православный канал «Воскресенье». Свидетельство о государственной регистрации Л номер ФС-77-50-582 выдано Роскомнадзором. Канал без возрастных ограничений. Православный радиоканал «Воскресенье» приглашает на работу журналистов. Нам нужны активные творческие люди православного вероисповедания с грамотной речью, желающие освещать жизнь епархий, приходов, культурные и исторические события, записывать репортажи и интервью с интересными людьми. У нас свободный график работы и дружный коллектив. Приглашаем в свои ряды. Записывайтесь на собеседование по телефону в Екатеринбурге 278-96-41. 278-96-41.

0: Детский сад при гимназии имени Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Алексия II принимает детей в возрасте от 1 года 8 месяцев до 7 лет на полный день. Для ребят предусмотрено православное воспитание, художественно-эстетическое развитие, музыкальные занятия, ритмика, прогулки, физкультурные занятия, речевое развитие, подготовка к школе по программе «Русская классическая школа», трехразовое сбалансированное питание. Растим детей с верой, знаниями и любовью. Индивидуальный подход к каждому ребенку, заботливые педагоги и воспитатели, безопасная среда. Детский сад находится по адресу город Екатеринбург, улица Лучевая, 35. За подробной информацией обращайтесь по телефонам +7 343 254 65 61 и +7 919 368 57 01. Я повторю телефоны +7 343 254 65 61 и +7 919 368 57 01.
1: Уважаемые граждане, будьте бдительны. Мошенники могут позвонить на мобильный телефон, представиться сотрудникам банка, сообщить, что карта заблокирована, и для ее разблокировки попросить назвать уникальный защитный код на оборотной стороне карты. Вам также могут предложить для исправления ситуации подойти к банкомату или перечислить денежные средства на счет, не принадлежащий вам, для разблокировки карты. Внимание! Сотрудник банка никогда не попросит выполнять вас подобные операции, так как это неправомерно. Разблокировать карту возможно только по письменному заявлению в отделении банка. Будьте внимательны. Сообщайте данные своей карты мошенникам и не перечисляйте денежные средства на неизвестные вам номера счетов.

Дорогие друзья, православный радиоканал «Воскресенье» Екатеринбургской митрополии вещает для вас ежедневно и круглосуточно на следующих частотах. Екатеринбург 72,83 МГц, Каменск-Уральский 90,3, Нижний Тагил 94,9, Алапаевск 104,6 МГц, Артемовский 106,7, Арти 104,7, Асбест 97,1, Байкалово 103,7, Баранчинский 92,2, Бесерть 107,2, Богданович 96,1, Будка 100,9 МГц, Верхний Тагил 90,1, Верхотурье 104 МГц, Восточный 102,4, Ивдель 103,9, Ирбит 96,7 МГц, Камышлов 107,9, Карпинск 99,8, Качканар 104,4, Кировград 91,1 МГц, Красноуфимск 100,5, Красноуфимский район 99,7 МГц, город Лесной 87,6, Нижний Серги 89 МГц, Нижняя Салда 105,7, Нижняя Тура 87,6 МГц, Новая Ляля 103,4, город Новоуральск 93,2, Первоуральск 89 МГц, Полевской 96,6, Пышма 104,1, город Реж 93,1 МГц, Рижевской район 105,9, Североуральск 87,7, Серов 99,3, Сосьва 102,9, Староуткинск 91 МГц, Сухой Лог 96,1, Сысерть 93,2, Тавда 104,9, Талица 105 МГц, Тугулым 88,6, Туринск 105,4, Туринская Слобода 101,5 МГц, Шаля 106,3, Шамары 105,7 МГц. Также радиоканал «Воскресенье» вещает в пакете радио «Триколор ТВ», в мобильном приложении для телефонов и на сайте в интернете profradio.ru. Свидетельство о государственной регистрации Л номер FS77-50-582 выдано Роскомнадзором. Канал без возрастных ограничений. Мы рады вам, дорогие друзья. Настраивайтесь на волну православного радиоканала «Воскресенье».

Дорогие друзья, просим вас обратить внимание на то, что время выхода некоторых наших передач в эфире может иногда сдвигаться от привычного вам. Это связано с большим хронометражом передач, и чаще такой сдвиг может происходить в вечернее время. Поэтому просим вас быть внимательными, и если какую-то передачу вы особенно ждете, то включите, пожалуйста, приемник немного раньше заявленного в программе передач времени, чтобы не пропустить ее начало. Надеемся на ваше понимание и приносим извинения за, возможно, некоторые неудобства.

0: Здравствуйте, дорогие наши радиослушатели! Пришло время, мы снова встретились с вами в кругу семьи на волнах православного радиоканала «Воскресенье». И мы очень рады этой новой встрече с вами. Напоминаем, что наша передача выходит по вторникам после выпуска новостей в 17:00. Повтор передачи вы можете услышать по средам после выпуска новостей в 8:00 утра. Также нашу передачу можно прослушать на сайте православного радиоканала «Воскресенье» в рубрике «Аудиоархив». Наш русский язык, он очень интересный, очень богатый, и мы много можем встретить разных пословиц и поговорок, связанных с различными сферами жизни человека. В том числе и мы можем, каждый, наверное, может вспомнить такую поговорку, как «по одежке встречают, по уму провожают». И сегодня в передаче захотелось немножко поговорить о моде и о том, может ли мода быть православной. Вообще, само слово «мода» произошло от латинского «modus». Это правила, измерения, методы, образы, Писание. И на протяжении веков оно использовалось в Европе в значении «путь и образ». Начиная с XII века и до конца XIX века этим словом обозначали обычаи разных стран, в том числе и в России. Сейчас у нас немножко другое представление о моде, и поэтому сегодня мы об этом поговорим. И у нас в гостях дизайнер Успенской артели Венера Насонова. Здравствуйте, Венера.
1: Здравствуйте.
0: И в самом начале хотелось бы, чтобы мы с вами немножко поговорили о том, что вообще такое мода. Потому что на самом деле, мне кажется, раньше, может быть, не так слишком много внимания этому уделяли. А сейчас у нас мы можем встретить передачи на телевидении «Модный приговор», например, «Неделя моды» в Париже, в Москве, у нас «Неделя моды» проходит. Ну, то есть как-то уделяется этому внимание, и можно даже встретить школу модельера, да, например, или школа моделей. Причем, если раньше этим занимались только взрослые женщины и мужчины, то сейчас это перешло и на детей. То есть у нас очень маленькие дети даже принимают в этом участие. Вот поэтому хотелось поговорить, обсудить с вами, с вашей точки зрения, что такое мода. И следите ли вы за модными тенденциями, например, как дизайнер?
1: Само понятие мода, мне кажется, у него есть такое немножко глобальное предназначение – это формировать образ человека, то есть такой немножко культурно-нравственный аспект, то есть формировать человека конкретной эпохи. И на дизайнере, мне кажется, ну, вообще лежит ответственность за это, потому что он создает образ, в частности, женщины. И ну, мне кажется, что без Бога здесь никак не обойтись, потому что сама идея женственности, она должна быть как-то... Вот Господь, Он создал разными мужчину и женщину, и поэтому если дизайнер там будет как-то нивелировать эту разницу, то ну, это не совсем правильно, на мой взгляд. Конечно, в наше время вот это понятие моды, оно все, ну, как все в наше время, оно немножко не несет такого идеального значения. То есть у нас каждый дизайнер как бы основывается на своем конкретном человеческом восприятии, не на каком-то там, не на Священном Писании, допустим, основывается, не пытается понять там, какой Господь создал женщину, какой Он хочет ее видеть.

0: просто на своем личном каком-то опыте, но все равно дизайнеру, ему как творческому человеку дано какое-то такое чувство прекрасного, чувство красоты, и мода призвана как бы нести это прекрасное в жизнь и, ну вот, как я уже сказала, формировать человека конкретной эпохи. Но я за модными тенденциями не слежу. Потому что раньше, конечно, я следила, но сейчас мне стало, меня сбивать это стало с собственного какого-то пути, потому что, мне кажется, все самое ценное, оно исходит из сердца, и при создании коллекции одежды, ну вот лично мне требуется тишина, отсутствие какого-то информационного шума и со стороны других дизайнеров. Это очень сильно отвлекает меня. Но я слежу, наверное, больше не за модой, а за природой, как за творением Господа, как за его такой, ну, это картина, которую написал Господь, потому что в природе все прекрасно, и это, ну, необычайно интересно и удивительно наблюдать за тем, как меняются времена года, это неисчерпаемый источник вдохновения, как там лето превращается в осень, как день сменяется ночью, там луна, звезды, вода, лес, травы, вот это все меня безумно вдохновляет. Цветы, то есть как распускается цветок, это просто готовое платье. Вот, то есть свое вдохновение я больше черпаю не в моде как таковой, может быть, что она нам сейчас диктует, а в природе.
1: Венера, я хотела спросить, да, я знаю, что у вас уже увидели свет несколько ваших коллекций, да, вот этой весной это была коллекция «Оттепель», в прошлом году была коллекция «Царские каникулы», еще была коллекция «По грибы, по ягоды», если правильно помню название, да. А кроме природы, что еще является источником вдохновения для вас? И вот это очень интересно, вы сказали, что очень важно, чтобы не было информационного шума, потому что, ну, мне кажется, иногда коллекции создаются на основании, ну, каких-то внешних событий, может быть, да, внешних каких-то таких течений, направлений, что, ну, мне так кажется, что дизайнер, он хочет как бы быть в струе этого времени и, скажем так, угодить, что ли, этому времени. Конечно, что-то свое привносится, но именно, чтобы это было в угоду тому времени, которое вот, или каким-то таким направлением, которое кто-то сказал или кто-то сделал, да. А что еще является источником вашего вдохновения, помимо природы?
0: Меня еще очень вдохновляет наша русская культура и, в частности, вот русский костюм. Это тоже очень такая богатая, очень интересная сфера. То есть русский костюм, он, с одной стороны, очень целомудренный, очень сдержанный, скромный. И в то же время в нем есть какая-то яркость, какая-то самобытность. И вот это сочетание простоты, скромности и яркости, они в каком-то единстве существуют. И еще для меня очень важно, это, ну вот как я уже сказала, это какой-то, всегда, когда я создаю одежду, я всегда задаю себе вопрос, то есть, а хотел бы Господь видеть вот в такой одежде женщину? То есть Он создал женщину, и какую Он хотел бы ее видеть? И так вот русский костюм, он очень гармонично отвечает на этот вопрос, потому что мы видим, что в те времена женщина и голову покрывала, и целомудренные длинные юбки носила. То есть, ну, выглядела очень достойно и отвечающей вот этой вот идее православной. И, кстати, устав церкви, он тоже основывается на традиционном русском костюме. Вот он взял от него то, что вот сейчас в храм у нас женщины ходят с покрытой головой и, ну, преимущественно в длинных юбках. Вот, то есть церковь, она уважает эту традицию народную и, ну, вот как бы основывается на ней.
1: А смотрите, Венера, вот получается, нередко женщины говорят, что в жизни это очень неудобно, длинные юбки и вообще ваш русский костюм, ну, это что-то такое отжившее, которое, кто-то говорит, бесформенное, ну, какое-то такое вот вообще не привлекательное. Что бы вы могли сказать таким женщинам, скажем так, в защиту русского костюма, ну и не только в защиту русского костюма, просто чтобы можем, какие-то аргументы, контраргументы, может быть, можно привести, потому что иногда на самом деле некоторых женщин это как-то вот немножко отталкивает и, или... Вопрос одежды, мне кажется, нередко, вот он, ну, таким вот одним из самых таких непростых является вот для некоторых женщин именно в приходе в храм. То есть потому что, получается, женщина, привыкшая ходить все время в брюках, для нее это вообще непонятно, как нужно ходить в юбках, да еще юбки должны быть длинные, она в них запутывается. Вот что бы вы могли по этому поводу сказать?
0: Ну, вообще, вот брюки, они как были введены в обиход женской одежды. Это было во времена Первой мировой войны, когда мужчины все ушли на фронт, а женщине нужно было выполнять мужские функции. И поэтому ввели брюки, ну, то есть для удобства. Но в это время получается, что женщина, она как бы оставила свое предназначение женское и как бы взяла на себя часть мужских функций. И... тогда это было удобно, но сейчас, в наше время, большинство женщин, как бы, оно берет на себя мужские функции, вообще стирается эта грань между женскими обязанностями и мужскими, то есть какое-то равноправие, которого, ну, не должно быть, как бы Господь так не задумывал. Поэтому женщины, они, исходя из своего современного образа жизни, они, конечно, им удобнее это носить брюки, то есть всегда она спешит, всегда она как-то, ну, выполняет мужские обязанности, и ей комфортнее в мужской одежде чувствовать. Именно поэтому вот из-за нашего образа жизни, такого немного исковерканного, происходит вот это неудобство, что традиционная женская одежда становится для современной женщины неудобной, какой-то обременительной. Но если вернуться к своим женским корням и вспомнить, что женщина – это прежде всего хранительница домашнего очага, то есть в ней должно быть спокойствие, умиротворенность какая-то, это помощница мужу. То есть как только женщина возвращается вот к этому своему женскому предназначению, то сразу и хочется вернуться к нашей традиционной женской одежде. И она совсем не чувствует себя в ней дискомфортно. Наоборот, длинные юбки – это очень комфортно. Вот, например, я давно уже очень ношу юбки. Раньше, конечно, тоже был период, когда я носила брюки, но сейчас я не могу носить брюки, потому что мне очень неудобно в них. Это просто как-то, не знаю, все сковывает. Вот, а в юбке это чувствуешь, как твоя даже походка становится другой, движения пластичными. Когда на тебе женственная одежда, то преображается твоя манера, становится какими-то более нежными. И сама жизнь, сам образ жизни приобретает какую-то такую неспешность, текучесть. То есть одежда, она тоже очень формирует человека.
1: А смотрите, Венера, вот получается, как я уже сказала, что некоторые женщины говорят о том, что, ну, русская одежда, они ее воспринимают как бесформенная какая-то, как некий мешок такой. На женщину одели, и оно, ну, скажем так, нисколько женщину не украшает. Поскольку вы, вот многие ваши коллекции, они очень перекликаются вот именно с русским костюмом, вы сказали, что он, русская культура для вас очень так близка. Что бы вы могли в защиту русской культуры сказать? В чем разница, да? Почему вот такое какое-то восприятие, ну, я бы сказала, в какой-то степени примитивное, что ли, вот одежды в русском стиле?
0: Я, прежде всего, не призываю носить традиционную русскую одежду. Угу. То есть мы создаем в нашей вот Успенской артели, создаем современную одежду, но стилизованную на основе русской одежды. То есть мы используем ластовичный крой, который очень удобный. Он позволяет вот именно раскрыться пластике женских движений. То есть она не сковывает движения и позволяет вот эту пластичность создать. И это все равно современная одежда. Просто она несет в себе русский код, то есть какое-то такие качества, как целомудрие, красота, неброскость и скромность.
1: То есть получается, если женщина не хочет быть скромной, то ей эта одежда не подойдет.
0: Ну, как бы она, да, одежда, она все-таки за то, чтобы создать образ женщины, близкой к православию, может быть, к тому, как задумал ее Господь.
1: Мне расскажите, пожалуйста, вот тоже нередко можно встретиться с таким, что когда человек начинает воцерковляться, да, то есть мы можем встретить, что человек, например, если возникают проблемы со здоровьем, то он ищет именно православного врача. То есть не просто хорошего специалиста, да, который будет лечить, а именно православного врача. И вот что касается одежды, то тоже, скажем так, периодически возникают такие вопросы по поводу, существует ли вообще православная мода и может ли мода быть православной? Вот что бы вы по этому поводу могли сказать?
0: Ну, это такой наболевший актуальный вопрос, потому что нам очень часто тоже спрашивают у нас, то есть в такой одежде только в храм можно пойти или там, куда еще в такой одежде ходить, как не в храм? То есть вот какие-то такие вопросы. Мне они, конечно, не совсем понятны. Православная мода, оно само по себе, вот эти два слова, мне кажется, они несовместимы. То есть мода – это явление очень кратковременное, очень быстрое, такое зябкое какое-то, быстро меняющееся. А православие – это все-таки вечная ценность. Mm-hmm. К тому же православие, оно вообще за объединение людей, а не разделение. А в этом понятии как-то чувствуется, что как будто бы православная мода – это вот мода для избранной какой-то группы людей, вот православных, и все закрытое. Вот как я прочитала недавно в книге в одной духовной, что если люди объединяются в общем духе каком-то, в общих ценностях духовных, то они должны, объединяясь, но они должны быть открыты всему человечеству. Вот, и православие вот именно об этом, что да, они по интересам, но они открыты для всего человечества. И поэтому одежда, ну вот, которую мы создаем, она все-таки не является православной. Это одежда для всех, абсолютно для любого человека, для кого откликаются ценности определенные, ну вот христианские, такие, какие я уже говорила, то есть целомудрие, красота, скромность, невычурность, женственность. То есть это для всех женщин, которые хотят раскрыть свое женское предназначение, которые поняли свое женское предназначение и хотят носить эту одежду. Мы в нашей артели тоже рассуждали много раз над тем, является ли наша одежда православной. И мне очень понравилось, что наш руководитель Юля, она сказала, что православным может быть человек, одежда православной быть не может. Вот в этом вопросе я полностью с ней солидарна.
1: Вы знаете, я подумала, может быть, более правильно говорить о том, что есть одежда, которая приличествует, скажем так, верующему человеку, да, в которой он чувствует себя комфортно, удобно, спокойно. И есть одежда, которая, ну, вызывает какое-то внутреннее, может быть, неустроение, ну, какое-то несогласие, может быть. Может быть, это можно отнести просто именно, ну, каким-то таким вот, действительно, как обычаем, да, вот как каким-то таким предпочтением, может быть, вот как-то вот с такой позиции можно посмотреть, что не православная мода, а одежда, которая не противоречит, ну, вот действительно нашим ценностям, нашим каким-то вот представлениям о том, как это должно быть, да?
0: Да. Одежда, которая не противоречит замыслу Бога о женщине, потому что мы в Священном Писании очень много можем узнать о том, какой Господь все-таки задумал женщину. Это и в Ветхом Завете, вот, кстати, там есть тоже такое утверждение, что женщине не подобает носить мужскую одежду, потому что это получается, что ты идешь в конфликт с замыслом Господа, когда одежда нивелирует и сглаживает вот эту разницу гендерную между мужчиной и женщиной. И в Новом Завете, на примере жен мироносец, ну, мы можем представить, какой должна быть женщина. На примере жития святых апостол Павел тоже в своих посланиях говорил об этом. Поэтому можно считать нашу одежду, это одежда, которая соответствует замыслу Творцу, как бы это, может быть, так гордо не звучало и самоуверенно, но мы стремимся к этому.
1: Угу. Не расскажите, пожалуйста, то есть вы создаете коллекции одежды только для женщин, то есть вы мужчинами вообще не занимаетесь мужской одеждой, мужской модой?
0: Пока нет, но у нас была такая робкая попытка. Это вот когда мы создавали коллекцию, посвященную царской семье. У нас там было 19 образов, 18 женских и один мужской. Uh-huh. Вот. И этот образ, он был вдохновлен царем Николаем. Ну, пока мы на этом остановились, пока только женщины. Может быть, в будущем все возможно.
1: А скажите, пожалуйста, вот если мы к миру моды обратимся, сейчас очень часто коллекции, которые создаются, они именно такие подиумные. Ну, то есть вот просто показали, представили, но ты понимаешь прекрасно, что ты в этом наряде, ну, никуда не пойдешь. То есть он абсолютно нефункциональный, да, такой получается. Одежда, которую вы ее создаете, то есть она для обычной жизни, ну, которую mm-hmm. человек проживает, да, да, повседневной. Или это тоже в ней есть вот какие-то отголоски, отпечатки, ну, чего-то такого, что, в принципе, в обычной жизни ты носить не будешь.
0: Я вообще, конечно, за носибельную одежду и стараюсь создавать ту одежду, которую нужно и можно носить в повседневной жизни. Просто она может делиться, допустим, на праздничную и повседневную, на более скромную и более какую-то яркую, эксцентричную. Но чаще всего мы создаем носимую одежду для повседневной носки, но иногда мы комбинируем просто какие-то вещи, то есть простые вещи каким-то необычным способом и с помощью аксессуаров ярких достигаются какие-то более такие яркие образы, о которых, может быть, кто-то и скажет, что это только подиумный вариант. Но если его разобрать отдельно на вещи, то можно увидеть, что это каждая вещь — это простая вещь, которую можно носить в повседневной жизни. Просто за счет стилистических, может быть, приемов, за счет комбинирования это смотрится иногда необычно и ярко.
1: Интересно. Венера, еще скажите, пожалуйста, иногда бы вот, ну, просто мне приходилось сталкиваться с тем, что дизайнер, например, создает коллекцию, а потом портные, швеи, они думают вообще, а как это можно сшить, как это можно сделать, ну, потому что как бы вообще непонятно, как это будет и из какого материала это делать. Создавая вот ваши коллекции, вы предпочтение каким материалом отдаете? Или вы просто, вот образ рождается, только потом уже вы начинаете думать, какой это может быть материал, какие цвета, как вот эта вся работа происходит?
0: Материалы мы используем в основном все натуральные. Это те материалы, которые также отражают какое-то благородство, которые созвучны вот с христианством. То есть это шелк, хлопок, шерсть, крапива, вот такие вот материалы.
1: А вискоза, нет, она уже не натуральная.
0: Ну, вискозу тоже используем иногда, но реже. Uh-huh. Вот, то есть материалы благородные, достаточно природные, uh-huh. потому что они имеют особую такую текстуру, очень правильную. Сначала все-таки возникает идея. Вот, допустим, сейчас мы создаем коллекцию, посвященную Матроне Блаженной. То есть сначала ты вдохновляешься ее жизнью, ее какими-то качествами внутренними. Находишь источник вдохновения. Например, вот мы взяли интерьер, в котором она жила. Это предметы интерьера, такие как там кровать, допустим, со старинными подзорами, на которых она принимала людей, шторки вот с вышивкой яркой. И уже исходя из этих источников вдохновления, то есть то ты придумываешь цвета, допустим, какие-то фактуры. То есть все зависит от источника вдохновения.
1: То есть от идеи получается.
0: От идеи, да. Угу. То есть не от материала мы пляшем, не от там, чего-то другого, а именно от идеи.
1: Угу. А скажите, пожалуйста, вот тоже получается, нередко люди, ну, скажем так, светские воспринимают, что если человек воцерковленный, верующий, то у него он ходит черная юбка, черная кофта у женщины, черный платочек повязанный, и все. Вот это как бы вот такой образ почему-то такой, да? В целом, какие цвета вы используете вот при создании одежды? Угу. Меняются ли они как-то? Или это все-таки всегда в каком-то вот одном стиле? Какая-то одна цветовая гамма?
0: Ну, вот это вот само убеждение, что православная мода – это вот черные юбки и черный платочек, ну, грубо говоря. Это все идет тоже с 90-х годов, такая околоцерковная мода. То есть в то время в храм ходили, ну, осталось мало как бы верующих людей, ходили в основном пожилые люди, это бабушки. И в силу эпохи, в силу трудного времени, то есть у них не было каких-то вещей, у них там юбка вот черная, платочек, все, что у них было. Поэтому и сложился такой стереотип, что вот этот образ прихожанки сложился немного ошибочный, который идет из 90-х годов. Но мне кажется, что сейчас уже мало людей, которые, у которых такие ассоциации возникают, потому что у нас все-таки православная мода, она очень... Ну, если в кавычках так сказать, православная мода.
1: То... Одежда для верующих, да?
0: Да. Может, да. Она достаточно разнообразная, достаточно ярких, светлых тонов. И очень интересно еще то, что церковь приветствуется ходить, допустим, по праздникам, то есть цвета какие-то, то есть Пасху в красном, в Богородичные праздники в голубом, на Вознесение, Преображение в белом. И это тоже дает такую свободу творчества. И, то есть это все такие достаточно светлые, яркие, жизнерадостные цвета. Православие, оно все же о радости, поэтому и цвета мы тоже стараемся использовать радостные.
1: Ну, просто вот интересно, а у вас есть какие-то личные предпочтения в цвете, например, вот какие цвета вам нравятся? И еще такой вопрос, вот с момента воцерковления изменилась ли, ну, скажем так, цветовая гамма, которой вы пользуетесь, вот вы сами лично пользуетесь?
0: Не знаю даже, как ответить на этот вопрос, потому что цвета мне нравятся абсолютно разные, и тоже в зависимости от идеи, от настроения. То есть иногда мне хочется что-то передать такое кристально чистое, то есть совсем какие-то монохромная гамма, вот как была последняя наша коллекция, то есть это монохромная серо-бело-жемчужная гамма. А сейчас, допустим, когда мы создаем коллекцию Аматроне Московской, это просто буйство цвета, это вот эта русская вышивка, яркая, плетеные коврики, которые тоже многоцветные. Поэтому тут у меня такое разнообразие вкусов, можно сказать, в цвете.
1: А когда планируется показ этой коллекции?
0: Ой, коллекция эта планируется весной.
1: А, на следующий год.
0: Вот мы сейчас ищем помощника. Она очень такая масштабная. Мы хотели к осени, но поняли, что не успеем. Так не спеша решили.
1: А я думала, что она просто к празднику Успения. Вот. Потому что я помню, что в прошлый год было как раз вот, по-моему, на Успение был показ вашей коллекции, да?
0: Да. В этом году у нас будет в октябре.
1: В октябре, да?
0: Ближайший показ. И вот, может быть, что-то из этой коллекции мы как бы частично немножко покажем.
1: Если возвращаться к одежде, которая приемлема для верующего человека, Венера, не могли бы вы подсказать, какие могут быть критерии для определения, что вот эту одежду можно использовать в своем гардеробе, а вот эту одежду не надо? Или это всегда только, ну, как бы внутренний голос самого человека? Если мы, вот именно что касается женской одежды.
0: Опять же, смотря куда женщина идет в этой одежде, то есть если она идет в храм, то здесь, конечно, много критериев. То есть одежда не должна быть даже и, наверное, и на улицу, если идет. В общем, одежда, она не должна быть соблазном для противоположного пола никаким образом. Поэтому слишком короткая длина, открытое декольте и все прочее. Это все может быть, но для домашней одежды. Вот, то есть у женщины, особенно, мне кажется, вот православной, у нее должен быть гардероб, как он должен разделяться. То есть это должна быть одежда для храма, одежда для дома и какая-то более повседневная одежда. И самая красивая одежда – это для храма и для дома, потому что женщина, она по своей сути домохозяйка, и для мужа у нее должна быть самая нарядная, самая красивая одежда. И здесь вот как бы, ну, могут быть и по длине там, и если очень там хочется, какие-то там декольте, и все, что возможно. То есть простор для творчества. А если женщина идет в люди, то, конечно, она должна основываться на принципах целомудрия, скромности. и не броскости. А в храме это покрытая голова, это понятно. Опять же, не создавать какие-то искушения, чтобы не мешать молитве окружающих и мужчин, и женщин, чтобы это не вызывало у женщины тщеславие, ее одежда, либо какой-то зависти со стороны, может быть, там, ну, тех, кто пришел помолиться. То есть к храмовой одежде, конечно, больше таких ограничений.
1: И требований, да?
0: Да.
1: Угу. Хорошо. Венера, как вы думаете, вот на ваш взгляд, может ли вот интерес к моде, к одежде мешать духовной жизни? Ведь женщины, они существа такие увлекающиеся. И мне кажется, что иногда может быть, скажем так, женщина может потратить больше сил, дум и стремлений в плане того, что в чем я пойду в храм, чем она помолится, ну и как-то вот, может быть, подготовиться к таинствам. Вот на ваш взгляд. Может ли мешать?
0: Да, мне кажется, может мешать. В принципе, как и любая другая вещь, когда сердце человека чем-то занято больше, чем Богом, то это как бы уже получается страсть, и он ей отдает все силы. И вот мода здесь, ну, может быть вполне такой страстью, когда человек очень много внимания своему образу, может быть, внешнему уделяет. И вот когда собирается в храм, особенно думает там излишнее, что ему там одеть, как ему так выглядеть красиво, вот тогда, я думаю, да, может мешать.
1: Венера, еще знаете, такой вопрос интересует. Вот есть у нас такие понятия, как мода и стиль. Это одно и то же или это все-таки разные понятия? И если они разные, то в чем их различие?
0: Как сказала легендарная Коко Шанель, мода проходит, а стиль остается. То есть мода – это понятие временное, быстро проходящее, а стиль – это вот как православие, созвучно православие, то есть это вечная такая ценность. И стиль, он отражает внутренний мир человека. Вот если, то есть мода – это больше про внешнее, про какое-то слепое подражание толпе, то стиль – это больше про внутреннее, про свое мироощущение.
1: И очень важно, наверное, чтобы каждая женщина смогла, ну, найти свой стиль, да, потому что у нас, мне кажется, что чем прекрасна наша вера, да, что она не заставляет, чтобы все были, ну, скажем так, вот одинаковые, да, то есть каждый, ну, да, человек, он по-своему может, угу, проявляться, да, и как раз вот стиль, он помогает тоже показать какую-то уникальность каждого человека.
0: Да.
1: Но я думаю, что, может быть, мы об этом поговорим в одной из следующих передач наших. Венера, а что бы вы могли пожелать нашим радиослушательницам?
0: Я бы пожелала любить Бога. Вот, потому что от любви к Богу идет все. То есть и свой стиль можно выбрать, и моду, и одежду. Все исходит от того, если ты любишь Бога, ты хочешь ему угодить. И ты всегда будешь задавать вопрос, то есть, а нравится ли мой внешний вид вот такой вот Господу? И это облегчает как бы при выборе одежды, при выборе стиля. Это облегчает выбор. Вот. Желаю быть всегда женственными, красивыми, верными женами, матерями. И всегда оставаться на том месте, на котором они призваны Богом.
1: Венера, спасибо вам большое за участие. Очень рада,
0: спасибо,
1: была с вами
0: вам
1: пообщаться. Творческих,
0: спасибо,
1: вам успехов, вдохновения.
0: Спасибо большое.
1: Да, и помощи Божьей в ваших трудах, в вашем служении, потому что, мне кажется, это тоже очень важно, чтобы женщины имели возможность найти одежду, которая созвучна их внутреннему ощущению. Всего вам доброго.
0: До свидания.
1: До встречи через 2 недели. Храни вас Господь.

0: Вы настроены на волны круглосуточного православного радиоканала Екатеринбургской митрополии «Воскресенье». В студии ведущая Полина Митрофанова, за звукорежиссерским пультом Людмила Пенигина. Сегодня вторник, 1 сентября. Доброго и уютного вечера вам в кругу родных и близких вам людей. Я расскажу о том, какие передачи прозвучат в нашем вечернем и ночном эфире. После выпуска новостей самых юных слушателей приглашаем послушать рассказ Виталия Бианки «Снежная книга. Сова и теремок». 18:35 программа Константина Еремеева «Встреча за кулисами». Сегодня она посвящена императорским театрам царской России. В 19:15 программа Алины Баевой «Вкусное путешествие». Алина расскажет о консервации. В 19:30 рубрика «Звучащая книга». Рассказ священника Александра Дьяченко «Я сталкер». В 20:15 беседы о вечном с протоиереем Константином Харитоновым. В 21:10 вечернее молитвенное правило, затем псалмы царя Давида на русском языке читает Лев Прыгунов. В 22:15 мамины вести с Марьяной Ильиной. В 22:30 в цикле «Духовное слово» главы алфавитного Патерика. В 23:10 вечернее молитвенное правило, а затем беседы о вере и жизни из Санкт-Петербургской студии православного телеканала «Союз». И кратко о программе после полуночи. В 00:20 акафист дня, в 01:10 псалтирь «Звучащая» с Александром Бондаренко, в 01:30 «Звучащая книга», в 2:15 беседы о вечном, 3:20 медицинский городок с доктором Хлыновым, в 4:20 псалмы царя Давида, 5:20 духовное слово, в 6:20 и в 7:20 утреннее молитвенное правило, в 6:45 православный календарь на среду, 2 сентября, в 7:50 Евангелие дня и 8:20 завтра повторим программу «В кругу семьи», подготовленную для вас Центром защиты семьи «Колыбель». Такие передачи вы услышите в эфире нашего радио этим вечером и ночью. Мир вам и да хранит вас Господь!
1: В Екатеринбурге 18:00.
2: Новости.
3: На волнах радио «Воскресенье» выпуск новостей. 29 августа, в день памяти перенесения из Едессы в Константинополь нерукотворного образа Убруса Господа Иисуса Христа, епископ Серовский и Краснотуринский Феогност совершил божественную литургию иерейским чином в храме в честь святого великомученика Пантелеймона в поселке Красноглинный. За богослужение вместе с владыкой молились прихожане храма, с благоговением встретивший архипастыря и разделивший с ним радость праздничного дня. По окончании божественной литургии епископ Феогност обратился к собравшимся со словом проповеди. Владыка раскрыл духовный смысл праздника, подчеркнув, что нерукотворный образ не только историческая святыня, но и призыв каждому христианину стремиться к тому, чтобы в собственном сердце и жизни отобразился Христос. Архипастырь напомнил о важности внутреннего преображения, о необходимости хранить чистоту веры и укрепляться в добрых делах, подражая любви и милосердию Спасителя. Особое внимание владыка уделил значению иконопочитания и исповедания истины о воплотившемся Сыне Божьем, а также призвал верующих бережно хранить церковное предание и передавать его следующим поколением. 29 августа в Международном выставочном центре «Казань-Экспо» состоялся торжественный прием, посвященный празднованию Дня Республики Татарстан. В мероприятии принял участие митрополит Казанский и Татарстанский Кирилл. С наступающим праздником участников приема поздравил раис Республики Татарстан Рустам Миниханов. В своем выступлении он отметил, что Татарстан достойно подготовился к празднованию Дня Республики, подчеркнул значение мира, согласия и стабильности для развития региона, а также поблагодарил защитников Отечества и всех, кто трудится на благо Республики. В числе почетных гостей мероприятия были государственный советник Республики Татарстан, герой труда России Минтимер Шаймиев, заместитель премьер-министра Республики Беларусь Виктор Каранкевич, министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации Ирек Файзулин и другие представители органов власти и общественности. Далее в этом выпуске. Митрополит Курганский и Белозерский Даниил 30 августа в Александро-Невском кафедральном соборе города Кургана в конце божественной литургии совершил молебное пение при начании учения отроков, в котором служит для того, чтобы испросить у Бога благослужения, помощи и поддержки на предстоящий учебный год. В завершении молебна владыка окропил молящихся в соборе людей святой водой. Молебен на начало учебного года – это особый чин, в котором молящиеся просят Божьей помощи и благословения в постижении и разумении доброго и душеполезного учения. Молятся в этот день не только об учениках, но и об их учителях, родителях. На такие молебны приводят детей даже те, кто не являются постоянными прихожанами. Но, конечно, лучше всего, если семья помолится на этом благослужении, предварительно причастившись святых Христовых тайн на божественной литургии. Традиция совершать молебен перед началом обучения отроков достаточно древняя. Ранее его служили перед началом изучения закона Божьего или божественных писаний. Но с течением времени дату приурочили к 1 сентября. Учащиеся возвращаются после каникул в школы, техникумы, высшие и другие учебные заведения. И в завершение выпуска. Митрополит Челябинский Миасский Алексий совершил божественную литургию в Кафедральном соборе Рождества Христова. Правящему архиерею сослужили директор Челябинской православной гимназии во имя святого праведного Симеона Верхотурского, иерей Александр Власов и клирики собора. Песнопение исполнял архиерейский мужской хор «Аксиус» под управлением регента Александра Хакимова. После литургии митрополит Алексий совершил молебен на начало учебного года. Помолиться об успехе в учебе и попросить Божьего благословения на новый учебный год пришли учащиеся Челябинской православной гимназии, преподаватели и прихожане с детьми. В проповеди владыка Алексий сердечно поздравил всех с воскресным днем и праздником. По окончании молебна подходящих ко кресту детей и взрослых священники кропили святой водой, благословляя на успешную учебу. Вы слушали выпуск новостей. Всего вам доброго и храни вас Господь.

0: Приглашаем к радиоприемникам самых юных наших слушателей. Дорогие ребята, для вас рассказы Виталия Бианки «Снежная книга», «Сова» и «Теремок».
1: «Снежная книга». Набродили, наследили звери на снегу. Не сразу поймешь, что тут было. Налево под кустом начинается заячий след. От задних лап следок вытянутый, длинный, от передних круглый, маленький. Пошел заячий след по полю. По одну сторону его другой след, побольше, в снегу от когтей дырки, лисий след. А по другую сторону заячьего следа еще след, тоже лисий, только назад ведет. Заячий дал круг по полю, лисий тоже. Заячий в сторону, лисий за ним. Оба следа кончаются посреди поля. А вот в стороне опять заячий след. Пропадает, дальше идет. Идет, идет, и вдруг оборвался. Так под землю ушел. А где пропал, там снег примят, и по сторонам будто кто пальцами мазнул. Куда лиса делась? Куда заяц пропал? Разберем по складам. Стоит куст, с него кора содрана, под кустом натоптана, наслежена следы заячьи. Тут заяц жировал, с куста кору глодал. Встанет на задние лапы, отдерет зубами кусок, сжует, переступит лапками рядом, еще кусок сдерет. Наелся и спать захотел. Пошел искать, где бы спрятаться. А вот лисий след рядом с заячьим. Было так, ушел заяц спать, час проходит, другой идет полем лиса. Глядь, заячий след на снегу. Лиса нос к земле. Принюхалась, след свежий. Побежала по следу. Лиса хитра и заяц непрост, умел свой след запутать. Скакал, скакал по полю, завернул, выкружил большую петлю. Свой же след пересек и в сторону. След пока еще ровный, неторопливый. Спокойно шел заяц, беды за собой не чуял. Лиса бежала, бежала, видит поперек следа свежий след. Не догадалась, что заяц петлю сделал. Свернул вбок по свежему следу, бежит, бежит, и стало. Оборвался след. Куда теперь? А дело простое, это новая заячья хитрость, двойка. Заяц сделал петлю, пересек свой след, прошел немного вперед, а потом обернулся и назад по своему следу. Аккуратно шел, лапка в лапку. Лиса постояла, постояла и назад. Опять к перекрестку подошла. Всю петлю выследила. Идет, идет. Видит, обманул ее заяц, никуда след не ведет. Фыркнула она и ушла в лес по своим делам. А было вот как. Заяц двойку сделал, прошел назад по своему следу. До петли не дошел и махнул через сугроб в сторону. Через куст перескочил и залег под кучу хвороста. Тут и лежал, пока лиса его по следу искала. А когда лиса ушла, как прыснет из-под хвороста и в чащу. Прыжки широкие, лапки к лапкам, гонный след. Мчит без оглядки. Пень по дороге, заяц мимо, а на пне... А на пне сидел большой филин. Увидал зайца, снялся, так за ним и стелет. Настиг и цап в спину всеми когтями. Ткнулся заяц в снег, а филин насел, крыльями по снегу бьет, от земли отрывает. Где заяц упал, там снег примят. Где филин крыльями хлопал, там знаки на снегу от перьев, будто от пальцев. Улетел заяц в лес, оттого и следа дальше нет. Сова. Сидит старик, чай пьет. Не пустой пьет, молоком белит. Летит мимо сова. «Здорово, — говорит, — друг!» А старик ей: «Ты, сова, чайная голова, уши торчком, нос крючком. Ты от солнца хранишься, людей сторонишься. Какой я тебе друг?» Рассердилась сова. «Ладно ж, — говорит, — старый, не стану по ночам к тебе на луг летать, мышей ловить, сам лови». А старик, видишь, чем пугать вздумала. «Утекай, пока цела». Улетела сова, забралась в дуб, никуда из дупла не летит. Ночь пришла. На стариковом лугу мыши в норах свистят, перекликаются. «Погляди-ка, кума, не летит ли сова, отчаянная голова, уши торчком, нос крючком?» Мыши в ответ: «Не видать совы, не слыхать совы. Нынче нам на лугу раздолье, нынче нам на лугу приволье». Мыши из нор поскакали, мыши по лугу побежали. А сова из дупла: «Хо-хо-хо, старик, гляди, как бы худо не вышло. Мыши-то, говорят, на охоту пошли». «А пускай идут, — говорит старик, — чай мыши не волки, не зарежут тёлки». Мыши по лугу рыщут, шмелиные гнезда ищут, землю роют, шмелей ловят. А сова из дупла: «Хо-хо-хо, старик, гляди, как бы хуже не вышло. Все шмели твои разлетелись». «А пускай летят, — говорят, старик, — что от них толку? Ни меду, ни воску, волдыри только». Стоит на лугу клевер кормовистый, головой к земле виснет, а шмели гудят, с луга прочь летят, на клевер не глядят, цветень с цветка на цветок не носят. А сова из дупла: «Хо-хо-хо, старик, гляди, как бы хуже не вышло, Не пришлось бы тебе самому цветень с цветка на цветок разносить. И ветер разнесет, говорит старик, а сам в затылке скребет. По лугу ветер гуляет, цветень на земь сыплет. Не попадает цветень с цветка на цветок, не родится клевер на лугу. Не по нраву это старику. А сова из дупла: хо-хо-хо, старик, корова твоя мычит, клеверу просит. Трава, слышь, без клевера, что каша без масла? Молчит старик, ничего не говорит. Была корова с клевера здорова, стала корова тащать, стала молока сбавлять. Пойло лижет, а молоко все жиже да жиже. А сова из дупла: хо-хо-хо, старик, говорила я тебе, придешь ко мне кланяться. Старик бронится: а дело-то не клеится. Сова в дубу сидит, мышей не ловит, мыши по лугу рыщут, шмелиные гнезда ищут, шмели на чужих лугах гуляют, а на стариков луг и не заглядывают. Клевер на лугу не родится, корова без клевера тащает, молока у коровы мало, вот и чай белить старику нечем стало. Нечем стало старику чай белить, пошел старик сове кланяться. Уж ты, совушка, вдовушка, меня из беды выручай. Нечем стало мне старому белить чай. А сова из дупла глазищами луп-луп, ножищами туп-туп. То-то, говорит старый, дружно не грузно, а врозь хоть брось. Думаешь, мне-то легко без твоих мышей? Простила сова старика, вылезла из дупла, полетела на луг мышей пугать. Сова полетела мышей ловить, мыши со страху попрятались в норы, шмели загудели над лугом, принялись с цветка на цветок летать. Клевер красный стал на лугу наливаться, корова пошла на луг клевер жевать, молока у коровы много. Стал старик молоком чай белить сову хвалить, к себе в гости звать, уваживать. Теремок. Стоял в лесу дуб, толстый-притолстый, старый-престарый. Прилетел дятел пестрый, шапка красная, нос вострый. По стволу скок-поскок, носом стук-постук, выстукал, выслушал и давай дырку долбить. Долбил, выдолбил глубокое дупло. Лето в нем пожил, детей вывел и улетел. Миновала зима, опять лето пришло. Узнал про то дупло скворец, прилетел. Видит, дуб, в дубу дырка. Чем скворцу не теремок? Спрашивает терем-теремок, кто в тереме живет? Никто из дупла не отвечает, пустой стоит терем. Натаскал скворец в дупло сена да солом и стал в дупле жить, детей выводить. Год живет, другой живет. Сохнет старый дуб, крошится, больше дупло, шире дыра. На третий год узнал про то дупло желтоглазый сыч. Прилетел, видит дуб, в дубу дырка с кошачью голову. Спрашивает терем-теремок, кто в тереме живет? Жил дятел пестрый, нос острый, теперь я живу скворец, первый в роще певец, а ты кто? Я сыч, попадешь мне в когти, не хнычь, ночью прилечу, цоп и проглочу. Ступай-ка из терема вон, пока цел. Испугался скворец сыча, улетел. Ничего не натаскал сыч, стал так в дупле жить, на своих перышках. Год живет, другой живет. Крошится старый дуб, шире дупло. На третий год узнала про дупло белка. Прискакала, видит дуб, в дубу дырка с собачью голову. Спрашивает терем-теремок, кто в тереме живет? Жил дятел пестрый, нос острый, жил скворец, первый в роще певец. Теперь я живу, сыч, попадешь мне в когти, не хнычь, а ты кто? Я белка, по веткам скакалка, по дуплам сиделка. У меня зубы долгие, востры, как иголки. Ступай из терема вон, пока цел. Испугался сыч белки, улетел. Натаскала белка моху, стала в дупле жить. Год живет, другой живет. Крошится старый дуб, шире дупло. На третий год узнала про то дупло куница. Прибежала, видит дуб, в дубу дыра с человечью голову. Спрашивает терем-теремок, кто в тереме живет? Жил дятел пестрый, нос острый, жил скворец, первый в роще певец. Жил сыч, попадешь ему в когти, не хнычь. Теперь я живу белка, по веткам скакалка, по дуплам сидел.

0: Жил скворец первый в роще певец, жил сыч, попадешь к нему в когти не хнычь. Жила белка, по веткам скакалка, по дуплам сиделка. Теперь я живу, куница, всех малых зверей убийца, а вы кто? Мы пчелиный рой, друг за дружку горой. Кружим, жужжим, жалим, грозим большим и малым. Ступай-ка из терема вон, пока цела. Испугалась куница пчел, убежала. Натаскали пчелы воску, стали в дупле жить. Год живут, другой живут, крошится старый дуб, шире дупло. На третий год узнал про то дупло медведь. Пришел, видит дуб, в дубу дырище, с целое окнище. Спрашивает: терем, теремок, кто в тереме живет? Жил дятел пестрый, нос острый, жил скворец, первый в роще певец. Жил сыч, попадешь к нему в когти, не хнычь. Жила белка, по веткам скакалка, по дуплам сиделка. Жила куница, всех малых зверей убийца. Теперь мы живем, пчелиный рой, друг за дружку горой. А ты кто? А я медведь Мишка, вашему терему крышка. Влез на дуб, просунул голову в дупло, да как нажал. Дуб-то пополам и расселся, а из него, считай-ка, сколько лет копилось шерсти да сена, да воску да моху, да пуху да перьев, да пыли, да пх! Теремка-то и не стало.
1: Для ребят прозвучали рассказы Виталия Бианки. Но сейчас самым юным нашим слушателям пора готовиться ко сну. Доброй вам ночи, и да хранит вас Господь!

0: Здравствуйте, дорогие друзья! С вами программа «Встреча за кулисами» и я, Константин Еремеев. Друзья, наша программа и отдел музыкально-нотной литературы Свердловской областной научной библиотеки имени Виссариона Григорьевича Белинского предлагают вашему вниманию цикл программ о выдающихся музыкантах и композиторах, о интересных страницах истории жизни великих людей нам будет рассказывать музыковед Анна Колесник.
1: Анна, здравствуйте.
2: Здравствуйте, Константин.
1: Анна, в наших программах мы знакомим слушателей с знаменитыми музыкантами, композиторами, но сегодняшнюю нашу программу мы решили с вами посвятить императорским театрам в России.
2: Да, почему возникла такая мысль? Дело в том, что каждый композитор, каждый музыкант, он же не оторван от реальности, в которой он живет. И часто в мемуарах, письмах композиторов, ну, того же Римского-Корсакова, Мусоргского, Направника, мы встречаем фразу «был сегодня, например, в Мариинке», «был сегодня в Большом». И иногда они не пишут, что там давали, очень редко такое бывает, но все же. И дальше просто перечисляет какие-то свои другие дела. И когда мы узнаем вот эти вот факты, что в это время давали, какие музыканты выступали, у нас складывается очень объемная музыкальная картина, и мы как бы лучше чувствуем время. Частично мы использовали этот материал на квесте, который был 2 года назад, и мы будем повторять его только на другом материале. «Русская пятерка». Мы говорили тогда о композиторах «Могучей кучки», вот, и применяли, так скажем, информацию об этих императорских театрах. Вот я сегодня буду говорить о такой замечательной книге, которую можно найти в отделе редкой книги «Ежегодник императорских театров». Самая старая из имеющихся – это сезон 1890-1891 год. А самая последняя книга из этой серии – 1917. Ну, по понятным причинам, дальше он не издавался. Чем ценен ежегодник императорских театров? Это сводка по всем императорским театрам главных столиц Санкт-Петербурга и Москвы. И там даны не только Мариинский театр и Большой театр, но также 2 драматических театра – Александровский и Михайловский. И просто интересно сравнить, как это было 100 лет назад и как это есть сейчас. Репертуар, конечно, изменился, но что-то осталось настолько неизменным, в частности, как, ну, например, «Князь Игорь» Бородина или «Спящая красавица» Чайковского, как будто минуло не 100 лет, а всего лишь 1 сезон. То есть любой ежегодник императорских театров начинается со сводной таблицы на целый сезон, где мы можем посмотреть, что в главных театрах Москвы и Санкт-Петербурга шло. Надо сказать, что в разный сезон были разные приоритеты. Ну вот я листала практически все ежегодники, и хочу сказать, что и это прям вот делает честь режиссерам театральным того времени, и немножко грустно, что это не так сейчас. «Жизнь за царя» опера Глинки, больше известная под названием «Иван Сусанин», ставилась в каждый сезон. Обязательно, непременно. Печально, но это факт. Опера Мусоргского, «Борис Годунов», и тем более «Хованщина» очень редко появлялась в театрах. Что в Мариинском, что в Большом. Ну, на это есть естественные причины. Вещь сложная, вещь трагичная, вещь слишком больная, наверное, чтобы ее хотели ставить. Неизменным успехом всегда пользовался «Князь Игорь», тоже практически в каждом сезоне. Также, как правило, ставились либо «Пиковая дама», либо «Евгений Онегин» Чайковского. «Русалка» Дергомышского с завидной частотой появлялась, и тоже, увы, наш Екатеринбургский театр не может этим похвастаться. Обязательно давали 2 оперы Верди, хотя бы 2. Это «Травиата» и «Риголетто». Попадается иногда «Отелло», иногда «Фальстаф», очень редко «Бал-маскарад». Ну вот если мы делаем такую аналитическую сводку за несколько сезонов от конца XIX века до 1917. Из опер «Россини», как это неудивительно может быть, ставится не «Севильский цирюльник», хотя он тоже появляется, а, например, «Вильгельм Тель», вот, или «Золушка». Опера Мейербера появляется, в частности, «Гугеноты», опера «Направника», ну и ряд опер, ну, так скажем, однодневок, которые и балеты в том числе, которые оставились тогда, но совершенно пропали из репертуара, и сейчас никто, наверное, даже не вспомнит, что такие оперы и балеты существовали. Ну, это жизненно, это понятно, это всегда так было, есть и будет. Кроме вот этой сводной таблицы, в ежегоднике императорских театров есть очень подробный список, поименный состав всех, кто работал в этом сезоне на тот момент во всех четырех императорских театрах. То есть два в Санкт-Петербургском, два в Московском. И это тоже очень любопытно. Здесь можно отыскать совершенно случайно такие фамилии, которые тебе пригодятся, например, для других исследований, которые, например, были, есть или даже будут. Например, очень интересно наблюдать, как в одном из ежегодников в концертмейстерском составе числился Рахманинов. Вот. Также, естественно, мы вот в сезоне 1890-91 год главным балетмейстером одного из императорских театров, естественно, был Мариус Петипа, и встречаем там фамилию его дочери, то есть имя его дочери, как одной из исполнителей с «Феей Сирени», «Спящей красавицы». То есть это настолько интересно и увлекательно, встречаешь каких-то однофамильцев, ну, того же Стравинского, хотя это не Игорь Федорович Стравинский, его однофамилец, или музыканты с фамилией Варламов, и начинаешь искать истоки, были они родственниками или не были. Интересно также сравнить численность театров, но я не беру сейчас драматические, хотя там тоже музыка была, естественно. Я беру именно музыкальные театры, то есть Мариинский и Большой. И вот какова численность в этих театрах в плане исполнительского состава. Например, в Мариинском 27 солистов, в Московском 26, 64 человека в хоре Санкт-Петербургского театра, 59 в хоре Московского театра. Там не указано, два ли это состава или один. Я думаю, что хор в 69 человек вряд ли появлялся целиком на сцене, но, согласитесь, очень внушительно. Больше всего впечатлило количество танцовщиков в балетной труппе. 143 человека в Санкт-Петербургском театре и 117 в Московском. Причем есть еще дополнительный список из почти 70 участников. Вот там это не пояснено, почему это дополнительным списком, либо это кардебалет, либо еще как-то. Просто они обозначены пофамильно. Еще почти 70 неповторяющихся фамилий. Также в этом списке есть отдельно состав оркестрантов для оперных спектаклей и для балетных. Причем они не дублируются. Ну, не все фамилии дублируются. Например, в Санкт-Петербургском театре 103 человека играют в оркестре, а в балетном оркестре Санкт-Петербургского театра 66 человек. Я вот так посчитала, что из них повторяется всего 20 с небольшим. То есть почти 40 – это другие совершенно люди. А в Московском театре примерно такая же статистика – 93 человека в оркестре, 56 в балетном оркестре. И тоже примерно 20% повторяющихся. Чем еще ценен этот ежегодник? И за это просто можно аплодировать декораторам того времени, наборщикам текста и тем, кто делал иллюстрации. Они сохранили для нас живые портреты тех артистов, которые тогда блистали на сцене. Потому что искусство фотографии еще не достигло такого совершенства, чтобы это было настолько хорошо снято. Это, конечно, были в основном рисунки, причем рисунки очень высокого качества. Мы можем заглянуть как бы за завесу столетней давности, почти посмотреть, какого уровня были декорации. Работали над декорациями художники, может быть, сейчас не совсем известны. Это не всегда Репин, это не всегда Бакст, ну, тем более это еще не начало 20 века. Но эти люди делали очень подробные монументальные декорации, которые подобны живописным полотнам. Также со всеми подробностями прописаны портреты главных солистов, именно портреты как не словесные, а живописные: Михайлова, Петипа того же, Неволиной, Крутикова, Стравинский иногда появляется. То есть мы можем этих людей прямо представить. И когда мы, например, у Римского-Корсакова или у Мусоргского читаем, что вот сегодня был бенефис, например, Михайлова, и заглянув в этот ежегодник императорских театров, мы этого Михайлова можем себе представить. Причем нарисован он в нескольких ролях. Еще в этом ежегоднике императорского театра публиковали целиком краткие пересказы некоторых опер и балетов. То есть, открыв этот ежегодник, мы можем прочитать сюжет, например, Фауста, гугенотов Мейербера, князя Игоря Бородина и некоторых балетов. То есть это еще и поэтому очень ценная вещь. Для тех, кто интересуется, например, музыкальной педагогикой или педагогикой именно театральных деятелей, не лишним будет заглянуть в практически конец этого ежегодника, потому что там расписан такой же пофамильный состав педагогов и надзирателей за воспитанниками императорских театров. То есть написаны «Классные дамы». Я эти фамилии, конечно же, все не запомнила, но просмотрела «Классные дамы», «Инспектора», «Коллежские асессоры», «Бухгалтеры». То есть настолько все это подробно расписано. Вот, может быть, кто-то узнает фамилию какого-то своего дальнего родственника, ему просто будет интересно. Также прям буквально в самом конце, видимо, чтобы не омрачать людей такой информацией, публиковались некрологи на смерть каких-либо артистов. Перед этими некрологами публиковали, наоборот, достижения, ну, как бы мы сейчас сказали, выслугу лет, артистов, которые там 10, 20 или 30 лет работали в одном и том же театре и добились определенных успехов. То есть вот эта вот книга, она на самом деле представляет настоящую историю не только искусства, но и нашу общественную историю, потому что мы можем наблюдать, как менялся вкус. Если мы заглянем в ежегодник, например, 17-го года, мы увидим, как мало становится спектаклей. Мы увидим, что довольно много дают каких-то концертов и представлений в пользу инвалидов, в пользу бедных, в пользу военных. То есть вот эта статистика такая немножко грустная, но тем не менее это наша история. Мы можем видеть, как менялся, как я уже сказала, вкус, как менялись декорации, как менялись лица артистов. То есть вот я считаю, что эта книга очень полезна для музыковедов, для театральных деятелей. Ну и нашим современным театральным режиссерам было бы неплохо туда заглянуть и что-то подчерпнуть, потому что все новое на самом деле – это хорошо забытое старое. А мы вместе с нашими слушателями, конечно, я не могу похвастаться, что у меня есть запись той же Неволиной или Михайлова, которые все-таки пели в середине и конце XIX века, но кое-что из архивных записей Мариинского театра и Большого театра мы с вами послушаем. Еще в этом ежегоднике императорских театров ближе к середине публикуются документы, положения различных музыкальных обществ. Это тоже очень интересная история. Например, филармоническое общество, которое было основано в начале XIX века, по-моему, 1803 или 1804 год, и содержалось на деньги вдов музыкантов. И такой финансовый отчет за прошествие лет, то есть к 1890 году, сейчас боюсь соврать, но цифра меня ошеломила, просто там значилось вот... Правда, боюсь соврать, надо уточнить, но сумма была, кажется, 33 тысячи рублей. Это для того-то времени невероятные деньги. Ну, понятно, они собирали почти 100 лет эти деньги. И, значит, там было прям прописано, что было из этих средств задействовано 405 рублей вот на следующие нужды. Также там был опубликован, что-то типа тоже положение совета, попечителей, которые надзирали за детьми, оставшимися детьми музыкантов без родительской помощи, и как им тоже помогали, как их пристраивали учиться на льготных условиях. Но больше всего меня впечатлило, удивило, и я подумала, какие были суровые нравы. Положение, определенное положение об авторском праве. Там обозначалось, что если автор намеренно использует в целях наживы текст не свой, то есть он знает, что это текст не его, и он на этом наживается, и это его поймали, так скажем, с поличным и доказали его вину. Ему вменялось отсидеть в доме умалишенных от 2 до 8 месяцев. Заведовал этим советом никто иной, как наш писатель Островский, и вот так это все было сложно. Также там обозначалось, что провинциальные театры больше всех грешили нарушением авторских прав, потому что на них управы было мало, ну, практически не было. Больше всего надзирали, естественно, за столичными театрами, и вот именно там это вот каралось таким образом. Я подумала, да, цензура была в XIX веке страшная. Сейчас этот сплошной плагиат, и, конечно, никому не грозит попасть в дом для умалишенных за использование чужого текста.
1: Анна, спасибо огромное за эту интересную историю, за погружение в исторические моменты театральной жизни царской России.
2: Мы живы и, ну, так скажем, можем гордиться тем, что мы россияне, когда мы помним целостно свою историю, в чем бы она ни заключалась.
1: Спасибо огромное. Дорогие друзья, наша программа подходит к своему завершению. Сегодняшнюю программу мы посвятили императорским театрам царской России. До новых встреч, дорогие друзья, да хранит вас Господь.

0: В Екатеринбурге 19 часов.
1: Новости.
2: На волнах православного радиоканала «Воскресенье» выпуск новостей. 28 августа, в день празднования Успения Пресвятой Богородицы, митрополит Тверской и Кашинский Амвросий возглавил праздничные торжества в Старицком Успенском мужском монастыре. Утром 28 августа у святых врат Старицкого Успенского мужского монастыря священно-архимандрита обители встречали наместник игумен Дамаскин Леонов с братьей. Облачившись в мантию, архипастырь под колокольный звон прошел в Успенский собор, в котором совершил божественную литургию. На праздничном богослужении антифон напели Московский камерный мужской хор «Пересвет» и хор Старицкого Успенского мужского монастыря. После чтения Евангелия митрополит Амвросий произнес проповедь. На сугубо Ектинии были возглашены особые прошения к титарах обители. Митрополит Амвросий прочитал молитву о воссоздании колокольни Спаса Преображенского кафедрального собора города Твери и молитву о Святой Руси. После отпуста литургии впервые в новейшей истории вокруг монастырских стен прошел многолюдный крестный ход, во время которого митрополит Амвросий совершил в монастырском парке освящение установленного к престольному дню памятника трем игуменам – святителю Иову, патриарху московскому и всея Руси, святителю Герману Казанскому и преподобному Дионисию Радонежскому. Перед освящением архипастырь обратился к участникам торжеств со словом, поблагодарив Христенко за поддержку в создании памятника и поздравив его с днем рождения. По окончании крестного хода митрополит Амвросий поздравил молящихся с праздником. В тот же день на площади перед Успенским собором состоялось традиционное напутствие первоклассников Старицкого муниципального округа. К школьникам, их родителям и учителям обратился со словом приветствия митрополит Амвросий. Владыка прочитал молитву на начало учения отроков и окропил всех святой водой. В амфитеатре на территории монастырского парка прошел праздничный концерт мужского камерного хора «Пересвет». В конференц-зале монастыря для гостей выступили воспитанники детской юношеского центра «Образ». Митрополит Амвросий провел встречу с председателем Совета фонда возрождения Старицкого монастыря Христенко и обсудил дальнейшие планы реставрации обители и приписных храмов. К празднику Успения Пресвятой Богородицы после капитального ремонта и реновации, проведенных фондом, в Старице открылась гостиница «Волга». Митрополит Амвросий совершил чин освящения гостиницы. В благословение на труды владыка передал коллективу икону Божьей Матери. 27 августа митрополит Екатеринбургский Верхотурский Евгений поздравил коллектив Уральского государственного аграрного университета с праздником Успения Пресвятой Богородицы. Архипастырь отметил давние дружеские отношения с коллективом вуза, сложившиеся еще в ту пору, когда он был настоятелем Вознесенского храма. Взаимодействие с вузом крепнет год от года, а сегодня коллектив учебного заведения имеет возможность более тесно общаться с духовником вуза, секретарем ученого совета и Екатеринбургской духовной семинарии, клириком храма в честь Успения Пресвятой Богородицы Верхней Пышмы и иеромонахом Прокопием Рудченко. В новом учебном году планируется провести в университете 17 тематических бесед о духовных ценностях. Было подписано соглашение между вузами Екатеринбургской епархии в сфере духовно-нравственного воспитания студенчества. Подписи под документом поставили митрополит Екатеринбургский Верхотурский Евгений и временно исполняющий обязанности ректора Государственной аграрного университета Михаил Александрович Флягин. На память о событии глава митрополии передал в дар вузу икону небесного покровителя Урала и Сибири праведного Симеона Верхотурского. Вы слушаете новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершил 28 августа в праздник Успения Пресвятой Богородицы божественную литургию в Успенском соборе Московского Кремля, сообщает патриаршая пресс-служба. В 2026 году исполнилось 700 лет с момента закладки Успенского собора. По прибытии в собор предстоятель Русской Православной Церкви поклонился мощам святителя Петра, митрополита Московского, покоящимся в алтаре. За литургией состоялась хиротония архимандрита Иосифа Пашенцева, клирика Барышской епархии, воепископа Скадовского и Алешкинского, избранный решением Священного Синода от 16 июля этого года, он стал правящим архиереем Скадовской епархии, образованной в декабре 2023 года в административных границах левобережных районов Херсонской области. Патриарх Кирилл прочитал молитву во знаменование 700-летия со дня заложения Успенского собора. По окончании литургии патриарх Кирилл напутствовал епископа Скадовского Алешкинского Иосифа на служение и вручил ему архиерейский жезл. По традиции новорукоположенный епископ преподал верующим свое первое архиерейское благословение. На волнах православного радиоканала «Воскресенье» прозвучал выпуск новостей. Храни вас Господь! В эфире православный канал «Воскресенье». Свидетельство о государственной регистрации Л номер ФС-77-50-582 выдано Роскомнадзором. Канал без возрастных ограничений.

0: Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире православного радиоканала «Воскресенье» передача «Путешествие со вкусом» и я, ее ведущая, Алина Баева. В гостях у нас Ольга Манылова. Здравствуйте, Ольга!
1: Здравствуй, Алина! Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! Алина, скажи, пожалуйста, ты любишь соленые огурцы?
0: Очень-очень сильно, просто обожаю. Но меня немножко всегда удивлял тот стереотип, что почему-то соленые огурцы любят только беременные. Я иногда прихожу в магазин и покупаю только баночку огурцов, так на меня всегда так странно смотрят.
1: Стереотип не стереотип. На самом деле, мне лично кажется, что соленые огурцы любят все. Я предлагаю нам с тобой сегодня поговорить о консервации. То есть соленые огурцы — это же консервы, правильно? А вот вообще, как ты думаешь, когда человечество задумалось впервые о том, как сохранять продукты впрок?
0: Честно, я почти уверена, что очень давно, потому что вообще мне кажется, что этот способ придумали, потому что не было холодильников, и это их очень выручало. Поэтому я думаю, что он давно был придуман.
1: А где тогда, по-твоему, если не было холодильников, люди хранили продукты?
0: В ямах, в погребах.
1: Да, совершенно верно. Да, даже вот на Руси что делали? Погреб глубокий, туда зимой накидывали много снега, чтобы он прямо даже летом там снег был, и уже в погреб пускали продукт. Конечно, банок стеклянных не было давно раньше, да, но ведь как-то думали люди, как заготавливать продукты. Так вот смотри, и тебе, и нашим слушателям, то, что я узнала по теме консервации, поделюсь. Сегодня это каждая хозяйка может сделать консервы, да, то есть хоть огурчики замариновать, хоть там помидорки, лечо. И кажется, что это так просто — закатать на зиму банку зеленых огурцов. Соли добавили, да, там уксус, и все, и готово. Но на самом деле за этим стоит тысячелетняя история. Представляешь, тысячи лет человечество думало, как сохранять продукт. Один из видов консервации — это финский рыбный пирог каликутта, так называется. Это когда под плотной коркой из ржаного теста начинка из рыбы хранится целый месяц. То есть, представляешь, стряпают пирог для чего? Чтобы сохранить рыбу в течение месяца. Корочка-то черствеет, а рыба сохраняется. Вот так вот финны придумали. Но самым древним официально призванными консервами считаются египетские. А именно запечатанный смолой глиняный сосуд с обжаренной утятиной. То есть залитый оливковым маслом со специями был найден при исследовании пирамиды Тутанхамона. И ученые говорят, что спустя тысячелетия, ты представляешь, да, эта еда пролежала несколько, в общем, сотен лет, тысяч лет, и оказалась съедобной. То есть ученые провели эксперимент, еда оказалась съедобной. Вот эта утка с маслом, обжаренная в масле и запечатанная. Античная цивилизация уже целенаправленно искала пути сохранения продуктов, чтобы было удобно торговать и доставлять их во все уголки известного в те времена мира. Метод консервации зафиксировал для потомков римский сенатор Марк Порций, канон старший. Вот что он писал у себя в письмах для потомков. «Если хочешь иметь круглый год виноградный сок», писал он 2200 лет назад, то есть это, представляешь, еще раньше, чем Христос родился, то влей его в амфору, засмоли пробку и опусти амфору в бассейн, вынь через 30 дней, и сок растаит целый год. Вот такой вот рецепт от античных людей.
0: По-моему, это уже не сок, а вино.
1: Ну вот я не знаю, что там было, сок или вино, может быть, действительно он бродил или не бродил. Но суть в том, что вот таким вот образом они сохраняли римляне сок. Но самый такой, знаешь, вот прорыв сделала Франция. Вот как раз армия Наполеона, когда Наполеон собирался идти войной на Россию, естественно, ему надо было как-то подготовиться и чем-то кормить солдат, да, и вот именно он, его подданные сделали открытие в консервации. Но перед этим, в поисках ответа, это еще было до Наполеона, о том, как сохранять продукты, ирландский аббат Нигнем начал изучать размножение микроорганизмов в закупоренных емкостях. Он смог останавливать порчу продуктов на несколько дней, то есть по тем временам это уже был большой прорыв. Холодильников-то не было, тут несколько дней можно продукты хранить. А итальянец Спалацани довел срок хранения до 2 недель. Но преуспел Николя Аппер. Вот возвращаемся к Наполеону, который по указу Наполеона в 1809 году для нужд армии

0: Открытие Наполеон лично вручил Николя Апперу вознаграждение в размере 12 тысяч франков. Как ты думаешь, как Николя Аппер распорядился с этим вознаграждением? Очень грамотно, между прочим.
1: Мне кажется, он вложил в свой бизнес.
0: Совершенно верно. Вложил он в свой бизнес и открыл он фабрику по производству консервов и магазинчики. Назвал разная еда в коробках и бутылках. А вот спустя почти 100 лет Луи Пастер окончательно выяснил, что еда портится из-за невидимых глазу организмов, то есть бактерий, микробов. И с тех пор суть консервации сводится к тому, чтобы уничтожить микробов заготовленных продуктов. И поэтому мы добавляем и соль, и лимонную кислоту, и уксус, потому что бактерии в этой среде чувствуют себя плохо и редко выживают. И сейчас я предлагаю нам продолжить тему консервации, потому что очень много интересного можно еще по этой теме сказать в следующей программе. Ну а сейчас у тебя есть какой-нибудь рецепт, что мы сможем с нашими радиослушателями уже приготовить на зиму, пока у нас вот как раз такое летнее изобилие?
1: Я хочу поделиться рецептом соленых огурчиков.
0: То, что ты любишь, да?
1: Да, то, что я очень сильно люблю. Итак, на 3-литровую банку нам понадобится огурцы около 2 килограммов. Чуть меньше может понадобиться. Это зависит от того, какого у вас размера и как вы будете их утрамбовать, так скажем, в банку.
0: Если маленькие огурчики войдут больше, а если огурцы крупные, войдет меньше, но их же можно порезать.
1: Да, но это будет уже немножко по-другому. Да, еще понадобится чеснок 2-3 зубчика, хрен 1 листик, обязательно перец горошком черный 5 штучек, листья черной смородины, одна веточка, 2 листика лавровых. И для рассола понадобится вода 1 литр и соль 2,5 ложки. Повторим. На 3-литровую банку. Огурцы около 2 килограмм. Чеснок 2 зубчика. 1 листик хрена. Перец горошком 5 штучек. Листья черной смородины 1 веточка. Лавровый лист 2 штучки. И для рассола вода 1 литр и соль 2,5 ложки столовых.
0: Как ты думаешь, зачем добавляют листья хрена и чеснок?
1: Для вкуса.
0: Нет, на самом деле не для вкуса, а для дольшей сохранности. Потому что хрен — это антисептик, так же, как и чеснок. И он, вот именно, собственно говоря, убивает те бактерии, которые могут наши огурцы испортить. Вот именно для того, чтобы огурцы дольше хранились. И третий компонент — это соли. Ну, еще бывает, добавляют тут. Так, что мы делаем дальше?
1: Первым делом, конечно же, хорошо моем наши огурцы, подготавливаем все наши пряности, то есть это листики хрена и смородины, и тщательно моем банки и их обеззараживаем, скажем так. И далее делаем холодный рассол из расчета 1 литр воды на 2,5 столовые ложки соли. Далее чеснок чистят, режут кусочками. В банке кладут чеснок, хрен, перец горошком, листья смородины и лавровые листики. То есть все, пока кроме наших огурцов. Далее сверху плотно укладываем наши огурцы. И огурцы в банках мы заливаем холодным раствором. Далее огурцы солятся около 5 суток, не меньше. Затем рассол выливают из банок, огурцы промывают 2-3 раза холодной водой, вот так, чтобы пряности не выпали из банок. Далее промытые огурцы заливаем доверху чистой кипяченой холодной водой и банки мы закатываем. Огурцы получаются именно хрустящими и очень такими вкусными. Это мой любимый рецепт.
0: А я немножко по-другому делаю, потому что, ну, честно говоря, просто лень. Просто лень, баночки обработала, а огурцы перед тем, как класть в банки, я вымачиваю 3 часа в холодной воде. Поэтому для чего? Чтобы они приобрели вот этот именно хруст, и пупки срезаю с них. После того, как огурцы, значит, вымочила, положила все в банки, как ты учила, залила кипятком, потом слила этот кипяток и уже заливаю рассолом. И ничего, хранится, может, даже 2 года спокойно хранится. Вот такие у нас рецепты. Уважаемые радиослушатели, можете нам звонить на радио, делиться своими рецептами, как вы готовите огурчики. Мы тоже поделимся с вами самым лучшим рецептом, который вы нам пришлете. Ну а сейчас послушаем хорошую летнюю музыку и будем прощаться. Программу из цикла «Вкусное путешествие» для вас подготовили и провели Алина Паева
1: и Ольга Манылова.
0: И будем прощаться. Всем прекрасного летнего настроения. До свидания.
1: До новых встреч.

0: Настоящая книга. Классика отечественной и зарубежной литературы.
1: Наш эфир продолжает рассказ священника Александра Дьяченко «Я сталкер».
2: Рассказ «Я сталкер». Читает автор, священник Александр Дьяченко. Сегодня во сне снова увидел, как меня призывают в армию. Даже смешно. Мне уже за 50, а я все никак не наслужусь. И чем старше становлюсь, тем чаще вижу этот сон. Я вновь безропотно переодеваюсь в военную форму, натягиваю солдатские сапоги и спешу встать в строй. Я стою среди моих товарищей, с кем вместе служил тогда много лет назад в Калужской области. Вглядываюсь в их лица и радуюсь от того, что мы снова вместе. Когда в очередной, наверное, уже раз в десятый я снова прибыл в свою часть, то наконец поинтересовался. Сколько же можно меня призывать? Это уже в который-то раз. И кто-то невидимый ответил. Больше некого. Потом пришло осознание, что на самом деле я давно уже не рядовой, а целый капитан. Звание, пускай, невысокое, но все-таки лейтенант взводный уже не имеет права командовать мной, как раньше. И как офицеру мне полагаются какие-то льготы. Ну, хотя бы ходить на обед в офицерскую столовую. Наша воинская часть была уникальной. Такая на весь Варшавский договор одна единственная. Все мы считались курсантами и учились на курсах по подготовке офицеров запаса. Каждый из нас уже имел высшее образование, и многие успели поработать по специальности. Наши учебные взвода формировались по-особому. Дело в том, что в часть каждый из нас пребывал из своих военных округов. А каждый округ формировался по территориальному принципу. Потому в нашей роте, кроме славян, служили еще и мои соседы-прибалты, а также представители всех закавказских и среднеазиатских республик. Прибывали и представители северных народностей. Помню, у нас во втором взводе имелся даже свой курд. Призывников распределяли так, чтобы не образовывались землячества. Хотя все мы, взять тех же белорусов, дружили и даже сформировали свою футбольную команду. Понятно, что никакой дедовщины среди нас не было. А те, кого принято называть дедами, прилагали все усилия, чтобы помочь молодым бойцам акклиматизироваться на новом месте жительства. Только однажды у нас во взводе случился неприятный инцидент. Один курсант из Азербайджана учинил подлость. А свалился он на другого сослуживца, русского паренька из Калининграда. В тот же день после отбоя я зашел в туалет и увидел, как ребята-азербайджанцы воспитывали в кавычках своего земляка, чтобы тот не позорил их родину перед другими курсантами. Наша часть была организована на базе бывшей ракетной точки шахтового базирования. Ракеты по самому первому договору с американцами о сокращении ядерных вооружений вывезли, а сами шахты, точно не помню, сколько их там было, взорвали. Первый раз в своей жизни я видел металлическую арматуру толщиной в кулак. Когда шахты взрывали, взрывчатки, видать, не жалели. Многотонные металлические бетонные обломки от них валяются раскиданными на сотни метров вокруг. В свободное время мы нередко бродили по лесу, что уже подрастало рядом с бывшими шахтами, лазили по подземным лабиринтам пусковых позиций, загорали на бетонных обломках. Пойти еще куда-нибудь, кроме как в лес или на небольшое озеро, было некуда. Ближайший населенный пункт, поселок Заречье, находился от нас в 8 километрах. Но ничего интересного для меня там не было. Гуляя среди обломков некогда грандиозных сооружений, я часто ловил себя на мысли, что где-то я уже видел что-то наподобие. Однажды меня осенило. Сталкер. Ну, конечно. Как же это я раньше не догадался. Кстати, гениальный Тарковский вполне бы мог снимать здесь у нас на территории части ремейк своего знаменитого фильма. Пейзаж вполне подходящий. А взорванные шахты из-под баллистических ракет, несущих ядерные боеголовки, только добавили в картину внутреннего напряжения и эмоционального окраса. За 14 месяцев пребывания в воинской части, так удачно вписавшейся на месте взорванных шахт, я настолько сроднился с царившей вокруг меня разрухой, что, покидая наш лес, впервые после столь долгого перерыва рассматривал людей в обычной гражданской одежде и удивлялся, что живут они среди совершенно целых сооружений. Но время, проведенное в разрухе, не прошло для меня бесследно. Она проникла в мое подсознание, незаметно став уже частью меня самого. Более того, я притягивал ее к себе, словно неудачник, постоянно попадающий в какие-то нелепые ситуации. А может, она просто, пристроившись у меня за спиной, копирует мою походку и ступает за мной вслед-вслед? Оборачиваешься — никого. Идешь дальше и слышишь, как снова сзади хрустит подмерзший снег. Помню один красивый американский фильм о том, как нашему шарику наступает очередной конец. И вот самый драматичный момент. Главный спаситель мира мчится по шоссе, а дорога за ним, где он только что пробежал, вдруг начинает расходиться, и шоссе очень эффектно проваливается под землю. Еще минута такого бега и провал неминуемо утащит в себя и доблестного американца. Но в какой-то момент герою удается преодолеть разбушевавшийся катаклизм, он спасается сам и спасает все остальное человечество. Или вот еще, но это уже приключение из мультяшного мира. Тот, который нравится всем, скрываясь, бежит куда-то или от кого-то. Неожиданно на его пути вырастает мост, который всем своим видом свидетельствует, что как только кто-нибудь попробует им воспользоваться, он немедленно развалится. Только деваться некуда. И тот, кто нравится всем, пускается на риск. Мост действительно рушится, но рушится по частям, буквально наступая на пятки бегущему. Герой побеждает, и это правильно. Герой обязан побеждать. Со мной все по-другому. Я никуда не спешу. Я просто иду. А разруха идет за мной. Иногда она дает мне фору, заставляя себя подождать. А иногда норовит меня обскакать и врывается вперед. Иногда во сне я марширую вместе с моими товарищами. Когда нам, построившимся на плацу, лысым и робким новобранцам, командир роты неожиданно заявил, что мы еще вспомним время армейской службы как самое лучшее время в нашей жизни. Казалось, он над нами издевается. Очень уж тосковали мы по дому и тем, кто остался нас ждать. Потом была напряженная учеба и многое из того, что присуще нормальной армейской жизни. Прошло 14 месяцев. Помню, прощаясь, обнимались друг с другом, обменивались адресами. Почти ни с кем из своих ребят я потом не виделся. Только с одним товарищем, уже лет через 20, мы немного поговорили по телефону. Прав был наш командир. Действительно, одно из лучших. Тяжело идти по жизни в одиночку. Очень не хватает тех, кто шел с тобой в едином строю. Ведь это так здорово. В любой момент ощутить, и если надо, опереться на локоть друга. И того, что слева, и того, что справа. Мы вернулись из армии. И я заметил, что-то стало происходить с окружающим нас миром. Но я не понимал, что именно. Может, от того, что так долго просидел в лесу в окружении развороченных взрывами ракетных шахт, не знаю. А вскоре мы услышали слово, уже ставшее одним из фатальных в истории советской страны – «перестройка». Сейчас я знаю, это было не просто слово, а некая малая точка, крошечное отверстие, сквозь которое наш ничего не подозревающий мир соприкоснулся с какой-то антиматерией, черной дырой. В месте соприкосновения сперва появилась малая, едва заметная трещинка. Трещинка увеличивалась. Вот это уже отверстие величиной в палец, потом воронка. И вот уже целый водоворот, неумолимо втягивающий в себя весь привычный нам мир. Началось все с введения сухого закона. Идея хорошая, но зачем было рубить виноградники? Чем провинился виноград, живительный сок земли? Виноградное вино, а никакое другое участвует в таинстве Евхаристии. Взялись крушить лозу, и началась разруха. Почти незаметно, но все чаще закрывались предприятия. Мы говорили, правильно, пускай рынок делает свое дело. После закрытия предприятий стали закрываться в кавычках деревни и даже маленькие города. Появились продуктовые карточки. По ним мы жадно затоваривались продуктами, на которые даже в неизбалованные деликатесами советские времена мало кто обращал внимание. Еще не умерли те, кто помнил войну, потому соль и спички сметались в магазинных полок мгновенно. Людям перестали платить зарплату. Помню, как забастовали учителя нашей поселковой школы, боролись до последнего, потому ребенка пришлось отправлять учиться в другой город. Наши войска в спешном порядке покидали Европу. Людей вывозили в чистое поле и забывали о них. Вчерашние военные спортсмены, сбиваясь в стаи, принимались нещадно воевать друг с другом. В каждом городе появились барахолки. Бывшие спортивные стадионы теперь назывались рынками. Разруха шагала по стране. Та не выдержала и принялась разваливаться на части. В те дни мы с матушкой оказались в Вильнюсе. Помню, как спешно реставрировался старый город на деньги еще союзного государства. В то же время в самом центре, рядом с костелом короля Казимира, бойко распространялись националистические газеты с неизменным эпиграфом «За нашу и вашу свободу». Московское метро превратилось в место проповеди для множества самых разных сект. Стены, фонарные столбы, тамбур электричек. Все было оклеено агитками с фотографией Марии Деви Христос. Казалось, будто полстраны, нацепив на себя белые балахоны, пританцовывает под звяканием маленьких металлических тарелочек в руках, в то время как другая ее половина валом валит в хопер и МММ. Воронка все раскручивалась, и пришла война. Начавшись далеко на Кавказе, она докатилась до Москвы и прошлась по столице взрывом жилых домов. Страх, непременный спутник разрухи, копеечным спиртом рояль, щедрым потоком вливался в глотки сограждан. Героин продавался свободно, точно семечки. Люди мерли, словно мухи. И их никто не считал. Как-то незадолго до перестройки мы с моей будущей матушкой гуляли после работы по поселку и рассуждали, как хорошо, что мы живем здесь, у нас, а не в какой-нибудь капиталистической стране. У нас, в отличие от них, есть уверенность в будущем, а у них одно только беспокойство о завтрашнем дне. Знали бы мы тогда, что нас ждет в нашем ближайшем будущем. Мы не только наблюдали все эти события, но и становились их непосредственными участниками. Пускай вынужденно, но так было. Уже работая на железной дороге, принес немного денег положить какой-то из тогдашних банков. Спрашиваю человека, который оформлял мой вклад. «Скажите, а вы меня не обманете?» Клерк, на вид много меня старше, опустил глаза и глухо произнес. «Нет, конечно же нет». И я понял, этот седой мужчина меня обманывает. Мне стало неловко от того, что я догадался об этом. Сделал вид, что поверил, и отдал ему деньги. После службы в армии я успел поработать в совхозе, но хозяйство рушили на глазах, и я ушел на железную дорогу. Разруха за какие-то несколько месяцев, проглотив совхозные стадо и комбайны с тракторами, отправилась разыскивать меня на станцию. Она заявилась, и на дорогах начались повальные грабежи. Не в кино, а в реальности я видел подчистую разграбленные товарные вагоны и огромные морские контейнера. Еще многочисленную армию духовных и не только наследников батьки Махно. Нередко работая по ночам, мы привычно дремали под треск автоматных очередей и доносящиеся человеческие крики. Из тогдашних открытий кровь, смешавшаяся с мазутом, тоже становится черной. Разруха, словно все увеличившийся снежный ком, захватывала пространство вокруг, не щадила она и людей. На глазах добропорядочные граждане превращались в циников и воров. Мне повезло, я пришел к вере, и разрухе не удалось сомкнуть пальцы на моем горле. Я ощущал, как она пыталась это сделать, порой мне просто не хватало воздуха, и я начинал задыхаться. В утешение Господь послал мне удивительные сны. Ко мне приходили мои друзья, с кем когда-то я служил в одном взводе. Они улыбались и звали к себе. Я сбрасывал гражданку, быстро надевал военную форму и спешил занять свое место, локоть к локтю в едином строю. Прошло еще 10 лет моей жизни, я стал священником. Не по собственной воле, по благословению. Но облачившись в длинный черный подрясник, все эти годы продолжаю ощущать себя железнодорожным рабочим. И не люблю, когда мне целуют руку. Для меня впервые за много лет наступило время собирать камни. Из этих камней строить церковь. Собирать труднее, чем рушить. Но мы упорно возводили свой огромный, стоящий на самом высоком месте во всей округе храм. Нужно, чтобы люди увидели отстроенную нами белую колокольню высотой в 43 метра и поверили, что разруху можно остановить. Ведь если фактически без денег, на одном энтузиазме мы сделали это, значит, можно делать и что-то большее. Кто-то поверил. А кто-то из родившихся в начале этой самой перестройки даже не представляют, что люди когда-то строили, и все было по-другому. Они так привыкли жить в состоянии разрухи, что не обращают на нас никакого внимания. Они не понимают, что разруха уже пробралась в их зрительные нервы, и они наблюдают мир ее глазами. В конце года покончила с собой одна женщина, повесилась у себя в квартире. Ни с того ни с сего. Сидели с подругой, что-то вспоминали, немного выпивали. Она не была алкоголичкой, но компанию поддержать никогда не отказывалась. Общаются они с подругой. Вдруг она точно что-то вспомнила, извинилась и бегом в ванную. Ушла, не возвращается. Подруга, устав ждать, стучится к ней в дверь. Потом входит в ванную комнату и видит хозяйку, висящую на хлястике от ее же халатика. В это время в квартире находилось еще несколько человек. Никто не пил, все в ужасе. Ничего не могут понять. Нет причины убивать себя, здоровье в порядке, в семье все благополучно. А на выходе трагедия. После 40-го дня я пришел осветить их дом. Вхожу, и сразу вижу проломанный пол в прихожке. Он не то чтобы совсем проломан, но яма приличная. Стены почти везде без обоев. Когда-то очень давно обои здесь висели, но время шло, бумага ветшала, а поклеить новые никто не сообразил. Передо мной межкомнатная дверь. Вернее, в этом месте раньше была дверь, сейчас уже нет, только коробка. С одной стороны кусок коробки отломан почему-то вместе с частью стены. И так, куда ни глянешь, везде. Меня встречает молоденькая девочка, как оказалось, мама двоих малышей. Муж работает, оба не пьющие. Проводит меня по квартире, и на общем унылом фоне домашней обстановки я вижу компьютер с современным монитором, дорогой телефон. Почему вы так живете? Что вы имеете в виду? Ну вот так, с проломанными стенами и оборванными обоями. Не знаю, пожимает девочка плечами. Мы всегда так живем. Много лет назад, в самом начале нового тысячелетия, в одной деревне меня попросили осветить 3 16-квартирных дома. Я побывал почти в каждой из этих квартир. Везде обитали люди. Но из них пригодными к жизни оставалось всего 4 или 5, а в остальных царила разруха. За несколько лет в этих квартирах произошло более 10 самоубийств. Вместе с разрухой в человеческие жилища приходят бесы. Но только об этом никто не догадывается, потому что приходят они незаметно. Станешь о них рассказывать, а над тобой смеются, и ты умолкаешь. Приходит ко мне один мой старый знакомый, я его помню еще ребенком. На моих глазах яркий, подающий надежды молодой человек, юность которого пришлась на годы новейшего лихолетия, сначала потихоньку спивался, а затем где-то, разжившись пистолетом, нацепил на голову маску и превратился в гангстера. И пошло. Тюрьмы, пьянки, пьянки, тюрьмы. Вот человеку под 40. Он пытается начать новую жизнь. Устроился работать, бросил пить. Прошло 3 года, я вижу его в храме. Батюшка, со мной происходит что-то непонятное. Последние дней 10 я совсем не сплю. Состояние какое-то коматозное, живу точно зомби. Вечером специально ложусь пораньше, чтобы хоть немного полежать. Где-то за полночь в кухне начинается движение. Открывается дверь, и ко мне направляется целая делегация. Люди-тени. Но на ногах у них вполне реальные колокольчики, маленькие медные тарелки. Они медленно, громко топая ногами, движутся прямо ко мне. А топают исключительно в такт биения моего сердца. Мне страшно. И одновременно очень холодно. Подходит ближе. И вот я уже ясно различаю женщину и двух мужчин. Вставай. Пойдем. Я встаю и отправляюсь с ними на улицу. Вижу лестницу. И как я по ней спускаюсь вниз. Потом заснеженная улица, ночь. Мы молча делаем круг по поселку и выходим на поле, за гаражный кооператив. «Что это за барак?» – спрашиваю моих спутников и показываю на непонятно откуда взявшееся на этом месте строение. В похожем бараке я сидел в одной из зон, только этот несравнимо больше. «Пойдем, посмотришь». Заходим внутрь. В помещении по стенам сплошные нары, от пола до потолка. На нарах люди в серых робах пытаются согреться под тонкими серыми одеялами. Мы идем вдоль прохода. Люди равнодушно провожают меня глазами. Вдруг я начинаю узнавать некоторых из сидельцев. «Да», — кивает головой сопровождающая меня женщина, «когда-то эти люди жили у вас в поселке. Теперь они здесь у нас». Я иду и иду. Барак какой-то бесконечный. 16 километров длиной, уточняет спутница. «Скоро ты к нам сюда придешь». «К вам?» «Я не хочу к вам». «Это уже решено». «Батюшка, я не хочу к ним. Если бы вы знали, какие у них злые глаза, помогите мне». Я принял у него исповедь и велел обязательно причаститься. Но больше мой знакомый в храм не пришел. Я ждал. Вместо него пришла его мама. На голове у нее был черный платок. Он умер. Совершенно трезвым. Планировал причаститься, но не успел. Сердце остановилось. В ночь, когда его увезли, я внезапно почувствовал такой холод, что не могла согреться под 2 теплыми одеялами, и подумала, наверное, сейчас тело моего мальчика положили в холодильник, потому и мне так холодно. Через неделю после панихиды она вновь подошла. Этой ночью я вновь испытала страшный холод, а потом услышала, как откуда-то из кухни ко мне в комнату направляется целая процессия. И такое впечатление, будто у них к ногам привязаны бубенцы и маленькие литавры. Они идут и топают ногами. Ночь, тишина. И на фоне тишины звенящие литавры и бубенцы. «А топают они точно в такт биения твоего сердца?» «Да. Откуда ты знаешь?» «Твой сын мне рассказывал». «Мне он тоже рассказывал. Но сама я ничего не слышала и потому не верила. Они приближаются, я молюсь, кричу, прошу о помощи. Тени приблизились вплотную. Я даже различила, что ближе всех ко мне стоит женщина. Сердце у меня в пятках, а губы шевелятся. Господи, пощади моего сыночка. Пришельцы ждут. Потом молча разворачиваются и уходят из комнаты. Она дождалась утра и бегом в храм. Раньше эта женщина изредка заходила в церковь. Сейчас не пропускает ни одного воскресного богослужения. Страх заставляет молиться. Мы радуемся, когда рождается новый человек. Расспрашиваем счастливых родителей, дедушек и бабушек. Ну как, вас можно поздравить? О, спасибо! Младенчик 3500 и 53 сантиметра ростом. Все, слава Богу, чувствую себя превосходно. Но редко кто спросит, как умирал человек. А если спрашиваю, то скорее из вежливости, словно на тему смерти наложено некое табу. Между нами так принято. Мы боимся ее и умолкаем перед ней. Мало кто знает, как умирают люди. Разве только самые близкие. И вот еще священники. Бывая в Черногории и Болгарии, я обратил внимание на специальные доски объявлений. Их много. Через них родственники извещают, что скончался такой-то человек. И сообщают о времени, месте прощания. Мудрый обычай. Нужно рассказывать, как люди уходят из жизни. Возможно, те, кто остается жить, не повторят ошибок тех, кто уже ничего не может исправить. Сцепились у нас как-то две женщины, понятные за мужика. Громко дрались на глазах у множества людей. Напереживались, нанервничались, и обе тяжело заболели. Одна сгорела быстро, другая умирала долго и мучительно. Прошлой зимой я был у нее дома, соборовал, причастил. Она поднялась, еще год жила. До последнего дня вставала, сама за собой ухаживала. Говорить его только не могла. Незадолго до кончины взяла листок и написала. Все последнее время рядом со мной вижу тень человека, точно в наброшенном на голову капюшоне. Человек не оставляет меня ни на минуту, всюду сопровождает. Рядом с ним ребенок, мальчик с очень злыми глазами. Время от времени он на меня набрасывается и сбивает, бьет больно. Не по-детски, мне страшно. Почему она меня больше не пригласила? Я бы ей помог. Может, стеснялась потревожить? В прошлый раз я не взял предложенных ею денег. Люди не решаются звать священника. Но только мы в такой ситуации способны помочь. Посмотрел сталкера. Став священником, я ни разу его не пересматривал. И понял Тарковского. Его сталкер — это священник. Раньше думал, сталкер — чудак, фантазер, не от мира сего. Мечтатель, вознамерившийся показать таким же не от мира сего дорогу в комнату исполнения желаний. Только путь, к счастью, сложен и очень опасен. Люди, что рискуют по нему пуститься, самые разные. А путь один, и комната одна. Чуть только неверный шаг, и все, ты пропал. Идти по этой дороге трудно, а быть сталкером еще и смертельно опасно. Тот, кто ведет за собой других, не ищет своего, он только проводник. Тарковский устами своего героя так и говорит. Потянешься вслед низменному земному, получишь, а вскоре глядишь и сам сдернешься. Время шло, и менялось мое отношение к каждому очередному факту моего призыва в действующую армию. Помня, что я священник, стал предлагать использовать меня в качестве военного капеллана. Всякий раз, просыпаясь, обещал себе, уж в этом-то году обязательно съезжу в родную часть. А что тут ехать? Калужская область, Ульяновский район. Да я за день обернусь. Если отправиться с утра пораньше, то вечером я уже буду дома. Наконец, вчера открыл карту и принялся составлять маршрут. Потому, опережая события, этой же ночью вновь оказался в своей части. Иду и ничего не понимаю. Где все? Почему вокруг меня одни руины? Подхожу к своей казарме, хочу войти, меня кто-то предупреждает, будь осторожен. Медленно поднимаюсь по лестнице, ни одного целого стекла, вывороченные с коробками двери. Вхожу в расположение роты, полов нет, проломанные стены. Смотрю в сторону левого дальнего угла, когда-то там стояла моя двухъярусная койка, и вижу нескольких моих товарищей. Они стоят и ждут меня. Увидели и молча машут руками. Подхожу ближе и слышу. «Шура, нас больше нет. Не надо тебе сюда ехать». Проснулся в ужасе. Сон в деталях стоит перед глазами. «Нас больше нет». «Как это нет?» Потом соображаю, а посмотреть в интернете, почему я до сих пор не набрал в поисковике адрес моей части? Ага, вот она, знакомая бетонка. Только это старый снимок, оказывается, бетонки уже нет, зато есть много фоток. Вот улыбающие лица курсантов на черно-белых фотографиях из прошлого. и множество цветных снимков из грустного настоящего. А вот объявление. Набирается группа любителей экстремального отдыха. Есть возможность побродить среди взорванных ракетных шахт, покушать шашлыков и сфотографироваться на фоне остатков бывшей воинской части. Нас нет. Целых 15 лет я не подозревал о своем одиночестве. Разруха, незаметно подкравшись сзади, нанесла удар точно под левую лопатку. Теперь я знаю, больше нет места, куда бы я мог возвращаться в своих снах. Нас больше нет. А как же я? Я-то остался, и все эти 15 лет ко мне приходят, готовые отправляться в зону, и просят показать им дорогу в комнату исполнения желаний. Несмотря на трудности, они мечтают пройти сквозь разруху, увидеть свет и подняться к свету. За эти годы мы протоптали изрядную дорожку. Эй, любители экстрима, вы собираетесь в путь? Тогда идите в храмы, обретайте себе проводников и отправляйтесь в дорогу.
1: В цикле «Звучащая книга» вы слушали рассказ священника Александра Дьяченко «Я – сталкер».

0: В Екатеринбурге 20 часов. Новости.
1: На волнах православного радиоканала «Воскресенье» выпуск новостей. 25 августа в конференц-зале при Казанском кафедральном соборе Санкт-Петербурга по благословению митрополита Санкт-Петербургского и Ладожского в Арсенофе состоялась научно-практическая конференция «Слово сильнее чуда», посвященная наследию святого праведного Иоанна Кронштадтского, его сподвижников и учеников. Конференция собрала ученых-докладчиков как ответственных профессоров и доцентов духовных и светских вузов из Санкт-Петербурга, Калининграда, Томска, священнослужителей из Москвы и Московской области, так и зарубежных почитателей памяти великого кронштадтского праведника из Сербии, Хорватии и Белоруссии. Слушатели в немалом числе были не только из Санкт-Петербурга, но и специально приехавшие из Тихвина и Москвы. Доклады были посвящены наследию как самого всероссийского пастыря, так и его духовных чад и последователей, священномучеников Серафима Чичигова, философа Орнатского, святого Серафима Соболева, митрополита Гурия Егорова, протоиерея Иоанна Орнатского, протоиерея Понтия Рупышева и иных подвижников благочестия. В заключительной части конференции прозвучали выступления петербуржцев, представителей художественного блока, церковного искусствоведа Губарева, иконописца, доцента Санкт-Петербургской духовной академии Мироненко и академика архитектуры Мамошина, рассказавшего о планах по возрождению Андреевского собора в Кронштадте. Участников форума поблагодарили председателя приходского совета Казанского собора протоиерея Александра Пашкова и его помощников, оказавших всяческое содействие проведению конференции. 30 августа на приходе святых преподобных Зосимы и Саватия Соловецких поселка Ис Серовской епархии состоялся молебен к началу учебного года. За богослужением собрались и дети, и взрослые. Традиция объединила прихожан разных поколений. Молебен на начало учебного года – древняя и добрая традиция Русской Православной Церкви. В этот день верующие спрашивают Божье благословение на предстоящие труды и учебные занятия. Богослужение было совершено сразу после божественной литургии. По завершении молитв настоятель прихода отец Сергий и отец Василий обратились к собравшимся с напутственным словом. Священнослужители благословили всех на грядущий учебный год и совершили окропление святой водой, призвав на учащихся, педагогов и их семьи милость и помощь Божью. В эфире новости. В культурно-просветительском центре «Царский» 2 сентября в 18 часов 30 минут состоится концерт театра «Слово», посвященный Дню знаний. В программе примут участие ведущие артисты уральской сцены, народная артистка России Тамара Воронина, заслуженный артист России Александр Викулин, а также лауреаты международных конкурсов Иеша Блакова, Мария Викулина, Владислав Чепинога, лауреат международного конкурса имени Чехова Ольга Медведева, артист Екатеринбургского театра юного зрителя Данил Андреев, а также Елена Америкина и Алексей Столяр. Концерт театра «Слово» – это уникальная возможность услышать любимые стихи и прозу в исполнении признанных мастеров художественного слова. Мероприятие приурочено к началу нового учебного года и станет ярким культурным событием для жителей и гостей уральской столицы. Вход на концерт свободный. Адрес культурно-просветительского центра «Царский», город Екатеринбург, улица Царская, 8. Продолжаем выпуск новостей. 30 августа в Доме культуры поселка Верхняя Синичиха состоялся праздничный концерт, посвященный престольному празднику храма во имя Успения Пресвятой Богородицы. Теплая объединяющая атмосфера вечера стала достойным продолжением церковного торжества и еще раз показала, как тесно переплетаются духовная и культурная жизни поселка. Открыл мероприятие настоятель храма Успения Пресвятой Богородицы иеромонах Серафим Шанин. В своем приветственном слове отец Серафим поздравил жителей с престольным праздником, отметил важность сохранения духовных традиций и пожелал всем благодатного покрова Пресвятой Богородицы. На сцене выступили участники праздничной программы. Их творческие номера стали настоящим подарком для зрителей. Концерт собрал десятки жителей поселка, не только прихожан храма, но и всех, кто ценит добрые, светлые праздники, объединяющие людей. Музыка, искренние слова и общая радость создали по-настоящему праздничную атмосферу. И последняя информация выпуска. Доброй традицией стало проведение при Свято-Троицком соборе благотворительной акции «Собери ребенка в школу». Социальная служба Свято-Троицкого кафедрального собора Алапаевска и родители многодетных и малоимущих семей благодарят всех участников, неравнодушных прихожан, спонсоров, жителей города Алапаевска и Алапаевского района за активную помощь в благотворительной акции. Благодаря поддержке и милосердию школьники были обеспечены школьными принадлежностями, портфелями, пластилином, красками, тетрадями, дневниками к началу учебного года. Благодаря вам, добрые люди, удалось осчастливить 29 семей в количестве 62 человек, из них 6 первоклассников. На волнах православного радиоканала «Воскресенье» прозвучал выпуск новостей. Храни вас Господь!

0: Беседы о вечном. Разговор о вечных ценностях.
1: Дорогие друзья, сегодня в нашем цикле «Беседы о вечном» принимает участие протоиерей Константин Харитонов, настоятель подворья Свято-Троицкой Сергиевой Лавры в городе Пересвет Московской области. Тема беседы 1 сентября – День знаний. Беседует диакон Александр Черепенин, программа из студии телеканала «Союз».
2: Сегодня 1 сентября, закончилось вчера лето, началась осень и начался новый учебный год. Вообще, я вот смотрю весь день поздравления, которые друг другу присылают, везде публикуют, и там, конечно, пишут, что я никогда не задумывался над этим. Но ведь действительно 1 сентября – это праздник для тех, кто учится сейчас и учит сейчас, ну и для тех, кто учился вообще когда-либо и когда-либо преподавал. И при таком подходе праздник могут отмечать, наверное, почти все, потому что разве есть ли еще люди, которые ничему не учились ни в школе, ни в институте, ну и в меньшей степени, конечно, преподавали. Я так понимаю, что этот праздник, собственно, и для вашей семьи тоже имеет такое более прямое значение, непосредственное,
3: поскольку у вас дети. У меня два студента, одна школьница, вот, старший уже закончил. Вот, поэтому, конечно, на самом деле, наверное, все-таки в этот день, День знаний, хорошо каждому подумать о том, что, наверное, плох тот человек, который решил, что для него уже не нужны никакие знания, никакое обучение. Потому что все отцы, конечно, они говорят о том, да и мудрецы нашей, как говорится, необъятной земли, говорят о том, что нужно всегда образовываться, всегда нужно какие-то знания получать. Поэтому вот этот День знаний, он напоминает нам все-таки о том, что мы творение Божие, созданное по образу и подобию Божию, и мы должны всегда развиваться духовно, и духовно, и умственно, и телесно развиваться, что, в принципе, тоже очень важно. Поэтому я думаю, что если уже, слава Богу, иногда смотришь, даже люди взрослые идут учиться на того или иного там специалиста, переучиваются, как-то найти себя. Это очень прекрасно, когда люди не останавливаются, когда они развиваются. И поэтому Божьей помощи всем нам в учебе. Вот. Мы тоже на подворье занимаемся только тем, что служим и занимаемся образовательной деятельностью. У нас есть тоже свои какие-то кружки, тоже и школы воскресные, и не только там. И я сам являюсь преподавателем параллельно. Я преподаю в дополнительное образование, в школе дополнительное образование преподаю. Поэтому сегодня мы молились Богу, а вчера совершали молебен, чтобы

0: Левой, там, с юности, со студенчества, как я там учился на историка. А я приду такой весь уже взрослый по отношению, по сравнению с ними, и совершенно неопытный. Ну, как я буду? Останусь лучше я в своем огороде.
1: Да нет, это стеснение, оно неправильно. Потому что вот мы когда тоже на подворье начали заниматься с детьми с 2000 года, открыли и театральный кружок, чтобы ставить рождественские елки там и много другое. Стали снимать даже кино. Я понял, что чтобы что-то делать, нужны знания. Пошел учиться на режиссера, отучился на режиссера. Потом мы, уже мне было 40 лет, мы с детьми решили сделать музыкальную группу такую при храме. Вот. Ну, все умеют играть там на фортепиано, на гитарах, на барабанах никто. Я с юности хотел играть на барабанах. Я нашел одного юношу, до 20 лет ему было, барабанщик у нас в городе. Попросился к нему в ученики. Мне 40 лет, там остались в подворье, ну ничего. Вот. Ходил к нему на занятия, все, то есть он приходил к нему, занимался. А потом уже преподаватель Сергей Посади, у нас есть такой очень хороший барабанщик тоже у него. Вот, Александр Кубышкин у него занимался. И потихонечку стали тоже заниматься с группой, и потихонечку стали даже... То есть детей надо развивать в разных направлениях, а взрослые, они же тоже должны как-то в этом принимать участие и помогать им, да. А многое приходится осваивать уже там, в 30, 35, 40 лет, а то и в 50 лет. Поэтому никогда не поздно что-то выучить, что-то чему-то научиться. Тут самое главное не прыгать с ветки на ветку. Тут самое главное, главное свое предназначение дано нам от Бога выполнять в своей жизни. А остальное, да, оно может быть таким вот побочным действием, которое поможет, опять же, главное действие. То есть, если я священник, моя главная задача быть священником, служить Богу, да, служить церкви и не оставлять это, да, то есть остальное, если это мне помогает в этом служении, слава Богу, если нет, то лучше от этого отказаться, потому что, к сожалению, некоторые увлекаются чем-то другим, кто-то там также режиссурой, фотографиям, кто-то музыка, петь начинает и забывает самое главное, Бог тебя призвал к служению, вот, и надо служить в храме, надо служить церкви, надо служить людям. Это самое главное.
0: Ну вот сейчас многие поступали в вузы, поступили. Кто-то поступил в 11 класс школы или в 10 и думает о том, чем он будет заниматься в будущем, куда он пойдет поступать после школы. Кто-то заканчивает вуз и не знает, он вообще правильно сделал, что 4 года назад или 6 лет назад до этого поступил в этот вуз. Как понять свое предназначение? Такой вот вопрос, на самом деле, очень популярный, но чрезвычайно важный, потому что практика показывает, что можно, например, во-первых, этот выбор мучает тебя вот со времен там, окончания школы. Ты вот с класса там, с 9-го, кстати, вот в основном с 8-9, когда вот к первым экзаменам этим готовишься, начинаешь мучиться. А какой выбор сделать? А кем я хочу стать? А где я нужен? А как мне бы совместить и мой личный интерес, и чтобы еще денег нормально получать, чтобы желательно пользу приносить, и карьеру построить, или самореализоваться? Вот и как в итоге понять, где именно мое место в этом мире?
1: Ну, вы знаете, я вспоминаю слова отца Кирилла Павла, когда он встречался с семинаристами, это в 90-х годах, его спрашивали о своем предназначении монашества или жениться. Ну, в принципе, это то же самое. Очень важно, да, для себя определиться, где ты нужен Богу, нужен самому себе. Он говорит, смотрите на сердце свое, вот, к чему сердце больше расположено. Вот, потому что самое страшное, что мы начинаем кому-то подражать. Вот кто-то увлекается сейчас чем-то, и мы, о, я тоже этим займусь. О, здесь хорошо денег заработать. Если ты, тебе нравится, условно говоря, писать картины, ну, сделай это хорошо, выучись на это хорошо. Пиши эти картины так, чтобы это приносило пользу и людям, и себе, да, и это тебя и прокормит, и все остальное, то есть в любом случае, любой человек, который в своем направлении, он специалист, он всегда сможет заработать себе на жизнь.

0: Всегда. Сантехник, электрик, врач, учитель, священник, любой. Да? То есть, когда мы начинаем искать от другого, да, то есть, когда мы начинаем искать того, что вот, а, где лучше ему сейчас заработать, где еще как чего, вот, ну, опять же, там тоже везде конкуренция, тоже везде нужны специалисты крутые и нужны люди, которые будут все-таки вот выполнять достойно то или иное дело. Вот. Поэтому в первую очередь, конечно, надо смотреть, что Господь тебе вложил в твое сердце. Очень важен, да, совет немногих людей. Да, то есть у нас друзей должно быть много, а советчик один. Ну, в основном, кто для нас советчик? Это наши родители, да, с которыми можем посоветоваться. Но опять же, здесь нужно отделять, уметь. Бывают иногда наши родители, да, они вот нам хотят большего, чем может быть даже то, что, к чему мы призваны. Но в любом случае всегда решение внутреннее нашей будущей жизни лежит в плоскости нашей личности, нашего сердца. Никто за нас это решение не сможет принять. Поэтому, конечно, в первую очередь, вот как я делал, да, я молился Богу. И вообще, у меня путь был такой сложный. Тоже я сначала пошел, у меня было военное направление. Я был даже не церковным человеком, потом Господь мою жизнь поменял, так повернул и стал священником. И многие тогда, в 90-е годы, Господь многих призвал к священству тогда. И у нас в группе учились половина людей с высшим образованием, пришедшие к вере, уже будучи студентами. Поэтому тут уж как Господь куда ведет. Оно, если мы будем молиться, воля Божия познается в обстоятельствах. Обстоятельства жизни сложатся так, что Господь приведет нас в нужное место, нужно направить. Главное нам самим тоже в этом стараться, трудиться. Опять же, если мы хотим еще от этого иметь какую-то и материальную прибыль, чтобы это нас кормило, нашу семью, ну, тогда любой, да, вот многие сейчас, вот священники тоже там идут, священники там, вот они, вот здесь немного получают, еще как-то. Но если ты будешь добросовестным священником, если ты будешь молиться Богу искренне за людей, если ты будешь служить искренне, народ, он ищет таких священников. Если он видит такого священника, народ тебя не оставит. Народ тебя и оденет, и обует, и прокормит, и все будет тебе хорошо. Это самое главное — выполнять свою функцию священник, потому что Бог дал нам обязательство молиться за себя и за людей. Потому что они заняты другим делом. Они работают, у них суета, у них там жизнь, они не успевают этого делать. А мы специально посвящены Богу от народа, за них молиться. Так же любой другой человек, да, как на мне однажды сантехник один научил давно, помню эту историю, тоже всегда вспоминаю. Как-то там мы снимали квартиру, и там недобросовестно поставили унитаз, забетонировали в пол. И когда сантехник пришел, он так возмущался, говорит, и потом мне так говорит: батюшка, учитель должен учить, врач должен лечить, а сантехник должен чинить. То есть каждый должен заниматься своим делом. Вот пойди, найди сейчас хорошего сантехника, тоже днем с огнем не сыщешь, а электрика, а еще кого-нибудь. Направлений много, где человек может себя использовать. Главное, будь добросовестным, и все будет хорошо.
1: Что такое православное образование на практике? Или почему уроки закона Божия сами по себе не работают?
0: Ну, вы знаете, я много тоже об этом думал, и в школе, когда преподавал, и все. Вот. Самая наша немножко ошибка, наверное, это вот я считаю, что мы сразу начинаем рассказывать детям о высоком. То есть мы сразу им начинаем приводить в научение, высокое учение церкви, да, о Христе, а там о творении мира и много другого, как в воскресных школах тоже, да, вот мы рассказываем. А по факту нужно начинать с малого. Сначала обучать детей добру. То есть сначала мы их учим доброму деланию. То есть надо расти как бы поступательно. То есть вот от животных наших желаний, условно говоря, человеческих эмоций, от нашей чувственности выше душевному состоянию и духовному состоянию. И тогда уже на добрую почву можно положить учение Святой Матери Церкви. А если мы вкладываем в детей закон Божий, рассказываем им о высоком, о воплощении Сына Божия, о Его страданиях, о многом другом, а дети, да, они добрых дел не творят, к милосердию не приучены, то есть занимаются зачастую каким-то пустым деланием после, помимо учебы, они больше ничего не делают, то есть добрых дел не делают. Вот. А это говорит о том, что почвы нет, куда должно семя упасть. Просто одни знания, они же не помогают, не спасают
2: теория.
0: Человека. Да, теория. И они воспринимают эту теорию церковную то же самое. Надо учить, надо запоминать. Это еще так сложно вникнуть во все эти высокие, как говорится, догматы церкви. А когда человек уже приучается к добру, когда он понимает, что нужно бедному помочь, больного посетить, за этим человеком поухаживать, принимая в делах добро что-то делаю, да, вместе. Тогда и все остальное, да, и молитва начинает по-другому у них звучать. И знания о Христе для них тогда уже становятся не пустым звуком Евангелия, да. Вот. Поэтому я думаю, что здесь вот этот вот момент такой вот, что сейчас мы все очень много занимаемся образованием нашего, как говорится, ума, но оставляем и другое. То есть дети очень сильно заняты. Школа, репетиторы и много-много другое. Еще приходят воскресная служба. На службу приходят, еще там воскресная школа. Они, конечно, от этого переизбытка знаний устают. Вот. Ну, вот я помню в наше время, там, когда я был еще там учился в 80-х годах в школе. То есть, да, вот эти вот какие-то были у нас там направление помощи там престарелым, кому-то мы что-то ходили, какие-то добрые дела делали. Настолько мне это запомнилось, встреча с ветеранами, встреча вот с этими людьми пожилыми, которым мы помогали. Вот я помню, когда мы учились в семинарии, мы тоже, помимо того, чтобы только учиться, мы еще ходили там, бабушкам огороды копали, воду носили, дрова рубили, ремонт какой-то помогали делать. И зачастую, общаясь часто с людьми такими вот верующими, простыми, мы получали большую информацию живой веры. И вот этой живой веры не хватает, так же, как и во всем остальном, не хватает сегодня многим. Вот эта встреча с живыми верующими людьми, вот, живыми там людьми подвига какого-либо, да, то же самое, как встреча с теми, кто является тем или иным специалистом в школе, да, то есть пригласить в школу специалистками, даже врача пригласить, который расскажет реальные случаи жизни врачебных своих каких-то, врачебного искусства. И многие захотят быть врачами, многие захотят быть учителями, а многие захотят любых профессий. То же самое и верующих людей, да, есть же много, сколько таких людей опытных в духовной жизни, и отцов, и священников, и монашествующих, и многих других. То есть должна быть такая передача веры. Плюс, опять же повторюсь, совершение добрых дел.
2: Да, это были бы интересные, наверное, уроки такие, построенные больше на практике. Хотя, наверное, тут могут возникнуть некоторые сложности с тем, как вот, например, взять, собрать класс, повезти в больницу. Или...
0: Сложности. Но я думаю, что, в принципе, да, вот сейчас же... Жизнь наша тоже кардинально меняется по-разному. И все равно есть место добрым делам всегда. И, может быть, сейчас же помощь, она бывает по-разному осуществляема. Да? То есть даже, условно говоря, там не обязательно даже воочию посещают. Да? То есть как-то общаются через какие-то социальные сети, там, помогая друг другу, там, поддерживая друг друга, где-то там совершая добрые дела. Там, вот у нас при храме, да, мы тоже делали службу милосердия, плюс еще детскую службу милосердия. Ну, конечно, понятно, это как в том известном Яралаше, когда там тимуровцы искали бабушку, там скучно сидели, они там не знали, что делать. Бабушку нашли, побежали, хватит ее, несут. Конечно, это тут такая, понятно, вот, что это такая, должна быть организованное дело. Но оно есть, его можно организовать, было бы желание. Были бы, да, вот, я думаю, что любой даже поход в храм, такой живой поход в храм, как дети к нам приходят на Рождество, на Пасху, там, да, там, на Пасху звонят колокола, общаются со священником, еще какие-то моменты, да, вот если сделать там, тоже там, условно говоря, там, субботник, прийти там, не только даже в храме убраться, а пойти убраться у кого-нибудь там, представлял там учительницу, которая там, разделить детей, да, есть же шефство, которое берут там, взять шефство там за учителями, за людьми уважаемыми там, а может даже те, кто находится в определенных условиях жизни, какие-то сложные, там, за какими-то ветеранами, да, то есть еще кем-то посещать их, общаться, просто даже прийти, вот у нас дети ходили тоже со взрослыми, там, посещали там больных там еще, хотя бы даже несколько раз они сделают, уже будет по-другому.
3: Я взял такое толкование. Познать сначала то, что лежит перед тобой. И тогда все, что скрыто, тебе откроется тебе. То есть нужно познавать все, начинать не с высшей математики, а постепенно, с арифметики. Об этом говорил Христос. А не каких-то тайных мыслях, которые там скрыты. Потому что любое сокровенное, интимное у каждого человека существует. И он не обязан это выкладывать на всеобщее обсуждение.
0: Ну, вы знаете, я хочу вам сказать, на самом деле, в чем уникальна наша вера, которую Господь нам даровал, она проста, и особых замысловатых тайн каких-то там, она, вообще мы не имеем какого-то тайного учения. Это там любители были всяких, и еретики, и там гностики, и многие другие, которые учили, говорили о каких-то тайных учениях. В церкви тайных учений никаких нет. У нас есть какие-то там догматы, которые мы должны обязательно знать и придерживаться. А само учение церкви, само учение Христа, оно очень просто. Люби Бога, люби ближнего. Что здесь? Это все вот это напряжение ума, каким-то познанием глубоким, все остальное. Оно хорошо, когда это приводит, опять же, к любви к Богу и к любви к ближнему. А когда это все вот надмевает человека, когда его приводит к какому-то высокоумию, то даже такие познания, даже познания богословия не помогут человеку в спасении. Потому что человек должен все это применять на практике, на жизни. Потому что вера наша, она не теория, она жизнь, реальная жизнь. Да, то есть так Господь и учил. Почему он обличал фарисеев, да, то есть они собирались, изучали Священное Писание, познавали глубину каждой буквы Священного Писания, находили какие-то особые понимания даже, может быть, того, чего и не было вложено в Священное Писание, но они, это же, знаете, их увлекает всегда, витиеватость. А забывали просто элементарно помочь ближнему, и забывали элементарно пойти послужить своим близким, родным, родителям там, знакомым, вот, элементарно, они оставляли любовь, оставляли добро, да, поэтому Господь, когда учит, он говорит, пойдите, посетите больного, накормите голодного, дайте чашу жаждущему, вот наша вера, вера на наша, вот, вот в основе, это самое главное, все остальное в совокупности, познание, богословие, догматов, учение церкви, оно тогда для нас полезно и помогает нам в совершенстве нашего духа, когда мы реальные христиане на практике, на жизни. Когда мы идем и совершаем, и творим добро. Во славу Божию и на помощь ближнему.
2: Да, вот богословием я прекрасно помню академический пример со времен еще обучения в семинарии, что богословие, его нельзя, его можно изучать как концепты, теории, вот, и можно даже из этих теорий строить новые теории, правда, это будет больше похоже на схоластику, вот, но там кто-то из святых отцов писал, к сожалению, уже не помню, что истинное богословие, оно невозможно без реальной богослужебной церковной жизни. То есть, если ты не причащаешься, ты не богослов. Если ты не молишься, ты не можешь быть богословом. Да. Если ты не живешь жизнью церкви, не творишь добрые дела, которые являются отражением твоей веры, ты не можешь быть богословом. И да, ты никогда не познаешь его.
0: Если ты христианин, это тот, кто молится, в первую очередь, реально молится. Да? То есть это тот, кто не молится, тот не богослов. Вот так говорили, да?
2: Да,
0: то есть это,
2: да. Говорят,
0: это, мне кажется, даже Максим Исповедник, что ли, говорил. Вот. Поэтому раньше спрашивали, как твое здоровье, а как твоя молитва? Вот. И христиане целуют друг друга, лобызая в щеки, да, они лобызают орган моления, тот орган моления, которым твой близкий молится за тебя, молится Богу. И вот такое почтение, уважение христиане оказывают друг другу. Поэтому реальное богословие, реальное, как говорится, это вот как в том мультфильме, знаете, простой пример, на мультфильм можно. Есть такой мультфильм «Большое ухо», очень мне нравится этот мультфильм. Он как раз говорит об этом. Там был такой некий персонаж «Большое ухо», который слышал там, что творится в космосе. И там такая песня, там «Медузы похожи на арбузы» и прочее, прочее. А был там волчонок такой в лесу, и он слышал, как ветка сломалась, там, кому-то нужна помощь. Он бежал помочь, там сова напала на кого-то, он побежал. То есть помогает там. Он говорит, подожди. И он все говорит, ну да, вот я не слышу вот это вот, что в космосе творится. Вот. Потом раз он увидел другого человека, это другого там кого-то персонажа, вот, да, кому нужна помощь. А потом пошел ему показывать, как цветок расцветает там, да, там на озере. Вот он, далеко ходить не надо. Вот Господь здесь же, рядом с нами, все богословие рядом с нами. А все остальное, конечно, оно. Сейчас очень много, да, вот смотришь, там дискуссии православных людей собираются, изучают различные направления в христианской, там аскетики христианской, там антропологии, там богословия различных направлений тоже используют там. Все это хорошо, но если это применимо на практике, если это на практике неприменимо, то это еще хуже даже. Ты знаешь и не делаешь. Это очень даже страшно.
2: У нас есть вопросы и в Телеграме от телезрителей. Вот один из них. Как научиться преодолевать трудности? В принципе, это вопрос очень актуальный для Дня Знаний. Действительно, впереди столько трудностей. Ну, и не только, конечно, в этой.
0: Ну, это на самом деле, ну, здесь такое, через терпение. Господь сказал простую формулу. Терпение вашим, спасайте души ваши. Тут только терпением. Самое главное, нужно понимать на примере всех, что все, кто что-либо достиг в этой жизни, да, все шли через терпение. Не хватает, да, не хватает бывает там терпения. Мы бросаем, оставляем. Ну, что делать? Возвращаемся обратно, дальше берем, дальше трудимся. Только терпением, только терпением. Вот. Отсюда терпение даст нам гораздо больше пользы, если все будет получаться с легкостью. Поэтому все, что легко дается, оно не так ценится и не такую пользу имеет. А все, что рождается через терпение, так мы называем это через труд даже, да, еще. Терпение и труд, все перетруд. Ну, по-другому никак. Тут, опять же, почему у нас не получается? Значит, мы не воспитаны в таком терпении. Вот вспомнить наших дедов, прадедов, да, как они трудились. Какое у них было большое терпение, да, как они трудились физически. Это же тяжело было, да, то есть там элементарно там заработать на земле, там, добывая необходимое для пропитания. Там, плюс еще параллельно работали в колхозы, даже это уже в советское время. Плюс еще нужно было себя прокормить, свой дом. И постоянно они трудились, постоянно. И во всем смотришь, то есть тогда не было такого технического прогресса, когда вот сейчас, да, информацию получаешь через телефон 2 секунды. То есть нужно было там просто элементарно сесть там, написать письмо, нужно было. Простая вещь, да. Вот. А тоже везде нужен определенный труд, терпение, усилия. Также и в молитве. То же самое. Молитва, когда она рождается в человеке? Только через терпение, через труд. Вот. От нас требуется терпение и труд. А уже сам плод дает Господь. Но Господь дает за эти две монеты, за терпение и труд. потерпишь, потрудишься, получишь. Ну вот, может, как-то немножко себя утешать этим, что это обязательно Господь даст, обязательно. За любое терпение, за любой труд Господь 100% даст результат. 100%. Поэтому утешайте себя надеждой, воспитывайте себе надежду. Не только веру, не только любовь, но и надежду на то воздаяние, в конце труда и терпения. Обязательно все получится.
2: Ну вот, кстати, про воспитание надежды интересно. Ведь по-другому это ведь некая уверенность должна быть в тебе, что ты идешь правильным путем, что ты делаешь и делаешь это не зря.
0: Ну, даже не уверенность, такая надежда на то, что ты, да, то, что ты делаешь, все равно увенчается, да. Это все вместе. Вера, уверенность, да, и надежда. Они же все равно, что три добродетели, любовь, они рядом.
2: Хочется понять вот что. Вот, допустим, что вот трудом постоянным и терпением ты вот пытаешься там совершенствоваться в какой-то одной области, но ничего не получается. Где гарантия, что ты идешь правильным путем?
0: А вот здесь нужно, вот опять же, вот мы же с вами основываемся на вере. Что Господь сказал, да? Что если в терпении вашем спасайте душу вашу, все, значит, Он даст нам спасение. Под спасением мы понимаем не только спасение вечную жизнь, да, но спасение и в наших житейских делах и нуждах, да, которые, опять же, нужны для спасения вечности. Соответственно, мы видим, да, кто щедро сеет, щедро пожнет. То есть читайте внимательно Евангелие, там все формулы Господом, все обещания, они нам, то есть, сказаны. И верующий человек – это тот, кто верит не просто, что Христос есть, что Он пострадал, а верит каждому слову Христа в Евангелии. Это и есть верующий человек. И когда человек верит в эти слова, и он берет у себя, Господь же сказал, что даст, все. Это как та история известна, когда все пошли молиться о неспослании дождя, да, молебен совершать, и только один мальчик взял с собой зонтик. То есть он надеялся, не только верил, но и надеялся. Если Господь сказал всякому просящему, кто что-либо мне молит попросит, я дам ему. Да? То есть все. То есть верь, доверяй Богу до конца. Иоаким и Анна, они вот уже пожилыми были, но все равно молились Богу, а не спасали чада. Вот некоторые не имеют, бывает, да, там вот детей, или там не могут выйти замуж, не могут жениться. Помолились, помолились. И бросили, в уныние впали, и отчаялись, руки пустили. Но святые так не делали. Если они брали за молитву, то они не отступали. Они даже так стали иногда так молились, что говорили, Господи, я не отойду с этого места, пока не дашь. И Богу такая молитва была приятна. То есть Господь любит молитву такую вот, которую мы Ему доверяем, которую мы Ему верим, которые мы надеемся, что мы... Нет, все равно я не отступлю. Господи, ты же сказал, что... Единственное, что если это мне не полезно, Господи, то, по крайней мере, Господи, сообщи мне, скажи мне, Господь вразумит, обязательно скажи, нет, это тебе не полезно. Вот, тогда уже да, тогда уже успокойся. Но как чаще это бывает, чаще всего бывает, это потому, что мы просто малодушно помолились, почитали акафисты, почитали молитвы. Да, где, ничего нет, ничего не получили. Все, значит, все это неправда. Значит, вот молился, все это неправильно, все нехорошо. Ну, так не надо делать. Это вот вчера только у нас была приходская свадьба. Наш пономарь бывший, он рассказывал, как он познакомился тоже на одном православном чате с девушкой, с будущей своей женой. И он говорит, что он перестречался со многими, там встречался, и все, никак. Он говорит, вот я зашел, чтобы удалиться оттуда. Все, зашел, сейчас удалюсь оттуда. Все это бесполезно. Зашел и смотрит, кто-то к нему там заходил на страничку. Он обратил внимание, завязалось отношение, и он встретился, искренне полюбил. И вот сейчас они муж и жена, вчера вот как раз их венчали. Вот. Уже все, уже хотел уходить. Все уже, отчаянно. Вроде как последний момент. А вот часто Господь так вот бывает, нас испытывает и дает нам через какое-то время. Говорит, в последний, когда уже, как говорил святая Елизавета Федоровна, когда уже человеческие силы иссякли, ослабился человек, уже все. И тогда он по-настоящему понимает: Господи, помоги, уже ничего без тебя не могу. Чтобы ты уже потом понимал, что то, что ты получил, это дар Божий.
2: То есть даже в поиске любви нужны труд и терпение.
0: Да, обязательно. Я не знаю, так же себя, тоже так же себя матушку вымаливал. И многие знают тоже, кто. Вы знаете, наоборот, Господь, как я услышал недавно, что где-то тоже вот на, может быть, отца Олега Стеняева, наверное, что вот почему некоторые так молились и в возрасте уже получали себе просимое, да. Во-первых, уже страстности не было, потому что рождались такие святые люди особенно. Но самое главное, это был плод молитвы, намоленный плод был. Намоленный. А значит, он благодатный.
2: У нас есть еще вопрос в Телеграме. Зритель спрашивает: потерял ежедневную молитву, перегруз на работе, увлекся новостными каналами. Понимаю, что плохо, но верх берет события в мире и работа. Как вернуть душевный покой и постоянно поддерживать связь с Богом?
0: Ну, во-первых, нужно возвращаться к своему молитвенному правилу. Во-первых, нужно, конечно, обязательно скорректироваться с своим духовником, чтобы успевать и трудиться, и молиться. Вот, потому что здесь обязательно нужно так, чтобы был некий баланс в хорошем смысле этого слова, чтобы одно другое не перетягивало, не мешало. А во-вторых, все-таки вот у нас, мы знаем об этом учении, мы о нем говорим, но многие редко к нему прибегают. Есть короткая непрестанная молитва: Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. Или даже можно не 8 слов, а 5 слов, как говорят святые отцы: Иисусе, Сыне Божий, помилуй меня. Или: Господи Иисусе Христе, помилуй меня. И вот эту молитву мы всегда можем читать. Даже надо, мы даже должны понимать, что для нас она гораздо короткая молитва, это важнее. А ее можно читать везде, где бы мы ни были. Кушаем мы, едем мы, в метро, там, на автобусе, машине, на работе мы. Вот. И обязательно взять какого-то себе правильца. То есть не просто некоторые говорят: я целый день читаю, целый день читаю. Нет, если ты посчитаешь по-настоящему, то чтения нет, и, может быть, раз 10 всего помолился. А здесь нужно какое-то такое начинать хотя бы там со 100 раз Иисусу молитву в день. Вот. И потихонечку, потихонечку держаться какого-то короткого правильца в течение дня. Эта молитва, она помогает нам настроиться на и на общественную молитву. Когда человек читает такую короткую молитву, ему потом легче молиться за всеночным бдением и литургией в субботу и вечером. Ему легче молиться на каких-то акафистах. Ему легче молиться на утренних и вечерних молитвах. Когда мы в течение дня поддерживаем этот огонечек молитвы, веры нашей, с помощью краткой молитвы Иисусовой, то всегда любая молитва нам будет на пользу и в радость.
2: А вот полезна ли будет такая молитва ученикам и студентам, учителям и профессорам? Ведь все-таки для всех этих категорий важно либо держать в голове большой объем информации, либо пытаться освоить большой объем информации. Не будет ли такая молитва отвлекать?
0: Да нет, не будет. Она... Человек, кто захочет молиться, он найдет возможность и то, и другое совмещать. А потом молитва начнет прилепляться, и человек будет молиться уже даже не замечая какие-то моменты. Вот. Мы же знаем, что Филарет, митрополит московский, который был, помимо того, что он был и митрополитом московским, и административным деятелем, и сколько много он делал переводов, и он был ученый муж, но он сижал Иисусу молитву. Я помню, рассказывали про патриарха Лена для непрестанной молитвы. Некоторые известные случаи, кто сенаторы, генералы, то есть люди профессий таких, может быть, совсем не связанных с церковной жизнью, приобретали, сживали эту молитву. То есть эта молитва, она, можно так сказать, предписана всем, безоговорочно. И самое интересное, что без нее результатов в другом каких-то других каких-то действиях гораздо усложняются. Если ты приучаешь себя к этой короткой молитве ежедневно, то в остальном у тебя будет гораздо больше преуспения. И самое интересное, это ключик к Царству Небесному. Это ключ к разрешению наших многих проблем, не только даже духовных, но даже материальных и даже финансовых. Иисусова молитва, она помогает устроить нашу жизнь. То есть Господь через каждое призывание Его имени в ежедневном в нашей жизни, Он освещает все вокруг, да, в нашей жизни и помогает нам видеть, что мы помним всегда Его святое имя.
2: Вот, знаете, спасибо вам большое за то, что вы, говоря о спасении, расшифровываете его и как обретение Царства Небесного, и как некую решение, как вы сказали, решение проблем на земле, потому что все-таки Царство Небесное — это, безусловно, важно, и на самом деле мы все хотели бы жить вечно, и так, чтобы и не бояться смерти, и так, чтобы после смерти вновь продолжить какую-то жизнь, встретить всех своих близких и жить уже как бы полноценно.
0: Нам же Господь не сказал, что только Царство Небесное, да, вот вам обещаю. Он же сказал как? Ищите прежде всего Царство Небесное, а все остальное вам приложится. То есть Он дал нам такую вот формулу. То есть ты вот, Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. Смотришь, у тебя и капля благодати в твоем сердце упала, и твой этот главный директор на заводе решил тебе зарплату прибрать.
2: Но через собственную благодать в своем сердце ты еще и его осветил, его зацепил.
0: Конечно. Это безусловно. Ну, мы же люди, мы же живем, мы без этого тоже не можем. И Господь же тоже это понимает. И Он, конечно же, может и даже самой молитвой, Отче наш, хлеб наш насущный, дашь нам есть. Конечно, в первую очередь, имеется в виду само причастие, важное хлеба, да, и тело, и кровь Христовы. Но Господь же видит и хлеб наш насущный необходимый нам при жизни. Единственное, просто, чтобы мы правильно расставляли приоритеты. Вот что главное, да, то есть, когда человек любит материальное и забывает про своего ближнего, вот страшно. Поэтому, а любовь, она же должна быть ко всему и ко всем, то есть на своем уровне. Но опять же, без какого-то фанатизма, без идолопоклонства, с благодарностью Богу, служение Богу и ближнему.
2: Отец Константин, завершая нашу программу, просил бы вас подвести ей итог и ответить на такой вопрос. Вот сегодня 1 сентября, День знаний, и вы вот тоже своего ребенка отвели в школу, а другого в институт практически отвели, наверное, сам, конечно.
0: Уже. Сам, да.
2: Но вот что вы, как вы напутствуете своих детей, ну и, соответственно, нас всех, вот на этот путь знаний, на вот эту дорогу к получению, к обучению, к получению новых знаний, освоению наук. Как вы бы напутствовали?
0: Ну, вы знаете, я вот... Понятно, что, опять же, повторюсь, нужно терпение, нужен труд, не лениться, учиться. Все это тоже, да, говорю всегда и детям, что давайте, это вот надо обязательно, конечно. Вот. Но самое главное, я всегда своим детям говорю, да и другим тоже, в принципе, об этом сейчас говорили, кого Господь мне доверил, прежде всего молитесь, Господь все остальное поможет. Не забывайте молитву, не оставляйте молитву, это самое главное. Вот простую, краткую, как можете, но обязательно молитесь. Оставите молитву, все разрушится, все разбарах, все развалит, потихонечку все развалит. Не оставите молитву, Господь во всем поможет. Поэтому Божья помощь всем, приобретение знаний, но не оставляйте молитву.
4: В цикле «Беседы о вечном» принимал участие протоиерей Константин Харитонов.
5: В Екатеринбурге 21 час.
6: Новости.
7: На волнах радио «Воскресенье» выпуск новостей. 27 августа 2026 года в Москве состоялся Всероссийский форум ветеранов специальной военной операции «Вместе победим». Участниками мероприятия стали более 2000 человек – ветераны СВО и члены их семей, представители власти, духовенства, экспертного и предпринимательского сообществ. Директор Патриаршей гуманитарной миссии «Диакон» Игорь Куликов принял участие в открытии форума и выступил на панельной дискуссии «Духовное единство – наша сила». Участники панельной дискуссии обсудили роль веры в возвращении к мирной жизни, развитие центров духовно-психологической помощи и совместную работу религиозных общин в деле поддержки ветеранов и их семей. Перед началом сессии выступающих приветствовала статс-секретарь, заместитель министра обороны России, председатель фонда «Защитники Отечества» Анна Цивилева. Модератор сессии – советник председателя Государственного фонда «Защитники Отечества» Светлана Грохотова рассказала о центрах поддержки, где психологи и священнослужители помогают ветеранам, матерям, вдовам и семьям пропавших без вести военнослужащих. Первый такой центр «Обитель» действует в Печорах. Пилотная смена для матерей и жен с детьми прошла также в паломническом центре «Винновка» в Самарской области. Фонд «Защитники Отечества» планирует развивать и масштабировать это направление. Директор Патриаршей гуманитарной миссии подчеркнул, что духовная и социальная помощь должна быть доступна не только в больших городах на базе крупных центров, но и на местах, в каждом населенном пункте страны, без исключения. Отец Игорь рассказал о церковных проектах, в которых активно участвуют ветераны боевых действий, в частности, о добровольческом проекте патриаршей гуманитарной миссии на Донбассе. Его участники восстановили более 830 частных домов, а к работе регулярно присоединяются ветераны СВО, которые, по их отзывам, получают от этих трудов намного больше, чем отдают. На мероприятии выступила также вдова погибшего военного священника Александра Цыганова, социальный координатор Государственного фонда «Защитники Отечества» Псковской области Надежда Цыганова, рассказавшая о своем супруге, для которого главным принципом служения была любовь к каждому человеку вне зависимости от его национальности, вероисповедания и социального статуса. После его смерти Надежда стала социальным координатором фонда «Защитники Отечества» и участвует во взаимодействии с религиозными организациями. Заместитель муфтия Духовного управления мусульман Поволжья, имам Саратовской соборной мечети, ветеран СВО Рустам Мухитов поделился опытом служения военным имамом и рассказал, как на передовой священнослужители разных конфессий поддерживают бойцов. По его словам, нередко православные военнослужащие обращаются к имамам, когда их собратьям-мусульманам нужна духовная поддержка, а мусульмане приглашают православного священника. Наша задача – довести до людей тот опыт единства, который мы прошли и проходим в окопах, отметил Рустам Мухитов. Участники сессии сошлись во мнении, что совместная работа традиционных конфессий, государственных институтов и ветеранских организаций помогает семьям справляться с утратой и неопределенностью, а самим ветеранам находить применение своему опыту в служении людям, волонтерстве и воспитании молодежи. Организаторами форума выступили Государственный фонд «Защитники Отечества», Российское общество знания и правительство Москвы. И в завершении выпуска. В Екатеринбург впервые за 8 лет привезут десницу святителя Спиридона Тримифунтского. Мощи доставят с острова Корфу в храм на Крови 11 сентября. Уральцы с нетерпением ожидают встречи со святыней, чтобы вознести молитвы святому Спиридону и поблагодарить за его благодеяния. Об этом рассказали прихожане Борисоглебского храма, строящие новый каменный храм во имя святителя Спиридона. Деревянный Борисоглебский храм на улице Раевского, 28, города Екатеринбурга, давно уже не вмещает всех желающих помолиться за воскресным богослужением. Потому приходом было принято решение строить большой каменный храм, чтобы в нем могли одновременно молиться 500 верующих. Новый дом Божий посвятили святому Спиридону Тримифунтскому. По его молитвам многие прихожане решили свой жилищный вопрос и другие насущные проблемы. Есть в Борисоглебском приходе такая традиция. После божественной литургии прихожане идут крестным ходом на стройплощадку и просят святителя Спиридона о помощи в строительстве. И святой помогает. Трехпрестольный храм растет, как на дрожжах. Здесь нетерпением ждут прибытия десницы святого Спиридона в храм на Крови, чтобы поблагодарить чудотворца за его небесное заступничество об Уральск. Напомним, по благословению святейшего патриарха Московского и всей Руси Кирилла, 17 августа с острова Корфу в Россию прибыла величайшая христианская святыня – десница святителя Спиридона Тримифунского. В Екатеринбург святыня будет доставлена поздним вечером 11 сентября и пробудет в храме памятники на крови до полудня 13 сентября. Доступ к святыне будет открыт круглосуточно. В пятницу, 11 сентября, 21:00, ковчег с десницей доставят в храм памятник на крови. Торжественную встречу святыни в верхнем храме возглавит митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений и пресвященные архипастыри Екатеринбургской митрополии. Затем будет совершен молебен святителю Спиридону, после чего к собравшимся обратится глава митрополии и сопровождающие святыню лица. Во время прибытия десницы в верхнем пределе храма на крови будет совершено 5 богослужений архиерейским чином, ночные и утренние божественные литургии, а также субботнее всеночное бдение. Молитва перед святыней будет возноситься непрестанно. Молебные пения перед ковчегом в течение дня будут совершать приходы уральских храмов. После божественной литургии 13 сентября ковчег с десницей отправится во Владимир. Ковчег со святыми мощами будет пребывать в России до 20 сентября. Поклониться святыне можно будет в 13 регионах России. Вы слушали выпуск новостей. Всего вам доброго и храни вас Господь.

0: завершаем день с молитвой.
1: День подходит к концу. Для кого-то он был смутным и суетным, для другого в целом ровным, но не без встречающихся душевных искушений. Как бы то ни было, вечер – время подвести итоги прошедшего дня и принести Господу раскаяние и благословение на предстоящую ночь. Оставим суетные попечения и сосредоточим свое внимание на молитву, важнейшую составляющую нашей души – общению с Богом.
2: Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молит ради Пречистой Твоей Матери, преподобных и богоносных Отец наших и всех святых, помилуй нас. Аминь. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, Царю Небесный, утешитель души истины, и же везде сыся исполняй, сокровище благих и жизнеподателю, приди и вселись овны, и очистины от всякой скверны, и спаси блаже души наша. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. Владыка, прости беззаконие наше. Святые, посети и исцели немощи наши. Имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже еси на небесех, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, як уже и мы оставляем должником нашим. И не веди нас во искушение, но избави нас от лукавого. Помилуй нас, Господи, помилуй нас, всякого ответа недоумеющее, все эти молитвы ковалыцы грешней приносим, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, Господи, помилуй нас, на тябу повахом, не прогневайся на назело, ниже помяни беззаконий наших, но призри и ныне, яко благоутробен и избавенный от враг наших, Ты боиси Бог наш, и мы люди Твои, все дела руку Твоею, и имя Твое призываем, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Милосердие двери отверзи нам, благословенная Богородице, надеющийся на Тя да не погибнем, но да избавимся Тобою от бед, Ты бойся и спасение рода христианского. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Боже вечный, Царю всякого создания, сподобай вы меня даже в час и доспети, прости мне грехи, я же сотвори седен делом, словом и помышлением, и очисти, Господи, смиренно мою душу от всякой скверной плоти и духа, и дашь мне, Господи, в нащисе сон прийти в мире, да восстав от смиренного миложа, благогожду пресвятому имени Твоему во вся дни живота моего, и поберу борющие меня враги плотские и бесплотные, и избави меня, Господи, от помышлений суетных, оскверняющих меня, и похоти лукавых, як Твое царство и сила и слава Отца и Сына и Святаго Духа, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Вседержителю Слово Отче, сам совершенцы Иисусе Христе, многого ради милосердия Твоего, никогда же отлучайся мне, раба Твоего, но всегда во мне почивай. Иисусе, добрый пастырь Твоих овец, не предашь мне кромолезьми ине, и желанию сатанину не остави мне, яко семя тлива мне есть. Ты, уба Господи Божий, поклоняемый, Царю Святый Иисусе Христе, спящий мя, сохрани немерцающим светом, Духом Твоим Святым, им же светилась и Твоя ученики. Дашь, Господи, мне, недостойному рабу Твоему, спасение Твое наложи мое, просвети умы светом разума святаго Евангелия Твоего, душу любови креста Твоего, сердце чистотою словесе Твоего, тело мое, Твоей страстью бесстрастною, мысль мою, Твоим смирением сохрани, и воздвигни мя во время подобно на Твое славословие, яко препрославлен си, со безначален Твоим Отцем и с Пресвятым Духом во веки. Аминь. Господи, Царю Небесный, утешили души истины, умилосердися и помилуй мя грешного раба Твоего, и отпусти мя недостойному, и прости вся, елико Ти согреши гнесь, яко человек паче ж и не яко человек, но и горейска та вольная грехи невольная, ведомая и неведомая, я же от юности от науки злый, и я же суть окнакствия и уныния, аще именем Твоим клякся, или похулих я в помышлении моем, или кого укорих, или оклевета кого гневом моим, или печалих, или о чем прогневахся, или солгах, или безгодно спах, или нищ прийди ко мне и презрех его, или брата моего печалих, или свадих, или кого осудих, или развлечахся, или разгордехся, или разгневахся, или стоящими на молитве умы о лукастве мир сего подвижися, или развращение по мыслях, или обедокся, или опихся, или без ума смеяхся, или лукавы по мыслях, или допроту чуждую видев и той уязвен бых сердцем, или неподобное глаголах, или греху брата моего посмеяхся. Моя же суть бесчестное согрешение, или молитвы не родих, или и на что содеях лукавая, не помню, табо вся и больше сей содеях, помилуй мя творчимый владыка, унылого и недостойного раба Твоего, и остави мя и отпусти, и прости мя, яко благи человеколюбец, да с миром лягу, усну и почию, блудный, грешный и окаянный аз, и поклонюся, и воспою, и прославлю пречестное имя Твое, со Отцем и Единородным Его Сыном, ныне и присно, и во веки. Аминь. Что Ти принесу, или что Ти воздам, великодаровитый бессмертный Царю, щедрый и человеколюбче Господи, я клянящийся мини на Твое угождение, и ничтоже благо сотворша, привелось и наконец мимошедшего дней сего, обращение и спасение души моей строя, милостив ми буди грешному и обнаженному всякое дело блага, восстави падшу мою душу, осквернившуюся безмерных согрешениях, и отыми от мне весь помысл лукаво видимого сего жития. Прости мое согрешение, едини безгрешне, я же че согреши все день ведением и неведением, словом и делом и помышлением, и всеми моими чувствами. Ты сам покрывая, сохрани меня от всякого сопротивного обстояния, божественную Твою властью и незреченным человеколюбием и силою. Очисти, Боже, очисти множество грехов моих, благоволи, Господи, избавите меня от сети лукавого и спаси страстную мою душу, и осени меня светом лица Твоего, и когда приедешь и во славе, и не осужденно ныне сном уснуть и затвори, и без мечтания, и не смущен помысл раба Твоего соблюди, и всю сатанину деятель отжени от меня, и просети мне разумные очи сердечные, да не уснуть смерть, и посли мне ангела мирно, хранителя и наставника души и телу моему, да избавит меня от враг моих, да восстав содра моего, принесу Тебе благодарственные мольбы, ей, Господи, услыши мя грешного и убогого раба Твоего, изволениями совестью, даруй мне восставшего слове всем Твоим поучитеся, и уныние бесовское далече от меня отгнано быть и сотвори Твоими ангелы, да благословлю имя Твое святое, и прославлю и славлю пречистую Богородицу Марию, и уже далось нам грешным заступление, и прими сию молящуюся заны, вембо, яко подражает Твое человеколюбие, и молящийся не пристает, то я заступлением и честного креста знамением, и всех святых Твоих ради, убогую душу мою соблюди, Иисусе Христе, Боже наш, яко святый сий препрославлен во веки. Аминь. Господи Боже наш, еже согрешив одни тем словом, делом и помышлением, яко благ и человеколюбец, прости ми, мирен сон и безмятежен дару ми, ангел Твоего хранителя посли, покрывающий, соблюдающий мя от всякого зла, и яко Ты есть хранитель душами тель всем нашим, и Тебе славу высылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи Боже наш, негоже веровахом, и егоже имя паче всякого имени призываем, дашь нам ко сну отходящим, о слабо души и телу, и соблюди нас от всякого мечтания и нетемной сласти кроме, устави стремление страстей, угаси рожжение восстание телесного, дашь нам целомудренней пожить и делай словесы, да добродетельное жительство восприемлюще, обетованных нет подем благих Твоих, яко благословенности во веки. Аминь. Господи, не лиши меня небесных Твоих благ, Господи, избави меня вечных мук, Господи, умом ли или помышлением, словом или делом согреших, прости меня, Господи, избави меня от всякого неведения и забвения, и малодушия каменного нечувствия, Господи, избави меня от всякого искушения, Господи, просвети мое сердце, еже помрачи лукавое похотение, Господи, аз яко человек согреших, Ты же яко Бог щедр, помилуй меня видением из души моя, Господи, посли благодать Твою в помощь мне, да прославлю имя Твое святое. Господи Иисусе Христе, напиши мне раба Твоего в книге животней, и даруй мне конец благий. Господи Боже мой, аще ничтоже благо сотвори пред Тобою, но дашь мне по благодати Твоей положите начало благое. Господи, кропи сердцем и мрусу благодати Твоя, Господи, не

совершимое и помышление, и творите во всем волю Твою. Господи, покрыми от человек некоторых и бесов, и страстей, и от всякие иные неподобные вещи. Господи, веси, яко твориши, яко же Ты волиши, да будет воля Твоя и во мне грешнем, яко благословенный сего веки. Аминь. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, ради честнейшей Матерь Твоя и бесплотных Твоих ангел, пророка и же предтечи Крестителя Твоего, богоглаголев же апостол, светлых и допропобедных мученик, преподобных и богоносных Отец и всех святых, молитвами избави меня настоящих обстояний бесовского, ей, Господи мой и Творче, не хотя смерти грешного, но як уже обратитесь и живы быть ему, дашь и мне обращение окаянному и недостойному, изми мя от уст пагубного змия, зияющего пожреть мя и свести во от жива, ей, Господи мой, утешение мое, и же мне ради каянного в кленную плоти болкися, и исторгни мя от окаянства, и утешение подашь души моей каянней, всади в сердце мое творите Твое повеление, и оставите лукавое деяние, и получите блаженство Твоя, на Тя, Бог Господи, повах, спаси мя, к Тебе, причисти Божией Матери, осокаянный припадай молюся, веси Царице, яко беспрестанно согрешаю, и прогневляю Сына Твоего, и Бога моего, и многожды ощекаюся, ложь пред Богом обретаюся, и каюсь и трепеща, неужели Господь поразит мя, и по часи покитай же творю, ведущийся владычице моя госпоже Богородице, молю да помилуйши, да укрепиши, и благая творите, да подаси ми, веси бо владычице моя Богородице, яко отнюд им в ненависти злая мои дела, и всею мыслью люблю закон Бога моего, но не вем госпоже пречистая, откуда я же ненавижду, та и люблю, а благая приступаю, не попущай пречистая воли моей совершатися, не угодно бо есть, но да будет воля Сына Твоего и Бога моего, да мя спасет и вразумит, и подаст благодать Святаго Духа, дабы хас от сели пристал сквернодейства, и прочее пожил бы в повелении Сына Твоего. Ему же подобает всякая слава, честь и держава, с обезначальными Отцем, и Пресвятым, и Благим, и животворящим Его Духом, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Благаго Царя, благая Мати, Пречистая и благословенная Богородица Мария, милость Сына Твоего и Бога нашего, излей на страсту мою душу, и Твоими молитвами настави меня на деяние благая, да прочее время живота моего, без порока прийду, и Тобою рай да обрящу, Богородица Дева, единочистая и благословенная, Ангеле Христов, Хранителю мой святый, и покровителю души и тела моего, всями прости, или косогреши их во внешний день, и от всякого лукавства противника и врага избави мя, да ни в коем же гресе прогневы Бога моего, но моли за мя грешного и недостойного раба, якогда достойно мя покажешь и благости, и милости, все святые Троицы, и Матери Господа моего, и Иисуса Христа, и всех святых. Аминь. Взбранной воеводе победительная, яко избавшись от злых, благодарственная восписуем Ти раби Твоей Богородице, но яко имуще державу непобедимую, от всяких нас бед свободи, да зовем Ти, радуйся, невеста неневестная, преславная преснодева Мати Христа Бога, принеси нашу молитву Сыну Твоему и Богу нашему, да спасет Тобой души наша, все упование мое на Тя возлагаю, Мати Божия, сохрани мя под кровом Твоим, Богородица Дева, не презри меня грешного, требующий Твоей помощи и Твоего заступления, на Тя бы упова душа моя и помилуй мя, упование мой Отец, прибежище мое Сын, покров мой Дух Святый, Троица Святая, слава Тебе! Достойно есть, кого истину блажите Тя Богородицу, пресноблаженную и пренепорочную, и Матерь Бога нашего, честнейшую Херувим, и славнейшую без сравнения Серафим, без исцеления Богослова родшую, сущую Богородицу Тя величаем, слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи,

благослови, Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитв ради пречистой Твоей Матери, преподобных и богоносных Отец наших и всех святых, помилуй нас. Аминь. Владыка человеколюбче, неужели мне отрь сей гроб будет, или ще окаянно мою душу просветишь и днем, семи гроб прилежит, семи смерть предстоит, суда Твоего, Господи, боюсь я, и муки бесконечные, злой же творя не пристаю. Тебе, Господа Бога моего, всегда прогневляю, и пречистую Твою Матерь, и вся небесные силы, и святаго ангела, хранителя моего, вем уба Господи, яко недостоин есть человеколюбие Твоего, но достоин есть всякого осуждения и муки. Но, Господи, или хощу, или не хощу, спаси мя, аще бо праведника спасеши, ничтоже велие, и аще чистого помилуйши, ничтоже дивно. Достойни бо суть милости Твоя, но на мне грешнем удиви милость Твою, а семи ведь человеколюбие Твое, да не долеет моя злоба Твоей неизглаголной благости и милосердию, и як уже хочеши, устрой о мне вещь. Просвети очи мои, Христе Боже, да никогда усну смерть, да никогда речет враг мой, укрепись на него. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, заступник души моей, буди Боже, яко посреди хожду сетей многих, избави меня от них, и спаси меня блаже, яко человеколюбец, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Преславный Божий Матерь, и святых ангел святейший немолчно воспоим, сердцем и усты Богородицу сию исповедующее, яко воистину родшую нам Бога воплощенно и молящуюся непрестанно о душах наших. Да воскреснет Бог, и рассочатся врази Его, и добежат от лица Его ненавидящие Его, як исчезает дым, да исчезнут, як отает воск от лица огня, так это погибнут беси от лица любящих Бога и знаменующихся крестным знамением, и веселье глаголющих, радуйся, пречестный и животворящий кресте Господень, прогоняя бесы силу на Тебе пропятого Господа нашего Иисуса Христа, воотшедшего и поправшего силу дьяволю и даровавшего нам Тебе крест свой честный на прогнание всякого супостата. О, пречестный и животворящий кресте Господень, помогай мне со святою Госпожей Девой Богородицею и со всеми святыми во веки. Аминь. Ослаби, остави, прости, Боже, прегрешения наши вольные и невольные, я же в слове и в деле, я же в ведении и неведении, я же во дни и в нощи, я же во уме и в помышлении, вся на прости, яко благ и человеколюбец, ненавидящих и обидящих нас, прости, Господи, человеколюбче, благотворящим благосотвори, братьям и сродникам нашим, даруй, я же ко спасению прошение и жизнь вечную, в немощи суще пости и исцеление даруй, и же на море управи, путешествующим спутешествуй, православным христианам споборствуй, служащим и милующим нас грехов оставлений даруй, заповедавших нам недостойным молитесь о них, помилуй повелицы Твоей милости, помяни, Господи, прежде усопших отец и братьев наших, и упокой их, иди же пресвящает свет лица Твоего, помяни, Господи, братья наших плененных, и избави я от всякого обстояния, помяни, Господи, плодоносящих и доброделающих во святых Твоих церквах, и дашь им я же ко спасению прошение и жизнь вечную, помяни, Господи, и нас, смиренных и грешных, и недостойных раб Твоих, и просвети наш ум светом разума Твоего, и настави нас на стезю заповеди Твоих, молитвами пречистой Владычицы нашей Богородицы и Преснодевы Марии и всех Твоих святых, яко благословен си во веки веков. Аминь. Исповедую Тебе, Господу Богу моему и Творцу, во святей Троице, единому и славимому и поклоняемому Отцу и Сыну и Святому Духу, вся мои грехи, я же содеях во вся дни живота моего, и на всякий час, и настоящее время, и в пришедшие дни и ночи, делом, словом, помышлением, объедением, пьянством, тайноедением,
празднословием, унынием, леностью, прекословием, непослушанием, оклеветанием, осуждением, небрежением, самолюбием, многостяжанием, хищением, неправдоглаголанием, скверноприбычеством, мшелоимством, ревнованием, завистью, гневом, памятозлобием, ненавистью, лихоимством и всеми моими чувствами, зрением, слухом, обонянием, вкусом, осязанием и прочими моими грехи, душевными вкупе и телесными, ими же Тебе, Бога моего, и Творца прогневах, и ближнего моего о неправдовах, а сей жалея, вина себе Тебе, Богу моему, представляю, и имей волю кайтися, точью, Господи Боже мой, помози ми со слезами, смиренно молю Тя, пришедши же согрешение мое милосерден Твоим, прости ми, и разреши от всех сих, я же из глаголов пред Тобою, яко благ и человеколюбец, в руце Твоей, Господи Иисусе Христе, Боже мой, предаю дух мой, Ты же мя благослови,

Молитва о спасении России. Господи Иисусе Христе Боже наш, прими от нас, недостойных рабов Твоих, усердное моление сие, и, простив нам вся согрешение наше, помилуй всех врагов наших, ненавидящих и обидящих нас, и не воздашь им по делам их, но по великой милости Твоей обрати их, неверных ко правоверию и благочестию, верных же воеже уклонитесь от зла и творите благое. Нас же всех и Церковь Твою святую, всесильную Твоею крепостью от всякого злаго обстояния милостиво избави, страждущую землю русскую от лютых враг видимых и невидимых свободи, и воскреси святую православную Русь, верных же рабов Твоих, в скорби и печали день и ночь вопиющих к Тебе, многоболезненный вопль услыши, многомилостиве Боже наш, и изведи из истления живот их. Подашь же мир и тишину, любовь и утверждение, и скорое примирение людям Твоим, их же честною кровью искупил еси. Но и отступившим от Тебе, и Тебе не ищущим явлен буди, воеже не единому от них погибнути, но всем им спастися и в разум истины прийти. Да все в согласном единомыслии и в непрестанной любви прославят пречестное имя Твое, терпеливо душне, не злобиве Господи, во веки веков. Аминь.

0: Псалмы царя Давида на русском языке. Читает Лев Прыгунов.
1: Псалтирь святого пророка и царя Давида – одна из священных книг Ветхого Завета. Псалтирь издревле привлекала к себе совершенно особое, исключительное внимание, так как в этой книге в сжатом виде повторено все содержание Библии. На славянский язык псалтирь была переведена в IX веке святыми равноапостольными Кириллом и Мефодием с греческого текста. К сожалению, с учетом развития русского языка, церковнославянская псалтирь перестала быть общепонятной, поэтому русский перевод псалтири, несомненно, должен облегчить понимание библейских текстов и сделать доступнее эту духовную сокровищницу благих наставлений. Этот перевод был в 1994 году благословлен высокопреосвященнейшим Иоанном, митрополитом Санкт-Петербургским и Ладожским, возглавлявшим богослужебную комиссию при Священном Синоде Русской Православной Церкви. Текст русского перевода псалтири прочитан заслуженным артистом России Львом Георгиевичем Прыгуновым в память своего деда, протоиерея отца Николая Ржевского, ставшего трагической жертвой репрессии Красного террора в 1919 году.
2: В конец о восьмом дне. Псалом Давида, Псалом 11. Спаси меня, Господи, ибо умолилось число праведников, ибо оскудела истина у сынов человеческих. Суетное говорит каждый ближнему своему, слова лукавые в сердце его, и от сердца своего говорит он злое. Истребит Господь уста лукавые, язык высокомерный тех, кто говорит: возвеличим себя языком своим, мы владеем устами своими, что нам Господь? Ради страдания нищих и воздыхания убогих ныне восстану, говорит Господь, совершу их спасение и не отступлю. Слова Господни, слова чистые, серебро переплавленное, испытанное в горниле, очищенное семикратно. Ты, Господи, сохранишь нас и соблюдешь нас и в наши дни, и вовеки. Вокруг нас нечестивые ходят. По величию Твоему умножил Ты милость сынам человеческим. В конец Псалом Давида, Псалом 12. «Доколе, Господи, не забудь меня до конца, доколе будешь отвращать лицо Твое от меня, доколе заключать мне помыслы в душе моей, печали в сердце моем день и ночь, доколе возноситься врагу моему надо мной, воззри, услышь меня, Господи, Боже мой, просвети очи мои, да не усну сном смерти, да не скажет враг мой, превозмог я его». Гонители мои возрадуются, если я поколеблюсь. Я же на милость Твою уповаю. Возрадуется сердце мое, когда спасешь Ты меня. Воспою Господа, сотворившего мне благо. Пою имя Господа Всевышнего. В конец Псалом Давида, Псалом 13. Сказал безумец в сердце своем: нет Бога. Развратились они и мерзки стали в делах своих, нет творящих благое. Господь преклонился с небес к сынам человеческим, да увидит, есть ли знающие или ищущие Бога. Все уклонились от истины, все негодными стали, нет творящего благое, нет ни единого. Уже ли не вразумятся творящие беззакония, поедающие народ мой, как едят хлеб? Не призывали они Господа. Устрашились они, когда не было страха, ибо оставил их Господь, помогающий роду праведных. Над благим намерением нищего посмеялись они, но Господь — упование его. Кто дарует с высот Сиона спасение Израилю? Когда возвратит Господь из плена народ свой, возрадуется Иаков, возвеселится Израиль. В конец Псалом Давида, Псалом 14. Господи, кто обитать будет в жилище Твоем, и кто поселится на горе святой Твоей? Тот, кто живет непорочно, поступает по правде и говорит истину в сердце своем. Кто не лукавствует языком и не творит ближнему своему зла и не внемлет клевете на ближних своих. Презирает он человека лукавого, а боящихся Господа хвалит. Клянется ближнему своему и не отрекается. Серебра своего не дает он в рост и не принимает даров от врага неповинных. Поступающий так не поколеблется вовеки. Надпись на столпе Давида. Псалом 15. Сохрани меня, Господи, ибо я на Тебя уповаю. Сказал я Господу: Ты, Господь мой, и в дарах моих не нуждаешься. Святым, живущим на земле его, дивно открыл Господь волю свою. Умножились немощи их, но вскоре миновали. Не созову людей проливать кровь жертвенную, не произнесу имен их устами моими. Господь — основа достояния моего, в нем участь моя. Ты даруешь мне достояние мое. Межи мои проходили по прекрасным местам, достояние мое желанно мне. Благословлю Господа, вразумившего меня. Даже ночью наставляло меня сердце мое. Вижу Господа всегда предо мною, ибо Он возле меня, да не поколеблюсь. И вот возвеселилось сердце мое, и возрадовался язык мой, даже плоть моя вселится в землю с упованием, ибо не оставишь ты души моей в аде, и не дашь праведнику твоему познать тление. Поведал ты мне пути жизни, исполнишь меня веселье пред лицом твоим, блаженство в деснице твоей вовеки.
3: Вы слушали псалмы царя Давида. Псалмы читал Лев.

0: В Екатеринбурге 22 часа. Новости.
1: На волнах православного радиоканала «Воскресенье» выпуск новостей. 30 августа митрополит Екатеринбургский Верхотурский Евгений совершил воскресную божественную литургию в возрожденном храме во имя архистратига Михаила поселка Бобровский Сысерского района. За богослужением высокопресвященному владыке сослужили благочинный Арамильского округа, настоятель храма во имя покрова Пресвятой Богородицы поселка Октябрьский иерей Игорь Константинов, настоятель прихода во имя архистратига Михаила поселка Бобровский иерей Стефан Никулин, старший священник Вознесенского архиерейского подворья иерей Иоанн Черных, клирик храма во имя архистратига Михаила иерей Леонид Колосов, другие клирики Екатеринбургской епархии. Хор храма под управлением Анастасии Гизатулиной исполнил праздничные богослужебные песнопения. На сугубо Ектении были вознесены особые прошения и молитва о Святой Руси, читаемые в храмах по благословению патриарха Московского и всея Руси Кирилла. После запричастного стиха старший священник Вознесенского архиерейского подворья иерей Иоанн Черных обратился к верующим с пастырским словом, в котором раскрыл смысл сегодняшнего евангельского чтения, через которое Господь наставляет и ведет нас по жизни. Пастырь напутствовал просить Господа Иисуса Христа, Матери Божью и всех наших святых, чтобы они даровали нам мудрость, которая нам нужна, чтобы выжить в житейских бурях. Мы не терялись, а полагались на божественную волю и его помышления о нас, и они были для нас на первом месте». Причастие святых христовых тайн было совершено из трех чаш. После окончания божественной литургии митрополит Евгений совершил молебен на начало нового учебного года. Затем владыка обратился к верующим с архипастырским словом. Правящий архиерей поздравил верующих с воскресным днем, воскресением Христовым, Малой Пасхой и напомнил, для чего предназначены такие встречи в храме в воскресные дни. Для того, чтобы мы здесь отлеплялись от земного, к которому мы в течение недели прикипаем очень сильно, и учились ум и сердце обращать к Богу. Владыка Евгений также поздравил школьников с началом нового учебного года и пожелал им хорошо учиться, а педагогам с удовольствием приходить к детям каждый день и относиться к ним с большой любовью. От всего сердца правящий архиерей поблагодарил настоятеля храма во имя архистратига Михаила поселка Бобровский иерея Стефана Никулина за труды по возрождению прихода и восстановлению храма. Владыка Евгений пожелал, чтобы храм воскрес в полную силу, был украшен и переполнен вами и вашими детьми, и вашими внуками, сказал владыка. Напомним, первой в 1709 году в селе Бобровском была освящена сельская деревянная церковь, о чем есть упоминание в церковных архивах. Этот деревянный храм сгорел в 1792 году. Тогда же был заложен новый каменный храм, который был построен за один год. В 1799 году заложен предел северной стороны, строительство которого было закончено в 1810 году. В 1871-74 годах длина храма увеличена к западу и выстроена четырехъярусная каменная колокольня. Все строительные работы были закончены к 1896 году. Пятипредельный каменный Бобровский храм был единственным действующим на окрестные селения – Косулино, Малые Брусяны, Ключи, Фомино, Черданцево, Токарево, Кадниково. В 1890 году в селе Бобровском, ныне рабочий поселок Бобровский Сысерского района, был заложен каменный трехпрестольный храм во имя святого архистратига Михаила. В эфире новости. В воскресенье 30 августа в пещерном храме праведного Иосифа в парке святого семейства города Екатеринбурга было совершено первое богослужение, и этим богослужением стал молебен перед началом нового учебного года. На молебен собрались жители поселка Исток, окрестностей, приехавшие из других районов Екатеринбурга прихожане, родители и учителя, большей частью с детьми. Перед началом богослужения настоятель храма архимандрит Дмитрий Байбаков обратился обратился ко всем собравшимся со словом наставления на новый учебный год. Затем клирик храма священник Илья Соколов со служения диакона Никольского храма поселка Исток отца Олега Зенина совершил молебен на начало учебного года, а после рассказал о программе выходного дня в парке Святого Семейства, а также о предстоящих в сентябре мероприятиях. По окончании службы все молившиеся приложились ко кресту, были окроплены святой водой и получили сладкие подарки. Храм во имя праведного Иосифа – один из самых молодых в Екатеринбурге. Его первый камень был заложен митрополитом екатеринбургским и верхотурским Евгением при участии представителей Антиохийского патриархата, церкви чешских земель и Словакии и православной церкви в Америке на территории парка Святого Семейства 3 февраля 2024 года. 14 июня 2026 года в храм был назначен настоятель. 13 июля главным управлением Минюста России по Свердловской области была зарегистрирована община храма, а 18 августа суда для постоянного совершения богослужений был назначен штатный священник. Пока пещерный храм, а это его особенность и уникальность, еще не освящен, но по благословению митрополита Евгения службы в нем уже начали совершаться параллельно с последними отделочными работами и благоукрашением. На волнах православного радиоканала «Воскресенье» прозвучал выпуск новостей. Храни вас Господь! В эфире православный канал «Воскресенье». Свидетельство о государственной регистрации Л номер ФС-77-50-582 выдано Роскомнадзором. Канал без возрастных ограничений. Православный радиоканал «Воскресенье» приглашает на работу журналистов. Нам нужны активные творческие люди православного вероисповедания с грамотной речью, желающие освещать жизнь епархий, приходов, культурные и исторические события, записывать репортажи и интервью с интересными людьми. У нас свободный график работы и дружный коллектив. Приглашаем в свои ряды. Записывайтесь на собеседование по телефону в Екатеринбурге 278-96-41. 278-96-41.

0: Детский сад при гимназии имени Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Алексия II принимает детей в возрасте от 1 года 8 месяцев до 7 лет на полный день. Для ребят предусмотрено православное воспитание, художественно-эстетическое развитие, музыкальные занятия, ритмика, прогулки, физкультурные занятия, речевое развитие, подготовка к школе по программе «Русская классическая школа», трехразовое сбалансированное питание. Растим детей с верой, знаниями и любовью. Индивидуальный подход к каждому ребенку, заботливые педагоги и воспитатели, безопасная среда. Детский сад находится по адресу город Екатеринбург, улица Лучевая, 35. За подробной информацией обращайтесь по телефонам +7 343 254 65 61 и +7 919 368 57 01. Я повторю телефоны: +7 343 254 65 61 и +7 919 368 57 01.
1: Вы планируете что-то продать или приобрести в сети интернет? Не торопитесь переводить свои деньги. Под видом продавца может скрываться мошенник. Прежде чем приобрести товар, ознакомьтесь с отзывами и уточните, когда был создан данный интернет-магазин. Покупая товары у частных лиц, старайтесь расплачиваться наличными деньгами и только в момент получения товара. Не совершайте слепые покупки в сети интернет.

Дорогие друзья, православный радиоканал «Воскресенье» Екатеринбургской митрополии вещает для вас ежедневно и круглосуточно на следующих частотах. Екатеринбург 72,83 МГц, Каменск-Уральский 90,3, Нижний Тагил 94,9, Алапаевск 104,6 МГц, Артемовский 106,7, Арти 104,7, Асбест 97,1, Байкалово 103,7, Баранчинский 92,2, Бесерть 107,2, Богданович 96,1, Будка 100,9 МГц, Верхний Тагил 90,1, Верхотурье 104 МГц, Восточный 102,4, Ивдель 103,9, Ирбит 96,7 МГц, Камышлов 107,9, Карпинск 99,8, Качканар 104,4, Кировград 91,1 МГц, Красноуфимск 100,5, Красноуфимский район 99,7 МГц, город Лесной 87,6, Нижние Серги 89 МГц, Нижняя Салда 105,7, Нижняя Тура 87,6 МГц, Новая Ляля 103,4, город Новоуральск 93,2, Первоуральск 89 МГц, Полевской 96,6, Пышма 104,1, город Реж 93,1 МГц, Рижевской район 105,9, Североуральск 87,7, Серов 99,3, Сосьва 102,9, Староуткинск 91 МГц, Сухой Лог 96,1, Сысерть 93,2, Тавда 104,9, Талица 105 МГц, Тугулым 88,6, Туринск 105,4, Туринская Слобода 101,5 МГц, Шаля 106,3, Шамары 105,7 МГц. Также радиоканал «Воскресенье» вещает в пакете радио «Триколор ТВ», в мобильном приложении для телефонов и на сайте в интернете profradio.ru. Свидетельство о государственной регистрации Л номер FS77-50-582 выдано Роскомнадзором. Канал без возрастных ограничений. Мы рады вам, дорогие друзья. Настраивайтесь на волну православного радиоканала «Воскресенье».

0: «Мамины вести».
1: Здравствуйте, с вами Рита Бахаренко. В эфире информация, полезная для мам, пап, бабушек и дедушек. Слушайте нас, не отрываясь от домашних дел. С 1 сентября вступает в силу приказ Минпросвещения, закрепляющий требования к использованию мобильных телефонов на учебных занятиях, сообщает ТАСС со ссылкой на главу ведомства Сергея Кравцова. По его словам, приказ вносит изменения, закрепляя требования к использованию средств связи во время учебных занятий. Министр напомнил, что соответствующие ограничения уже установлены федеральным законодательством. Так, на занятиях ребятам запрещено использовать телефоны за исключением случаев угрозы жизни или здоровью обучающихся и работников, а также экстренных ситуаций, сказал Кравцов. Он добавил, что на переменах дети могут пользоваться гаджетами в соответствии с правилами, установленными школой.
0: Спешим на помощь.
2: Марина Панфилова. Коррекционные сказки для младших школьников. Госпожа Аккуратность. В школе Белочка рассказала друзьям свой сон. Первоклассники весь день ходили под впечатлением от этого рассказа.
3: «А я думаю, — предположил Заяц, — что это Белочке не приснилось, а все было на самом деле.
4: Наверное, когда она крикнула, то все вещи остановились, притворились неживыми, неговорящими,
2: — рассуждал Лисенок.
5: На всякий случай я буду более внимательным к своим вещам,
2: с опасением проговорил медвежонок.
6: Уж лучше лишний раз убрать, чем потом остаться без портфеля и школьных предметов,
2: подтвердил волчонок. В этот день учитель похвалил всех учеников за аккуратность. Молодцы, ребята, и в тетрадях, и на парте, и в портфеле у вас полный порядок. Пора поиграть в госпожу Аккуратность.
4: «А кто она такая?»
2: – спросила Белочка. «Послушайте историю про госпожу Аккуратность». Давным-давно в старинном замке жила-была самая аккуратная женщина на свете. Из разных мест к ней спешили родители со своими мальчиками и девочками. Только этой госпоже удавалось научить их аккуратности во всем. Блестели от чистоты и порядка школьные предметы, одежда, игрушки, прически и прочее. Ее называли госпожой аккуратностью, предполагали, что она была волшебницей и умела превращать всех в чистюль. Однажды к госпоже Аккуратности обратилась злая колдунья Лень с просьбой раскрыть ей свой секрет. Колдунья хотела помешать доброму делу.
3: «Пусть все люди станут грязнулями, будут радовать только меня»,
2: – рассуждала Лень. Но госпожа Аккуратность улыбнулась и ответила. «Все свои секреты я уже рассказала мальчикам и девочкам. Они помнят и хранят их, передают своим детям». Тогда колдунья Лень решила заколдовать всех людей, чтобы они забыли секреты аккуратности. И люди стали лениться. Но все же каждый мальчик или девочка помнили один из секретов госпожи и могли научить своих друзей и знакомых. С той поры люди играют в игру «Госпожа Аккуратность», и я вам сейчас расскажу, как в нее играть. Ёж продолжал. В коробочке лежат маленькие листочки бумаги с секретными вопросами. Вы по очереди будете отвечать на вопросы, и мы сможем найти помощников госпожи Аккуратности среди вас. Вы готовы?
6: «Конечно, готовы!»
2: – ответили школьники. Первый секрет – чистого тела. «Кто знает, как умываться, мыть руки и чистить зубы?» – прочитал записку учитель.
4: «Я знаю и смогу научить других!»
2: – воскликнула Белочка и рассказала, как это нужно делать.
5: «Будешь нашей помощницей!» – объявил всему классу ёж. «А вот другой вопрос из коробочки. Кто знает секрет чистых вещей?»
3: «Это мой секрет!»
2: Обрадовался медвежонок.
3: «Я много раз помогал маме чистить, стирать, гладить и убирать вещи в шкафчик. Могу это делать сам и научить других».
5: Хорошо, и ты будешь нашим помощником, медвежонок. А вот других помощников, хранителей секретов чистой тетради, чистой парты и чистого портфеля, позвольте объявить мне. И я предлагаю полюбоваться тетрадочкой зайчонка, портфелем лисенка и партой волчонка. Вы согласны стать нашими помощниками?
4: Мы будем рады,
5: согласились ученики. Тогда слушайте и запоминайте. Все помощники в школе называются дежурными. Они помогают учителю и ученикам, стараются быть внимательными и вежливыми. А самое главное, замечания своим товарищам и советы произносят шепотом.
4: «Конечно, чтобы не услышала колдунья-олень!»
5: догадался лисенок. Учитель улыбнулся и продолжил. «Наши помощники, дежурные, всю неделю трудятся, делятся с другими своими секретами. А в конце недели, в пятницу, назначают новых дежурных, новых хранителей секретов госпожи аккуратности».
4: «А как же мы сможем узнать, кто стал новым помощником?»
5: спросил лисенок. «Правильно, лисенок, поэтому у помощников будут значки. И сейчас я их достану из коробочки и приколю к одежде каждого дежурного». Все школьники приготовились к этому торжественному моменту. В классе зазвучала музыка, и учитель прикрепил помощникам значки. Гордые, радостные школьники всю перемену разглядывали.

Со следующего года новорожденных в России начнут обследовать на 6 новых заболеваний, в том числе на миодистрофию Дюшена, сообщила замминистра здравоохранения Евгения Котова. Сейчас мы работаем над тем, чтобы в последующие годы погрузить в программу госгарантии это заболевание, а также еще 5 наследственных сложных заболеваний, при которых дети обеспечиваются лекарственными препаратами фондом «Круг добра», рассказала Евгения Котова. Это все на сегодня. До встречи.

0: Духовное слово.
1: Предлагаем вашему вниманию главы алфавитного Патерика, читает Денис Гаврилов.
2: Об Авве Сесое. Один брат, обиженный другим, пришел к Авве Сесою и говорит ему: «Такой-то брат обидел меня, хочу отомстить за себя». Старец увещевал его и говорил: «Не мсти ему, сын мой, а лучше предоставь Богу дело отмщения». Брат сказал: «Не успокоюсь, пока не отомщу за себя». Тогда старец сказал: «Помолимся, брат». Вставший, он так молился: «Боже, мы не имеем более нужды в Твоем попечении о нас. Мы сами хотим мстить за себя». Брат, услышав сие, пал к ногам старца и сказал: «Не хочу более судиться с братом. Прости меня, Авва». Ученик Аввы Сесоя говорил ему: «Отец, ты уже состарился, пойдем, наконец, в селение». «Пойдем туда, — сказал ему старец, — где нет женщины». «Где же нет женщины, кроме пустыни? — отвечал ему ученик. «Веди же меня в пустыню, — сказал старец». Ученик Аввы Сесоя часто говаривал: «Авва, встань, поедим». Старец говорил: «Еще мы не ели, сын мой». «Не ели, отец», — отвечал ученик. Тогда старец говорил: «Если не ели, пожалуй, поедим». Авва Сесой однажды сказал: «Поверь, вот 30 уже лет молюсь я Богу так: Господи Иисусе, защити меня от языка моего. Но и до ныне каждый день я падаю и согрешаю языком моим». Брат спросил Авву Сесоя: «Почему страсти не оставляют меня?» «Потому что сосуды их внутри тебя», — отвечал старец. «Отдай им задаток их, и они удалятся». Авва Сесой жил некогда в горе Авва Антония. В это время послушник его долго не приходил к нему, и он около 10 месяцев не видал ни одного человека. Однажды, проходя по горе, старец встречает фаранита, который ловил диких зверей, и спросил его: «Откуда ты и давно ли здесь?» Охотник отвечал: «Поверь, Авва, я уже 11 месяцев на сей горе и еще не видал ни одного человека, кроме тебя». Услышав сие, старец возвратился в келью и бил себя, приговаривая: «Вот, Сесой, ты думал, что сделал что-нибудь, а не сделал и того, что сделал сей мирянин». В гору Авва Антония сделано было приношение, в котором найден небольшой бочонок вина. Один из старцев, налив в малый сосуд и из него в чашу, поднес сию Авве Сесою. Он выпил. Поднес потом вторую, он принял и вторую. Когда же старец предложил ему третью, Авва не принял и сказал: «Перестань, брат, или ты не знаешь, что есть сатана?» Один из братьев пришел к Авве Сесою в гору Авве Антония. Между разговором он спросил Авву Сесою: «Неужели ты, отец, не достиг еще совершенства Авве Антония?» Старец говорит ему в ответ: «Если бы я имел и одну из мыслей Авве Антонии, то весь сделался бы подобным огню. Впрочем, знаю человека, который, хотя и с трудом, может носить в себе мысль Авве Антонии». Брат спросил Авву Сесоя: «Уже ли сатана также преследовал и древних?» «Нет», — отвечал ему старец, — «ныне более, ибо время его близко, и он приходит в смятение». Авраам, ученик Аввы Сесоя, был однажды искушен от демона. Старец, увидя его падение, встал, простер руки к небу и сказал: «Боже, угодно ли тебе или не угодно исцелить? но я не отступлю от тебя, пока ты не исцелишь его». И ученик тотчас исцелился. Брат говорил Авве Сесою: «Я замечаю за собою, что памятование о Боге всегда со мною». Старец отвечает ему на это: «Неважное дело, что ты размышляешь о Боге, но то важно видеть себя ниже всей твари, ибо такое уничижение и труд телесный приводит к смиренномудрию». Рассказывали об Авве Сесое. Пред смертью его, когда сидели около него отцы, лицо его просияло, как солнце. И он говорит отцам: «Вот пришел Авва Антоний». Немного после опять говорит: «Вот пришел лик пророков». И лицо его заблистало еще светлее. Потом он сказал: «Вот вижу лик апостолов». Свет лица его удвоился, и он с кем-то разговаривал. Тогда старцы стали спрашивать его: «С кем ты, отец, беседуешь?» Он отвечал: «Вот пришли ангелы взять меня, а я прошу, чтобы на несколько времени оставили меня для покаяния». Старцы сказали ему: «Ты, отец, не имеешь нужды в покаянии». Он отвечал им: «Нет, я уверен, что еще и не начинал покаяние». А все знали, что он совершенен. Вдруг опять лицо его заблистало, подобно солнцу. Все пришли в ужас, а он говорит им: «Смотрите, вот Господь». Он говорит: «Несите ко мне избранный сосуд пустыни». И тотчас предал дух, и был светл, как молния. Вся храмина исполнилась благоухание. Когда Авва Сесой жил в горе Авва Антония, посетил его Авва Аделфий, епископ Никопольский. Авва Аделфий и бывшие с ним уже собрались в обратный путь, но Авва Сесой убедил их на дорогу вкусить пищу утром. А это было во время поста. Когда предложили трапезу, вот стучатся в дверь братья. Авва Сесой сказал ученику своему: «Дай им немного кашицы, они устали». «Оставь это», — сказал ему Авва Аделфий, «чтобы не сказали, что Авва Сесой ест с утра». Старец, выслушав его, сказал брату: «Пойди, дай им». Братья, увидев кашицу, спросили: «Нет ли у вас странников? И старец не ест ли вместе с вами?» «Да», — отвечал им брат. Они стали скорбеть и говорили: «Да простит вам Бог, что вы заставили старца теперь вкусить пищи. Или вы не знаете, что за это он много дней будет изнурять себя?» Услышав о сём, епископ поклонился старцу и говорит: «Прости меня, Авва, я помыслил человеческое, а ты сделал, как Бог велит». Авва Сесой отвечает ему: «Если Бог не прославит человека, то слава человеческая – ничто». Пришли некоторые к Авве Сесою, чтобы получить от него наставление, но он ничего не говорил им, а только повторял одно: «Простите меня». Увидев его у корзинки, они спросили ученика его Авраама: «Что вы делаете с этими корзинами?» «Употребляем их туда и сюда», — отвечал он. Услышав сие, старец прибавил: «И Сесой ест то из той, то из другой». Слова сии сделали на них благое впечатление, и они пошли от него с радостью, назидаясь его смирением. Авва Амон Раевский говорил Авве Сесою: «Когда читаю Писание, то помысл внушает мне заботиться о витиеватом слове для состязаний». «В этом нет пользы», — сказал ему старец, «но лучше в чистоте ума ищи для себя без искусственной простоты слова». Шел один мирянин с сыном своим к Авве Сесою в гору Авве Антония. На пути сын его умер. Отец не смутился, но с верою принес его к старцу и пал перед ним с сыном, будто кланяясь ему, чтобы получить от него благословение. Отец встал, оставив сына у ног старца, а сам вышел вон из кельи. Старец, думая, что сын еще кланяется ему, говорит отроку: «Встань и пойди вон», ибо не знал, что он был мертв. Умерший тотчас встал и вышел. Отец, увидев его, изумился, и, пришедший к старцу, поклонился ему и рассказал, в чем дело. Старец, выслушав, опечалился, ибо не хотел этого. Ученик же его запретил мирянину кому-либо сказывать об этом до самой смерти старца. Три старца, услышав об Авве Сесое, пришли к нему, и первый говорит ему: «Отец, как мне избавиться от огненной реки?» Старец не отвечал ему. Второй говорит ему: «Отец, как мне избавиться от скрежета зубов и червя неусыпающего?» Третий говорит: «Отец, что мне делать? Меня мучит воспоминание о тьме кромешной». Авва Сесой сказал им в ответ: «Я не помню ни об одном из сих мучений. Бог милосерд, уповаю, что Он сотворит со мною милость». Старцы, услышав сие, пошли от него со скорбью. Но Авва, не желая отпустить их в огорчении, воротил их и сказал: «Блаженны вы, братья, я позавидовал вам. Один из вас говорил об огненной реке, другой о преисподней, третий о тьме. Если душа у вас проникнута таким воспоминанием, то вам невозможно грешить. Что же делать мне, жестокосердому, которому не дано знать, что есть наказание человеком? Оттого я каждый час и согрешаю». Старцы, поклонившись ему, сказали: «Что мы слышали, то и видим». Братья спрашивали Авву Сесое: «Если падет брат, довольно ли ему для покаяния одного года?» Он отвечал: «Жестоко слово сие». «Довольно ли 6 месяцев?» — сказали они. «Много», — отвечал старец. Еще спросили: «Довольно ли 40 дней?» «И это много», — отвечал он. «Сколько же, — говорят они, — если падет брат и вскоре будет совершаема вечеря любви, может ли он прийти на вечерю?» «Нет», — отвечал им старец, «но он должен несколько дней провести в покаянии. И я верую, что если таковой покается от всей души, то Бог и в 3 дня примет его». Авва Иосиф спросил Авву Сесое: «Во сколько времени человек должен искоренить свои страсти?» «Ты хочешь знать о времени?» — спросил его старец. «Да», — отвечал Авва Иосиф. «Как скоро придет страсть, — сказал старец, — тотчас отсекай ее». Брат спросил Авву Сесое Петрейского об образе жизни. Старец сказал ему в ответ: «Даниил говорил: вкусного хлеба я не ел». Пришли однажды к Авве Сесою в гору Авве Антония Ариане и начали порицать православных. Старец ничего не отвечал им, но, позвав к себе ученика своего, сказал ему: «Авраам, принеси сюда книгу святого Афанасия и читай ее». Еретики молчали, и тем изобличилась ересь их. Потом старец отпустил их с миром. Авва Аммун из Раефа пришел однажды в Клисму посетить Авву Сесое и, видя, что старец скорбит об удалении из пустыни, сказал ему: «Что ты скорбишь, Авва, и что ты в такой старости мог бы сделать теперь в пустыне?» Старец, устремив на него печальный взор, сказал: «Что ты говоришь мне, Аммун? Разве недовольно для меня было бы в пустыне и одной свободы ума моего?» Брат спросил Авву Сесоя: «Почему ты, когда жил с Аввою Ором, оставив скит, пришел и поселился здесь?» Старец отвечал: «Когда скит начал делаться многолюднее, и я услышал, что Авва Антоний почил, встал я и пошел в сию гору. Нашедши это место спокойным, я поселился здесь на несколько времени». «А давно ли, Авва, живешь здесь?» — спросил брат. 72 года, — отвечал старец. Авва Сесой говорил: «Если кто печется о тебе, ты уже не должен сам распоряжаться». Брат спросил Авву Сесоя: «Если во время путешествия проводник наш собьется с пути, нужно ли сказать ему об этом?» «Нет», — отвечал старец. «Так оставить его водить нас туда и сюда?» — сказал брат. «Что же», — отвечал старец, — «уже ли взять палку и бить его?» «Я знаю братьев, которые блуждали, потому что проводник их ночью сбился с дороги. Их было 12, и все они знали, что заблудились. Но каждый старался не говорить об этом. С наступлением дня проводник их, приметив, что они сбились с дороги, сказал им: «Простите меня, братья, я заблудился». Они все говорили ему, и мы знали это, но молчали. Услышав сие, он удивился и сказал: «Братья не дадут воли языку, хотя бы пришлось умереть», и прославил Бога. Расстояние же от пути, с которого они сбились, было на 12 миль. Рассказывали об Авве Сесое Фивейском. Когда жил он в Коломоне Арсенаитском, в другой лавре сделался болен один старец. Услышав об этом, Авва Сесой опечалился. Постился он по 2 дня и в день поста своего услышал о болезни старца. Посему рассуждал он сам с собою: «Что мне делать? Если пойду, как бы братья не заставили меня есть. А если не пойду до завтра, то как бы старец не умер. Ну вот что сделаю я. Пойду, а есть не буду». Так он пошел и не ел, исполнил и заповедь Божию, и не нарушил правила своей богоугодной жизни. Один отец рассказывал об Авве Сесое Коломонском. Однажды он, желая победить сон, привесил себя к утесу в Петре. Ангел пришел, снял его и запретил ему повторять это, дабы не подать примера другим. Один отец спрашивал Авву Сесоя: «Если я живу в пустыне, и придет ко мне разбойник, желая убить меня, а я одолею его, то позволено ли мне убить его?» «Нет», — отвечал старец, — «но предай его Богу. Какое бы искушение ни постигло человека, он должен говорить: это по милости Божией». Брат спросил Авву Сесоя Фивейского: «Дай мне наставление». «Что мне сказать тебе?» — отвечал старец. «Я читаю Новый Завет и не забываю Ветхого». Тот же брат спросил Авву Сесоя Петрейского о наставлении, которое дал ему Авву Сесой Фивейский. Старец сказал ему: «Грешником я засыпаю, грешником и пробуждаюсь». Рассказывали, что Авва Сесой Фивейский имел обычай бегом бежать в свою келью по окончании церковного служения, и говорили: «В нем бес», а он дело Божие делал. Брат спросил Авву Сесоя: «Что мне делать, Авва? Я пал». Старец отвечал: «Встань». Брат говорит: «Я встал и опять пал». «И опять встань», — отвечал старец. Брат еще спросил: «Доколе же это будет?» «Пока не будешь взят из жизни сей, добрым или порочным», — сказал старец, «ибо кто каким тогда окажется, тот таким и пойдет туда». Брат спросил одного старца: «Что мне делать? Я скучаю за рукоделием. Люблю плести корзины, но не умею делать их». «А Васисой сказал, — отвечал старец, — что нам не надобно заниматься таким делом, которое приятно нам». А Васисой говорил: «Ищи Бога, но не ищи, где обитает Он». Также говорил: «Стыд и бесстрашие часто наводят на грех». Брат спросил Авусисоя: «Что мне делать?» Авва отвечает: «Нужное для тебя дело — совершенное безмолвие и смирение. Ибо в Писании сказано: блаженны все, уповающие на Него, тогда ты можешь устоять». Авва Сисой говорил: «Будь смирен, отвергайся своей воле, ни о чем земном не заботься, и ты будешь спокоен». Брат спросил Авву Сисоя: «Что мне делать со страстями?» Старец отвечал: «Каждый искушается, увлекаясь и обольщаясь собственную похотью». Иакова 1:14. Брат спросил Авву Сисоя: «Дай мне наставление». Старец сказал: «Что ты заставляешь меня празднословить? Делай, что видишь». Однажды Авва Авраам, ученик Авва Сисоя, ходил куда-то, исполняя послушание. Старец во все это время не хотел принять услуг ни от кого другого. «Могу ли я свыкнуться с кем другим, — говорил он, — кроме брата моего?» И не допускал никого, а сам трудился, пока не возвратился ученик его. Рассказывали об Авве Сисое. Однажды, сидя в келье, он громким голосом закричал: «О, беда!» «Что с тобой, отче?» — спросил ученик. Старец отвечал ему: «Ищу одного человека, чтобы поговорить с ним, и не нахожу его». Некогда Авва Сисой пришел из горы Авва Антония в ближнюю гору Фиваитскую и поселился там. Были там и милетиане, живущие в Коломоне Арсенаитском. Некоторые братья, услышав, что он пришел в ближнюю гору, желали видеть его, но говорили между собою: «Что нам делать? В горе живут милетиане. Знаем, что старцу они не могут сделать вреда, но нам, ходя к старцу, как бы не впасть в искушение еретиков. Посему, чтобы не встретиться с еретиками, они не пошли к старцу». Рассказывали об Авве Сисое. Когда он сделался болен, сиживали у него старцы, и с некоторыми он разговаривал. Старцы спрашивают его: «Что ты видишь, Авва?» «Вижу, — отвечал он, — что идут за мною, и прошу их, чтобы дали мне несколько времени на покаяние». Один из старцев говорит ему: «Если и дадут тебе несколько времени, можешь ли теперь принести спасительное покаяние?» «Хотя и не могу сего сделать, — отвечал старец, — но поплачу несколько о душе моей, и сего довольно для меня». Рассказывали об Авве Сисое. Пришедший в клисму, сделался он болен, и когда сидел с учеником своим в келье, вот послышался стук в двери. Старец, поняв дело, говорит ученику своему Аврааму: «Скажи тому, кто стучал: я Сисой в горе, я Сисой на рогоже». Стучавший, услышав сие, исчез. Авва Сисой Фивейский спросил ученика своего: «Скажи мне, что видишь во мне, а я скажу, что вижу в тебе». Ученик отвечал ему: «Ты добр сердцем, но немного суров». «А ты добр, — сказал ему старец, — но слаб сердцем». Сказывали об Авве Сисое: «Он не ел хлеба». В праздник Пасхи братья упрашивали его разрешить с ними трапезу. Старец сказал им: «Я одно что-нибудь могу сделать. Буду есть или хлеб, или яства вами приготовлены».
1: В цикле «Духовное слово» мы слушали алфавитный потерик, читал Денис Гаврилов.

0: В Екатеринбурге 23 часа.
1: Новости.
2: На волнах православного радиоканала «Воскресенье» выпуск новостей. 28 августа, в день празднования Успения Пресвятой Богородицы, митрополит Тверской и Кашинский Амвросий возглавил праздничные торжества в Старицком Успенском мужском монастыре. Утром 28 августа у святых врат Старицкого Успенского мужского монастыря священный архимандрит обители встречали наместник игумен Дамаскин Леонов с братьей. Облачившись в мантию, архипастырь под колокольный звон прошел в Успенский собор, в котором совершил божественную литургию. На праздничном богослужении антифон напели Московский камерный мужской хор «Пересвет» и хор Старицкого Успенского мужского монастыря. После чтения Евангелия митрополит Амвросий произнес проповедь. На сугубо Ектинии были возглашены особые прошения к титарах обители. Митрополит Амвросий прочитал молитву о воссоздании колокольни Спаса Преображенского кафедрального собора города Твери и молитву о Святой Руси. После отпуста литургии впервые в новейшей истории вокруг монастырских стен прошел многолюдный крестный ход, во время которого митрополит Амвросий совершил в монастырском парке освящение установленного к престольному дню памятника трем игуменам – святителю Иову, патриарху московскому и всея Руси, святителю Герману Казанскому и преподобному Дионисию Радонежскому. Перед освящением архипастырь обратился к участникам торжеств со словом, поблагодарив Христенко за поддержку в создании памятника и поздравив его с днем рождения. По окончании крестного хода митрополит Амвросий поздравил молящихся с праздником. В тот же день на площади перед Успенским собором состоялось традиционное напутствие первоклассников Старицкого муниципального округа. К школьникам, их родителям и учителям обратился со словом приветствия митрополит Амвросий. Владыка прочитал молитву на начало учения отроков и окропил всех святой водой. В амфитеатре на территории монастырского парка прошел праздничный концерт мужского камерного хора «Пересвет». В конференц-зале монастыря для гостей выступили воспитанники детской юношеского центра «Образ». Митрополит Амвросий провел встречу с председателем Совета фонда возрождения Старицкого монастыря Христенко и обсудил дальнейшие планы реставрации обители и приписных храмов. К празднику Успения Пресвятой Богородицы после капитального ремонта и реновации, проведенных фондом, в Старице открылась гостиница «Волга». Митрополит Амвросий совершил чин освящения гостиницы, в благословение на труды владыка передал коллективу икону Божьей Матери. 27 августа митрополит Екатеринбургский Верхотурский Евгений поздравил коллектив Уральского государственного аграрного университета с праздником Успения Пресвятой Богородицы. Архипастырь отметил давние дружеские отношения с коллективом вуза, сложившиеся еще в ту пору, когда он был настоятелем Вознесенского храма. Взаимодействие с вузом крепнет год от года, а сегодня коллектив учебного заведения имеет возможность более тесно общаться с духовником вуза, секретарем ученого совета Екатеринбургской духовной семинарии, клириком храма в честь Успения Пресвятой Богородицы Верхней Пышмы и иеромонахом Прокопием Рудченко. В новом учебном году планируется провести в университете 17 тематических бесед о духовных ценностях. Было подписано соглашение между вузом Екатеринбургской епархии в сфере духовно-нравственного воспитания студенчества. Подписи под документом поставили митрополит Екатеринбургский Верхотурский Евгений и временно исполняющий обязанности ректора Государственной аграрного университета Михаил Александрович Флягин. На память о событии глава митрополии передал в дар вузу икону небесного покровителя Урала и Сибири праведного Симеона Верхотурского. Вы слушаете новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершил 28 августа в праздник Успения Пресвятой Богородицы божественную литургию в Успенском соборе Московского Кремля, сообщает патриаршая пресс-служба. В 2026 году исполнилось 700 лет с момента закладки Успенского собора. По прибытии в собор предстоятель Русской Православной Церкви поклонился мощам святителя Петра, митрополита Московского, покоящимся в алтаре. За литургией состоялась хиротония архимандрита Иосифа Пашинцева, клирика Барышской епархии, воепископа Скадовского и Алешкинского, избранный решением Священного Синода от 16 июля этого года. Он стал правящим архиереем Скадовской епархии, образованной в декабре 2023 года в административных границах левобережных районов Херсонской области. Патриарх Кирилл прочитал молитву во знаменование 700-летия со дня заложения Успенского собора. По окончании литургии патриарх Кирилл напутствовал епископа Скадовского Алешкинского Иосифа на служение и вручил ему архиерейский жезл. По традиции новорукоположенный епископ преподал верующим свое первое архиерейское благословение. На волнах православного радиоканала «Воскресенье» прозвучал выпуск новостей. Храни вас Господь!

0: завершаем день с молитвой.
1: День подходит к концу. Для кого-то он был смутным и суетным, для другого в целом ровным, но не без встречающихся душевных искушений. Как бы то ни было, вечер – время подвести итоги прошедшего дня и принести Господу раскаяние и благословение на предстоящую ночь. Оставим суетные попечения и сосредоточим свое внимание на молитву, важнейшую составляющую нашей души – общению с Богом.
2: Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молит ради Пречистой Твоей Матери, преподобных и богоносных Отец наших и всех святых, помилуй нас. Аминь. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, Царю Небесный, утешитель души истины, и же везде сыся исполняй, сокровище благих и жизнеподателю, приди и вселись овны, и очистины от всякой скверны, и спаси блаже души наша. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. Владыка, прости беззаконие наше. Святые, посети и исцели немощи наши. Имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже еси на небесех, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, як уже и мы оставляем должником нашим. И не веди нас во искушение, но избави нас от лукавого. Помилуй нас, Господи, помилуй нас, всякого ответа недоумеющее, все эти молитвы ковалыцы грешней приносим, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, Господи, помилуй нас, на тябу повахом, не прогневайся на назело, ниже помини беззаконий наших, но призри и ныне, яко благоутробен и избавенный от враг наших, Ты боиси Бог наш, и мы люди Твои, все дела руку Твоею, и имя Твое призываем, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Милосердие двери отверзи нам, благословенная Богородице, надеющийся на Тя да не погибнем, но да избавимся Тобою от бед, Ты бойся и спасение рода христианского. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Боже вечный, Царю всякого создания, сподобай вы меня даже в час и доспети, прости мне грехи, я же сотвори седен делом, словом и помышлением, и очисти, Господи, смиренную мою душу от всякой скверной плоти и духа, и дашь мне, Господи, в нащисий сон прийти в мире, да восстав от смиренного миложа, благогожду пресвятому имени Твоему во вся дни живота моего, и поберу борющие меня враги плотские и бесплотные, и избави меня, Господи, от помышлений суетных, оскверняющих меня, и похоти лукавых, як Твое царство и сила и слава Отца и Сына и Святаго Духа, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Вседержителю Слово Отче, Сам Совершенцы Иисусе Христе, многого ради милосердия Твоего, никогда же отлучайся мне, раба Твоего, но всегда во мне почивай. Иисусе, добрый пастырь Твоих овец, не предашь мне кромолезьми ине, и желанию сатанину не остави мне, яко семя тлива мне есть. Ты, уба Господи Божий, поклоняемый, Царю Святый Иисусе Христе, спящим я сохрани немерцающим светом, Духом Твоим Святым, им же светилась и Твоя ученики. Дашь, Господи, мне, недостойному рабу Твоему, спасение Твое на ложе моем, просвети умы светом разума святаго Евангелия Твоего, душу любови креста Твоего, сердце чистотою словесе Твоего, тело мое, Твоей страстью бесстрастною, мысль мою, Твоим смирением сохрани, и воздвигни мя во время подобно на Твое славословие, яко препрославлен си, со безначален Твоим Отцем и с Пресвятым Духом во веки. Аминь. Господи, Царю Небесный, утешили души истины, умилосердися и помилуй мя грешного раба Твоего, и отпусти мя недостойному, и прости вся, елико Ти согреши гнесь, яко человек паче ж и не яко человек, но и горейска та вольная грехи невольная, ведомая и неведомая, я же от юности от науки злый, и я же суть окнакствия и уныния, аще именем Твоим клякся, или похулих я в помышлении моем, или кого укорих, или оклевета кого гневом моим, или печалих, или о чем прогневахся, или солгах, или безгодно спах, или нищ прийди ко мне и презрех его, или брата моего печалих, или свадих, или кого осудих, или развлечахся, или разгордехся, или разгневахся, или стоящими на молитве умы о лукастве мир сего подвижися, или развращение по мыслях, или обедокся, или опихся, или без ума смеяхся, или лукавы по мыслях, или допроту чуждую видев и той уязвлен бых сердцем, или неподобное глаголах, или греху брата моего посмеяхся, моя же суть бесчестное согрешение, или молитвы не родих, или и на что содеях лукавая, не помню, табо вся и больше сей содеях, помилуй мя творчимый владыка, унылого и недостойного раба Твоего, и остави мя, и отпусти, и прости мя, яко благи человеколюбец, да с миром лягу, усну и почию, блудный, грешный и окаянный аз, и поклонюся, и воспою, и прославлю пречестное имя Твое, со Отцем и Единородным Его Сыном, ныне и присно, и во веки. Аминь. Что Ти принесу, или что Ти воздам, великодаровитый бессмертным Царю, щедрый и человеколюбчий Господи, я клянящийся мини на Твое угождение, и ничтоже благо сотворша, привелось и наконец мимошедшего дней сего, обращение и спасение души моей строя, милостив ми буди грешному и обнаженному всякое дело блага, восстави падшу мою душу, осквернившуюся безмерных согрешениях, и отыми от мне весь помысл лукаво видимого сего жития. Прости мое согрешение, едини безгрешне, я же че согреши сей день ведением и неведением, словом и делом и помышлением, и всеми моими чувствами. Ты сам покрывая, сохрани меня от всякого сопротивного обстояния, божественную Твою властью и незреченным человеколюбием и силою. Очисти, Боже, очисти множество грехов моих, благоволи, Господи, избавите меня от сети лукавого, и спаси страстну мою душу, и осени меня светом лица Твоего, и когда приедешь и во славе, и не осужденно ныне сном уснуть и затвори, и без мечтания, и не смущен помысл раба Твоего соблюди, и всю сатанину деятель отжени от меня, и просети мне разумные очи сердечные, да не уснуть смерть, и посли мне ангела мирно, хранителя и наставника души и телу моему, да избавит меня от враг моих, да восстав содра моего, принесу Тебе благодарственные мольбы. Ей, Господи, услыши меня грешного и убогого раба Твоего, изволениями совестью, даруй мне восставшего словесен Твоим поучитися, и уныние бесовской далече от меня отгнано быть и сотвори Твоими ангелы, да благословлю имя Твое святое, и прославлю и славлю пречистую Богородицу Марию, и уже далось нам грешным заступление, и прими сию молящуюся заны, вембо, яко подражает Твое человеколюбие, и молящийся не пристает, то я заступлением и честного креста знамением, и всех святых Твоих ради, убогую душу мою соблюди, Иисусе Христе, Боже наш, яко святый сии препрославлен, во веки. Аминь. Господи Боже наш, еже согрешив одни тем словом, делом и помышлением, яко благ и человеколюбец, прости ми, мирен сон и безмятежен дару ми, ангел Твоего хранителя посли, покрывающий и соблюдающий мя от всякого зла, и яко Ты сих хранитель душами тель всем нашим, и Тебе славу высылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи Боже наш, негоже веровахом, и егоже имя паче всякого имени призываем, дашь нам ко сну отходящим, о слабо души и телу, и соблюди нас от всякого мечтания и нетемной сласти кроме, устави стремление страстей, угаси рожжение восстание телесного, дашь нам целомудренней пожить и делай словесы, да добродетельное жительство восприемлюще, обетованных нет подем благих Твоих, яко благословенности во веки. Аминь. Господи, не лиши меня небесных Твоих благ, Господи, избави меня вечных мук, Господи, умом ли или помышлением, словом или делом согреших, прости меня, Господи, избави меня от всякого неведения и забвения, и малодушия каменного нечувствия, Господи, избави меня от всякого искушения, Господи, просвети мое сердце, еже помрачи лукавое похотение, Господи, аз яко человек согреших, Ты же яко Бог щедр, помилуй меня видением из души моя. Господи, посли благодать Твою в помощь мне, да прославлю имя Твое святое. Господи Иисусе Христе, напиши мне раба Твоего в книге животней, и даруй мне конец благий. Господи Боже мой, аще ничтоже благо сотвори пред Тобою, но дашь мне по благодати Твоей положите начало благое. Господи, кропи сердцем им росу благодати Твоя, Господи небеси и земли, помяни мя грешного раба Твоего, студного и нечистого во Царстве Твоем. Аминь. Господи, в покаянии прими мя, Господи, не остави меня, Господи, не веди меня в напасть, Господи, дашь мне мысль благу, Господи, дашь мне слезы и память смертную и умиление, Господи, дашь мне помысл исповедания грехов моих, Господи, дашь мне смирение, целомудрие, послушание, Господи, дашь мне терпение, великодушие и кротость, Господи, всели в меня корень благий, страх Твой в сердце мое, Господи, сподоби меня любить Тебя от вся души моя и помышления, и творите во всем волю Твою, Господи, покрый меня от человек некоторых, и бесов, и страстей, и от всякие иные неподобные вещи, Господи, веси, яко твориши, яко же Ты волиши, да будет воля Твоя и во мне грешнее, яко благословенный сего веки. Аминь. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, ради честнейшей Матерь Твоя и бесплотных Твоих ангел, пророкой же предтечи Крестителя Твоего, богоглаголев же апостол, светлых и допропобедных мученик, преподобных и богоносных,

Чети блаженце Твоя, на Тя, Бо Господи, повах, спаси мя, к Тебе, причисти Божией Матери, асокаянный припадай молюся, веси Царице, яко беспрестанно согрешаю, и прогневляю Сына Твоего, и Бога моего, и многожды ощекаюся, ложь пред Богом обретаюся, и каюсь и трепеща, неужели Господь поразит мя, и по чести по Китай же творю, ведущийся владычице моя госпоже Богородице, молю да помилуйши, да укрепиши, и благая творите, да подаси ми, веси бо владычице моя Богородице, яко отнюд им в ненависти злая мои дела, и сею мыслью люблю закон Бога моего, но не вем госпоже пречистая, откуда я же ненавижду, та и люблю, а благая приступаю, не попущай пречистая воли моей совершатися, не угодно бо есть, но да будет воля Сына Твоего и Бога моего, да мя спасет и вразумит, и подаст благодать Святаго Духа, дабы хас отсели пристал сквернодейства, и прочи пожил бы в повелении Сына Твоего. Ему же подобает всякая слава, честь и держава, с обезначальными Отцем, и Пресвятым, и Благим, и Животворящим Его Духом, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Благаго Царя, благая Мати, Пречистая и благословенная Богородица Мария, милость Сына Твоего и Бога нашего, излей на страсть мою душу, и Твоими молитвами настави меня на деяние благая, да прочее время живота моего, без порока прийду, и Тобою рай да обрящу, Богородица Дева, единочистая и благословенная, Ангеле Христов, Хранителю мой святый, и покровителю души и тела моего, всями прости, илико согреших во днешний день, и от всякого лукавства противника ми врага избави мя, да ни в коем же гресе прогневаю Бога моего, но моли за мя грешного и недостойного раба, якогда достойно мя покажешь и благости, и милости, все святые Троицы, и Матери Господа моего, и Иисуса Христа, и всех святых. Аминь. Взбранной воеводе победительная, яко избавшись от злых, благодарственное восписуем Ти, раби Твоей Богородице, но яко имущи державу непобедимую, от всяких нас бед свободи, да зовем Ти, радуйся, невеста, не невестная, преславная преснодева, Мати Христа Бога, принеси нашу молитву Сыну Твоему и Богу нашему, да спасет Тобой души наша, все упования мои на Тя возлагаю, Мати Божия, сохрани мя под кровом Твоим, Богородица Дева, не презри меня грешного, требующий Твоей помощи и Твоего заступления, на Тя бы упова душа моя и помилуй мя, упование мой Отец, прибежище мое Сын, покров мой Дух Святый, Троица Святая, слава Тебе! Достойно есть, кого истину блажить и Тя Богородицу, пресноблаженную и пренепорочную, и Матерь Бога нашего, честнейшую Херувим, и славнейшую без сравнения Серафим, без исцеления Богослова родшую, сущую Богородицу Тя величаем, слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, благослови. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитв ради пречистой Твоей Матери, преподобных и богоносных Отец наших и всех святых, помилуй нас. Аминь. Владыка человеколюбче, неужели мне отрь сей гроб будет, или ще окаянно мою душу просветиши днем, семи гроб прилежит, семи смерть предстоит, суда Твоего, Господи, боюся, и муки бесконечные, злой же творя не пристаю. Тебе, Господа Бога моего, всегда прогневляю, и пречистую Твою Матерь, и вся небесные силы, и святаго ангела, хранителя моего, вем уба Господи, яко недостоин есмь человеколюбия Твоего, но достоин есмь всякого осуждения и муки, но, Господи, или хощу, или не хощу, спаси мя, ащебо праведника спасеши, ничтоже велие, и аще чистого помилуйши, ничтоже дивно, достойни бо суть милости Твоя, но на мне грешнем удиви милость Твою, а семи ведь человеколюбие Твое, да не долеет моя злоба Твоей, низглаголной благости и милосердию, и як уже хочеши,

устрой о мне вещь, просвети очи мои, Христе Божие, да никогда усну смерть, да никогда речет враг мой, укрепись на него. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, заступник души моей, буди Боже, яко посреди хожду сетей многих, избави меня от них, и спаси меня блаже, яко человеколюбец, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Преславный Божий Матерь, и святых ангел святейший немолчно воспоим, сердцем и усты Богородицу сию исповедующее, яко воистину родшую нам Бога воплощенно и молящуюся непрестанно о душах наших. Да воскреснет Бог, и рассочатся врази Его, и добежат от лица Его ненавидящие Его, яко исчезает дым, да исчезнут, яко тает воск от лица огня, так да погибнут беси от лица любящих Бога и знаменующихся крестным знамением, и веселье глаголющих, радуйся, причестный и животворящий кресте Господень, прогоняя бесы силы на Тебе пропятого Господа нашего Иисуса Христа, воотшедшего и поправшего силу дьяволю, и даровавшего нам Тебе крест свой честный на прогнание всякого супостата. О, причестный и животворящий кресте Господень, помогай мне со святой Госпожей Девой Богородицею и со всеми святыми во веки. Аминь. Ослаби, остави, прости, Боже, прегрешение наше вольное и невольное, я же в слове и в деле, я же в ведении и неведении, я же во дни и в нощи, я же во уме и в помышлении, вся на прости, яко благ и человеколюбец, ненавидящих и обидящих нас, прости, Господи, человеколюбче, благотворящим благосотвори, братьям и сродникам нашим, даруй, я же ко спасению прошение и жизнь вечную». В немощи суще пости и исцеление даруй, и же на море управи, путешествующим спутешествуй, православным христианам споборствуй, служащим и милующим нас грехов оставлений даруй, заповедавших нам недостойным молитесь о них, помилуй повелицы Твоей милости. Помяни, Господи, прежде усопших отец и братья наших, и упокой их, иди же пресвящает свет лица Твоего. Помяни, Господи, братья наших плененных, и избави я от всякого обстояния. Помяни, Господи, плодоносящих и доброделающих во святых Твоих церквах, и дашь им я же ко спасению прошение и жизнь вечную. Помяни, Господи, и нас, смиренных и грешных, и недостойных раб Твоих, и просвети наш ум светом разума Твоего, и настави нас на стезю заповедей Твоих, молитвами Пречистой Владычицы нашей Богородицы и Преснодевы Марии и всех Твоих святых, яко благословенный си во веки веков. Аминь. Исповедую Тебе, Господу Богу моему и Творцу, во святей Троице, единому и славимому и поклоняемому Отцу и Сыну и Святому Духу, вся мои грехи, я же содеях во вся дни живота моего, и на всякий час, и настоящее время, и в пришедшие дни и ночи, делом, словом, помышлением, объедением, пьянством, тайноедением, празднословием, унынием, леностью, прикословием, непослушанием, оклеветанием, осуждением, небрежением, самолюбием, многостяжанием, хищением, неправдоглаголанием, скверноприбычеством, мшелоимством, ревнованием, завистью, гневом, памятозлобием, ненавистью, лихоимством и всеми моими чувствами, зрением, слухом, обонянием, вкусом, осязанием и прочими моими грехи, душевными вкупе и телесными, ими же Тебе, Бога моего, и Творца про гневах, и ближнего моего о неправдовах, о сей жалея, вина себе Тебе, Богу моему, представляю, и имей волю кайтеся, точью, Господи Боже мой, помози ми со слезами, смиренно молю Тя, пришедший же согрешение мое милосерден Твоим, прости ми, и разреши от всех сих. Я же из глаголов пред Тобою, яко благ и человеколюбец,
в руце Твои, Господи Иисусе Христе Боже мой, предаю дух мой, Ты же мя благослови,

0: беседы о вере и жизни.
1: Дорогие друзья, в программе «О вере и жизни» принимает участие священник Николай Свяченко. «Как увидеть подмену Христа» – программа из Санкт-Петербургской студии православного телеканала «Союз».
2: Добрый вечер, дорогие наши друзья. В эфире телеканал «Союз» начинается передача «Беседы с батюшкой». Ведущий Глеб Ильинский. Сегодня у нас в гостях священник Николай Свяченко, председатель миссионерского отдела Санкт-Петербургской епархии, крилик храма апостола Петра Дыбенко. Здравствуйте, дорогой отец Николай. Благословите наших
3: детей. Господь Бог да благословит нас.
2: Дорогие наши друзья, тема сегодняшней передачи звучит интересно. Как увидеть подмену Христа. Вот, наверное, вы сейчас как раз еще и заговорили и еще об одной подмене Христа, потому что да. Если мы вот таким вот образом живем в уповании на этот мир, в который, как говорится, лежит во зле, то если мы отказываемся от Христа, то, соответственно, зло-то, оно, в общем, как бы неизбывно и существует вокруг меня, потому что я даже не... У меня нет в этом случае никаких способов бороться с этим. Знаете, как говорится, что вот да, лежит этот мир во зле, но есть люди, которые посланы нам как некое утешение для того, чтобы, как бы сказать, преодолевать это, в том числе, конечно, преподобные отцы, да и потом много очень священников, которые просто так себя, так помогают нам видеть добро в этом мире, что... Но если мы Христа все-таки не видим или подменяем его, тогда просто что? Тогда получается сплошное зло.
3: Ну, сплошного зла все-таки, к счастью, не бывает и в нашем мире. Поэтому здесь вот в каком-то таком мраке мы должны учиться видеть эти искры добра вот, и блага. А вот то, о чем мы начали говорить, сейчас я подумал, что да, такой важный момент и аспект подмены Христа в том числе может быть и на Христа в таком иудейском контексте, того, которого ожидали уже иудеи в районе первого века, Машеха, такого победителя, который придет и порядок наведет. И вот этот архетип Машеха, победителя, он остается и в том числе в человеческом сознании, в разных его вариациях, в разных народах он проявляется. И иногда возвращается через идею того, что вот придет какой-то подлинный царь, например, и этот царь всех, значит, врагов уничтожит, восстановит экономический баланс на всей планете и начнется... И начнется процветание, да, какое-то.
2: И все будут его любить.
3: Всей России. Да, то есть здесь вот это очень тонкий момент. С одной стороны, молиться за власть, да, и молиться за царя, и просить для царя мудрости и благословений, но при этом Христос должен оставаться центральной фигурой. Но вот в таких сектантских обществах, псевдоправославных, происходит смещение на Христа как бы как двойника, как политического лидера, как того, кто должен взять земную именно власть и царствовать, не знаю, там, тысячелетия. То есть это как какое-то возрождение идеи о тысячелетнем царстве. Отсюда мы знаем, что вот иногда из совершенно здоровых, из здорового такого почитания некоторых наших императоров и царей, такое почитание превращается в, ну, в абсолютно возмутительное и уже сектантское, когда делают из них там соискупителей каких-то, тех, на которых перекладывается уже вся ответственность, какой-то весь груз за спасение там, всей нации, да, например, и всего народа. Хотя в Евангелии там не только у евангелиста Марка, и у Матфея, и у Луки ярко эта идея присутствует о том, что Христос избегает земной власти. Христа пытаются сделать царем. Христа представляют как иудейского Машеха, да, так будем говорить. То есть тот, который восстановит царство Израилю в пределах Соломона и Давида. Но Христос каждый раз говорит: «Царство мое не от мира сего». Говорит это иудеям, говорит это Понтийскому Пилату. Вот, сам избегает земного царства, естественно. Но это искушение остается, чтобы Христа посадить на трон, и кому-то, конечно, воссесть на этот трон, одев на себя одежды Христа. В этом смысле. Вот такая подмена, да, и я думаю, в этом смысле антихристианская идея, антихрист в этом смысле вот имеет уже физическое какое-то измерение.
2: Еще один момент, который, наверное, сейчас обсуждается везде, во всех гаджетах, во всех средствах массовой информации и так далее. Это продление человеческой жизни с помощью замены органов, может быть, даже каких-то кибер, каких-то, не знаю, там, рук, ног и так далее. И лишь бы был мозг цел, а тогда, в общем, в принципе, тело может человеку служить сколько угодно, и 100, и 150 лет. Это сейчас обсуждается очень много. И вот здесь у меня возникает вопрос. Откуда вообще в нашем обществе появилось это вот желание жить через, просто много-много, и по возможности, если это как бы было, то вообще просто даже как бы по возможности очень долго, если не бесконечно.
3: Да, с одной стороны, христианство за жизнь, да, и мы на каждой литургии молимся о здравии, мы постоянно Господу взываем, да, к многолетию этих, мы молимся о здравии, мы молимся о жизни, о преизбытке жизни. То есть, с одной стороны, христианин тот, который отстаивает жизнь, но во Христе. Да, при этом мы понимаем, что смерть и грех властвуют над человечеством, и подлинная жизнь будет уже в Царстве Божьем, только в этом смысле, после воскресения из мертвых. И здесь, как бы, с одной стороны, нет ничего плохого в современных средствах медицины. Да? Медицина как наука, которая продлевает человеческую жизнь, которая иногда возвращает жизнь. Это очень благословенный и нужный труд. Но, как уже сегодня прозвучало, важно целеполагание. Да? То есть то, когда ставится цель продления жизни ради самой жизни, но без Бога и без Христа, то здесь уже это в каком-то смысле напоминает Вавилонскую башню, что «а давайте построим башню до неба и покажем, какие мы великие, да, пусть мы не такой Бог всемогущий, но боги тоже боги, да, с маленькой буквы, и человек хочет преодолеть свою смертность в том числе, потому что смерть – это единственная вещь, которая останавливает его вот, в особенности во зле, в том зле, которое распространяется через человека. Потому что, конечно же, не секрет, те, кто хочет продлить эту жизнь как можно дольше, меняют сердце, да, по несколько раз себе и так дальше, мечтают о переносе сознания в какое-то другое молодое тело. Это, прежде всего, люди определенного уровня жизни, их достаточно малое количество. Эту, как сказать, достаточно долгую жизнь не могут дать всем, естественно, всем 7 миллиардам. То есть всегда здесь надо понимать, что это, скорее всего, если это и произойдет, допустим, пофантазируем, то мы будем иметь какой-то такой дифференциальный, какой-то фашистский подход, что будет элита, какие-то люди белой кости, и все прочие. Естественно, одни полубоги, которые живут долго, сотни лет или тысячи лет, и все остальные, рабочий материал, вот рабочие, вот люди сервиса, так уже выпала судьба, как говорится. То есть, к сожалению, без Христа и без Бога вот это человеческое творчество, да, можно так сказать, и проявляющееся через науку, через медицину, мы, имеется в виду церковь и христианство, опасается, что будет использовано для утилитарных и совершенно эгоистических целей.
2: «Ныне отпущаешь и раба твоего». Помните, какое радостное песнопение было?
3: В этом смысле привит сейчас культ боязни старения. Угу. Да, есть некоторые
2: ген старости,
3: персонажи, которые пытаются вот молодиться, уже как бы полностью себя меняют внешне, и при этом не принимают то, что приходит уже в его возрасте, как-то человек в этом смысле не развивается, не эволюционирует. Да, можно же раньше одним делом занимался, потом другим, потом третьим. Но мы видим, как вот это вот, как такая болезнь сознания присутствует сейчас уже, наверное, на массовом уровне, в том числе благодаря средствам массовой информации через различные программные приложения, когда отсутствует приятие, ну вот, того там возраста, того положения, в том числе, которое мы имеем. Это тоже такой страх всеивается. И,
2: Очень дорогой, до нас дозвонился Иван из Петербурга. Иван, здравствуйте, мы вас слушаем.
4: Добрый вечер.
3: Добрый вечер.
4: Уважаемый ведущий, батюшка, добрый вечер.
3: Добрый вечер.
4: Простите, пожалуйста, за беспокойство, хотел спросить. Вот однажды сказал Отец Небесный, когда Христос обращался к нему, вот я пришел за теми, кого ты мне дал. Так вот, вот того, кого он ему дал, это мы и есть православные верующие, которые вот та соль земли. И вот еще хотел спросить, раз мы вот та соль земли, те люди православные верующие, которые исповедуются, причащаются, ну, стараются исправлять свои грехи, а не машинально их там исповедуют. Все-таки, когда вот нас обижают, как воспринимать вот этих обидчиков? Как благодетелей или как врага? Вот если есть возможность, можете ответить. Всего доброго, ангела-хранителя вам. До свидания.
3: Спасибо. Ну, в первой части вопроса касается тех, кто возлюбил Христа и пошел за Ним. Православные верующие, да, то есть это уже, здесь нужно помнить о том, что Бог есть судья наивысший, потому что мы-то можем друг другу навесить ярлыки, кто более православный. Конечно, мы скажем о себе, что мы более православные, чем наш сосед какой-то другой. Поэтому здесь вопрос остается открытый в том, кто близок к Богу, да, в одной или там другой степени, этот вопрос остается открытым. То есть это касается уже тайны Пресвятой Троицы и жизни каждой души в этом мире, во-первых. Но то, что касается... Второе, да, враги-то они остаются врагами, но Христос нас учит: любите врагов ваших. Конечно, Христос дает максимум такой заповеди любви, которую кажется невозможной, да, для нас, ну, с точки зрения любой человеческой логики, просто справедливости, и это невозможно принять. Но Христос не только об этом говорит, как учитель, как мудрец, да, Он это показывает сам. Он показывает это на кресте, Он показывает это в том числе в том смирении максимальном, которое Он проявил в жертве, принесенной за всех человеков. Да, потому что он мог по своем воскресении прийти с миллиардом ангелов, которые бы, как говорится, покромсали всех на кусочки, тех грешников и тех распинателей, как-то им показали, как говорится, правду настоящую. Но у Христа особый какой-то другой план, да, как мы видим. Как минимум, он в своем, в том числе, поведении, отношении к людям показывает этот максимум любви к врагам. С одной стороны, человек остается нашим неприятелем, да, то есть это, ну, какая-то очевидность, нами фиксируется. Но с другой стороны, да, что такое любовь уже к врагу? На эту тему написано и сказано очень много в православной святоотеческой литературе, в духовном опыте очень-очень-очень много размышлений на эту тему. Как минимум, это то, когда мы нашим врагам не воздаем зло злом на зло. В особенности тогда, когда мы можем ответить. То есть то, когда у нас есть для этого все возможности. Потому что часто так бывает, мы просто обидчика не можем достать. Как-то он сильнее нас, больше нас. И мы себя как бы изображаем в качестве мучеников и смиренных людей. Но на самом деле мы просто ничего сделать не можем. Но тогда, когда у нас есть возможность расквитаться с обидчиком, и нам это ничего не стоит, и ничего нам за это не будет после этого, вот это уже христианская добродетель. Не совершить вот, ну, как бы справедливое наказание тому, кто когда-то нам причинил, например, какое-то зло. Но это один из моментов. Один из моментов, об этом можно целую передачу тоже, я думаю, посвятить, о любви к врагам.
2: Но здесь тоже, вот, как это не парадоксально, но опять-таки вот Иван тоже затронул эту тему, потому что ведь получается так, что если мы подменяем Христа на справедливость, ведь это же тоже ведь получается подмена. Потому что ведь если бы Бог был справедлив, то мы бы все давно уже горели бы в гиене огненной. Но при этом, при всем, мы по отношению к себе требуем любви, а по отношению к людям, которые нам неприятны, мы не готовы сказать, что...
3: Да, это признак ветхозаветного человека. То есть в Ветхом Завете око за око, глаз за глаз, то есть там существует идея справедливости. Бог дает определенные принципы, определенные заповеди, я исполняю эти заповеди, Бог мне за исполнение этих заповедей обратно возвращает какое-то благо, да, в рамках иудаизма и израильской веры. Это было земное благоденствие, это было множество детей, это были какие-то благословения такие земные. То есть я тебе, Боже, а ты мне. Такие совершенно справедливые торгово-экономические в этом смысле отношения. Ну, так, только касающиеся вопросов.
2: Может быть, как раз сейчас мы тоже часто так живем. Я тебе свечку за 100 рублей, а ты мне, соответственно, ответь на мою молитву.
3: Ну, мы стартуем с ветхого человека, можно так сказать. Апостол Павел говорит о том, что в течение всей нашей жизни, в том числе после крещения, новый человек во Христе, христианин, он должен вызревать, он должен взрослеть, он должен вообще расти, а ветхий человек должен умоляться и должен уходить из жизни. Но вот такое противоборство в нашей жизни остается, ветхого и нового человека.
2: Вот хорошо, вы замечательно сказали об этом, но просто еще, я вот еще вспоминаю, вот на Великую Субботу я был в вашем храме и смотрел на огромное количество людей, которые приходят осветить свою снеть перед Пасхой. И, ну, если я вот смотришь, сколько, они меняются через каждые 10 минут, тысячи и тысячи людей. Я тогда подумал о том, что вот если бы хотя бы 10% от этих людей стали бы ходить в храм, то ваш храм нужно было бы делать трансляцию и видео, и аудио на всю площадь, потому что ваш храм не вместил бы 10% от тех людей, которые приходят в Великую Субботу. Так вот, скажите мне, пожалуйста, как вы к этому относитесь? Как вы это... с пониманием, сходили, уже хорошо. Или все-таки кто-то приходит и остается в церкви из тех людей, которые пришли тогда осветить снять?
3: Мы, в частности, мы организовываем последние годы миссионерские акции именно на Пасху, на Рождество, на Крещение, то есть то, когда активно приглашаем захожан участвовать в приходских инициативах. Воскресная школа, там, молодежная община, например, какие-то другие служения, участие в богослужении. То есть мы об этом просто говорим, говорим о таинствах.
2: Но не заставляете сеем. Людей.
3: Да, ну, заставлять уже это невозможно в 21 веке, потому что чем
2: Ну, можно сказать, больше... что вы будете гореть в аду, если не приедете в храм.
3: Такая ну, проповедь уже в 20 и 21 веке, как говорится, не работает, потому что она в реальности вызывает больше недоверия, агрессию. Люди чувствуют, что манипулируют такой вот проповедью, потому что современный человек имеет уже определенное образование, имеет определенные критерии их жизни. Поэтому здесь нет. Мы чаще пытаемся показать красоту жизни во Христе, красоту православия и какую-то доброту и приглашаем присоединиться. Но так в целом я лично радуюсь, что в нашей стране много людей, даже в формате захожан, себя проявляющих, но по традиции считающих православными, потому что это те все-таки люди, с которыми мы можем взаимодействовать, которые в какие-то минуты их жизни приходят в церковь и обращаются к Богу, и многие из них на разных стадиях жизни начинают воцерковление, потому что я видел другие общества, народы, страны, где люди вообще не знают о православии, и там проповедь начинается с нуля.
2: Отче, минута осталась до конца передачи. Благословите наших телезрителей.
3: Да, давайте, братья и сестры, следовать за Христом, не упускать Его подлинный евангельский образ, не ставить перед собой кумиров различных для того, чтобы не появилось какого-то антихриста, да, или антихристианского отношения к тем или иным вещам. И доверять будем Господу. Благодарю всех за общение, за этот добрый вечер.
2: Спасибо, дорогой отец. Дорогие наши друзья, и вам спасибо за то, что вы с нами, за вашу поддержку, за вашу жертвенную любовь. С вами мы способны на многое. Без вас нам сложно. И оставайтесь на Первом православном.
1: Вы слушали беседы о вере и жизни Санкт-Петербургской студии православного телеканала «Союз».

0: Кто сохранит путь добродетели неискривленным, тот будет уразумевать бывающие ему ради бесстрастия помещение Божие. Преподобный Максим Исповедник. Как добрые дела священников приносят пользу, побуждая многих к соревнованию, такие проступки их делают более нерадивыми о делах добродетели и располагают к уклонению от похвальных трудов. Святитель Иоанн Златоуст. Греховные помыслы, будучи приняты и усвоены уму, входят в образ мыслей или разум и лишают его правильности, а греховное чувство, затвердев в сердце, делается как бы его природным свойством. Святитель Игнатий Брянчанинов. Кто наслаждается в юности своей, тот делается рабом в старости и воздыхает в последние дни свои. Преподобный Исаак Сирин Ниневийский. Нельзя насмеяться и поругаться над Богом. Нельзя обмануть Его никаким хитрым лукавством. Священномученик Киприан Карфагенский. Кто ежечасно следит за своей душой, у того сердце возвеселяется откровениями. Кто зрение ума своего сосредотачивает внутри себя самого, тот зрит в себе зарю духа. Преподобный Исаак Сирин Ниневийский. Блистателен чин священства и священное облачение, но только тогда, когда посвященный имеет при этом внутри и душу блестящую чистотой. Преподобный Феогност.
1: О угодниче Христов, Отче наш Ефреме, принеси молитву нашу к милостивому и всесильному Богу и спроси нам, рабам Божиим, благости Его вся яже на пользу душам и телесем нашим, веру праву, надежду несумненну, любовь нелицемерну, кротость и незлобие, во искушениях мужество, в злостраданиях терпение, во благочестии преспеяние, да не во зло обратим дары всеблагого Бога. Не забуди чудотворче святый, и святый дом сей, и приход наш, сохрани и соблюди их молитвами Твоими от всякого зла. Ей, Святче Божий, сподоби нас кончину благую улучите и Царствие Небесное унаследите. Да прославим дивного во святых своих Бога. Ему же подобает всякая слава, честь и держава во веки веков.
2: В эфире православный канал «Воскресенье». Свидетельство о государственной регистрации Л номер ФС-77-50-582 выдано Роскомнадзором. Канал без возрастных ограничений.

вечную звезду, зревши во сви, то я последовавша зари, и яко светильник держащею, тою испытав у крепкого царя, и достигши непостижимого.

клянущиеся не могут представить свою пользу никакого оправдания, кроме лишь пренебрежения к имени Божию. Святитель Иоанн Златоуст. «Ни небо, ни море, ни земля, ни сотворение всего сущего из ничего, ничто не служит столь великим доказательством человеколюбия Божия, как крест». Святитель Иоанн Златоуст. Блаженство поставляй не в обильной трапезе, не в веселом пении, не в текущем отовсюду богатстве, но в довольстве малым, в том, чтобы не иметь недостатка в необходимом. Первое делает душу рабою, а последнее — царицей. Преподобный Исидор Пелусиот. Для того, чтобы возвратить нам себе радость жизни, надобно умертвить в себе сего греховного и пришлого человека. Святитель Феофан Затворник. Нет никакой пользы от преимуществ природы человека, если они не сопровождаются совершенствами воли, так как только качества воли привлекают или похвалу, или укоризну. Святитель Иоанн Златоуст. Самая большая и неисцелимая болезнь души и гибель — богозабвение и тщеславие. Преподобный Антоний Великий. Спасает человека не собственное его дело, но даровавший силу. Преподобный Макарий Великий.

владычице Богородице. Ты, коей любовь к христианам превосходит любовь всякой матери земной, всякой жены, внемли нам в молитвах наших и спаси нас. Да памятуем мы о Тебе постоянно, да молимся Тебе всегда усердно, да прибегаем всегда под кров Твой святый, неленостно и без сомнения».

псалтирь звучащая. Литературно-музыкальная композиция с Александром Бондаренко.

Псалом 11. Начальнику хора на восьмиструнном псалом Давида. Спаси, Господи, ибо не стало праведного, ибо нет верных между сынами человеческими. Ложь говорит каждый своему ближнему, уста льстивы говорят от сердца притворного. Истребит Господь все уста льстивые, язык велеречивый. Тех, которые говорят: языком нашим пересилим, уста наши с нами, кто нам господин? Ради страдания нищих и воздыхания бедных ныне восстану, говорит Господь, поставлю в безопасности того, кого уловить хотят. Слова Господни, слова чистые, серебро, очищенное от земли в горниле, семь раз переплавленное. Ты, Господи, сохранишь их, соблюдешь от рода сего вовек. Повсюду ходят нечестивые, когда ничтожные из сынов человеческих возвысились. Псалом 12. Начальнику хора псалом Давида. Доколе, Господи, будешь забывать меня вконец? Доколе будешь скрывать лицо Твое от меня? Доколе мне слагать советы в душе моей, скорбь в сердце моем день и ночь? Доколе врагу моему возноситься надо мною? Презри, услышь меня, Господи Боже мой, просвети очи мои, да не усну я сном смертным, да не скажет враг мой, я одолел его, да не возрадуются гонители мои, если я поколеблюсь. Я же уповаю на милость Твою. Сердце мое возрадуется о спасении Твоем. Воспою Господу, облагодетельствовавшему меня.

0: Псалом 13. Начальнику хора Псалом Давида. Сказал безумец в сердце своем: нет Бога. Они развратились, совершили гнусные дела, нет делающего добро. Господь с небес презрел на сынов человеческих, чтобы видеть, есть ли разумеющий, ищущий Бога. Все уклонились, сделались равно непотребными. Нет делающего добро, нет ни одного. Неужели не вразумятся все делающие беззаконие, съедающие народ мой, как едят хлеб, и не призывающие Господа? Там убоятся они страха, ибо Бог в роде праведных. Вы посмеялись над мыслью нищего, что Господь — упование его. Кто даст Сиона спасение Израилю? Когда Господь возвратит пленение народа своего, тогда возрадуется Иаков и возвеселится Израиль. Псалом 14. Псалом Давида. Господи, кто может пребывать в жилище Твоем? Кто может обитать на святой горе Твоей? Тот, кто ходит непорочно и делает правду, и говорит истину в сердце своем. Кто не клевещет языком своим, не делает искреннему своему зла и не принимает поношения на ближнего своего. Тот, в глазах которого презрен отверженный, но который боящихся Господа славит, кто клянется хотя бы злому и не изменяет, кто серебра своего не отдает в рост и не принимает даров против невинного. Поступающий так не поколеблется вовек. Псалом 15. Песнь Давида. Храни меня, Боже, ибо я на Тебя уповаю. Я сказал Господу: Ты, Господь мой, блага мои Тебе не нужны. К святым, которые на земле, и к дивным Твоим, к ним все желание мое. Пусть умножаются скорби у тех, которые текут к Богу чужому. Я не возлию кровавых возлияний их и не помяну имен их устами моими. Господь есть часть наследия моего и чаши моей. Ты держишь жребий мой. Межи мои прошли по прекрасным местам, и наследие мое приятно для меня. Благословлю Господа, вразумившего меня, даже и ночью учит меня внутренность моя. Всегда видел я пред собою Господа, ибо Он одесную меня. Не поколеблюсь. Оттого возрадовалось сердце мое, и возвеселился язык мой, даже и плоть моя успокоиться в уповании, ибо Ты не оставишь души моей в аде и не дашь святому Твоему увидеть тление. Ты укажешь мне путь жизни, полнота радости пред лицом Твоим, блаженство в деснице Твоей вовек.
1: Псалтирь звучащая.

здесь, волые, Господи, дай силы.

купить.

загадки тайные силилась понять, чем же заслужить.

0: Настоящая книга. Классика отечественной и зарубежной литературы.
1: Наш эфир продолжает рассказ священника Александра Дьяченко «Я – сталкер».
2: Рассказ «Я – сталкер». Читает автор, священник Александр Дьяченко. Сегодня во сне снова увидел, как меня призывают в армию. Даже смешно. Мне уже за 50, а все никак не наслужусь. И чем старше становлюсь, тем чаще вижу этот сон. Я вновь безропотно переодеваюсь в военную форму, натягиваю солдатские сапоги и спешу встать в строй. Я стою среди моих товарищей, с кем вместе служил тогда много лет назад в Калужской области. Вглядываюсь в их лица и радуюсь от того, что мы снова вместе. Когда в очередной, наверное, уже раз в десятый я снова прибыл в свою часть, то наконец поинтересовался. Сколько же можно меня призывать? Это уже в который-то раз. И кто-то невидимый ответил. Больше некого. Потом пришло осознание, что на самом деле я давно уже не рядовой, а целый капитан. Звание, пускай, невысокое, но все-таки лейтенант взводный уже не имеет права командовать мной, как раньше. И как офицеру мне полагаются какие-то льготы. Ну, хотя бы ходить на обед в офицерскую столовую. Наша воинская часть была уникальной. Такая на весь Варшавский договор одна единственная. Все мы считались курсантами и учились на курсах по подготовке офицеров запаса. Каждый из нас уже имел высшее образование, и многие успели поработать по специальности. Наши учебные взвода формировались по особому. Дело в том, что в часть каждый из нас пребывал из своих военных округов. А каждый округ формировался по территориальному принципу. Потому в нашей роте, кроме славян, служили еще и мои соседы-прибалты, а также представители всех закавказских и среднеазиатских республик. Прибывали и представители северных народностей. Помню, у нас во втором взводе имелся даже свой курд. Призывников распределяли так, чтобы не образовывались землячества. Хотя все мы, взять тех же белорусов, дружили и даже сформировали свою футбольную команду. Понятно, что никакой дедовщины среди нас не было. А те, кого принято называть дедами, прилагали все усилия, чтобы помочь молодым бойцам акклиматизироваться на новом месте жительства. Только однажды у нас во взводе случился неприятный инцидент. Один курсант из Азербайджана учинил подлость, а свалился он на другого сослуживца, русского паренька из Калининграда. В тот же день после отбоя я зашел в туалет и увидел, как ребята-азербайджанцы воспитывали в кавычках своего земляка, чтобы тот не позорил их родину перед другими курсантами. Наша часть была организована на базе бывшей ракетной точки шахтового базирования. Ракеты по самому первому договору с американцами о сокращении ядерных вооружений вывезли, а сами шахты, точно не помню, сколько их там было, взорвали. Первый раз в своей жизни я видел металлическую арматуру толщиной в кулак. Когда шахты взрывали, взрывчатки, видать, не жалели. Многотонные металлические бетонные обломки от них валяются раскиданными на сотни метров вокруг. В свободное время мы нередко бродили по лесу, что уже подрастало рядом с бывшими шахтами, лазили по подземным лабиринтам пусковых позиций, загорали на бетонных обломках. Пойти еще куда-нибудь, кроме как в лес или на небольшое озеро, было некуда. Ближайший населенный пункт, поселок Заречье, находился от нас в 8 километрах. Но ничего интересного для меня там не было. Гуляя среди обломков некогда грандиозных сооружений, я часто ловил себя на мысли, что где-то я уже видел что-то наподобие. Однажды меня осенило. Сталкер. Ну, конечно. Как же это я раньше не догадался. Кстати, гениальный Тарковский вполне бы мог снимать здесь у нас на территории части ремейк своего знаменитого фильма. Пейзаж вполне подходящий. А взорванные шахты из-под баллистических ракет, несущих ядерные боеголовки, только добавили в картину внутреннего напряжения и эмоционального окраса. За 14 месяцев пребывания в воинской части, так удачно вписавшейся на месте взорванных шахт, я настолько сроднился с царившей вокруг меня разрухой, что, покидая наш лес, впервые после столь долгого перерыва рассматривал людей в обычной гражданской одежде и удивлялся, что живут они среди совершенно целых сооружений. Но время, проведенное в разрухе, не прошло для меня бесследно. Она проникла в мое подсознание, незаметно став уже частью меня самого. Более того, я притягивал ее к себе, словно неудачник, постоянно попадающий в какие-то нелепые ситуации. А может, она просто, пристроившись у меня за спиной, копирует мою походку и ступает за мной след в след? Оборачиваешься — никого. Идешь дальше и слышишь, как снова сзади хрустит подмерзший снег. Помню один красивый американский фильм о том, как нашему шарику наступает очередной конец. И вот самый драматичный момент. Главный спаситель мира мчится по шоссе, а дорога за ним, где он только что пробежал, вдруг начинает расходиться, и шоссе очень эффектно проваливается под землю. Еще минута такого бега и провал неминуемо утащит в себя и доблестного американца. Но в какой-то момент герою удается преодолеть разбушевавшийся катаклизм, он спасается сам и спасает все остальное человечество. Или вот еще, но это уже приключение из мультяшного мира. Тот, который нравится всем, скрываясь, бежит куда-то или от кого-то. Неожиданно на его пути вырастает мост, который всем своим видом свидетельствует, что как только кто-нибудь попробует им воспользоваться, он немедленно развалится. Только деваться некуда. И тот, кто нравится всем, пускается на риск. Мост действительно рушится, но рушится по частям, буквально наступая на пятки бегущему. Герой побеждает, и это правильно, герой обязан побеждать. Со мной все по-другому. Я никуда не спешу. Я просто иду. А разруха идет за мной. Иногда она дает мне фору, заставляя себя подождать. А иногда норовит меня обскакать и врывается вперед. Иногда во сне я марширую вместе с моими товарищами. Когда нам, построившимся на плацу, лысым и робким новобранцам, командир роты неожиданно заявил, что мы еще вспомним время армейской службы как самое лучшее время в нашей жизни, казалось, он над нами издевается. Очень уж тосковали мы по дому и тем, кто остался нас ждать. Потом была напряженная учеба и многое из того, что присуще нормальной армейской жизни. Прошло 14 месяцев. Помню, прощаясь, обнимались друг с другом, обменивались адресами. Почти ни с кем из своих ребят я потом не виделся. Только с одним товарищем, уже лет через 20, мы немного поговорили по телефону. Прав был наш командир. Действительно, одно из лучших. Тяжело идти по жизни в одиночку. Очень не хватает тех, кто шел с тобой в едином строю. Ведь это так здорово. В любой момент ощутить, и если надо, опереться на локоть друга. И того, что слева, и того, что справа. Мы вернулись из армии. И я заметил, что-то стало происходить с окружающим нас миром. Но я не понимал, что именно. Может, от того, что так долго просидел в лесу в окружении развороченных взрывами ракетных шахт, не знаю. А вскоре мы услышали слово, уже ставшее одним из фатальных в истории советской страны – «перестройка». Сейчас я знаю, это было не просто слово, а некая малая точка, крошечное отверстие, сквозь которое наш ничего не подозревающий мир соприкоснулся с какой-то антиматерией, черной дырой. В месте соприкосновения сперва появилась малая, едва заметная трещинка. Трещинка увеличивалась. Вот это уже отверстие величиной в палец, потом воронка. И вот уже целый водоворот, неумолимо втягивающий в себя весь привычный нам мир. Началось все с введения сухого закона. Идея хорошая, но зачем было рубить виноградники? Чем провинился виноград, живительный сок земли? Виноградное вино, а никакое другое участвует в таинстве Евхаристии. Взялись крушить лозу, и началась разруха. Почти незаметно, но все чаще закрывались предприятия. Мы говорили, правильно, пускай рынок делает свое дело. После закрытия предприятий стали закрываться в кавычках деревни и даже маленькие города. Появились продуктовые карточки. По ним мы жадно затоваривались продуктами, на которые даже в неизбалованные деликатесами советские времена мало кто обращал внимание. Еще не умерли те, кто помнил войну, потому соль и спички сметались в магазинных полок мгновенно. Людям перестали платить зарплату. Помню, как забастовали учителя нашей поселковой школы, боролись до последнего, потому ребенка пришлось отправлять учиться в другой город. Наши войска в спешном порядке покидали Европу. Людей вывозили в чистое поле и забывали о них. Вчерашние военные спортсмены, сбиваясь в стаи, принимались нещадно воевать друг с другом. В каждом городе появились барахолки. Бывшие спортивные стадионы теперь назывались рынками. Разруха шагала по стране. Та не выдержала и принялась разваливаться на части. В те дни мы с матушкой оказались в Вильнюсе. Помню, как спешно реставрировался старый город на деньги еще союзного государства. В то же время в самом центре, рядом с костелом короля Казимира, бойко распространялись националистические газеты с неизменным эпиграфом «За нашу и вашу свободу». Московское метро превратилось в место проповеди для множества самых разных сект. Стены, фонарные столбы тамбур электричек, все было оклеено агитками с фотографией Марии Деви Христос. Казалось, будто полстраны, нацепив на себя белые балахоны, пританцовывает под звяканием маленьких металлических тарелочек в руках, в то время как другая ее половина валом валит в хопер и МММ. Воронка все раскручивалась, и пришла война. Начавшись далеко на Кавказе, она докатилась до Москвы и прошлась по столице взрывом жилых домов. Страх, непременный спутник разрухи, копеечным спиртом рояль, щедрым потоком вливался в глотки сограждан. Героин продавался свободно, точно семечки. Люди мерли, словно мухи, и их никто не считал. Как-то незадолго до перестройки мы с моей будущей матушкой гуляли после работы по поселку и рассуждали, как хорошо, что мы живем здесь, у нас, а не в какой-нибудь капиталистической стране. У нас, в отличие от них, есть уверенность в будущем, а у них одно только беспокойство о завтрашнем дне. Знали бы мы тогда, что нас ждет в нашем ближайшем будущем. Мы не только наблюдали все эти события, но и становились их непосредственными участниками, пускай вынужденно, но так было. Уже работая на железной дороге, принес немного денег положить в какой-то из тогдашних банков. Спрашиваю человека, который оформлял мой вклад. «Скажите, а вы меня не обманете?» Клерк, на вид много меня старше, опустил глаза и глухо произнес. «Нет, конечно же нет». И я понял, этот седой мужчина меня обманывает. Мне стало неловко от того, что я догадался об этом. Сделал вид, что поверил, и отдал ему деньги. После службы в армии я успел поработать в совхозе, но хозяйство рушили на глазах, и я ушел на железную дорогу. Разруха за какие-то несколько месяцев, проглотив совхозные стадо и комбайны с тракторами, отправилась разыскивать меня на станцию. Она заявилась, и на дорогах начались повальные грабежи. Не в кино, а в реальности я видел подчистую разграбленные товарные вагоны и огромные морские контейнера. Еще многочисленную армию духовных и не только наследников батьки Махно. Нередко работая по ночам, мы привычно дремали под треск автоматных очередей и доносящиеся человеческие крики. Из тогдашних открытий кровь, смешавшаяся с мазутом, тоже становится черной. Разруха, словно все увеличившийся снежный ком, захватывала пространство вокруг, не щадила она и людей. На глазах добропорядочные граждане превращались в циников и воров. Мне повезло, я пришел к вере, и разрухе не удалось сомкнуть пальцы на моем горле. Я ощущал, как она пыталась это сделать. Порой мне просто не хватало воздуха, и я начинал задыхаться. В утешение Господь послал мне удивительные сны. Ко мне приходили мои друзья, с кем когда-то я служил в одном взводе. Они улыбались и звали к себе. Я сбрасывал гражданку, быстро надевал военную форму и спешил занять свое место, локоть к локтю в едином строю. Прошло еще 10 лет моей жизни, я стал священником. Не по собственной воле, по благословению. Но облачившись в длинный черный подрясник, все эти годы продолжаю ощущать себя железнодорожным рабочим. И не люблю, когда мне целуют руку. Для меня впервые за много лет наступило время собирать камни. Из этих камней строить церковь. Собирать труднее, чем рушить. Но мы упорно возводили свой огромный, стоящий на самом высоком месте во всей округе храм. Нужно, чтобы люди увидели отстроенную нами белую колокольню высотой в 43 метра и поверили, что разруху можно остановить. Ведь если фактически без денег на одном энтузиазме мы сделали это, значит, можно делать и что-то большее. Кто-то поверил, а кто-то из родившихся в начале этой самой перестройки даже не представляют, что люди когда-то строили, и все было по-другому. Они так привыкли жить в состоянии разрухи, что не обращают на нас никакого внимания. Они не понимают, что разруха уже пробралась в их зрительные нервы, и они наблюдают мир ее глазами. В конце года покончила с собой одна женщина, повесилась у себя в квартире, ни с того ни с сего. Сидели с подругой, что-то вспоминали, немного выпивали. Она не была алкоголичкой, но компанию поддержать никогда не отказывалась. Общаются они с подругой. Вдруг она точно что-то вспомнила, извинилась и бегом в ванную. Ушла, не возвращается. Подруга, устав ждать, стучится к ней в дверь. Потом ходит в ванную комнату и видит хозяйку, висящую на хлястике от ее же халатика. В это время в квартире находилось еще несколько человек. Никто не пил, все в ужасе. Ничего не могут понять. Нет причины убивать себя, здоровье в порядке, в семье все благополучно. А на выходе трагедия. После 40-го дня я пришел осветить их дом. Вхожу, и сразу вижу проломанный пол в прихожке. Он не то чтобы совсем проломан, но яма приличная. Стены почти везде без обоев. Когда-то очень давно обои здесь висели, но время шло, бумага ветшала, а поклеить новые никто не сообразил. Передо мной межкомнатная дверь. Вернее, в этом месте раньше была дверь, сейчас уже нет, только коробка. С одной стороны кусок коробки отломан почему-то вместе с частью стены. И так, куда ни глянешь, везде. Меня встречает молоденькая девочка, как оказалось, мама двоих малышей. Муж работает, оба не пьющие. Проводит меня по квартире, и на общем унылом фоне домашней обстановки я вижу компьютер с современным монитором, дорогой телефон. Почему вы так живете? Что вы имеете в виду? Ну вот так, с проломанными стенами и оборванными обоями. Не знаю, пожимает девочка плечами. Мы всегда так живем. Много лет назад, в самом начале нового тысячелетия, в одной деревне меня попросили осветить 3 16-квартирных дома. Я побывал почти в каждой из этих квартир. Везде обитали люди. Но из них пригодными к жизни оставалось всего 4 или 5, а в остальных царила разруха. За несколько лет в этих квартирах произошло более 10 самоубийств. Вместе с разрухой в человеческие жилища приходят бесы. Но только об этом никто не догадывается, потому что приходят они незаметно. Станешь о них рассказывать, а над тобой смеются, и ты умолкаешь. Приходит ко мне один мой старый знакомый, я его помню еще ребенком. На моих глазах яркий, подающий надежды молодой человек, юность которого пришлась на годы новейшего лихолетия, сначала потихоньку спивался, а затем, где-то разжившись пистолетом, нацепил на голову маску и превратился в гангстера. И пошло. Тюрьмы, пьянки, пьянки, тюрьмы. Вот человеку под 40. Он пытается начать новую жизнь. Устроился работать, бросил пить. Прошло 3 года, я вижу его в храме. Батюшка, со мной происходит что-то непонятное. Последние дней 10 я совсем не сплю. Состояние какое-то коматозное. Живу точно зомби. Вечером специально ложусь пораньше, чтобы хоть немного полежать. Где-то за полночь в кухне начинается движение. Открывается дверь. И ко мне направляется целая делегация. Люди – тени. Но на ногах у них вполне реальные колокольчики, маленькие медные тарелки. Они медленно, громко топая ногами, движутся прямо ко мне. А топает исключительно в такт биения моего сердца. Мне страшно. И одновременно очень холодно. Подходит ближе. И вот я уже ясно различаю женщину и двух мужчин. Вставай. Пойдем. Я встаю и отправляюсь с ними на улицу. Вижу лестницу. И как я по ней спускаюсь вниз. Потом заснеженная улица, ночь. Мы молча делаем круг по поселку и выходим на поле, загораженный кооператив. «Что это за барак?» – спрашиваю моих спутников и показываю на непонятно откуда взявшееся на этом месте строение. В похожем бараке я сидел в одной из зон, только этот несравнимо больше. «Пойдем, посмотришь». Заходим внутрь. В помещении по стенам сплошные нары от пола до потолка. На нарах люди в серых робах пытаются согреться под тонкими серыми одеялами. Мы идем вдоль прохода. Люди равнодушно провожают меня глазами. Вдруг я начинаю узнавать некоторых из сидельцев. «Да», — кивает головой сопровождающая меня женщина, «когда-то эти люди жили у вас в поселке. Теперь они здесь у нас». Я иду и иду. Барак какой-то бесконечный. 16 километров длиной, уточняет спутница. «Скоро ты к нам сюда придешь». «К вам?» «Я не хочу к вам». «Это уже решено». «Батюшка, я не хочу к ним. Если бы вы знали, какие у них злые глаза, помогите мне». Я принял у него исповедь и велел обязательно причаститься. Но больше мой знакомый в храм не пришел. Я ждал. Вместо него пришла его мама. На голове у нее был черный платок. Он умер. Совершенно трезвым. Планировал причаститься, но не успел. Сердце остановилось. В ночь, когда его увезли, я внезапно почувствовал такой холод, что не могла согреться под 2 теплыми одеялами, и подумала, наверное, сейчас тело моего мальчика положили в холодильник, потому и мне так холодно. Через неделю после панихиды она вновь подошла. Этой ночью я вновь испытала страшный холод, а потом услышала, как откуда-то из кухни ко мне в комнату направляется целая процессия. И такое впечатление, будто у них к ногам привязаны бубенцы и маленькие литавры. Они идут и топают ногами. Ночь, тишина. И на фоне тишины звенящие литавры и бубенцы. «А топают они точно в такт биения твоего сердца?» «Да. Откуда ты знаешь?» «Твой сын мне рассказывал». «Мне он тоже рассказывал. Но сама я ничего не слышала и потому не верила. Они приближаются, я молюсь, кричу, прошу о помощи. Тени приблизились вплотную. Я даже различила, что ближе всех ко мне стоит женщина. Сердце у меня в пятках, а губы шевелятся. Господи, пощади моего сыночка. Пришельцы ждут. Потом молча разворачиваются и уходят из комнаты. Она дождалась утра и бегом в храм. Раньше эта женщина изредка заходила в церковь. Сейчас не пропускает ни одного воскресного богослужения. Страх заставляет молиться. Мы радуемся, когда рождается новый человек. Расспрашиваем счастливых родителей, дедушек и бабушек. Ну как, вас можно поздравить? О, спасибо! Младенчик 3500 и 53 сантиметра ростом. Все, слава Богу, чувствую себя превосходно. Но редко кто спросит, как умирал человек. А если спрашиваю, то скорее из вежливости, словно на тему смерти наложено некое табу. Между нами так принято. Мы боимся и умолкаем перед ней. Мало кто знает, как умирают люди. Разве только самые близкие. И вот еще священники. Бывая в Черногории и Болгарии, я обратил внимание на специальные доски объявлений. Их много. Через них родственники извещают, что скончался такой-то человек. И сообщают о времени, месте прощания. Мудрый обычай. Нужно рассказывать, как люди уходят из жизни. Возможно, те, кто остается жить, не повторят ошибок тех, кто уже ничего не может исправить. Сцепились у нас как-то две женщины, понятно, из-за мужика. Громко дрались на глазах у множества людей. Напереживались, нанервничались, и обе тяжело заболели. Одна сгорела быстро, другая умирала долго и мучительно. Прошлой зимой я был у нее дома, соборовал, причастил. Она поднялась, еще год жила. До последнего дня вставала, сама за собой ухаживала. Говорить его только не могла. Незадолго до кончины взяла листок и написала. Все последнее время рядом со мной вижу тень человека, точно в наброшенном на голову капюшоне. Человек не оставляет меня ни на минуту, всюду сопровождает. Рядом с ним ребенок, мальчик с очень злыми глазами. Время от времени он на меня набрасывается и сбивает, бьет больно. Не по-детски, мне страшно. Почему она меня больше не пригласила? Я бы ей помог. Может, стеснялась потревожить? В прошлый раз я не взял предложенных ею денег. Люди не решаются звать священника. Но только мы в такой ситуации способны помочь. Посмотрел «Сталкера». Став священником, я ни разу его не пересматривал. И понял Тарковского. Его «Сталкер» — это священник. Раньше думал, «Сталкер» — чудак, фантазер, не от мира сего. Мечтатель, вознамерившийся показать таким же не от мира сего дорогу в комнату исполнения желаний. Только путь, к счастью, сложен и очень опасен. Люди, что рискуют по нему пуститься, самые разные. А путь один. И комната одна. Чуть только неверный шаг, и все, ты пропал. Идти по этой дороге трудно, а быть сталкером еще и смертельно опасно. Тот, кто ведет за собой других, не ищет своего, он только проводник. Тарковский устами своего героя так и говорит. Потянешься вслед низменному земному, получишь. А вскоре глядишь и сам сдернешься. Время шло. И менялось мое отношение к каждому очередному факту моего призыва в действующую армию. Помня, что я священник, стал предлагать использовать меня в качестве военного капеллана. Всякий раз, просыпаясь, обещал себе. Уж в этом-то году обязательно съезжу в родную часть. А что тут ехать? Калужская область, Ульяновский район. Да я за день обернусь. Если отправиться с утра пораньше, то вечером я уже буду дома. Наконец, вчера открыл карту и принялся составлять маршрут. Потому, опережая события, этой же ночью вновь оказался в своей части. Иду и ничего не понимаю. Где все? Почему вокруг меня одни руины? Подхожу к своей казарме, хочу войти, меня кто-то предупреждает, будь осторожен. Медленно поднимаюсь по лестнице, ни одного целого стекла, вывороченные с коробками двери. Вхожу в расположение роты, полов нет, проломанные стены. Смотрю в сторону левого дальнего угла, когда-то там стояла моя двухъярусная койка. И вижу нескольких моих товарищей. Они стоят и ждут меня. Увидели и молча машут руками. Подхожу ближе и слышу. «Шура, нас больше нет. Не надо тебе сюда ехать». Проснулся в ужасе. Сон в деталях стоит перед глазами. «Нас больше нет». «Как это нет?» Потом соображаю. «А посмотреть в интернете, почему я до сих пор не набрал в поисковике адрес моей части?» «Ага, вот она. Знакомая бетонка». Только это старый снимок, оказывается, бетонки уже нет, зато есть много фоток. Вот улыбающие лица курсантов на черно-белых фотографиях из прошлого. и множество цветных снимков из грустного настоящего. А вот объявление. Набирается группа любителей экстремального отдыха. Есть возможность побродить среди взорванных ракетных шахт, покушать шашлыков и сфотографироваться на фоне остатков бывшей воинской части. Нас нет. Целых 15 лет я не подозревал о своем одиночестве. Разруха, незаметно подкравшись сзади, нанесла удар точно под левую лопатку. Теперь я знаю, больше нет места, куда бы я мог возвращаться в своих снах. Нас больше нет. А как же я? Я-то остался, и все эти 15 лет ко мне приходят, готовые отправляться в зону, и просят показать им дорогу в комнату и исполнение желаний. Несмотря на трудности, они мечтают пройти сквозь разруху, увидеть свет и подняться к свету. За эти годы мы протоптали изрядную дорожку. Эй, любители экстрима, вы собираетесь в путь? Тогда идите в храмы, обретайте себе проводников и отправляйтесь в дорогу.
1: В цикле «Звучащая книга» вы слушали рассказ священника Александра Дьяченко «Я – сталкер».
3: Все начинается с молитвы. Жизнь и любовь, и даже смерть. А дверью в вечность всем открыты. Лишь только б не кричать, а петь. Лишь только б прошептать «помилуй». Сказать обиженным «прости», и, понимая, что простили, с надеждой от земли уйти.

0: Церковь, не связанная крепкими и нерасторжимыми узами любви, испытывает множество войн, усиливает гнев Божий и подает повод ко многим искушениям. Святитель Иоанн Златоуст. Смирение преображает душу божественными познаниями. Преподобный Исаак Сирин Ниневийский. Дьявол имеет обыкновение вовлекать неосторожных в обман, даже и при посредстве того, что часто приносит пользу. Если это полезное, получает недолжное применение. Святитель Иоанн Златоуст. Не от множества грехов происходит отчаяние, но от нечестивого настроения души. Святитель Иоанн Златоуст. Требование от себя неизменяемости и непогрешительности, требование несбыточное в этом приходящем веке. Неизменяемость и непогрешительность свойственны человеку в будущем веке, а здесь мы должны великодушно переносить немощи ближних и немощи свои. Святитель Игнатий Брянчанинов. Если мы, будучи насаждены Христом и сподобившись духовного питания, покажем потом жизнь бесплодно, то нас ожидает гиенский огонь и неугасимый пламень. Святитель Иоанн Златоуст. Прошу и молю, держите себя строго, как в заперти, пока не избежим от здешних врагов и скользких случайностей, и не переселимся туда, где будем безопасны от падений и окрадения. Преподобный Феодор Студит.
1: О всесвятый Николы, угодниче преизрядный Господень, теплый наш заступниче и везде в скорбях скорый помощниче. Помози мне, грешному и унылому, в настоящем житии. Умоли Господа Бога даровать ими оставление всех моих грехов, елико согреших от юности моей, во всем житии моем, делом, словом, помышлением и всеми моими чувствами. И во исходе души моей я помози ми, окаянным. Умоли Господа Бога, всея твари Содетеля, избавите мя воздушных мытарств и вечного мучения. Да всегда прославляю Отца и Сына и Святаго Духа, и Твое милостивное предстательство, ныне и присно, и во веки веков. Аминь.
2: В эфире православный канал «Воскресенье». Свидетельство о государственной регистрации Л номер ФС-77-50-582 выдано Роскомнадзором. Канал без возрастных ограничений.

Детский сад при гимназии имени Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Алексия II принимает детей в возрасте от 1 года 8 месяцев до 7 лет на полный день. Для ребят предусмотрено православное воспитание, художественно-эстетическое развитие, музыкальные занятия, ритмика, прогулки, физкультурные занятия, речевое развитие, подготовка к школе по программе «Русская классическая школа», трехразовое сбалансированное питание. Растим детей с верой, знаниями и любовью. Индивидуальный подход к каждому ребенку, заботливые педагоги и воспитатели, безопасная среда. Детский сад находится по адресу город Екатеринбург, улица Лучевая, 35. За подробной информацией обращайтесь по телефонам +7 343 254 65 61 и +7 919 368 57 01. Я повторю телефоны: +7 343 254 65 61 и +7 919 368 57 01.

0: Беседы о вечном. Разговор о вечных ценностях.
1: Дорогие друзья, сегодня в нашем цикле «Беседы о вечном» принимает участие протоиерей Константин Харитонов, настоятель подворья Свято-Троицкой Сергиевой Лавры в городе Пересвет Московской области. Тема беседы 1 сентября – День знаний. Беседует диакон Александр Черепенин, программа из студии телеканала «Союз».
2: Сегодня 1 сентября, закончилось вчера лето, началась осень и начался новый учебный год. Вообще, я вот смотрю весь день поздравления, которые друг другу присылают, везде публикуют, и там, конечно, пишут, что я никогда не задумывался над этим, но ведь действительно 1 сентября – это праздник для тех, кто учится сейчас и учит сейчас, ну и для тех, кто учился вообще когда-либо и когда-либо преподавал. И при таком подходе праздник могут отмечать, наверное, почти все, потому что разве есть ли еще люди, которые ничему не учились ни в школе, ни в институте, ну и в меньшей степени, конечно, преподавали. Я так понимаю, что этот праздник, собственно, и для вашей семьи тоже имеет такое более прямое значение, непосредственно,
3: поскольку у меня два дети. Студента, одна школьница, вот, старший уже закончил. Вот, поэтому, конечно, на самом деле, наверное, все-таки в этот день, День знаний, хорошо каждому подумать о том, что, наверное, плох тот человек, который решил, что для него уже не нужны никакие знания, никакое обучение, потому что все твердцы, конечно, они говорят о том, да и мудрецы нашей, как говорится, необъятной земли, говорят о том, что нужно всегда образовываться, всегда нужно какие-то знания получать. Поэтому вот этот День знаний, он напоминает нам все-таки о том, что мы творение Божие, созданное по образу и подобию Божию, и мы должны всегда развиваться духовно, и умственно, и телесно развиваться, что, в принципе, тоже очень важно. Поэтому я думаю, что если уже, слава Богу, иногда смотришь, даже люди взрослые идут учиться на того или иного там специалиста, переучиваются, как-то найти себя. Это очень прекрасно, когда люди не останавливаются, когда они развиваются. И поэтому Божьей помощи всем нам в учебе. Вот. Мы тоже на подворье занимаемся не только тем, что служим, но и занимаемся образовательной деятельностью. У нас есть тоже свои какие-то кружки, тоже и школы воскресные, и не только там. И я сам являюсь преподавателем параллельно. Я преподаю в дополнительное образование, в школе дополнительное образование преподаю. Поэтому сегодня мы молились Богу, а вчера совершали молебен, чтобы Господь благословил нас на новый учебный год.
2: Вот вы тему актуальную очень затронули. Вот мне еще нет 30 лет, но даже мне иногда кажется несколько неловким подумать о том, чтобы там выучиться на какую-то новую специальность, чтобы там получить новые навыки, может быть, там найти какую-то, знаете, там, параллельную там работу или подработку. Ну, только не по тем специальностям, у тебя историк по образованию. Ну, вот, может быть, попробовать что-то еще такое. Ну, потом я думаю о том, что, ну, как же там люди в своей специальности учились и работали вот, там, с юности, со студенчества, как я там учился на историка. А я приду такой весь уже взрослый по сравнению с ними, и совершенно неопытный. Ну, как я буду? Останусь лучше я в своем огороде.
3: Да нет, это стеснение, оно неправильно. Потому что вот мы когда тоже на подворье начали заниматься с детьми с 2000 года, открыли и театральный кружок, чтобы ставить рождественские елки там и много другое. Стали снимать даже кино. Я понял, что чтобы что-то делать, нужны знания. Пошел учиться на режиссера, отучился на режиссера. Потом уже мне было 40 лет, мы с детьми решили сделать музыкальную группу такую при храме. Вот. Ну, все умеют играть там на фортепиано, на гитарах, на барабанах никто. Я с юности хотел играть на барабанах. Я нашел одного юношу, до 20 лет ему было, барабанщик у нас в городе, попросился к нему в ученики. Мне 40 лет, он остался в подворье, ну ничего. Вот. ходил к ним на занятия, все, то есть он приходил к ним, занимался, а потом уже преподаватель Сергей Посадин, у нас есть такой очень хороший барабанщик тоже у него, вот, Александр Кубышкин у него занимался, и потихонечку стали тоже заниматься с группой, и потихонечку стали даже, то есть детей надо развивать в разных направлениях, а взрослые, они же тоже должны как-то в этом принимать участие и помогать им, да, и многое приходится осваивать уже там, в 30, 35, 40 лет, а то и в 50 лет. Поэтому никогда не поздно что-то выучить, что-то чему-то научиться. Тут самое главное не прыгать с ветки на ветку. Тут самое главное, главное свое предназначение, данное нам от Бога, выполнять в своей жизни. А остальное, да, оно может быть таким вот побочным действием, которое поможет, опять же, главное действие. То есть, если я священник, моя главная задача быть священником, служить Богу, да, служить церкви и не оставлять это, да, то есть остальное, если это мне помогает в этом служении, слава Богу, если нет, то лучше от этого отказаться, потому что, к сожалению, некоторые увлекаются чем-то другим, кто-то там также режиссурой, фотографиям, кто-то музыкой петь начинает и забывает самое главное, Бог тебя призвал к служению, вот, и надо служить в храме, надо служить церкви, надо служить людям. Это самое главное.
2: Ну вот сейчас многие поступали в вузы, и поступили. Кто-то поступил в 11 класс школы или в 10 и думает о том, чем он будет заниматься в будущем, куда он пойдет поступать после школы. Кто-то заканчивает вуз и не знает, он вообще правильно сделал, что 4 года назад или 6 лет назад до этого поступил в этот вуз. Как понять свое предназначение? Такой вот вопрос, на самом деле, очень популярный, но чрезвычайно важный, потому что практика показывает, что можно

Я вспоминаю слова отца Кирилла Павла, когда он встречался с семинаристами, это в 90-х годах, и его спрашивали о своем предназначении монашества или жениться. Но, в принципе, это то же самое. Очень важно, да, для себя определиться, где ты нужен Богу, нужен самому себе. Он говорит, смотрите на сердце свое, вот, к чему сердце больше расположено. Вот, потому что самое страшное, что мы начинаем кому-то подражать. Вот кто-то увлекается сейчас чем-то, и мы, о, я тоже этим займусь. Вот, здесь хорошо денег заработать. Если ты, тебе нравится, условно говоря, писать картины, ну, сделай это хорошо, выучись на это хорошо. Пиши эти картины так, чтобы это приносило пользу и людям, и себе, да. И это тебя и прокормит, и все остальное. То есть в любом случае, любой человек, который в своем направлении, он специалист, он всегда сможет заработать себе на жизнь. Всегда. Сантехник, электрик, врач, учитель, священник, любой, да. То есть когда мы начинаем искать от другого, да, то есть когда мы начинаем искать того, что вот, а где лучше ему сейчас заработать, где еще как чего, вот, ну, опять же, там тоже везде конкуренция, тоже везде нужны специалисты крутые и нужны люди, которые будут все-таки вот выполнять достойно то или иное дело, вот, поэтому в первую очередь, конечно, надо смотреть, что Господь тебе вложил в твое сердце. Очень важен, да, совет немногих людей. Да, то есть у нас друзей должно быть много, а советчик один. Ну, в основном, кто для нас советчик? Это наши родители, да, с которыми можно посоветоваться. Но опять же, здесь нужно отделять, уметь. Бывают иногда наши родители, да, они вот нам хотят большего, чем может быть даже то, что, к чему мы призваны. Но в любом случае, всегда решение внутреннее в нашей будущей жизни лежит в плоскости нашей личности, нашего сердца. Никто за нас это решение не сможет принять. Поэтому, конечно, в первую очередь, вот как я делал, да, я молился Богу. И вообще, у меня путь был такой сложный. Тоже я сначала пошел, у меня было военное направление. Я был даже не церковным человеком. Потом Господь мою жизнь поменял, так повернул, я стал священником. И многие тогда, в 90-е годы, Господь многих призвал к священству тогда. И у нас в группе учились половина людей с высшим образованием, пришедшие к вере, уже будучи студентами. Поэтому тут уж как Господь куда ведет. Оно, если мы будем молиться, воля Божия познается в обстоятельствах. А обстоятельства жизни сложатся так, что Господь приведет нас в нужное место, в нужном направлении. Главное нам самим тоже в этом стараться, трудиться. Опять же, если мы хотим еще от этого иметь какую-то нематериальную прибыль, чтобы это нас кормило, нашу семью, ну, тогда любой, да, вот многие сейчас, вот священники тоже там идут, священники там, вот они, вот здесь немного получают, еще как-то. Но если ты будешь добросовестным священником, если ты будешь молиться Богу искренне за людей, если ты будешь служить искренне, народ, он ищет таких священников. Если он видит такого священника, народ тебя не оставит. Народ тебя и оденет, и будет, и прокормит, и все будет тебе хорошо. Это самое главное — выполнять свою функцию священника, потому что Бог дал нам обязательство молиться за себя и за людей. Потому что они заняты другим делом. Они работают, у них суета. У них там жизнь, они не успевают этого делать. А мы специально посвящены Богу от народа, за них молиться. Так же любой другой человек, да, как на меня однажды сантехник один научил давно, помню эту историю, тоже всегда вспоминаю. Как-то там мы снимали квартиру, и там недобросовестно поставили унитаз, забетонировали в пол. И когда сантехник пришел, он так возмущался, говорит, и потом мне так говорит: батюшка, учитель должен учить, врач должен лечить, а сантехник должен чинить. То есть каждый должен заниматься своим делом. Ну, пойди, найди сейчас хорошего сантехника, тоже днем с огнем не сыщешь, а электрика, а еще кого-нибудь. Направлений много, где человек может себя использовать.

0: Главное, будь добросовестным, и все будет хорошо.
1: Что такое православное образование на практике? Или почему уроки закона Божия сами по себе не работают?
0: Ну, вы знаете, я много тоже об этом думал, и в школе, когда преподавал, и все. Вот. Самая наша немножко ошибка, наверное, это вот я считаю, что мы сразу начинаем рассказывать детям о высоком. То есть мы сразу им начинаем приводить в научение высокое учение церкви, да, о Христе, а там о творении мира и много другого, как и воскресная школа тоже, да, вот мы рассказываем. А по факту нужно начинать с малого. Сначала обучать детей добру. То есть сначала мы их учим доброму деланию. То есть надо расти как бы поступательно. То есть вот от животных наших желаний, условно говоря, человеческих эмоций, от нашей чувственности выше душевному состоянию и духовному состоянию. И тогда уже на добрую почву можно положить учение Святой Матери Церкви. А если мы вкладываем в детей закон Божий, рассказываем им о высоком, о воплощении Сына Божия, о его страданиях, о многом другом, а дети, да, они добрых дел не творят, к милосердию не приучены, то есть занимаются зачастую каким-то пустым деланием после. Помимо учебы, они больше ничего не делают, то есть добрых дел не делают. Вот. А это говорит о том, что почвы нет, куда должно семя упасть. Просто одни знания, они же не помогают, не спасают
2: теория.
0: Человека. Да, теория. И они воспринимают эту теорию церковную то же самое. Надо учить, надо запоминать. Это еще так сложно вникнуть во все эти высокие, как говорится, догматы церкви. А когда человек уже приучается к добру, когда он понимает, что нужно бедному помочь, больного посетить, за этим человеком поухаживать, принимая в делах добрых что-то делают, да, вместе, тогда и все остальное, да, и молитва начинает по-другому у них звучать, и знания о Христе для них тогда уже становятся не пустым звуком Евангелия, да. Вот. Поэтому я думаю, что здесь вот этот вот момент такой вот, что сейчас мы все очень много занимаемся образованием нашего ума, но оставляем и другое. То есть дети очень сильно заняты, школа, репетиторы и много-много другое. Еще приходят воскресная служба, на службу приходят, еще там воскресная школа. Они, конечно, от этого переизбытка знаний устают. Вот. Ну, вот я помню наше время, там, когда я был еще там учился в 80-х годах в школе. То есть, да, вот эти вот какие-то были у нас там направления помощи там престарелым, кому-то мы что-то ходили, какие-то добрые дела делали. Настолько мне это запомнилось, встреча с ветеранами, встреча вот с этими людьми пожилыми, которым мы помогали. Вот я помню, когда мы учились в семинарии, мы тоже, помимо того, чтобы только учиться, мы еще ходили там, бабушкам огороды копали, воду носили, дрова рубили, ремонт какой-то помогали делать. И зачастую, общаясь часто с людьми такими вот верующими, простыми, мы получали больше информацию живой веры. И вот этой живой веры не хватает, так же, как и во всем остальном, не хватает сегодня многим. Вот эта встреча с живыми верующими людьми, вот, живыми там людьми подвига какого-либо, да, то же самое, как встреча с теми, кто является тем или иным специалистом в школе, да, то есть пригласить в школу специалистками, даже врача пригласить, который рассказывает реальные случаи жизни врачебных своих каких-то, врачебного искусства. И многие захотят быть врачами, многие захотят быть учителями, многие захотят любых профессий. То же самое и верующих людей, да, есть же много, сколько таких людей опытных в духовной жизни, и отцов, и священников, и монашествующих, и многих других. То есть должна быть такая передача веры. Плюс, опять же повторюсь, совершение добрых дел.
2: Да. Да, это были бы интересные, наверное, уроки такие, построенные больше на практике. Хотя, наверное, тут могут возникнуть некоторые сложности с тем, как вот, например, взять, собрать класс, повезти в больницу или...
0: Сложности. Но я думаю, что, в принципе, да, вот сейчас же жизнь наша тоже кардинально меняется по-разному. И все равно есть место добрым делам всегда. И, может быть, сейчас же помощь, она бывает по-разному осуществляема, да, то есть даже, условно говоря, там не обязательно даже воочию посещают, да, то есть как-то общаются через какие-то социальные сети, там, помогая друг другу, там, поддерживая друг друга, где-то там совершая добрые дела, там, вот у нас при храме, да, мы тоже делали службу милосердия, плюс еще детскую службу милосердия. Конечно, понятно, это как в том известном Яралаше, когда там тимуровцы искали бабушку, там скучно сидели, они там не знали, что делать, бабушку нашли, побежали, хватит, ее несут. Конечно, это тут такая, понятно, вот, что это такая, должна быть организованное дело, но оно есть, его можно организовать, было бы желание. Были бы, да, вот, я думаю, что любой даже поход, в храм, такой живой поход в храм, как дети к нам приходят на Рождество, на Пасху, там, да, там, на Пасху звонят колокола, общаются со священником, еще какие-то моменты, да, вот если сделать там, тоже там, условно говоря, там, в субботник прийти там, не только даже в храме убраться, а пойти убраться у кого-нибудь там, престарелого там учительницы, которая там, разделить детей, да, есть же шефство, которое берут там, взять шефство там за учителями, за людьми уважаемыми там, а может даже те, кто находится в определенном условиях жизни, каких-то сложных, там за какими-то ветеранами, да, то есть еще кем-то посещать их, общаться, просто даже прийти, вот у нас дети ходили тоже со взрослыми, там посещали там больных там еще, хотя бы даже несколько раз это не сделать, уже будет по-другому.
3: Я взял такое толкование. Познать сначала то, что лежит перед тобой. И тогда все, что скрыто, тебе откроется тебе. То есть нужно познавать все, начинать не с высшей математики, а постепенно, с арифметики. Об этом говорил Христос. А не каких-то тайных мыслях, которые там скрыты. Потому что любое сокровенное, интимное у каждого человека существует. И он не обязан это выкладывать на всеобщее обсуждение.
0: Ну, вы знаете, я хочу вам сказать, на самом деле, в чем уникальна наша вера, которую Господь нам даровал, она проста, и особых замысловатых тайн каких-то там, она, вообще мы не имеем какого-то тайного учения. Это там любители были всяких, и еретики, и там гностики, и многие другие, которые учили, говорили о каких-то тайных учениях. В церкви тайных учений никаких нет. У нас есть какие-то там догматы, которые мы должны обязательно знать и придерживаться. А само учение церкви, само учение Христа, оно очень просто. Люби Бога, люби ближнего. Ну что здесь? Это все вот, вот это напряжение ума, каким-то познанием глубоким, все остальное. Оно хорошо, когда это приводит, опять же, к любви к Богу и к любви к ближнему. А когда это все вот надмевает человека, когда его приводит к какому-то высокоумию, то даже такие познания, даже познания богословия не помогут человеку в спасении. Потому что человек должен все это применять на практике, на жизни. Потому что вера наша, она не теория, она жизнь, реальная жизнь. Да, то есть так Господь и учил. Почему он обличал фарисеев, да, то есть они собирались, изучали Священное Писание, познавали глубину каждой буквы Священного Писания, находили какие-то особые понимания даже, может быть, того, чего и не было вложено в Священное Писание, но они, это, знаете, как увлекаясь всегда, витиеватость, а забывали просто элементарно помочь ближнему, и забывали элементарно пойти послужить своим близким, родным, родителям там, знакомым, вот, элементарно, они оставляли любовь, оставляли добро, да, поэтому Господь, когда учит, он говорит, пойдите, посетите больного, накормите голодного, дайте чашу жаждущему, вот наша вера, вера на наша, вот, вот в основе, это самое главное, все остальное в совокупности, познание, богословие, догмата, учение церкви, оно тогда для нас полезно и помогает нам в совершенстве нашего духа, когда мы реальные христиане на практике, на жизни. Когда мы идем и совершаем, и творим добро. Во славу Божию и на помощь ближнему.
2: Да, вот с богословием я прекрасно помню академический пример со времен еще обучения в семинарии, что богословие, его нельзя, его можно изучать как концепты, теории. Вот. И можно даже из этих теорий строить новые теории, правда, это будет больше похоже на схоластику. Вот. Но там кто-то из святых отцов писал, к сожалению, уже не помню, что истинное богословие, оно невозможно без реальной богослужебной церковной жизни. То есть, если ты не причащаешься, ты не богослов. Если ты не молишься, ты не можешь быть богословом. Да. Если ты не живешь жизнью церкви, не творишь добрые дела, которые являются отражением твоей веры, ты не можешь быть богословом. Ты да, никогда не познаешь его.
0: Если христианин, это тот, кто молится, в первую очередь, реально молится. Да? То есть это тот, кто не молится, тот не богослов. Вот так и говорили, да,
2: да,
0: святые
2: отцы.
0: Это, мне кажется, даже Максим Исповедник, что ли, говорил. Вот. Поэтому раньше спрашивали, как твое здоровье, а как твоя молитва. Вот. И христиане целуют друг друга, лобызая в щеки, да, они лобызают орган моления, тот орган моления, которым твой близкий молится за тебя, молится Богу. И вот такое почтение, уважение христиане оказывают друг другу. Поэтому реальное богословие, реальное, как говорится, это вот как в том мультфильме, знаете, простой пример, на мультфильм можно. Есть такой мультфильм «Большое ухо». Очень мне нравится этот мультфильм. Он как раз говорит об этом. Там был такой некий персонаж «Большое ухо», который слышал там, что творится в космосе. И там такая песня, там «Медузы похожи на арбузы» и прочее, прочее. А был там волчонок такой в лесу, и он слышал, как ветка сломалась, там кого-то там, кому-то нужна помощь. Он бежал помочь там. Там сова напала на кого-то, он побежал. То есть помогает там. Он говорит, подожди, сейчас, подожди. И он все говорит, ну да, вот я не слышу вот это вот, что в космосе творится. Вот. Потом раз он увидел другого человека, это другого там, кого-то персонажа, вот, да, кому нужна помощь. А потом пошел ему показывать, как цветок расцветает там, да, там на озере. Вот, далеко ходить не надо. Вот, Господь здесь же, рядом с нами, все богословие рядом с нами. А все остальное, конечно, оно сейчас очень много, да, вот смотришь там дискуссии православных людей, собираются, изучают различные направления в христианском, там аскетики христианской, там антропологии, там богословие различных направлений тоже используют там. Все это хорошо, но если это применимо на практике, если это на практике неприменимо, то это еще хуже даже. Ты знаешь и не делаешь. Это очень даже страшно.
2: У нас есть вопросы и в Телеграме от телезрителей. Вот один из них. Как научиться преодолевать трудности? В принципе, это вопрос очень актуальный для Дня Знаний. Действительно, впереди столько трудностей. Ну, и не только, конечно, в этой.
0: Ну, это на самом деле, ну, здесь такое, через терпение. Господь сказал простую формулу. Терпение вашим, спасайте души ваши. Тут только терпением. Самое главное нужно понимать на примере всех, что все, кто что-либо достиг в этой жизни, да, все шли через терпение. Не хватает, да, не хватает бывает там терпения. Мы бросаем, оставляем. Но что делать? Возвращаемся обратно, дальше берем, дальше трудимся. Только терпением, только терпением. Ну, вот. Отсюда терпением даст нам гораздо больше пользы, если все будет получаться с легкостью. Поэтому все, что легко дается, оно не так ценится и не такую пользу имеет. А все, что рождается через терпение, так мы называем это через труд даже, да, еще. Терпение, труд, все перетруд. Ну, по-другому никак. Тут, опять же, почему у нас не получается? Значит, мы не воспитаны в таком терпении. Вот вспомнить наших дедов, прадедов, да, как они трудились. какое у них было большое терпение, да, как они трудились физически. Это же тяжело было, да, то есть там элементарно там заработать на земле, там, добывая необходимое для пропитания, там, плюс еще параллельно работали в колхозы, даже в то же советское время, там. Плюс еще нужно было себя прокормить, свой дом, и постоянно они трудились, постоянно, и во всем, смотришь, то есть тогда не было такого технического прогресса, когда вот сейчас, да, информацию получаешь через телефон 2 секунды, то есть нужно было там просто элементарно сесть там, написать письмо, нужно было, простая вещь, да. Вот. А тоже везде нужен определенный труд, терпение, усилия. Также и в молитве. То же самое. Молитва, когда она рождается в человеке? Только через терпение, через труд. Вот. От нас требуется терпение и труд. А уже сам плод дает Господь. Но Господь дает за эти две монеты, за терпение и труд. Потерпишь, потрудишься, получишь. Ну вот, можешь как-то немножко себя утешать этим, что это обязательно Господь даст, обязательно. За любое терпение, за любой труд Господь 100% даст результат. 100%. Поэтому утешайте себя надеждой, воспитывайте себе надежду. Не только веру, не только любовь, но и надежду. На то воздаяние, в конце труда и терпения. Обязательно все получится.
2: Ну вот, кстати, про воспитание надежды интересно, ведь по-другому это ведь некая уверенность должна быть в тебе, что ты идешь правильным путем, что ты делаешь и делаешь это не зря.
0: Ну, даже не уверенность, такая надежда на то, что ты, да, то, что ты делаешь, все равно увенчается, да, это все вместе, вера, уверенность, да, и надежда, они же все равно, что три добродетели, любовь, они рядом.
2: Хочется понять вот что, вот, допустим, что вот трудом постоянным и терпением ты вот пытаешься там совершенствоваться в какой-то одной области, но ничего не получается. Где гарантия, что ты идешь правильным путем?
0: А вот здесь нужно, опять же, вот мы же с вами основываемся на вере. Что Господь сказал, да? Что если в терпении вашем спасайте душу вашу, все. Значит, Он даст нам спасение. Под спасением мы понимаем не только спасение вечную жизнь, да, но спасение и в наших житейских делах и нуждах, да, которые, опять же, нужны для спасения вечности. Соответственно, мы видим, да, кто щедро сеет, щедро пожнет. То есть читайте внимательно Евангелие, там все формулы Господом, все обещания, они нам, то есть, сказаны. И верующий человек – это тот, кто верит не просто, что Христос есть, что Он пострадал, а верит каждому слову Христа в Евангелии. Это и есть верующий человек. И когда человек верит в эти слова, и он берет на себя, Господь же сказал, что даст, все. Это как та история известна, когда все пошли молиться о неспослании дождя, да, молебен совершать, и только один мальчик взял с собой зонтик. То есть он надеялся, не только верил, но и надеялся. Если Господь сказал всякому просящему, что кто что-либо мне молит, попросит, я дам ему. Да? То есть все. То есть верь, доверяй Богу до конца. И Аким и Анна, они вот уже пожилыми были, но все равно молились Богу, а не спасали чада. Вот некоторые не имеют, бывает, да, там вот детей, или там не могут выйти замуж, не могут жениться. Помолились. И бросили, в уныние впали, и отчаялись, руки пустили. Но святые так не делали. Если они брали за молитву, то они не отступали. Они даже так стали иногда так молились, что говорили, Господи, я не отойду от этого места, пока не дашь. И Богу такая молитва была приятна. То есть Господь любит молитву такую вот, которую мы Ему доверяем, которую мы Ему верим, в которой мы надеемся, что мы... Нет, все равно я не отступлю. Господи, ты же сказал, что... Единственное, что если это мне не полезно, Господи, то, по крайней мере, Господи, сообщи мне, скажи мне, Господь вразумит обязательно, скажи, нет, это тебе не полезно. Вот, тогда уже да, тогда уже успокойся. Но как чаще это бывает, чаще всего бывает, это потому, что мы просто малодушно помолились, почитали акафисты, почитали молитвы. Да, где, ничего нет, ничего не получили. Все, значит, все это неправда. Значит, вот молился, все это неправильно, все это нехорошо. Ну, так не надо делать. Это Вот вчера только у нас была приходская свадьба. Наш Пономарь бывший, он рассказывал, как он познакомился тоже на одном православном чате с девушкой, с будущей своей женой. И он говорит, что он перестречался со многими, там встречался, и все, никак. Он говорит, вот я зашел, чтобы удалиться оттуда. Все, зашел, сейчас удалюсь, и туда. Все это бесполезно. Зашел и смотрит, кто-то к нему там заходил на страничку. Он обратил внимание, завязалось отношение, и он встретился, искренне полюбил. И вот сейчас они муж и жена, вчера вот как раз их венчали. Вот уже все, уже хотел уходить. Все уже, отчаянно, вроде как последний момент. А вот часто Господь так вот бывает, нас испытывает и дает нам через какое-то время, говорит, в последний, когда уже, как говорил святая Елизавета Федоровна, когда уже человеческие силы иссякли, ослабился человек, уже все. И тогда он по-настоящему понимает, Господи, помоги, уже ничего без тебя не могу. Чтобы ты уже потом понимал, что то, что ты получил, это дар Божий.
2: То есть даже в поиске любви нужны труды, терпения.
0: Да, обязательно. Я не знаю, так же себя, тоже так же себя матушку вымаливал. И многие знают тоже, кто. Вы знаете, наоборот, Господь, как я услышал недавно, что где-то тоже вот на, может быть, отца Олега Стеняева, наверное, что вот почему некоторые так молились и в возрасте уже получали себе просимое, да. Во-первых, уже страстности не было, да, потому что раздались такие святые люди. Но самое главное, это был плод молитвы, намоленный плод был. Намоленный. А значит, он благодатный.
2: У нас есть еще вопрос в Телеграме. Зритель спрашивает. Потерял ежедневную молитву. Перегруз на работе. Увлекся новостными каналами. Понимаю, что плохо, но верх берет события в мире и работа. Как вернуть душевный покой и постоянно поддерживать связь с Богом?
0: Ну, во-первых, нужно возвращаться к своему молитвенному правилу. Во-первых, нужно, конечно, обязательно скорректироваться с своим духовником, чтобы успевать и трудиться, и молиться. Вот, потому что здесь обязательно нужно так, чтобы был некий баланс в хорошем смысле этого слова. Чтобы одно другое не перетягивало, не мешало. А во-вторых, все-таки вот у нас, мы знаем об этом учении, мы о нем говорим, но многие редко к нему прибегают. Есть короткая непрестанная молитва. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помил меня грешного. Или даже можно не 8 слов, а 5 слов, как говорят святые отцы. Иисусе Сыне Божий, помил меня. Или Господи Иисусе Христе, помилуй меня. И вот эту молитву мы всегда можем читать. Даже надо мы даже должны понимать, что для нас она гораздо короткая молитва, это важнее. А ее можно читать везде, где бы мы ни были. Кушаем мы, едем мы, в метро, там, на автобусе, машине, на работе мы. Вот. И обязательно взять какое-то себе правильце. То есть не просто некоторые говорят, я целый день читаю. Нет, если ты посчитаешь по-настоящему, то чтения нет, и, может быть, раз 10 всего помолился. А здесь нужно какое-то такое начинать хотя бы там со 100 раз Иисусову молитву в день. Вот. И потихонечку держаться какого-то короткого правильца в течение дня. Эта молитва, она помогает нам настроиться на, и на общественную молитву. Когда человек читает такую короткую молитву, ему потом легче молиться за все ночным днем и литургии в субботу вечером. Ему легче молиться на каких-то акафистах. Ему легче молиться на утренних и вечерних молитвах. Когда мы в течение дня поддерживаем этот огонечек молитвы, веры нашей, с помощью краткой молитвы Иисусовой, то всегда любая молитва нам будет на пользу и в радость.
2: А вот полезна ли будет такая молитва ученикам и студентам, учителям и профессорам? Ведь все-таки для всех этих категорий важно либо держать в голове большой объем информации, либо пытаться освоить большой объем информации. Не будет ли такая молитва отвлекать?
0: Да нет, не будет. Человек, кто захочет молиться, найдет возможность и то, и другое совмещать. А потом молитва начнет прилепляться, и человек будет молиться уже даже не замечая какие-то моменты. Вот. Мы же знаем, что Филарет митрополит московский, который был, помимо того, что он был и митрополитом московским, и административным деятелем, и сколько много он делал переводов, и он был ученый муж, но он сижал Иисусу молитву. Я помню, рассказывали про патриарха Лена для непрестанной молитвы. Некоторые известные случаи, кто сенаторы, генералы, то есть люди профессий таких, может быть, совсем не связанных с церковной жизнью, приобретали, сиживали эту молитву. То есть эта молитва, она, можно так сказать, предписана всем, безоговорочно. И самое интересное, что без нее результатов в другом каких-то, других каких-то действиях гораздо усложняются. Если ты приучаешь себя к этой короткой молитве ежедневно, то в остальном у тебя будет гораздо больше преуспения. И самое интересное, это ключик к Царству Небесному, это ключ к разрешению наших многих проблем, не только даже духовного, но даже материальных и даже финансовых. Иисусова молитва, она помогает устроить нашу жизнь. То есть Господь через каждое призывание Его имени ежедневно в нашей жизни, Он освещает все вокруг, да, в нашей жизни и помогает нам видеть, что мы помним всегда Его святое имя.
2: Вот, знаете, спасибо вам большое за то, что вы, говоря о спасении, расшифровываете его и как обретение Царства Небесного, и как некую решение, как вы сказали, решение проблем на земле, потому что все-таки Царство Небесное — это, безусловно, важно. И на самом деле мы все хотели бы жить вечно, и так, чтобы и не бояться смерти, и так, чтобы после смерти вновь продолжить какую-то жизнь, встретить всех своих близких и жить уже как бы полноценно.
0: Нам же Господь не сказал, что только Царство Небесное, да, вот вам обещаю. Да. Он же сказал как? Ищите прежде всего Царство Небесное, а все остальное вам приложится.
2: Ну да.
0: То есть Он дал нам такую вот формулу. То есть ты вот, Господи Иисусе, все Сыне Божий, помилуй меня грешного. Смотришь, у тебя и капля благодати в твоем сердце упала, и твой этот главный директор на заводе решил тебе зарплату прибрать.
2: Да, через собственную благодать в своем сердце ты еще и его осветил, его зацепил.
0: Конечно. Это безусловно. Ну, мы же люди, мы же живем, мы без этого тоже не можем. И Господь же тоже это понимает. И Он, конечно же, может и даже самой молитвой, «Отче наш, хлеб наш насущный, дашь нам есть». Конечно, в первую очередь, имеется в виду само причастие, важно хлеба, да, и тело, и крови Христовой. Но Господь же видит и хлеб наш насущный необходимый нам при жизни. Единственное, просто, чтобы мы правильно расставляли приоритеты. Вот что главное, да, то есть, когда человек любит материальное и забывает про своего ближнего, вот страшно. Поэтому, а любовь, она же должна быть ко всему и ко всем, то есть, на своем уровне. Но опять же, без какого-то фанатизма, без идолопоклонства, с благодарностью Богу, служение Богу и ближнему.
2: Отец Константин, завершая нашу программу, просил бы вас подвести ей итог и ответить на такой вопрос. Вот сегодня 1 сентября, День знаний, и вы вот тоже своего ребенка отвели в школу, а другого в институт практически отвели, наверное. Сам, конечно.
0: Он уже сам, да.
2: Но вот что вы, как вы напутствуете своих детей, ну и, соответственно, нас всех, вот на этот путь знаний, на вот эту дорогу к получению, к обучению, к получению новых знаний, освоению наук. Как вы бы напутствовали?
0: Ну, вы знаете, я вот... Понятно, что, опять же, повторюсь, нужно терпение, нужен труд, не лениться, учиться. Все это тоже, да, говорю всегда и детям, что давайте, это вот надо обязательно, конечно. Вот. Но самое главное, я всегда своим детям говорю, да и другим тоже, в принципе, об этом сейчас говорили, кого Господь мне доверил, прежде всего молитесь. Молитесь, Господь все остальное поможет. Не забывайте молитву, не оставляйте молитву, это самое главное. Вот простую, краткую, как можете, но обязательно молитесь. Оставите молитву, все разрушится, все развалит, потихонечку все развалит. Не оставите молитву, Господь во всем поможет. Поэтому Божья помощь всем, приобретение знаний, но не оставляйте молитву.
4: цикле «Беседы о вечном» принимал участие протоиерей Константин Харитонов.
5: В Екатеринбурге 3 часа.

0: пост отражает искушение, умащивает подвязающихся в благочестии, ему сопутствует трезвость и целомудрие. Святитель Василий Великий. Избегая неумеренности в наслаждении, целью вкушения надобно поставлять не приятность, а потребность пищи для жизни, ибо раболепствовать удовольствием ничто иное значит, как чрево свое делать Богом. Святитель Василий Великий. Душа, чуждая скорби, волнуется, метется, надмевается. Напротив, душа, чуждая удовольствий и ничем не расслабляемая, вся сосредоточивается в самой себе и не надмевается. Это бывает мужественно, а та — легкомысленную. Святитель Иоанн Златоуст. Добрая совесть приобретается молитвой, а чистая молитва — совестью. Преподобный Марк Подвижник. Как тяжесть плода ломит ветвь, так гордость низлагает добродетельную душу. Преподобный Нил Синайский. Цель поста — чистое приобщение святых тайн. А если мы в продолжении таких дней не исполним этого, то бесполезно и напрасно, изнурив себя, без венцов и наград сойдем с пути поста. Святитель Иоанн Златоуст. Чревоугодие есть изобретатель приправ, источник сластей. Упразднил ли ты одну жилу его, оно преистекает другую. Заградил ли ты и эту, иною прорывается и одолевает тебя. Преподобный Иоанн Лествичник.
1: О священная глава, преподобнее и богоносный отче наш Сергий, молитвою Твоею и верою и любовью я же к Богу и чистотою сердца, еще на земли во обитель Пресвятые Троицы душу Твою устроивай и ангельского общения и Пресвятые Богородицы посещения сподобивайся и дар чудодейственные благодати приемы, по отшествии же Твоем от земных наипаче к Богу приближивайся и небесные силы приобщивайся, но и от нас духом любви своей неотступивый, и честные Твои мощи, яко сосуд благодати полный и преизливающийся нам оставивый. Вели, имея дерзновение ко всемилостивому владыце, моли спасти рабы Его, сущие в Тебе благодати Его верующие и к Тебе с любовью притекающие. И спроси нам от великодаровитого Бога нашего всякий дар, всем и каймужда благопотребен, веры непорочной соблюдение, городов наших утверждение, мира умирение, от глада и пагубы избавление, от нашествия иноплеменных сохранение, скорбящим утешение, недугующим исцеление, падшим восставление, заблуждающим на путь истины и спасения возвращение, подвязающимся укрепление, благоделающим в делах благих приспеяния и благословение, младенцем воспитание, юным наставление, неведающим вразумление, сиротам и вдовицам заступление, отходящим от сего временного жития к вечному благое уготовление и напутствие, отшедшим блаженное упокоение, и вся ны с поспешествующими твоими молитвами, с подоби в день страшного суда, шуя части избавитеся, десные же страны, общники быти, и блаженный он и глаз владыки Христа услышите. Придите, благословенные Отца моего, наследуйте уготованное вам царствие от сложения мира.

0: В эфире «Медицинский городок» с доктором Игорем Борисовичем Хлыновым.
1: Здравствуйте, уважаемая Полина Борисовна. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Здравствуйте, дорогие братья и сестры. Спасибо большое за ваше внимание, спасибо большое за ваши вопросы. И сегодняшнюю передачу мы полностью посвятим ответам на вопросы, которые вы прислали к нам. Первый вопрос сегодняшней передачи от нашей радиослушательницы из Новой Ляли. Она пишет: «Внук 16 лет страдает аллергией на шерстяные вещи». Пишет в скобочках: «Насморк, слезы, чихание. Лечится ли это заболевание и как ему помочь? Он мечтает о карьере военного». Уважаемые радиослушатели, аллергия на шерстяные вещи, как правило, речь идет об аллергенах животного происхождения, петелей, шерсти животных. Это хроническое состояние, но связано с тем, что есть определенные гены, и эти гены регулируют реакции, то есть это заболевание хроническое, полностью вылечить его абсолютно мало возможно, но можно очень эффективно контролировать с помощью комплексного подхода. И большинство аллергологов считают, что при грамотном управлении симптомами мечта о карьере военного вполне осуществима. Безусловно, первый шаг – это честность и ответственность. Нужно поговорить, обсудить эту проблему вместе с врачом-специалистом, врачом-аллергологом, аллергологом-иммунологом. И самое главное, что, безусловно, специалист проведет диагностику и точно установит тот аллерген, потому что бывает, что внешне проявляется на контакт с одним аллергеном, а результаты тестов показывают другие, более точные аллергены, которые требуют контроля и лечения. Для этого есть специальные анализы крови, специальные кожные пробы. И в дальнейшем помощь основывается как минимум на трех важных принципах. Первое – это минимизация контакта с аллергеном. Это самый важный шаг. Полностью исключить контакт с шерстью часто крайне сложно, но можно значительно снизить его. Стоит выбирать одежду из гипоаллергенных материалов, избегать шерстяных вещей в спальне, на кровати, регулярная влажная уборка, очистка воздуха также помогает снизить концентрацию веществ, вызывающих аллергии. Безусловно, очень важно после консультации врача строго следовать тому плану лекарственной терапии, которая назначается для снятия симптомов. Это могут быть мази, спреи, лекарственные препараты. Дело в том, что в последнее время есть такое замечательное достижение, как аллерген-специфическая иммунотерапия. Это метод, который воздействует на причину аллергии, а не просто снимает симптом. Суть в том, что пациенту постепенно вводят и увеличивают дозу того аллергена, который вызывает реакцию, и со временем иммунная система адаптируется. Длительность терапии достаточно большая, проводится строго под наблюдением специалиста, имеющего опыт этой аллерген-специфической иммунотерапии, поэтому нужна честность, ответственность, открытость и контакт, безусловно, обращение к медицинскому специалисту. Есть некоторые нюансы, которые нужно честно обсудить в отношении аллергии и карьеры военного. Сама по себе аллергия не является абсолютным противопоказанием для поступления в военное училище, проходится медицинская комиссия, но есть некоторые нюансы и связанные с физической нагрузкой, с психологической готовностью, потому что хронические заболевания иногда вызывают психологический дискомфорт, и важна поддержка и многие моменты понимания, как вести себя при этом заболевании. Что нужно сделать прямо сейчас? Безусловно, обратиться к врачу, открыто поговорить о тех перспективах, которые могут быть связаны с карьерой военного при наличии хронического заболевания, обсудить страхи и сомнения. И главное, что, безусловно, вместе со специалистом пройти все эти этапы до обследования, лечения. Спасибо. Следующий вопрос от нашей радиослушательницы из Новой Ляли. Подросток совершенно равнодушен к ягодам и фруктам, отказывается их есть. Нормально ли это? Уважаемые радиослушатели, трудно применить термин «нормально» или «ненормально». Главное, что это не элемент повода для паники, потому что в большинстве случаев в подростковом возрасте, во время бурных изменений, пищевые предпочтения в этот период часто становятся способом или самовыражения, или других нюансов формирования человека, опыта, подражания. Важно разобраться в причинах и понять, не вредит ли такое отношение здоровью ребенка. И сразу следует отметить, что не всегда однозначно это вредит. Почему это может происходить? Отсутствие привычки, если в детстве фрукты, ягоды не были частью регулярного рациона, в подростковом возрасте у ребенка просто не сформируется к ним позитивное отношение. Может быть, индивидуальное чувствительное восприятие. Некоторым подросткам не нравится вкус, запах определенных фруктов, их ягод. Нервная система может воспринимать эти продукты как дискомфортные, даже пугающие. Это может быть в пределах вариации нормы индивидуальной. У некоторых подростков может влиять психологический фактор. В подростковом возрасте еда часто становится зоной протеста, навязывания полезного, в кавычках, может вызывать сопротивление. Подросток не до конца понимает, почему это полезно, зачем, если это не очень ему нравится и вкусно. Может влиять и стрессовый фактор, пригрузки, конфликты, стрессовые события, способность снижать аппетит, интерес к определенным продуктам. Важно отличить норму от проблемы. Норма – ребенок ест все, кроме фруктов и ягод, но при этом нормально развивается, набирает вес, чувствует себя хорошо, физически, психологически. Повод для беспокойства, скорее всего, когда рацион резко ограничен существенно не только касаемо фруктов и ягод. То есть он сужается, и из года в год происходит снижение аппетита, прогрессирующее ограничение употребления различных продуктов. Беспокойство может вызвать и отказ, который сопровождается реакциями такими, как тошнота, боль в животе, рвота. Тогда нужно, безусловно, проконсультироваться со специалистом, терапевтом, гастроэнтерологом, не является ли реакция внутренних органов при хроническом заболевании на эти продукты. Появляются, может быть, признаки тревожности, замкнутости, потери интереса к жизни у ребенка, как более глобальные симптомы, которые требуют внимания. Ну и, безусловно, нужно насторожиться, если наблюдается дефицит веса, слабость, недомогание, повышенная утомляемость, частые простудные заболевания. В этом плане действительно следует пройти медицинское обследование и консультацию специалистов. Что можно сделать для того, чтобы эту ситуацию откорректировать? Ну, первое, не настаивать. Фразы вроде «пока не съешь это, не получишь это» формируют больше сопротивления. Предлагать выбор, создавать положительный опыт, вместе приготовить фруктовый салат, можно придумать какие-то другие элементы совместного творчества, совместной деятельности. Будь, безусловно, терпеливым. Иногда требуется время для того, чтобы ребенок, подросток осознал элемент пользы и важности. И, безусловно, показывать пример, если родители сами с удовольствием едят фрукты, это значительно повышает шансы, что подросток, безусловно, включит это в свой образ жизни. Ну, еще раз хочется повторить, когда точно нужно обратиться к врачу. Отказ от фруктов и ягод сопровождается потерей веса, слабостью, бледностью, истощением, измождением. Подросток жалуется на боли в животе, тошноту после фруктов и ягод. Если вы заметили признаки тревожности, замкнутости или потери интереса к жизни, важно здесь, безусловно, обсудить эту ситуацию с медицинским специалистом. Спасибо. Следующий вопрос от нашей радиослушатели из Артемовского. Она пишет. Беспокоит шум в голове. Сказали приложить ладони к ушам и резко их убрать. Шум уменьшается, но не вредно ли это? Уважаемые радиослушатели, действительно такой элемент есть, но это не медицинский прием, а интересный физиологический факт. Дело в том, что шум в ушах возникает по нескольким причинам. И говоря в общем, это могут быть элементы отека, структур, которые участвуют в анализе звука, небольшие изменения тонуса сосудов, дисбаланса в работе нервных клеток, которые обрабатывают звуковую информацию, и когда плотно прижимают ладони к ушам и резко убирают их, в этот момент происходит такая кратковременная вибрация, воздействие, которое перестраивает систему анализа, то есть сбивает такой элемент, который формируется при ситуации патологического шума в ушах. Важно понимать, это не лечение причины шума. Если беспокоит шум в ушах, регулярно сопровождается другими симптомами, головокружение, снижение слуха, боль, шум становится постоянным, навязчивым, обязательно нужно обратиться к врачу, лор-врачу, к неврологу. Специалист поможет найти истинную причину, а причин на самом деле значительное количество, и врачу необходимо провести обследование для того, чтобы найти первопричину. Первопричины можно разделить на несколько групп, даже не на отдельные заболевания, а группы. Это группа проблем с органами слуха. Воспаление, возрастная тугоухость, ряд других изменений. Целая группа сосудистых нарушений, связанных с атеросклерозом, то есть сужением сосудов из-за холестериновых бляшек. Ситуация, сопровождающая артериальную гипертензию, патология шейного отдела позвоночника, неврологические расстройства, ряд нарушений обмена веществ, такие как сахарный диабет, проблемы с щитовидной железой иногда могут участвовать в формировании этого симптома, ряд других причин. Хочется выделить еще раз особую ситуацию, когда срочно нужно обратиться за помощью. Если шум в ушах сопровождается нарушением речи, слабостью или онемением в конечностях, асимметрией лица, потерей сознания, резкой потерей равновесия, необычно сильной головной болью, это повод для обращения за неотложной медицинской помощью. В плановом порядке при обращении к специалисту, неврологу, терапевту, к лор-врачу проводится опрос, проводится специальное исследование, лор-осмотр, УЗИ сосудов головы и шеи. По показаниям компьютерной томографии или магнитно-резонансной томографии и в дальнейшем устанавливается диагноз и назначается лечение в зависимости от причины. Тот прием, который был назван в вопросе, еще раз хочется сказать, это не медицинский прием, не лечебный прием, его не применяют в качестве лечения, он только снижает интенсивность симптома на определенное время. Спасибо. Следующий вопрос нам прислала наша радиослушательница из Серова. Она просит рассказать о заболевании тонкого кишечника и методах его обследования. Уважаемые радиослушатели, тонкий кишечник – это отдел желудочно-кишечного тракта, который отвечает за основные процессы переваривания пищи и всасывания питательных веществ. Он состоит из трех отделов – это 12-перстная кишка, тощая, подвздошная. Заболевания этого органа могут быть вызваны разными причинами – инфекции, иммунные заболевания, генетические токсические воздействия, опухолевые процессы. Это целая группа заболеваний, но вместе с тем в разделе гастроэнтерологии это не самые частые болезни, болезни, требующие особого опыта, особого внимания. Одно из наиболее распространенных и часто встречаемых заболеваний – это целиакия, хроническое заболевание, связанное с непереносимостью глютена, это белок, который содержится в злаках. При его употреблении иммунная система повреждает слизистую оболочку тонкой кишки. Это приводит к классическим симптомам поражения тонкого кишечника, потери веса, частому стулу, обильному стулу. Так как процессы переваривания, всасывания проходят в тонкой кишке, то классическая картина как раз связана с нарушением переваривания, с нарушением всасывания.

мочи, электрокардиограмма, флюорография, исследование кала. Поэтому, безусловно, если есть сомнения, то целесообразно начать с консультации терапевта, фельдшера, прохождения общеклинических методов исследования. А в дальнейшем, если уже выявляются те или иные симптомы или изменения, говорящие о нарушении всасывания, нарушении усвоения веществ, безусловно, рассматриваются более специфические методы. Это и современные методики: капсульная эндоскопия. Пациент проглатывает миниатюрную капсулу с маленькой камерой. Она делает снимки по мере продвижения желудочно-кишечного тракта, что позволяет видеть участки, недоступные для традиционных методов. Или лучевые методы диагностики, компьютерная томография, магнитно-резонансная томография. Дело в том, что не просто КТ, не просто МРТ брюшной полости, а именно так называемая энтерография, когда делается необходимость дополнительного исследования на изучение тонкого кишечника, проводится при этих методиках. Ну и самый точный метод, который проводится только в стационаре, так называемая энтероскопия, когда вводится зонд, длинный зонд для непосредственного осмотра тонкой кишки. Это уже ситуация, которая проводится по строгим показаниям. В любом случае, всегда необходимо начать с первичной консультации терапевта, фельдшера и прохождения общеклинических методов обследования: общий анализ крови, общий анализ мочи, электрокардиограмма, флюорография, биохимические анализы. Спасибо. Следующий вопрос от нашей радиослушательницы из Серова. Она пишет, что по результатам анализа крови кальцитонин повышен в 2 раза. О чем это говорит? Уважаемые радиослушатели, безусловно, интерпретацию любого анализа только лишь при знании особенностей течения того или иного состояния может осуществить врач. Кальцитонин – это гормон, который вырабатывается преимущественно в клетках щитовидной железы. Он играет важную роль в регуляции обмена кальция, фосфора в организме. Основная его задача – снижать уровень кальция в крови. За счет этого он регулирует крепкость костей, определяет всасывание кальция в кишечнике, определяет выведение кальция с мочой. Выработка его происходит автоматически при повышении концентрации кальция в крови, синтез и секреция кальцитонина усиливается, а при снижении уменьшается. Кальцитонин используется активно как маркер некоторых заболеваний щитовидной железы. Однако важно помнить, что не всегда он может точно и однозначно определить те или иные состояния. Назначает анализ при подозрении на заболевание щитовидной железы, если есть узлы, увеличенная железа, увеличенные лимфоузлы, для оценки нарушения фосфорно-кальциевого обмена, при диагностике снижения плотности кости, в рамках скрининга некоторых заболеваний, если есть наследственные заболевания щитовидной железы, и для контроля после оперативного вмешательства, когда провели те или иные оперативные манипуляции на щитовидной железе. Достаточно нередко изменения могут быть связаны не с заболеванием, поэтому, конечно же, определять результат может только врач и только вместе с оценкой симптомов, данных ультразвукового исследования щитовидной железы, данных результатов исследования, когда берется биопсия ткани щитовидной железы. Только вместе эти результаты позволят точно сформулировать диагноз. Спасибо. Следующий вопрос от нашей радиослушательницы из Белоярского района. Она пишет: говорят, что узкая обувь нарушает плюсневые суставы и пальцы. Так ли это и что такое плюсневые суставы? Уважаемые радиослушатели, с точки зрения анатомии стопы выделяют несколько типов суставов. Плюсневые суставы. Они соединяют кости среднего отдела стопы с основаниями плюсневых костей. Там есть даже

0: три изолированных сочленения. Есть межплюсневые суставы, это суставные поверхности соседних плюсневых костей. Ну и более известные плюснефаланговые суставы, они соединяют головки плюсневых костей с основаниями фаланг пальцев. То есть, в общем, достаточно сложное и специфическое строение, поэтому, безусловно, важно видеть картинку и разобраться самостоятельно, если есть интерес к этой проблеме. Почему узкая обувь вредна? Когда человек носит обувь с узким носком, узкую, неудобную, пальцы и плюсневые кости оказываются сдавленными. Это нарушает естественную биомеханику стопы по ряду причин. Смещение пальцев, пальцы вынуждены прижаться друг к другу, приводит это к их деформации. Нарушается распределение нагрузки, самое главное. Узкая обувь уменьшает площадь опоры, из-за чего возникает локальное давление на плюсневые кости и суставные сочленения. Фиксация патологического положения. Пальцы постоянно сжатые, обувью привыкает к такому положению. Это может спровоцировать стойкие изменения, включая подвывихи в суставах, артроз. Происходит также, возможно, сдавление нервов. Тесная обувь может привести к компрессии нервов и нарушению нервной передачи и питания. Каким последствиям это может привести? Наиболее известное – это риск развития, в том числе так называемой косточки на большом пальце. Это не просто костный нарост, а сложная деформация. Может возникнуть определенная деформация пальцев, нарушение походки, осанки. Поэтому важно помнить минимальные принципы выбора безопасной обуви, чтобы минимизировать риски, стоит учитывать несколько простых правил, многие их знают, позвольте еще раз их напомнить. Ширина носка между кончиком самого длинного пальца и передним краем обуви должно оставаться расстояние порядка 1 см, но должно быть комфортным. Форма носка должна соответствовать естественной форме стопы. Если большой палец длиннее остальных, лучше выбирать обувь с косым, а не симметричным носком. Проверка под нагрузкой. Измерять ширину обуви нужно в положении стоя, так как под нагрузкой стопа расширяется. И важно учитывать гибкость подошвы. Обувь должна сгибаться в области плюсневых суставов. Это обеспечивает естественный перекат стопы. В некоторых ситуациях рекомендуются ортопедические методы поддержки, которые рано позволяют разгрузить стопу и осуществлять меры профилактики. Спасибо. Следующий вопрос от нашей радиослушательницы из Белоярского района. Она спрашивает, как влияют на зрение детей компьютеры и смартфоны. Уважаемые радиослушатели, очевидно, что и компьютеры, и смартфоны – создают повышенную нагрузку на глаза детей. Ключевую роль играет, безусловно, не само устройство, а то, как и сколько времени ребенок с ним взаимодействует. Поэтому важно понимать, когда это становится вредно. Вредно это может быть из-за длительной фокусировки на близком расстоянии при работе за компьютером или использовании смартфона. Ребенок постоянно напрягает глаза, мышцы, отвечающие за изменение кривизны хрусталика, это приводит к перенапряжению, быстрой утомляемости. Важно учитывать особенности экранов. Экран излучает не только свет, но и создает специфическую нагрузку за счет мерцания, высококонтрастного изображения. Есть некоторые работы о том, что синий свет дополнительно создает нагрузку на сетчатку. Определенное значение имеет избыточная яркость экранов. Есть наблюдение о том, что во время работы у ребенка из-за увлеченности может снижаться частота моргания, это дополнительная нагрузка на глаз. Ну и определенная поза, увлеченность также может привести к определенной статической нагрузке на позвоночник, на мышцы. Поэтому важно все это учитывать. Есть некоторые нюансы, чем отличается компьютер от смартфона. Все-таки смартфон считается более нагрузочным для зрения, чем компьютер. Их маленький экран вынуждает ребенка держать устройство ближе, увеличивает нагрузку. Кроме того, смартфоны часто используются в условиях недостаточного освещения, на улице, что может вредить зрению. Как снизить риски? Специалисты рекомендуют придерживаться нескольких правил. Контроль времени. Нормы зависят от возраста. Для детей 6-9 лет до 1,5 часов в день. Для подростков 10-18 лет до 2 часов вне учебы. Важно приучить к соблюдению дистанции не менее 30 сантиметров для смартфона, планшета, 60-70 сантиметров для компьютера. Важно делать перерыв каждые 25-30 минут работы с экраном, отводить взгляд на объекты вдаль каждые 20 секунд, примерно 20 секунд на предмет, на расстоянии, то есть менять фокус, обеспечивать правильное освещение, следить за позой, использовать защитные режимы в вечернее время, включать ночной режим экрана, регулярно делать гимнастику для глаз. Простые упражнения – это вращение глазами, фокусировка на близких, дальних объектах, контролировать время использования гаджета, регулярно советоваться, если есть на то основания, со специалистом, офтальмологом, на что обратить особо внимание, если ребенок жалуется на усталость, сухость, покраснение глаз, головную боль, щурится, трет глаза, становится рассеянным. Это повод для того, чтобы обратиться к специалисту. Главное помнить, что запреты, к сожалению, малоэффективны. Научить ребенка грамотно с ними общаться – это и есть наша задача. Спасибо. Следующий вопрос от нашей радиослушательницы из Боярского района. Как подготовить здоровье школьников к учебному году, чтобы не болели? Уважаемые радиослушатели, на основании прошлых передач, наших знаний, передач, которые мы посвящали профилактике простудных заболеваний, контролю хронических болезней, я думаю, все мы с вами можем сформулировать простые правила, как укрепить организм, создать условия, которые снизят риск, в первую очередь, простудных заболеваний. Сбалансированное питание, что включать? Сезонные овощи, фрукты, кисломолочные продукты, обязательно орехи. Ограничить фастфуд, сладкие газировки, избыток сладости, мучного. Приучить, предложить 4-5-кратное питание в день небольшими порциями, не пропускать, самое главное, завтрак. Он очень важен для школьника. Он дает энергию для учебы и силы для иммунной защиты. Питьевой режим. Ребенок должен пить достаточно чистой воды. Режим дня и сон. Сон ориентировочно должен быть в соответствии с возрастом, не менее 8 часов. Чередовать нагрузки после школы. Дать ребенку отдохнуть, потом уже садиться за уроки, ограничивать гаджеты, физическая активность, прогулки на свежем воздухе. Если есть склонность к простудным заболеваниям, то, безусловно, очень важно начать закаливание. С простых процедур: воздушные ванны, обтирание прохладной водой, постепенное снижение температуры при купании. Главное – регулярность и позитивный настрой. Очень важные навыки гигиены, которые важно повторить и вместе с ребенком их еще раз пройти. Гигиена – это прямой барьер на пути инфекции. Приучить ребенка мыть руки с мылом не менее 20 секунд после улицы, перед едой, после туалета. В школе ребенок должен помнить о том, что у него своя бутылка воды и не стоит пить из общей. Использовать свои собственные чистые салфетки, при кашле и чихании прикрывать рот и нос одноразовой салфеткой, дома регулярно проветривать комнаты, оптимальная температура помещения должна соблюдаться. Важно проверить, есть ли прививки по национальному календарю и обеспечить психологический комфорт, поговорить с ребенком, поддержать. Это крайне важно. Берегите себя, не болейте. Храни нас Господь.
1: Вы слушали передачу «Медицинский городок» с доктором Игорем Борисовичем Хлыновым. Свои вопросы Игорю Борисовичу задавайте по телефону редакции 278 96 41. 278-96-41, код Екатеринбурга 343.

Господь воспретил суетное попечение, чтобы они не рассеивали нас и не ослабляли существенно нужного попечения о стяжании Небесного Царствия. Суетное попечение есть не что иное, как недуг души, выражение ее неверия. Святитель Игнатий Брянчанинов. Покаяние состоит в перемене сердца. Святитель Тихон Задонский. Допустив в себе начало греха, приняв помысл, не говори: «Он не победит меня», ибо насколько ты допустил его, настолько уже и побежден им. Преподобный Марк Подвижник. Подобно свиньям, попирающим ногами жемчуг, благочестие для грешников омерзительно. Святитель Иоанн Златоуст. В «Премудрости» Соломона сказано: «Не обличай злых, да не возненавидят тебя, а позволено только обличать премудрых, которые возлюбят за это, и преподавать вины премудрым, да премудрее будут». Преподобный Лев Оптинский. Если тот, кто плачет о житейских делах, изгоняет все душевные болезни, то гораздо более оплакивающий свои грехи сделается мудрым. Святитель Иоанн Златоуст. Если же кто рассмотрит обязанности священника в отношении к Богу, то найдет, что те обязанности к народу ничтожны. Столь большей и тщательнейшей ревности требуют эти. Святитель Иоанн Златоуст. Когда явился аду, он разорил гробницы его и опустошил хранилище. Все были отпущены. Воссиял свет, и рассеялась тьма. Святитель Амфилохий Иконийский. Для того мы и называемся верными, чтобы, оставляя немощь низменных помыслов, восходить на высоту веры и в ее учении полагать свое высшее благо. Святитель Иоанн Златоуст. Когда случится быть среди людей в мире, о духовных вещах говорить не нужно, особенно когда в них не примещается и желание к слушанию. Преподобный Серафим Саровский.

0: О святый и праведный Симеоне, чистою душею Твоею в небесных обителях, в лике святых водворяйся, на земли же телом Твоим нетленно почивай. По данной Ти благодати от Господа, молитесь о нас, милостивно призри на нас многогрешных, аще и недостойне, обаче с верою и упованием ко святым и цельбоносным мощам Твоим притекающих. И спроси нам от Бога прощение согрешений наших, вня же впадаем множицую во вся дни живота нашего. И якоже прежде овым убат очные зельные болезни немало зрите могущим, исцеление отчез. Овым же близ смерти бывшим от лютых недугов врачевание, и иным иная многое преславное благодеяние даровал еси. Сице избави и нас от недугов душевных и телесных, и от всякие скорби и печали, и вся благая к настоящему житию нашему, и к вечному спасению благопотребное нам от Господа и спроси. Да так и Твоим предстательством и молитвами, стяжавши вся нам полезное, аще и недостойней, благодарнее восхваляющий Тя, прославим Бога, дивного во святых Своих, Отца и Сына и Святаго Духа, и ныне и присно, и во веки веков.
1: В эфире православный канал «Воскресенье». Свидетельство о государственной регистрации Л номер ФС-77-50-582 выдано Роскомнадзором. Канал без возрастных ограничений.

Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. Владыко, прости беззаконие наше. Святый, посети и исцели немощи наши, имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже еси на небесех, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим, и не введи нас во искушение, но избави нас от лукавого.

Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи.

Стужайте си, но о разуме глаголим их, веселитеся и приготовитеся на творение добрых дел, я же учуся и глаголю, да добрыми делы просвещен, на судище десны эти страны причастник буду со всеми избранными твоими. И ныне, владыко, благослови, да воздохнув от сердца и языком воспою глаголе сице. Приидите, поклонимся Цареве нашему Богу, приидите, поклонимся и препадем Христу Цареве нашему Богу, приидите, поклонимся и препадем самому Христу Цареве и Богу нашему. Кафизма 13. Благо есть исповедайтеся Господеви и пейте имени Твоему Вышни, возвещайте за утро милость Твою и истину Твою на всякую ночь, десятострунним псалтире с песней в гуслях, яко возвеселил меся Господи в творении Твоем и в делях руку Твоею возрадуюся, яко возвеличившися дела Твоя, Господи, зело углубившися помышления Твоя, муж безумен не познает и не разумив не разумеет сих, нигда прозябоша грешницы, яко трава, и проникоша все делающие беззаконие, яко да потребятся в век века, Ты же Вышний во век, Господи, яко все врази Твои, Господи, яко все врази Твои погибнут, и разыдутся все делающие беззаконие, и вознесется яко единорога рог мой, и старость моя в елее мастите, и возре око мое на враги моя, и восстающие на мя лукавнующие услышат ухо мое. Праведник яко финикс просветит, яко хедр, и же в Ливане умножится, насаждение в дому Господне, во дворях Бога нашего процветут, еще умножится в старости мастите, и благоприемлющие будут, да возвестят, яко прав Господь Бог наш, и несть неправды в нем. Господь, воцарися в лепоту, обличися, обличися, Господь, в силу и припоясася, ибо утверди вселенную, я же не подвижется, готов престол Твой оттоли, от века Ты еси, воздвигоша реки, Господи, воздвигоша реки гласы Своя, возмут реки сотрения Своя, от голосов вот многих, дивны высоты морские, дивен высоких Господь, сведение Твое уверишеся зело, дому Твоему подобает святыня, Господи, в долготу дней. Бог отмщений, Господь, Бог отмщений не обвинулся есть, вознесися, судья земли, воздашь воздаяние гордым, доколе грешницы, Господи, доколе грешницы восхвалятся, провещают и возглаголят неправду, возглаголят вседелающие беззаконие. Люди Твои, Господи, смириша, и достояние Твое злобиша, вдовицу и сиро умориша, и пришельца убиша, и реша не узрит Господь, ниже уразумеет Бог Яковль. Разумейте же безумнее в людях, и буе некогда умудритеся. Насаждей ухо не слышит ли, или создавый око не смотряет ли, наказуя языки, не обличит ли уча человека разуму. Господь весь помышление человеческое, яко суть суетна. Блажен человек, его же аще накажешь и Господи, и от закона Твоего научишь его. Укротите его дни лютых, донде же изрыется грешному яма, яко не отринет Господь людей своих, и достояние своего не оставит. Донде же правда обратится на суд, и держащиеся и я все правее сердцем, кто восстанет ми на лукавнующее, или кто спредстанет ми на делающее беззаконие, аще не Господь помогл бы ми, в мале вселилась бы во от душа моя, аще глаголов подвижися нога моя, милость Твоя, Господи, помогаша ми, по множеству болезней моих в сердце моем, утешение Твоя возвеселиша душу мою, да не прибудет Тебе престол беззакония, созидая труд на повеление, уловят на душу праведничу, и кровь неповинную осудят, и бысть мне, Господь, в прибежище, и Бог мой в помощь упования моего, и воздаст им Господь беззаконие их, и по лукавству их погубит я, Господь Бог. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй.

0: Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно во веки веков. Аминь. Придите, возрадуемся Господи, воскликнем Богу Спасителю нашему, предварим лице Его во исповедании, и во псалмех воскликнем Ему, яко Бог вели Господь и Царь вели по всей земли, яко в руце Его все концы земли, и высоты гор того суть, и суши руце Его создасти, приидите, поклонимся и препадим Ему, и восплачемся пред Господем, сотворшим нас, яко то есть Бог наш, и мы люди, и пажити Его, и овцы руки Его, днесь аще глаз Его услышите, не ожесточите сердец ваших, яко в прогневании под дни искушения в пустыне, вон же искусиша мя, отцы ваши искусиша мя, и видишь дела моя, 40 лет негодовах рода того и рех, присно заблуждают сердцем, те же не познаша путей моих, яко клягся в гневе моем, аще внидут в покой мой. Воспойте, Господи, песнь новую, воспойте, Господи, вся земля, воспойте, Господи, благословите имя Его, благовестите день от дне, спасение Его, возвестите во языцах славу Его, во всех людях чудеса Его, яко вели Господь и хвален зело, страшен есть над всеми Боги, яко все Божий язык бесове, Господь же небеса сотвори, исповедание и красота пред Ним, святыня и великолепие восвятили Его. Принесите, Господи, отечестве и язык, принесите, Господи, славу и честь, принесите, Господи, славу имени Его, возьмите жертвы и входите во дворы Его, поклонитесь, Господи, во дворе святем Его, да подвижется от лица Его вся земля, рците во языцах, яко Господь воцарися, ибо исправи вселенную, я же не подвижется, судит людям правостью, да возвеселятся небеса и радуется земля, да подвижется море и исполнение Его, возрадуются поля и вся яжи на них, тогда возрадуются вся древа дубравные от лица Господня, яко грядет судите земли, судите вселенней в правду и людям истинную Своею. Господь воцарися, да радуется земля, да веселятся острови мнози, облак и мрак окрест Его, правда и судьба и исправление престола Его. Огонь пред Ним предыдет и попалит окрест враги Его, осветиша молнии Его вселенную, види и подвижися земля, горы яко воск растаешь от лица Господня, от лица Господа всея земли, возвестиша небеса правду Его. И видишь, а все люди славу Его, да постыдятся все кланяющиеся истуканным, хвалящиеся о идолях своих. Поклонитесь Ему все ангели Его, слыша и возвеселися Сион, и возрадовавшись от чери иудейские, суде праде Твоих, Господи, яко Ты, Господь, вышний над всей землею, зело превознеслся Си над всеми боги, любящие Господа, ненавидите злое, хранит Господь души преподобных Своих, из руки грешничей избавит я, свет восия праведнику, и правым сердцем веселие. Веселитесь, праведнее, о Господи, и исповедайте память святыни Его.
1: Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно и во веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже! Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже! Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже! Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй! Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно и во веки веков. Аминь.
0: Воспойте, Господи, песнь новую, яко дивно сотвори Господь, спаси Его десница Его и мышцы святая Его. Сказа Господь спасение Свое, пред языки откры правду Свою, помяну милость Свою Иакову и истину Свою дому Израилеву. Видишь, а все концы земли спасение Бога нашего, воскликните Богови вся земля, воспойте и радуйтесь, а пойте, пойте, Господи, в гуслях и гласе псаломсти, в трубах кованых и гласом трубы рожены, вострубите пред Царем Господем, да подвижется море и исполнение Его, вселенная и все живущие на ней, реки восплещут рукою вкупе, горы возрадуются от лица Господня, яко грядет, яко идет судите земли, судите вселенней в правду и людям правостию.
2: Господь воцарися, да гневаются люди, сидяй на херувимях, да подвижется земля. Господь всего невелик и высок есть над всеми людьми, да исповедится имени Твоему великому, яко страшно и свято есть, и честь царева суд любит. Ты уготовал еси правоты, суд и правду во Якове Ты сотворил еси. Возносите Господа Бога нашего и поклоняйтесь подножию ногу Его, яко свято есть. Моисей и Аарон во Иереях Его, и Самуил в призывающих имя Его, призывах у Господа и той послушаше их, в столпе облачне глаголаше к ним, яко храняху сведения Его и повеления Его яже даде им. Господи Боже наш, Ты послушал еси их, Боже, Ты милостив бывал еси им, и мщая на вся начинания их. Возносите Господа Бога нашего и поклоняйтесь в горе святей Его, яко свят Господь Бог наш. Воскликните Богови вся земля, работайте Господи в веселье, внидите пред Ним в радости, уведите, яко Господь Той есть Бог наш, Той сотвори нас, а не мы. Мы же люди Его и овцы пажите Его, внидите во врата Его, во исповедание, во дворы Его в пениях, исповедайтесь Ему, хвалите имя Его, яко благ Господь, век милость Его, и даже до рода и рода истина Его. Милость и суд воспою Тебе, Господи, пою и разумею в пути непорочне. Когда приедешь и ко мне, прихождах в незлобе и сердце моего посреди дома моего, не предлагах пред очима моима вещь закона преступную, творящие преступления возненавидях, не прельпе мне сердце строптиво, уклоняющегося от меня лукавого не познах, оклеветающего тай искреннего своего, сего изгонях, гордым оком и нечистым сердцем си мне ядях. Очи мои на верной земли, посаждать я со мною, ходяй по пути непорочно, всеми служаше, не живяше посреди дома моего, творяя гордыню, глаголе неправедное, не исправляше пред очима моима, воутре избивахся грешной земли, еже потребите от града Господня вся делающие беззаконие.
1: Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. Владыка, прости беззакония наши. Святый, посети и исцели немощи наши имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, же еси на небесех, да святится имя Твое, да приедет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, кажи мы оставляем должником нашим, и не введи нас во искушение, но избави нас от лукавого.

Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи святый, и живышних живы, и всевидящим Твоим оком презирай на всю тварь. Тебе преклонихом выю души и телеси, и Тебе молимся, святые святых, простри руку Твою невидимую от святаго жилища Твоего, и благослови всяны, яще что к Тебе согрешихом, волею и неволею, яко благ и человека любец Бог прости, даруй ей нам, и мирная благая Твоя, Твое бо есть, еже миловати и спасати, Боже наш, и Тебе славу воссылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно, и во веки веков. Аминь.

Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. Владыко, прости беззаконие наше. Святый, посети и исцели немощи наши, имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже еси на небесех, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, якоже и мы оставляем должником нашим, и не введи нас во искушение, но избави нас от лукавого.

Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Много милостиви и премилостиви, Господи, и всего добра, дателю человеколюбче, и всея вселенная царю. Много именитый владыка и Господи, нищий убог есть аз, дерзаю призывать и чудное, и страшное, и святое имя Твое. Его же вся тварь небесных сил страхом трепещут, низу на земли, неизреченного Твоего человеколюбия смотрение удивил еси, посланием возлюбленного Твоего отрока. Его же от безначальных недр Твоя отеческие славы неразлучным божеством отрыгнул еси, да человеки со ангелы воедин состав устроит. Помяни, Господи, моего уныние смирение, калсы и персть, Тебе неизглаголанного света призываю, немощею плоти облажен, юже милости вне слова Твое понесе, и смертью Своею от работы вражия освободил есть души наша. Да общники вся, я же верую, ярем работы Твоя, нося вземшая, славы Твоя сподобит их, от нея же сатана льстивы отпади. Помилуй мя, омраченного греховными помыслы, возведи ум мой, удавленный тернием лености и лядиную непокорство. Утверди сердце мое по Тебе горете, очима моима источник слез спасли, и, наконец, исхода души моя, сотвори мя беспорочно Твоего угодника, наставляя мя к Тебе подвязайтеся усердно. Помилуй, Господи, родители моя, милосердием Твоим, и вся ближняя моя, и братию, и други, и соседы, и вся православные христианы, и спаси мя молитвами всех святых, и приими в честь сия псалмы и молитвы, ежеглаголах пред Тобою зася, и не мерзко Ти будет с воздыханием моления сие, яко милости всы и человеколюбец, и Тебе, безначального Отца славим, со единородным Твоим Сыном и со Святым Духом, ныне и присно, и во веки веков. Аминь.

0: Молитвами святых Отец наш, Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас.
1: Вы слушали псалмы царя Давида.

печалью той душа живится. С небесами грешника родня, той печали тайна велика есть. Та печаль к

захочет совесть усыпить, то печаль мне душу будоражит, не дает о вечности.

радость мне печаль моя послужит. От беды смиреньем заслоня, я свою печаль не прогоняю.

я печалью душу зажигаю. И она целится в том огне. Лучше мне прожить с моей печалью, чем родниться с радостью земной. Я другую ей предпочитаю, горня

святые преподобные отцы Варсануфий и Иоанн. Настрой себя благодарить Бога за все, слыша слово апостола, о всем благодарите. Будешь ли ты в скорбях или в нуждах, или в утеснениях, или в болезнях и трудах телесных, за все постигающее тебя, благодари.